0: углепластиковые спиннинги, они такие хлесткие получаются, и там помимо не то, что прям от замаха руки зависит даже твой заброс, а может самим спиннингом. Просто само по себе так он устроен, что он позволит твою наживку кинуть как можно дальше.
1: Сейчас позволю себе некоторое кощунство, чтобы все понимали, о чем идет речь. Это сравнимо с такими, знаете, длинными тростями, нескладными, которые вот в Бийске раздают, да, которые можно, если она свежая, новая, которую в кольцо можно согнуть. Так она из того же сделана. То есть вот материал именно такой.
0: Кстати, да, да, Игорь, ты недалеко от истины, на самом деле, абсолютно точно. По своему качеству то же самое получается, что если взять ультрасовременную там трость стеклопластиковую, вот такую несгибаемую металлическую, действительно будет вот как хороший спиннинг и не очень хороший спиннинг.
2: Стеклопластик дешевле, чем углепластик.
0: Да.
2: Но есть еще, я так понимаю, смесь какая-то.
0: Есть композитные такие спиннинги, но здесь уже на самом деле это настолько тонкий подбор.
2: Угу, и как... Для профессионалов.
0: Да, то есть здесь именно к нам как первый спиннинг нет смысла гнаться за вот прям мега-мега-ультра. Потому что на самом деле простой рыбак, он просто даже не поймет разницы, взяв стеклопластиковый спиннинг или там вот какой-нибудь суперкомпозитный. Просто для него будет вроде как, да, там, может, при композитный будет чуть легче, но там рыба одинаково клюет и не поймет, в чем разница. А все же профессионал вот эти тонкости все уловит.
1: Ну, понятно. То есть, как бы, если мы начинаем играть на гитаре, да, то смысл браться сразу за какой-нибудь стратокастер, наверное, нет. Что с длиной? Есть какие-то особенности, рекомендации?
0: На удочках, конечно, есть длина, это важно, но поскольку наша тема сегодня спиннинг, то для спиннинга есть стандарты вообще, как бы длины, в сантиметрах не назову, но они все стандартные в основном, там плюс-минус 10-20 сантиметров, не влияет ни на что, как бы абсолютно, то есть здесь не принципиально. Еще важно, на самом деле, ручка. Ручка, как правило, сейчас, ну, на современных, опять же, делается из пробкового дерева, тоже для облегчения конструкции, она и когда уже холодно начинается, ее легко можно держать без перчатки, потому что пробка все же согревает так немножко руку. И по пробке очень качественно передается поклевка. То есть, когда держишь под катушку, скажем так, кистью руки, конец спиннинга у тебя упирается в локоть. И вот за счет этого вот самого конструкции спиннинга и вот этой ручки ты в момент поклевки чувствуешь удар в локоть. Вот именно вот по всему спиннингу проходит такая волна, которую, в общем-то, глазом даже уловить сложно. А вот то, что он такой тюкает тебе в локоть, ты понимаешь, ты подсекаешь, и у тебя явно кто-то там сидит.
2: Игорь, я еще видела два разных спиннинга. Один, понимаю, телескопический, то есть достается один за другим сегмент, а второй просто делится пополам, да, и складывается.
0: Да,
2: то есть снимается верхняя часть и кладется вместе с нижней.
0: Да.
2: Вот какой спиннинг лучше начинающим?
0: Лучше спиннинг из колен, состоящий там из двух колен. Объясню, почему. На спиннингах вообще присутствуют кольца, через которые продета своя леска или плетенку, то есть в зависимости от того, на что мы ловим. На телескопический спиннинг, как вы понимаете, что одно выезжает в другую, кольца очень проблематично, чтобы они стояли на месте, поэтому каждый раз придется заново расставлять. То есть здесь вот этот вот нюанс есть такой. И плюс уже все вот эти телескопические конструкции, на самом деле, может быть, они, конечно, и надежные, но, честно говоря, лучше вот проверенного там двухколенчатого спиннинга я как бы в своем опыте как бы не находил. То есть все равно так или иначе тебя вот эта вот телескопия может подвести как-нибудь. Ты закидываешь что-нибудь, не затянуто, оно у тебя уедет, там выскочит, не знаю. С таким вот спиннинг, который из колен состоит, такого у меня никогда не было, поэтому я за такой спиннинг.
2: Если разбирать такой спиннинг, то получается, ты снимаешь катушку, леску и так далее, и все это по отдельности убираешь. То есть, соответственно, когда ты приходишь на рыбалку и все достаешь, то телескопический быстрее, по идее, собрать, чем вот этот коленчатый.
0: Быстрее, но перевозить, опять же, удобнее все в разобранном виде, потому что всегда разбирается, катушка снимается. Потому что, ну, если хорошая, дорогая катушка, если прям транспортное средство приспособлено, что есть возможность где-то много чего положить, да, то есть, чтобы ничего не сломать, ничего нет, а так обычно все отдельно переводится, потому что опытного рыбака обычно даже с собой идет несколько катушек. Там с разным видом плетенки, в зависимости от того, на какую рыбу он сюда приехал на водоем. Ага, здесь есть эта рыба, поставлю вот эту. То есть прям с готовыми снастями никто обычно не приезжает.
1: Но на самом деле меня все больше и больше удивляет, потому что катушки разные, дорогие, недорогие. Да, еще и с разными видами снасти, наверное, да. То есть вот плетенка, леска, я это все слышу. Что с этим делать при выборе? На что стоит внимание обратить?
0: Но
1: тем более
0: же...
1: тому, кто начинает.
0: Средние по цене, на самом деле очень хорошо, производителей не будем называть, да, но японские. Просто вот выбрать японские марки. То есть в действительности у них идет качество и цена такой вот золотая середина. Вот, катушку тоже не надо брать какой-то там мега-пупер, который выдержит там 30 килограмм там рыбину, да, то есть мы не будем таких все желать, потому что я боюсь, что если мы такую поймаем первый раз, мы просто, у нас рыбачит, напрочь отпадет желание, потому что 30-килограммовая рыбка выглядит огромным крокодилом, поэтому скорее испугаешься, чем получишь удовольствие. Потом такую вытащить, ну, очень сложно, вот, поэтому... Не надо выбирать какие-то мега там... Катушка тоже делится, да, на самом деле, да, вот правильно сказать, что по весу рыбы, по тому, как она там... По весу рыбы, по самой весу катушки. То есть чем у тебя все легче, конечно, будет в итоге на спиннинге, тем тебе как бы удобнее, потому что это рука у тебя не устает, ты больше вся чувствительность как бы, и тебе проще улавливать поклевки и так далее. Притом здесь уменьшение веса нисколько не влияет на качество данной катушки, да, потому что все же, опять же, современные материалы настолько, то есть они...
1: Прочны, так, да,
0: прочны, что и легкие, и поэтому здесь как раз-таки хорошо. Да, действительно, чем легче, тем лучше, но при этом будет чем легче, чем дороже. Поэтому здесь тоже надо все же посмотреть на свой карман и на что мы можем действительно, ну, рассчитывать, покупая катушку.
2: Игорь, вы сказали про характеристики катушки, я так понимаю, сколько она выдерживает, да? Но у спиннинга тоже есть кое-какие характеристики. Сейчас я блесну умом.
0: Да,
2: на удилище пишут там унция, такие слова страшные для нас.
0: Кончик спиннинга, если за него берешься, опять же, берем вот какой-нибудь стеклопластик, углепластиковые спиннинги, они гнутся очень хорошо, его можно согнуть почти на 180 градусов, то есть относительно ручки. Это вот действительно говорит об его эластичности, ну, прям так специально это не стоит экспериментировать. Продавец в магазине как раз-таки покажет, что, о, смотрите, какой хороший спиннинг, я могу так его согнуть. Он действительно согнет, это не влияет на его никакую там прочность, при этом стоит кончиком ботиночка чуть-чуть наступить, он сломается. А вот гнуться так он может. Вот, и вот это вот его прочность, вот эти все вот характеристики нам тоже зависят от того, какую выдержит он нагрузку. Ну, вот это на излом, на изгиб и так далее. Но, опять же, в нашей российской полосе, если брать это в районе Москвы, да, то есть мы не ловим уже здесь китов, поэтому нам не нужно какие-то мега такие трости, которые будут огромные выдерживать вес и так далее. Потому что действительно существуют специальные морские снасти, но там оковалки такие ловят, которые можно там корабль неделю потом доедать весь, скажем так. Поэтому в наших магазинах вот просто средние какие-нибудь значения.
1: Хорошо, тогда что мы можем здесь вот поймать? Ну, здесь, в Астрахани, вес примерно какой будет? Я понимаю, что там можно показать, там руки широко-широко раздвинуть. Ну, так, серьезно.
0: Бывает...
1: Самое крупное, кого ты ловил? Сколько оно весило?
0: 13 килограмм сом. Вот видел, не сам я, да, находясь рядом в лодке, скажем так, видел, как поймали такую вот крокодильчика, скажем так. Выдержал обычный такой вот спиннинг, который средний, скажем так, ценовой категории, и то есть не какой-то не супер-пупер навороченный.
1: То есть придется унции переводить в килограммы, да, чтобы так прикинуть?
2: В граммы.
1: В граммы, да?
0: Да, то есть...
1: А потом в килограммы.
2: Одна унция 28 грамм.
1: Ой, это сложная математика. Ну, кому нужно будет посчитать.
0: Но в среднем, опять же, если брать ту же Астрахань, то есть средняя рыба у тебя там, не знаю, от 2 до 4 килограмм средняя. Если брать Подмосковье, то будет еще меньше, да, там от полкилограмма там до максимум, не знаю, 3, наверное. Потому что поймаешь там 2-килограммового, там, не знаю, судака, скажешь, вау, круто, то есть там. А в Астрахани, фу, мелочь. Вот, поэтому...
1: Так, с характеристиками более-менее понятно.
2: Игорь, а какая леска наиболее чувствительная? Вы говорили, что обычная, по-моему, она называется монолеска.
0: Просто леска.
2: Просто леска.
0: А та называется плетенка.
2: Плетенка. Вот какая из них более чувствительная?
0: Плетенка, опять же, она более легкая и она более прочная. Если леска обычную, да, вот представляем, что это, ну, как полиэтилен, да, такой специальный, скажем так, который вытянутый, с которого создана вот эта леска, то плетенка — это все же синтетические там материалы, которые, ну, вот тоже, не знаю, волокнистые такие, да, то есть, которые сплетены между собой вот там в косичку, скажем так, длинную, тоненькую косичку. Но эту косичку, например, руками порвать просто нереально. Обычную леску порвать можно.
1: Так, это уже интересно.
0: Вот эта плетенка запросто перережет руку. То есть, если там приходится зацеп какой-нибудь, то действительно, это рукой не надо ни в коем случае пытаться тянуть. Это...
1: Сейчас ты поделишься с нами секретами, так как это нужно делать, но после небольшой паузы.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос». В студии сегодня Максим Петров, Елена Колосенцева и наш гость Игорь Конищев. Мы добрались до разговора о том, чем отличается плетенка и леска, что лучше, что хуже и как следует избавляться от зацепов. Что на конце там лески-то? Какие страшные слова всякие.
0: Смотря кого ловить будем.
1: Вот.
2: Какие приманки, в общем, хочет спросить Максим. Существуют и какие подходят для новичков?
0: Значит, ну, их, конечно, великое множество, но в основном разделяется примерно на три, разделим их на три категории. Первое — это воблер. Выглядит это, значит, как рыба, прям вот пластмассовая рыба, из которой из пуза, скажем так, ее из хвоста торчит. Она за верхний плавник цепляется, к ней леска.

0: И спиннинг в руках просто дрыгается и творит чудеса, скажем так, просто подтягиваешь на себя, через подсачник достаешь, что поймал, и все. То есть это первый вид.
1: А как тянуть надо воблер? Быстро,
0: нет,
1: с рывками?
0: Воблер мы тянем, у нас его тянет лодка.
1: А, воблер только в лодке,
0: да,
1: используется?
0: Да, то есть мы его закинули, и можно, конечно, попробовать закинуть вот просто от себя и потихоньку вытаскивать, но на самом деле очень мало вероятность, что что-то получится. То есть так вдоль течения или против течения, ну, по течению или против, на медленном самом ходу плывет лодка, по дну вот это вот барахтается этот воблер, и рыба его хватает.
2: Игорь, ну, все, конечно, понимают, что так готовились к передаче, да, поэтому я помню там одно интересное условие. Давай предупредим будущих рыбаков про два крючка.
0: Да, у нас на территории Российской Федерации в любых водоемах действуют определенные правила на ловлю рыб в определенное время и так далее. Все воблеры продаются с двумя крючками. Но у нас нельзя ловить. Надо, чтобы у нас на воблере обязательно был только один крючок. Поэтому один мы жестко плоскогубцами срезаем. Все, правда, не стараются это делать. Уже, может, я купил там его за 500 рублей и взять сразу отрезать это, ну, как-то так. Но штрафы, когда вас поймают, будут намного больше, поэтому... Лучше отрезать. Опыт со штрафами также был. Вот, давайте перейдем к следующим видам наживок. Следующий способ тоже для новичка тоже подходит. Так называется либо вертушка, либо космастер. То есть это два разных вида наживок, но выглядят они примерно одинаково. То есть это блестящая железячка, которая проводится по поверхности воды. Рыба видит, что, о, что-то блестит, и хватает ее. То есть это просто закинул спиннинг, и сразу начинаешь подтягивать его к себе. То есть закинул, подтянул, тянул. Потом тянешь достаточно быстро. Есть некие хитрости в ловле вот на такой способ. Например, чайки очень наши помощники, на самом деле, в этом плане. Если видно воронку чаек, которые вот просто начинают кидаться в воду, это означает, что крупный хищник пригнал наверх малька. И то есть можно смело как бы кидать, пытаться вот в центр этой воронки, куда ныряют эти вот чайки, свою наживку, и просто вытягивать. Эта хищная рыба перепутает обязательно вашу наживку с мальком, который пригнался наверх, и вы получите удачу свою, то есть рыбку вы зацепите. То есть там приплывает судак, там берш, окунь, то есть, ну, такие вот рыбы в основном. Можно ловить, ну, то есть это достаточно простой способ, потому что тоже особо не надо прям вот что-то так вот выдумывать. Просто закинул и тянешь. Поклев, почувствовал, что дергает, значит, все. Притом как бы не страшно ни зацепа, практически ничего, потому что все же происходит все по поверхности водоема. Вот, и самый вот такой способ... Ну, не самый легкий, но, тем не менее, в нем тоже, на мой взгляд, нет ничего особо сложного. Как бы небольшой навык, и все получается. Значит, так называемая джиг-головка, то есть это груз, шарик. Из него большой, такой длинный достаточно крючок торчит. На этот крючок надевается такая называемая силиконовая наживка, виброхвост. То есть получается, что когда все это собрано из двух частей, то это... вроде как силиконовая рыбка с хвостиком. У нее из верха торчит один крючочек из верхнего хребта, и спереди у нее такой круглый вот этот груз остается. Вот этот размер груза, они бывают очень разные по весу, в зависимости от течения реки и от того, насколько мы будем далеко от себя кидать пытаться. То есть чем дальше, тем как бы есть шанс, что мы дальше кинем, но тоже булыжник покидать не надо, потому что иначе поклевка будет чувствоваться сложнее. Вот здесь способ уже идет со дна реки, способ ловли. То есть мы закинули, почувствовали, что наша наживка упала на дно. Это чувствуется, опять же, просто по удару рукояти спиннинга в локоть. То есть если визуально смотреть, мы когда закидываем, у нас кончик спиннинга изогнутый. И когда наживка ложится на дно, он выпрямляется. Вот это само выпрямление видно глазами, но а также оно передается на локоть, то есть вот по ручке, поэтому не обязательно на него смотреть. Все, у нас наживка упала на дно, дальше мы начинаем проводку. Два оборота катушки мы делаем, и тем самым наша наживка поднимается со дна и опять падает. То есть мы опять же чувствуем, что вот когда мы два раза крутанули, кончик у нас спиннинга опять изогнулся, опять выпрямился. То есть мы чувствуем такие вот удары на ручке, либо глазами следим за этим кончиком. И мы таким образом по дну ведем к себе нашу наживку, вот, и... тем самым делаем нашу проводку. При таком способе ловли часто попадается щука, тот же судак и так далее. То есть эти рыбы, которые в основном берут со дна все же, то есть на дне. Вот также может попасться там сомик, например, тоже был такой опыт. Но сама все же ловит на другие там наживки, да, и там он все же такой у нас не хищник, у нас падалью питается, ну, на дурачка можно поймать и сама.
2: Вот все внятно и понятно, хорошо. Незрячему какой лучший способ использовать или можно все использовать? Просто мне представляется, что, допустим, второй из описанных это будет сложно.
0: Второй, который с чайками?
2: Да, который с чайками.
0: Не, на самом деле, наверное, он самый простой будет. Потому что там не надо видеть ни поклевку, ничего. То есть просто кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь, кидаешь, вытягиваешь.
2: А как ты будешь понимать,

0: что у тебя именно на поверхности ну, вот это вот
1: легла. А когда ты начнешь вытягивать спиннинг, ну, катушку выматывать уже на себя, то у тебя все равно наживка поднимется и по поверхности пойдет. То есть ты просто не ждешь ничего, ты закинул, услышал плюх и начинает тянуть и все. У тебя всегда она пойдет по поверхности. То есть, на мой взгляд, это именно, если из простых, это самый простой способ.
2: Игорь, а как забрасывать сверху вниз, да, сбоку удилища? То есть там справа-слева, кому как удобно. Или снизу так легонечко приподнимаем, и оно забрасывается. В каких случаях какой заброс лучше?
1: Иногда мы стоим на берегу реки, где-нибудь в деревьях. Над нами находятся деревья. Значит, способ забрасывания сверху, да, через себя, через голову, он исключается, потому что над нами ветки нам не поможет. Поэтому держится спиннинг, например, перед собой, чуть отводится в бок и вот вперед таким хлыстом так, хоп, от себя, и достаточно далеко летит вот эта наша наживка. Если свободное пространство, сзади никого нет, но все же надо убедиться в безопасности, что там нет твоих компаньонов, каких-нибудь рыбаков, которые пришли за тобой понаблюдать, вот, а то у тебя все же на конце болтается наживка с крючками и что-нибудь зацепить, кого-нибудь зацепить, это очень элементарно, поэтому прежде чем закидывать, лучше, конечно, убедись. Вот, потому что вот это когда мы из-за спины кидаем, мы за собой, ну, сзади не видим. Все же перед собой такое вот это движение близкое, оно как более безопасно, потому что нам, ну, некого ловить, скажем так. Но с другой стороны, вот у меня лично получается, что из-за спины закину намного дальше, чем вот так вот спереди. Поэтому тоже все зависит от водоема, потому что где-то длина заброса вообще не важна. То есть, например, если перед нами река там шириной там километр, да, то, конечно, чем дальше кинешь, тем прикольнее, тем у тебя дольше проводка вот это будет. А если у тебя речка там, не знаю, 20 метров, то на другой берег ты перекинул, и все. Поэтому здесь... Точно так это. А все же, когда не знаешь водоема, вот особенно по незрячему, лучше, чтобы все же какое-то направление тебе задал кто-нибудь зрячий, что вот здесь вот там дальше, чем там на 30 метров не кидай. Но правда, сейчас говоря, первый опыт, то на 30 метров не получится кинуть, то есть это приходит именно с опытом. Точнее, не с опытом, а просто вот чем дольше кидаешь, тем лучше получается. Поэтому...
2: У нас очень мало времени осталось, поэтому такой скорее блиц-опрос. Просто мне интересно, вот, Игорь, дополнительно, что вы докупали для ловли на спиннинг? То есть это какие-то, чтобы отрезать леску, ножницы, жилетка для удобства, еще что-то.
1: Лодка и мотор.
2: И все,
1: ну
2: да?
1: Нет, ну ладно, это как бы так, лирика, лодка, мотор, это, конечно, в идеале, но, во-первых, не всегда она нам нужна. Так, на самом деле, ну, приспособление, да, действительно, чтобы, например, какие-нибудь щипцы, чтобы там рыба глубоко заглотнула нашу наживку, рыбу разрывать не хочется, хочется достать ее, как бы, и сохранить нашу же наживку. Вот все равно какой-то нож, который обязательно, ну, обрезать что-то может пригодиться. То есть какие-то щипчики, ножик... Вот. Но обычно много снастей всяких, наживок, потому что часто случаются у нас в водоемах зацепы, поэтому с собой, с одной наживкой вы пришли, первый раз закинули, за что-то зацепились, она у вас там осталась, и все, рыбалка ваша закончилась. Поэтому какой-то запас некий надо иметь. К этому надо быть готовым, что все же закидываешь, так закидываешь, смотришь, о, там 100 рублей полетело мимо. То есть, ну, плохо привязал, оно оторвалось и летит просто. Ну, в воду, понятно, что мы это уже не достанем, поэтому здесь тоже к этому надо подходить так, что, ну, брать какой-то запас и поводков, и крючков, и самих наживок.
2: Где храните рыбу? Или вы ее выпускаете? Ну, во время рыбалки, я имею в виду.
1: Не, мы едим, конечно, рыбу всю. Значит, есть такие вещи, как кукан, это такие специальные металлические скобы на цепочке. Соответственно, каждую пойманную рыбу, ей продевается этот кукан в рот, в пасть, да, и через жабры вытаскивается. И, то есть, бросается за борт. Получается, рыба прицеплена к лодке, ну, или на берегу, например, к палке можно, да. И дальше, значит, она живая, все нормально. То есть, таких там штук 6-7 нацепить можно, если поймаешь. Бывает также садок. То есть, это такие, как, ну, как сказать, сетка такая, многоуровневая, в которой просто тоже можно в воде хранить рыбу. Вот, а так, в любом случае, если мы для того, чтобы приехать поймать и завтра поехать домой, то лучше просто брать какой-нибудь котелок, куда можно ее просто засыпать солью, довести до дома, промыть, и дальше мы уже с ней сделаем дома, что хотим. А так, конечно, если на рыбалке, то лучше, чем свежепойманное, и тут же приготовлено, ничего нет вкуснее.
0: Ну что же, уважаемые радиослушатели, вот на этой интересной ноте мы заканчиваем говорить о рыбалке, хотя у меня есть такое подозрение, что когда-нибудь мы к этой теме вернемся. Она, по-моему, такая же бесконечная.
2: Конечно, зимой. О подледном лове.
0: Мы очень постараемся что-то придумать. А если у вас есть вопросы, замечания или предложения, присылайте, пожалуйста, их по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Мы постараемся вам ответить. Сегодня в студии были Елена Колосенцева, Максим Петров и наш гость Игорь Конищев.
1: Ну, как говорится, ни хвоста, ни чешуи.
2: До свидания.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
3: Бытовой вопрос. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Постоянная рубрика «Для инвалидов по зрению».
1: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
3: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
1: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
3: Ну как не радоваться этому? С праздником!
1: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
2: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
1: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
2: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение, и меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
3: Здорово.
2: Поступил в социально-экономический техникум «Родник», опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про родник, она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна, часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают, где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, ПВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины, и стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринская», это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд, появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет, у кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет, и такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально, кто-то носки вяжет, кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу, кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиле. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало участие, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла «Урал». Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали, в феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых, Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения, они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий, они точно так же помогают, вот прям активно везде включаются, весь наш восточный округ, как минимум точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то. Дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты на месте, в окопе. У него все это прям там, в блиндажах. Я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах. Также что-то где-то перекусить, там консерву открыть или что-то на ходу. но тем не менее по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать, но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли, мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже два раза, возле Гуляйполя мы недалеко были, там сейчас до сих пор еще идут боевые действия, но тем не менее мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы, сегодня все это необходимо, гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей, говорит: ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске, мы как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим, люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
1: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
2: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят: победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух, его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают, вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
1: А ну настроение и здесь?
2: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня, необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но тем не менее ребятам намного будет теплее.
1: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
2: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее, они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань, я разговаривал с предпринимателями, предприниматели у нас же люди занятые, они занимаются, ну, коммерческой деятельностью, но тем не менее, они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жительницы, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют, да любое, сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье, все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
1: Вот каких людей воспитала областная организация, Мария Ахмадеевна.
3: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторович, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александр Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться к нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, улице, которые сегодня и по вечерам. Некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию. Открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы. Кого они защищают? Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
1: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий, вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
2: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд.

0: фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд нести нужно помощь, но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, ну так скажем, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь, на каких-то мероприятиях, выставках. Вы можете передавать также им гуманитарную помощь, и они также вашим бойцам, вашим землякам могут ее доставить туда. Мы часто очень встречаемся, либо по дороге, либо уже там, либо обратно едем, обсуждаем, кто куда везет, кто кому помогает. Вот Байкалово, Слобода Туринская. Но опять же, видите, Восточный округ, так как я там родился, да, как бы, и вот пока я охватываю ту часть. Но тем не менее, у нас Серово приезжали ребята в Ирбит, привозили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю: сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
1: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденья, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревенском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит: хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы, как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
0: Будем брать.
2: Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И правильно, только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни. жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
1: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
0: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем неба над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прадедушка, но тем не менее есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям, нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что, еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
2: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднем.
2: Хватит друг на друга, Антон, ну тут пошёстче.
3: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
4: Решили прессинговать. Видимо,
5: есть... Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
6: Давление будет оказываться нешуточное.
0: Аксиомы спорта.
3: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Одна из самых популярных цитат Альберта Эйнштейна звучит так. «Жизнь – это как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Ну как с этим не согласиться? Так что примем это за аксиому и немного поговорим о жизни и о велосипедах, а точнее о велотандеме и жизни незрячих спортсменов-велосипедистов.
7: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
3: Соревнования по велоспорту для людей с ограниченными возможностями здоровья стали проводиться в 80-х годах 20 века. В программу Паралимпийских игр велоспорт вошел в 1984 году только для категории спортсменов с ДЦП. В 1988 году в соревнованиях приняли участие спортсмены с локомоторными нарушениями. И только в 1992 году слабовидящие спортсмены на тандемах. С 1996 года, кроме шоссейных гонок на Паралимпийских играх, стали проводиться состязания на треке. Чемпионаты мира начали проводиться с 1994 года с четырехлетней цикличностью, а с 2006 года ежегодно, кроме года проведения Паралимпийских игр. В 2010 году впервые состоялся Кубок мира, по итогам которого спортсмены набирают очки для участия в Паралимпийских играх. В 2002 году велосипедный спорт для инвалидов перешел под управление Международного совета велосипедистов. С этого времени началось его быстрое развитие. С 2007 года соревнования проходят по единым правилам, публикуется календарь соревнований по паравелоспорту и рейтинговые списки, а также осуществляется официальное фиксирование рекордов. Первые соревнования в России по паравелоспорту прошли в октябре 2010 года в Орле. В марте 2011 года сборная команда России впервые выступала на международных соревнованиях – чемпионате мира на треке. Впервые медаль на Паралимпийских играх среди российских спортсменов завоевала Светлана Машкович в 2012 году в Лондоне, заняв третье место в гонке с раздельным стартом на хендбайках. На 16-х Паралимпийских летних играх в Токио, в Японии, Михаил Асташов завоевал две золотые медали, а Руслан Кузнецов завоевал одну золотую медаль. Среди спортсменок с нарушением зрения бронзовые медали чемпионата Европы 2021 года в раздельном старте завоевали представительницы Тулы Евгения Цахилова с пилотом Ольгой Никишиной. В спорте слепых, в соревнованиях по спортивным дисциплинам «Велоспорт-тандем» принимают участие спортсмены-инвалиды согласно функциональной классификации Международного союза велосипедистов, имеющие различные нарушения зрения. Спортсмены соревнуются на велосипедах «тандем». Что же из себя представляет тандем? Тандемом называется велосипед, на котором могут передвигаться два человека и который имеет два колеса одинакового диаметра. Управление велосипедом осуществляет велосипедист, сидящий спереди, который называется пилотом, ведущим. Позади пилота располагается стокер, спортсмен с нарушением зрения. Стокер использует руль только для опоры и поддержания баланса. В управлении тандемом он участия не принимает. Его роль заключается в педалировании. Чем сильнее он крутит педали, тем больше скорость. Кроме того, он наблюдает за маневрами соперников и информирует своего товарища. Пилот же, наоборот, следит за дорогой, переключает скорости и осуществляет торможение. Оба гонщика занимают стандартное положение на велосипеде. Успех спортсменов в гонках на тандемах во многом зависит от взаимодействия и взаимопонимания, синхронности работы пилота и стокера. При составлении пары очень важно, чтобы партнеры обладали примерно равными скоростными качествами, имели одинаковую быстроту реакции и дополняли друг друга в силе и выносливости, представляли единый коллектив. В настоящее время соревнования проводятся по спортивным дисциплинам велоспорт-тандем-трек и велоспорт-тандем-шоссе, включенным во Всероссийский реестр видов спорта. Дисциплины велоспорт-тандем-шоссе – вид велосипедных гонок, проводящихся на шоссе и дорогах с хорошим покрытием на больших скоростях на большие расстояния. Дисциплины велоспорт-тандем-трек – это гонки на искусственном треке по кругу. В соревнованиях на треке включены следующие дисциплины: гит на 1000 метров мужчины и женщины, спринт мужчины и женщины, индивидуальная гонка преследования на 3000 метров женщины, индивидуальная гонка преследования на 4000 метров у мужчин. На шоссе соревнования среди мужских и женских экипажей проводятся в дисциплинах индивидуальная и групповая гонка. Сегодня многие незрячие люди активно занимаются велоспортом, в том числе профессионально, и это не может не вызывать уважения и восхищения.
8: Музыкальный тайм-аут.
3: Песня «Bicycle Race» – одна из претендентов на гимн велосипедистов всего мира. Музыканты группы Queen были настолько впечатлены велогонкой «Tour de France», что решили написать песню. Так, в 1978 году появился сингл «Bicycle Race», который по праву считается одной из лучших англоязычных песен о велосипедистах. В песне есть соло велосипедных звонков, для которого фанаты специально приносили с собой звонки на концерты группы.

0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях апреля. 17 марта 2024 года в Ярославской области завершился чемпионат России по спорту слепых среди мужчин и женщин, дисциплина «Шашки стоклеточные» в категориях B1, B2 и B3. В чемпионате приняли участие 22 спортсмена из 11 регионов России. 28 марта в Костроме завершилась классическая программа чемпионата России среди мужчин и женщин по спорту слепых дисциплина «Шахматы» в категории B1, B2 и B3. В турнире среди мужчин, проходившем по швейцарской системе, в 9 туров приняли участие 44 спортсмена. В городе Южно-Сахалинск в период с 18 по 28 марта в рамках комплексных спортивных соревнований «Зимние игры паралимпийцев. Мы вместе спорт» прошел финал Кубка России по горнолыжному спорту среди лиц с нарушением зрения. 18 спортсменов разыграли медали в 5 видах программы – скоростном спуске, супергиганте, суперкомбинации, слаломе и слаломе-гиганте. 2 апреля президент Всероссийской Федерации спорта слепых Ольга Семенова в Челябинске посетила соревнования чемпионата России по пауэрлифтингу. На манеже Уральского государственного университета физической культуры собрались 62 сильнейших атлета из 21 региона страны. Соревнования чемпионата России включают в себя 3 дисциплины – присед со штангой, жим лежа и становая тяга. В программе заявлено 19 весовых категорий – женщины от 48 кг до более 90 кг, мужчины от 56 килограммов до более 125 килограммов. 7 апреля в спортивном комплексе «Сатурн» в Раменском Московской области стартовал чемпионат России по спорту слепых дисциплина «Торбол» B1, B2, B3. В соревнованиях приняли участие 7 мужских и 6 женских команд из 6 регионов России. С более подробной информацией о результатах прошедших соревнований вы можете ознакомиться на сайте Всероссийской Федерации спорта слепых. А мы возвращаемся к теме велоспорта и встречаем в нашей студии долгожданных гостей.
1: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: Сегодня у нас в гостях две замечательные спортсменки, показывающие отличные результаты в спорте слепых на соревнованиях по велотандему. Марина Данилова и Дарья Гордеева. Добрый день, девушки.
2: Привет, привет.
0: Выступая вместе, в 2023 году спортсменки стали серебряными призерами чемпионата России. Обе имеют звание мастеров спорта. Я не ошиблась? Все верно?
3: Все верно.
2: Все верно.
0: Молодцы. Ну, мастера спорта — это только начало, я так думаю. На сегодняшний момент вы слаженная команда. Пилот и стокер. Я правильно говорю «стокер»? «Стокер» как переводится?
3: Ну, у нас говорят «спортсмен» чаще всего.
0: Чаще говорят «спортсмен». Постараемся сейчас терминологию какую-то объяснить нашим слушателям, потому что не все знают про велотандем, но мы постараемся все хорошо и подробно объяснить. Вы вместе упорно тренируетесь, вместе готовитесь к предстоящим турнирам, но у каждой из вас свой путь в велоспорт. Расскажите, пожалуйста, как складывалась ваша спортивная карьера до того, как вы стали выступать вместе. Дарья, давайте начнем с вас. А сколько лет вы занимаетесь велоспортом? Большой ли у вас соревновательный опыт? Как и почему вы приняли решение работать со спортсменами-паралимпийцами?
4: Я вообще мастер спорта по триатлону еще.
0: Ого!
4: Да. Изначально я занималась триатлоном, потом у меня больше любовь была к велосипеду. Это был мой самый сильный вид. И я прям горела велосипедом, перешла именно в велоспорт. В велоспорте у меня 8 лет стажа.
0: Это серьезно.
4: Да, соревновательный опыт достаточно богат. Я помимо шоссейных и трековых гонок еще принимала участие в маунтинбайке. Немного, но...
0: А что да. это такое, вот чуть-чуть, если для наших слушателей?
4: Это езда на горном велосипеде по камням, корням, обрывам и прочим
0: страшностям. Дарья, вы экстремал. Экстремал, верно?
4: Нет, я большая трусиха на самом деле, да. И поэтому я больше как-то катала на шоссе и на треке.
0: В какой-то момент вы решили попробовать себя еще и в работе, в спорте с паралимпийцами. Как так? Как так получилось?
4: Я завязала со спортом, с большим. Начала работать учителем физкультуры. И потом мне позвонил наш тренер и говорит: «Даш, может быть, попробуешь с нами? Пилотом будешь, лидером слепого человека». Я говорю: ну, как бы, я не знаю, вроде можно, вроде нет. Он говорит, ты подумай.
0: Было страшно, непонятно.
4: Да,
0: было страшно, непонятно,
4: страшно. Непонятно, ну, и не хотелось уже возвращаться.

0: заканчивала школу, весна была, и планировала тоже заканчивать вообще со спортом. Как-то уже другие планы на жизнь были.
1: Вот прошу прощения, первое пересечение я вижу, да, вот у вас. Одна хотела уже перестать заняться спортом, другая решила, что 7 лет в легкой атлетике хватит. И тут, Марин, что случилось дальше?
0: Я листала социальную сеть одну и увидела статью уже нашей сокомандницы на странице, статью про паратриатлон. Я прочитала ее, и мне стало интересно, и просто захотелось попробовать. Я думаю, дай попробую, а вдруг понравится. Я написала сокомаднице, и она нас соединила с тренером. Мы созвонились, и, собственно, я пришла на свою первую тренировку. Просто попробую, если не понравится, я уйду. Вот, я села на велотандем. Ну, конечно же, мне понравилось. И я вот уже 4-й год нахожусь в этой команде, ну и, собственно, в велоспорте тоже.
1: Немножко не хотите рассказать о своем тренере, о специалистах, которые вас встретили тогда, и с которыми, вероятно, вы продолжаете работать, подозреваю. Наверное, это целая команда?
0: Нет, у нас тренер наш, который работает с нами, объясняет нам и технику, и проводит с нами тренировочный процесс, ну, даже больше.
2: Как вас зовут? Да, и большую часть своего времени.
0: Вот так. Большую часть своего времени, ну и мы с ним проводим большую часть нашей жизни.
1: Ну, наверное, этот человек заслуживает, чтобы мы его назвали по имени. Как его зовут?
2: Атанечкин Владислав Серафимович.
1: Спасибо вам большое за отличных спортсменок. У него же еще есть воспитанники, наверное, ученики?
0: Да, конечно. У него достаточно такая...
1: Большой опыт и много ребят.
0: Опыт, да, большая база спортсменок.
1: Я так понимаю, что вы как раз в тот момент и познакомились, да? Или не совсем
0: нет,
1: так?
0: Нет,
2: нет.
1: Ага, я понимаю, тогда держим интригу. Марина, на чемпионатах России в 2021-2022 года вы также занимали призовые места, но выступали с другими пилотами, верно, да?
0: Да, верно.
1: Вот скажите, кто формирует экипаж велотандема? Это решает тренер или спортсмен, или какие-то обстоятельства жизненные, что это? Вот вы как-то встретились с Дашей, в этот уже важный момент. Быстро ли нашли отношения, какие-то общий язык у вас, как все это складывалось?
0: Ну, большую часть формирования экипажа вкладывает, конечно, тренер, он занимается поиском пилотов, соединяет экипажи. Вместе мы потом начинаем тренироваться, складывается экипаж, и который выступает на соревнованиях. Бывает так, что не складывается экипаж по различным причинам. Могут влиять там разность характеров или слишком большое расстояние, ну, то есть каждый человек живет друг от друга далеко, ну или еще какие-нибудь факторы, которые препятствуют формированию экипажа. Но с Дашей мы сложили звезды и мы соединились.
2: Ну не сразу.
0: Ну не сразу, не да. Сразу. Не совсем сразу, но в итоге все случилось.
1: Я вижу, что у вас такие теплые отношения человеческие, это сразу ощущается. А скажите, пожалуйста, все-таки на ваш взгляд, это отношение должны быть более профессиональными, ну, какие-то требования друг к другу, дисциплина, уважение, либо они могут быть совсем дружескими, где можно тоже обижаться, дуться, говорить, ты должна меня простить, это твоя подруга. Как
2: всё
1: на самом деле в спорте?
2: Всё. Всего понемногу.
0: Все в меру.
1: Сухие деловые тоже не пойдет это дело, как и расслабленно дружеские, верно?
2: Да. Все-таки это в первую очередь работа, работа на результат, и нужно понимать, что когда идет большая тренировочная нагрузка, большая интенсивность рабочая. Все мы люди, у всех может быть разная реакция. И нужно понимать, что мы работаем в одном общем деле. И принимать и психозы, и радости, разделять это все вместе. И в то же время дружить. Иначе без дружбы дело не пойдет. Да.
0: Да.
1: Так, девчонки, ну тогда давайте расскажите о тренировочном процессе. Во-первых, это вот сейчас на каком уровне у вас? Это профессия фактически? Вы работаете, я не знаю, 5 дней в неделю, либо время от времени приезжаете на тренировки, а вообще есть другая жизнь, другая работа. Там. Рассказывайте.
2: 7 дней в неделю мы работаем.
1: 7 недель. Рассказывайте о графике, что это такое, как выглядят тренировки, какой примерно там, собственно, план у вас тренировочный. Кстати, на какой базе вы тренируетесь вот сразу? Вот ваш день. Как начинается?
2: В Крылатском мы тренируемся, основная база. Утром встречаемся в 9 утра, все вместе, едем на трек.
1: Вдвоем или вообще какая-то команда?
0: Нет, бывает,
1: большая?
0: Нет, вдвоем бывает всей командой, ну, зависит от тренировочного процесса.
1: Мы говорим о московской команде, да?
2: Да. О команде нашего тренера.
1: Команде тренера. Вас
2: да.
1: много?
2: У нас 3 экипажа. 2 женских экипажа и 1 мужской.
1: Дальше. Вы встретились...
2: Мы встретились, тренер забирает девчонок, потому что, ну, трудности у них по

0: тому, как добраться до базы. Мы пилоты сами, либо тренер нас тоже подхватывает. В зависимости от дня мы либо катаемся вместе, потом идем плавать, либо мы сначала плаваем, потом катаемся.
1: Силовая. А тренажерный зал?
2: Тренажерный зал тоже
0: Тренажерный зал в межсезонье. В межсезонье это с ноября месяца по начало марта.
1: Большие физические нагрузки,
0: да.
1: Девчонки?
0: Да.
1: Да, это да. Так весело и так грустно прозвучало, сложно сказать. Устаете?
0: По-разному.
1: На что-то еще остаются силы? Или вот все, это профессия, тяжелая профессия, ей нужно заниматься?
0: Ну, я помимо того, что тренируюсь, еще работаю.
1: Кем, если не секрет?
0: Тренером.
1: Тренером там же?
0: Да.
1: И у вас есть еще свои воспитанники, ученики?
0: Да.
1: Круто. Марина?
2: У меня это основная моя работа на данный момент. И нет, силы, конечно, остаются на личную жизнь, так скажем, на какие-то встречи, прогулки, там, друзья и так далее. Без этого никуда.
1: Вот в велотандеме есть разные дисциплины. Шоссе, трек, есть разные дистанции. Вы мне скажите, пожалуйста, вы как вообще, универсальные спортсменки? Или же что-то, вот есть какой-то конек свой, и стараетесь только какую-то вот дистанцию одну там выбирать? Как это вообще происходит? Кто это решает? Как на соревнованиях, в чем вы участвуете?
0: Я считаю, что больше зависит здесь от пилота.
1: Ну-ка, ну-ка.
0: Я, например, ну, по своей физиологии больше стайр. То есть человек, который на длинной дистанции. Изначально я пришла из велоспорта шоссе. Это длинно, много. Утром, как у нас говорят, сел, вечером приехал. Это шоссе. Марина по своей структуре больше к спринту. Но раз мы такие разные, нам приходится выступать и в шоссе, в длинные дистанции. Марине приходится жестко терпеть.
2: И
0: в треке. Но в треке мы тоже не спринты, едем длинные дистанции. Это 1000 метров. Это длинный спринт,
2: да.
0: И 3000 метров. Это наши дистанции, к которым мы готовимся.
1: Марин, ну, я так понимаю, что в легкой атлетике у вас были разные дистанции. Я как раз читала ваш блог, вы писали, что у вас и короткие, и средние, и длинные. Скорость вы полюбили тогда и наслаждаетесь ей до сих пор. Какая-то, наверное, параллель есть у вас вот в таком случае, я вижу, с легкой атлетикой. А, здорово, девчонки. Значит, скажите мне такую вещь. Соревнований сколько в году проходит обычно? Или это в основном только тренировочный процесс и один чемпионат России? Либо
2: нет,
1: еще кубки,
2: нет,
1: какие-то
2: у
1: еще
2: нас,
1: выезды?
2: Ну, наверное, стартов 5 будет за год, за сезон.
1: Это много, мне кажется, да?
0: Это немного.
2: Это немного?
1: Немного?
2: Нет.
1: И все это перемежается учебно-тренировочными сборами, учебными сборами, какими-то другими мероприятиями спортивными. Какими-то, наверное, тестами, которые вы сдаете,
0: ну,
1: какими-то,
0: да, конечно,
1: углубленным,
0: да,
1: медицинским обследованием.
0: Да, да, да.
1: Потому что здесь серьезные нагрузки, как я понимаю, спортсмены должны быть в отличной физической форме.
0: Да,
2: да.
1: Ну, тогда это точно работа. Тогда это точно работа. Знаете, о чем я хотела еще спросить, девочки? А вот велотандем. Он, кстати, разный и на шоссе, и на треке. Это разные машины,
0: да,
1: ведь,
0: да,
1: верно?
0: Да, да.
1: У вас персонально вот есть два своих тандема, на которых ездите только вы.
0: Три.
1: Три даже.
0: Да.
1: А кто их обслуживает? Кто технической какой-то вот частью
0: тренер
1: занимается? Тренер. Я вообще думала, что какая-то большая группа технической людей,
0: нет,
1: которые занимаются.
0: К сожалению, нет.
2: К сожалению, нет. У нас тренер.
1: Только он. Ну, понятно.
0: Скажем так, основную часть там по работе тандема, по механике и так далее. Этим всем занимается тренер. Остальное обслуживание за чистотой
1: лежит на вас, я так полагаю. Ну, естественно. А так, если что, вот там, ну, по мелочам, спустила колесо.
0: Это я все могу сделать самостоятельно.
1: А этим занимается пилот? Вот, например, если во время соревнований что-то такое случилось, все время на дистанции, по всей дистанции стоят какие-то
0: технические
1: службы?
0: Нет, есть одна техническая зона, в которой мы можем... Даже на спущенном колесе нам нужно будет доехать и поменять колесо, либо, ну, починить поломку. В одном месте это может быть.
1: Вот только. Скажите, я так понимаю, что вы прошлый год только катаетесь еще?
0: Да.
1: 23-й,
0: да.
1: А были какие-то истории действительно на соревнованиях, когда вот прям какой-то экстрим такой был?
0: У нас,
2: нет, слава богу,
0: слава
2: не было.
0: Богу, не было.
1: Ну хорошо, надеюсь, и не будет.
0: Да, мы
1: потому
0: тоже.
1: Что, кажется, достаточно сложно. Вообще, какие спортивные планы на 24-й год? Какие соревнования у нас еще впереди? Что прошло, если что-то прошло, и что будет обязательно?
0: Мы сейчас готовимся к чемпионату России на шоссе. Гонка с раздельного старта и групповая кольцевая гонка. Потом у нас чемпионат России по триатлону.
1: У обеих,
0: да,
1: можно сказать,
0: конечно.
1: Если будете так.
0: Конечно.
1: Да. Угу.
0: Не знаю, если получится, то поедем, наверное, на чемпионат России по легкой атлетике.
1: Ого!
0: Да, в прошлом году мы бронзовые призерки чемпионата России по легкой атлетике.
1: Я вас поздравляю, я этого не знала, но здорово.
0: Спасибо. В планах выступить на всех кубках России, которые есть по велоспорту, конкретно на шоссе. Потом у нас осенью чемпионат России по треку, к которому мы тоже усердно готовимся. Ну и все.
1: А скажите мне, пожалуйста, международных соревнований сейчас совсем, увы, нету. Приезжают ли к нам из наших, вот, собственно, дружественных нам стран спортсмены какие-то? Была ли возможность вот посоревноваться не только с россиянами? Может, там с ребятами из Беларуси?
0: Сложный вопрос, но у нас не было такого опыта. Наш тандем очень молодой, очень молодой.
2: Очень молодой.
0: Да, нам, мы еще вместе даже года
2: даже
0: не
2: года
0: сидим.
2: Нет.
1: Ну, а сколько у вас было вот выступлений в прошлом году совместно?
0: Все выступления, которые есть, чемпионат и все медали совместные.
1: Здорово, молодцы. Знаете, что мне еще интересно? Я смотрю на вас такие красивые, заводные, молодые девчонки. Когда вы готовитесь к соревнованиям? Я себе даже вот специально написала. Есть ли какая-то спортивная диета? Все обычно девочки считают калории. А мы говорим о том, что это огромные физические нагрузки, здоровенные, тяжеленные. Учитывая, что у вас еще и плавание, и легкая атлетика, мы сейчас еще к триатлону-то мы перейдем. Вы как вообще тут? Это вообще есть эта диета? Либо...
0: Мы пытаемся.
1: А тренер что говорит? Там надо как-то специально усиленно питаться?
0: А тренер говорит, что девочки, пора бы рот на замок.
1: А вот так вот.
2: Тренер очень борется с нами, но вот мы не сдаемся.
0: А противостояние.
1: Деле, понятно. А что, действительно вес имеет значение, когда вы вот на гонке?
0: Да,
1: вот расскажите здесь поподробнее об этих вот нюансах.
0: У нас горные трассы, и чем тяжелее тандем, тем тяжелее его толкать. И лишний вес, который там... Булочки вкусненькие.
1: Понятно, понятно.
0: Всякие прочие
2: вкусности. Они потом сказываются на...
0: Да, на...
2: На гонках.
0: На гонках.
1: Но в то же время излишняя там худоба, например, субтильность какая-то не позволит, не даст физических сил, чтобы просто крутить педали, наверное.
0: Ну, да. И вот тут очень такой сложный вопрос, оспариваемый всегда.
1: Так.
0: Всегда. Например, как к трековым гонщикам, к нам вопросов вообще нет.
2: Да.
0: То есть, девчоночки,
2: соответствуем.
0: Вы прям соответствуете.
1: Та самая кондиция.
0: Да, да. Но для шоссе, для бега, например, нам надо бы даже не похудеть, а подсушиться. Вот этот вот жирок, в котором мы прекрасные девицы.
1: Ну ладно, не наговаривайте, все нормально. А то вы сейчас наговорите, думаю, наверное, здесь спортсменки с ума вообще сидят.
0: Вот, его бы нужно подсушить. Но мы тоже знаем, как с этим работать. И...
1: Это перед соревнованиями надо сгонять вес?
0: Ну, типа да.
1: Бывает, как у дзюдоистов, как у кого-то еще, у кого есть весовые категории. Так я понимаю?
0: Ну, тут большими объемами это все, длинными нагрузками. Все это высушивается, выкатывается, выбегивается.
1: А никогда не взвешивались? Вот сколько спортсмен вот теряет вес до гонки и после?
0: Я никогда не задавалась.
1: Наверняка же это килограммами может исчисляться.
0: Вообще, ну вот при моем, у меня очень большой опыт спортивный.
1: Да.
0: Ну, очень давно я в спорте. Если ты себя хорошо чувствуешь в этом весе, то если ты наберешь, может быть хуже отразиться на твоих результатах. И если ты сильно высушишься, сильно похудеешь, тоже может быть плохо. И вот эту вот кондицию, если ты справляешься с тренировочными нагрузками, и тебе это в кайф, вот в данном весе, значит, и на соревнованиях все будет окей.
1: Вообще,
0: не
1: надо...
0: знаю, как это работает, даже не спрашивайте.
1: Но работает, да.
0: Работает.
1: Хотела сказать, вот ваш секретик, расскажите-ка, вот не знаю, как
0: Никак.
1: Работает.
0: Нет, это
2: деле,
0: неизвестно,
2: на
0: это
2: самом
0: чувство.
2: Деле, такая, да, сложная тема, которая прям, ну, на грани. На грани ощущений, на грани чувств. Надо себя хорошо слышать и чувствовать.
1: Понимание себя внутреннее, интуитивное. Хорошо. Девочки, вы обе говорите про триатлон. Я видела соревнования по триатлону в Геленджике. Это настолько завораживает, феерично, и, мне кажется, очень тяжело. Как вы дошли до такой жизни? Почему? Это какое-то преодоление себя, вызов миру, железные леди. Что это? Рассказывайте обе, как так? Вы, я так понимаю, на этом тоже сошлись, судя по всему.
2: Ну, у нас тоже разная история триатлона, прихода в триатлон. Изначально шла пробовать триатлон. В 2021 году я его попробовала. И мне одного раза хватило. Я была, честно говоря, в шоке. Я не ожидала такой нагрузки, таких невероятных ощущений. Сначала у меня был в 21-м году чемпионат России по велоспорту. Это одни ощущения. Потом был чемпионат России по триатлону. Это совсем другие ощущения. На тот момент мне показалось это намного сложнее. Вот. Я на тот момент подумала, что это был мой первый и последний триатлон. Но нет.
1: Проявила себя и как бы все, да? А потом решила, что это будет продолжаться дальше.
2: Ну, оно как-то само собой продолжается до сих пор.
0: То есть у нас плавание. Тренер просто такой. Девчоночки, может быть? Ну, а мы, ну ладно, хорошо.
1: Понятно. Ну,
2: видимо,
1: от тренера зависит, как я понимаю.
2: Да, мы, собственно, и сошлись на том, что
0: в триатлоне
2: мы должны
0: не
2: были
0: будем.
2: Выступать. Да.
1: Интересно, там плавание, там на открытой воде, как я понимаю, да, там да. Бег и там велосипед. Везде лидер, везде рядом пилот. Так да, вы вот вместе теперь и, собственно говоря, и бежите, и плывете.
0: Да, да.
1: А чуть подробнее, как это вот происходит там? Вы плывете рядом, вы бежите.
0: У нас пара-связка.
1: Так, так.
0: У меня, как у пилота, одевается
2: на талию.
0: На талию пояс.
1: Так.
0: У Марины на бедро.
1: Угу.
0: И между нами резинка. Угу. По правилам 80 сантиметров.
1: Это очень, по-моему, коротенькая такая резинка.
0: Ну, да.
1: Так.
0: Вот, и контакт Марина плывет рукой, трогает меня вдоль тела, то есть контактирует, не теряет контакт. Были у нас, конечно, случаи, что Марина уплывала в обратную сторону, а я ее на этой веревке, Мариночка, возвращайся.
1: Ну, 80 сантиметров поводок короткий, ладно?
0: Да. Получается, я лидирую на голову. То есть я смотрю, куда мы плывем.
1: А стиль какой?
0: Кроль. Совместно мы выбегаем в транзитную зону. Место переодевания. Каждый сам за себя отвечает. Ну, как бы я подсказываю Марине, где у нее что лежит. Я быстрее переодеваюсь, помогаю ей. Угу. Вместе мы выбегаем с велосипедом, садимся на велик и поехали. Возвращаемся с велоэтапа в транзитной зоне. Также переобуваемся, как и обычные спортсмены. И на паросвязке в руке у нас резиночка.
2: Видимо, мы бежим. Снарочки.
1: Вы выступаете параллельно вместе с обычными спортсменами?
0: Нет,
2: нет.
1: Это только для инвалидов, так я понимаю?
0: Ну, да. Они как бы чемпионаты эти в одно время проводятся, ага. Но нас выпускают спортсменов-инвалидов отдельно.
1: Незрячие только выступают и, собственно говоря, со своим пилотом, со своим лидером. А опорники, ребята, вы никогда не видели, да, этих выступлений?
0: Нет, у нас совместно и с опорниками, но...
2: Это
0: сначала, да.
2: Соревнования.
1: Ну, категория, это понятно, что зачет по категориям своим.
0: Да.
1: А соревнования...
0: Нет, сначала у нас, у слепых проводится, мы финишнули, запускают
1: понятно,
0: опорников.
1: Это массово? На самом деле много людей интересуется вот таким очень тяжелым видом спорта. Ну, просто
0: да.
1: Интересно, почему?
0: Это какое-то дикое преодоление себя. Меня больше интересуют люди-любители. Я восхищаюсь ими. Вот они там до 30 лет, да, были офисными работниками. Ну, какой-то, может, двигательной активностью занимались, там, в зал ходили, бегали иногда, на велике катались. А потом они вдруг решают, что я хочу железную дистанцию сделать. Это проплыть 4 километра, проехать 180 и пробежать 42.
1: Это немыслимо.
0: Они готовятся, у них бешеные скорости, они этим так горят, это так круто.
1: Это мы говорим о здоровых
0: людях. О здоровых.
1: А инвалиды? Вот наши незрячие ребята, как они приходят в триатлон? Кому это приходит в голову вообще? Почему?
2: У каждого тоже свой путь. Кому-то не хватало общения, и в спорте они находят своих друзей, подруг, даже пары создаются. Ну, чаще всего это причина. Людям не хватает общения, и они выходят за рамки своего там, дома, например, и начинают заниматься спортом, начинают двигаться, начинают там, приводить себя в физическую форму хорошую, ну и находить новое окружение. Это если мы говорим про любительский спорт. Что касаемо профессионального спорта, ну, тут тоже у каждого своя история, но чаще всего предлагают в школах, интернатах. Это вот как я, например, начала вообще спортом заниматься. Мне предложили попробовать легкой атлетикой заняться. Я согласилась. Ну и вот так вот начался мой профессиональный путь. Другим ребятам тоже предлагают чаще всего в школах какие-то командные виды спорта, там голбол, футбол. или легкую атлетику, плавание. Вот велоспорт, не знаю, не было на моей практике, чтобы предлагали в школах.
1: Вы плавать научились ведь, наверное, уже после того, как научились хорошо ездить на велосипеде? Или параллельно все это проходило?
2: Это было параллельно. Я пришла вот в новую команду в 2020 году, в велоспорт, и начала потихоньку учиться плавать. До этого момента плавать я не умела.
1: Ну, для наших слушателей давайте скажем, что, Марина, у вас первая группа, да, и да. B1, соответственно. Или у вас своя какая-то в велоспорте классификация?
2: В велоспорте нет разделения на...
1: B1, B2, B3.
2: B1, B2, B3, да. Нет разделения на классы, категории, то есть все...
1: Но, тем не менее, в легкой атлетике, в плавании B1, такой смелый поступок для незрячей девушки, так, собственно, в такие серьезные виды спорта. Наверное, таких людей, как вы, единицы, почему-то, мне кажется. По России много вот ребят вообще B1 с первой группой инвалидности, которые занимаются триатлоном, например?
2: Ну, нет, немного, больше B2, B3. B1 их мало в нашей стране, что в легкой атлетике, что в триатлоне, что в велоспорте.
1: Вы на соревнованиях, вот по легкой атлетике, я так понимаю, вы принимаете участие в соревнованиях,
2: да.
1: А плавание?
2: Нет.
1: Почему?
2: Не принимаем. До этого наш тренер еще
1: не додумался. Не додумался.
0: Не дошел, но...
1: Но думает про это в том числе. Но почему нет? Где велотандем, где триатлон, то, естественно, легкая атлетика.
0: Почему мы думаем, что мы скоро и в теннис начнем играть?
1: А почему нет? Да, у нас вообще на самом деле незрячие спортсмены, по-моему, универсалы. Так оно и бывает. Потому что проходит большое количество различных фестивалей каких-то еще, собственно, где разные виды спорта предлагаются. Почему себя не попробовать? Ну, правда, вы профессионалы, вы в таких уже соревнованиях-то любительских совсем не участвуете, ясное дело.
2: Нет, мы участвовали в октябре 2023 года. Это был Iron Star, это была эстафета гонки триатлон. Наш велосипедный этап был 180 километров мы проехали, и это был любительский старт. На самом деле, на таких любительских стартах совсем другая атмосфера, она такая больше, такая драйвовая, кайфовая, что ли, потому что на профессиональных стартах ты так больше переживаешь.
0: Собран,
2: да,
0: напряжён.
2: Ты собран, а здесь ты больше расслаблен, ты прям получаешь удовольствие от происходящего.
1: Наверное, вы приобрели огромное количество друзей каких-то, да?
0: На самом деле, вот этот вот старт, где мы принимали участие там на 180 километров, к нам подходило очень много ребят, спортсменов, зрителей, девчонки.
1: Широко открытыми глазами,
0: да.
1: как так, не может быть.
0: Всех девчонки,
2: очень удивлял
0: вы такие
2: наш тандем.
0: Молодцы, да, знакомились. У меня после этого, вот мы вернулись в Москву на работе, много ребят подходило, я отслеживал там ваши результаты, вы такие молодцы, так чисто приятно, ровно. Что с вами можно вот здесь в простой атмосфере еще пообщаться. Многие боялись просто подойти, якобы мы какие-то там звезды, мы на самом деле проще пареной репы, девчонки, мы всегда открыты для общения, всегда открыты, идем на контакт, с кем-то поболтать, пожалуйста, на какой-то движ сходить, пожалуйста, то есть... Незамкнутые мы девицы.
1: Да. Вот очень хорошо. Так что если после этой передачи будут какие-то звонки в нашу студию, я просто дам ваши телефоны и
0: без
1: скажу.
0: Проблем.
1: Дружите,
0: проблем.
1: Общайтесь и задавайте вопросы. Потому что я не исключаю, что вот те незрячие ребята, может, родители, которые ориентируют сейчас своих детей на какие-то виды спорта, зададутся вопросами и захотят просто из первых уст услышать вообще, как это вообще происходит. Вот вы мне, кстати, скажите. Вот если, например, сейчас какая-нибудь мамочка подумает, какие там классные девочки, какие они, на каком позитиве они. Отдам-ка я своего ребенка, вот куда бы его отдать? А вот давайте велотандем. Во-первых, с какого возраста начинают нас заниматься? Уже взрослые? Или вот вы видите каких-то вот молодых?
0: Малышей
1: нету.
0: Не
1: и тандемов таких нету, я так полагаю.
0: Ну, да,
1: да, у нас, во всяком случае, в стране.
0: Как-то все взрослые.
2: Все взрослые.
1: Но сначала, видимо, идут в легкую атлетику, в плавание, а потом уже, будучи человеком более-менее спортивным, осознанным, уже можно выбрать такой путь. А есть какие-то возрастные ограничения? Как говорят, ну ты извини, уже староват, скажут тебе.
2: Нет.
1: Ну вы хотите сказать, что там в 40 можно
2: да,
1: прийти?
2: Да,
1: в 50?
2: Конечно. У нас есть примеры людей, которые там 40 лет, они занимаются, завоевывают медаль на чемпионатах.
1: То есть именно
2: России.
1: С результатами серьезно.
2: Конечно,
1: да, они
2: конечно.
1: Просто, ну, катаешься хорошо, катаешься так. Нет. Есть перспективы.
2: Да, конечно.
1: Если мы говорим о велотандеме сейчас вот в России, как вам кажется, в каком регионе у нас или какое региональное там отделение Федерации спортслепых или ВОС региональное отделение самое сильное? Вот как сориентироваться? Москва блещет. Где больше спортсменов, и они лучшие результаты показывают?
0: Тула.
1: По какой причине?
0: Сильные
1: класс?
0: Ребята.
1: Сильные ребята. ребята.
0: Да.
1: Хорошо. Я в вас верю, кстати.
0: Спасибо.
1: Я в вас верю. Все будет хорошо. Чисто такой девичий момент. Форма. Красивая такая форма. Есть ли какая-то спортивная мода? Вот.
0: Конечно.
1: Ну-ка, теперь поподробнее. Хочу про это узнать.
0: Носочки. Болезнь носочков красивых. Моя болезнь стала болезнью Марины.
1: Это какая-то символика, какие-то приметы. Вот
0: динозавры!
1: Динозаврики. Вот я с динозавриками, я выигрываю. Без динозавриков, ну извините. Так?
0: Нет, ну до такой степени нет. Просто у меня всегда была какая-то особая любовь вот именно к мелочам, к таким. Угу. Перчатки разного цвета с какими-то рисунками. А, носки, тут я нашла носки с динозаврами разных цветов, пожалуйста, нам это надо. Это даже не оговаривается. Я Марине просто приношу, говорю, нам это нужно. Все.
2: Начнем с того, что мы вообще одинаковые выезжаем. У нас одинаковые шлемы, одинаковые формы, одинаковые носочки,
0: туфельки.
1: Но это ваша договоренность, либо это регламентируется правилами?
0: Ну, вообще, цвет шлема регламентируется правилами. Угу. То есть даже на международных гонках у женщин это белый шлем, у парней это красный. Да, у нас с Мариной сейчас уже одинаковые шлемы. Форма, за какой регион выступаем, в такой форме и катаемся.
1: Да. Вы сами приобретаете или вас экипируют?
2: Экипируют.
1: Есть какая-то боевая, наверное, да, экипировка? Есть что-то на каждый день попроще?
0: Нет, мы как-то к этому... Мы же должны быть красивые мы девочки, в конце концов.
1: Это правда, поэтому этот вопрос, тем более форма такая облегающая, я бы сказала, вся обтягивающая.
0: Мы ничего не жалеем, купили, сразу в этом выезжаем, сразу нужно показать, выгулить.
1: Дорогая экипировка вообще?
0: Да, да.
1: Это специализированные какие-то магазины.
0: Да.
1: А люди, которые самостоятельно, не на соревнованиях, просто решили, ну, какая-нибудь пара, допустим, где есть незрячий человек, решили приобрести велотандем и кататься на нем по улице. Это вообще дорого будет стоить?
0: Очень.
2: Да, это будет дорого.
1: То есть лучше идти в спорт, если хочешь, собственно говоря, велотандем.
0: На самом деле, да.
1: То есть это не просто велосипед, который сейчас очень многие имеют, это хобби, это любят все.
0: Нет, это очень дорогое удовольствие.
2: Это дорогое удовольствие, но я знаю, у меня есть товарищи, которые, да, знакомые, которые купили себе тандем, но это не профессиональный велосипед тандемный, это просто любительский велосипед, и они на нем просто катаются.
0: Рассекают.
2: Да. Ну, он, наверное, будет подешевле. Честно, не знаю, не интересовалась.
1: А какая стоимость вот примерно вообще спортивной машины? Вот?
0: Только рама.
1: Сотни тысяч?
0: Без колес.
1: Так.
0: Без оборудования, без рулей. Да. Вот просто кусок рамы.
1: Так.
0: К миллиону.
1: О, боже мой, серьезно, это было сотни тысяч. Нет. Это очень дорого.
0: Это очень дорого.
1: Ну, тогда вот, соответственно, вопрос региональной организации, которые хотят развивать себя велотандем. Нужно изыскивать эти деньги, писать гранты, видимо, какие-то, чтобы были машины, соответственно, были спортсмены. Вот вопрос поломок. Мы поднимали вопросы каких-то аварии, не дай бог, падений, травм. Это вообще, кстати, травмоопасный вид спорта, а? Это опасно? Это страшно?
0: Я считаю, что здесь все зависит от пилота. Ну, угу. Не считаю, это так и есть. Как я среагирую, как я удержу тандем, так он и поедет, так и будет разложена ситуация. От нее не зависит ничего.
1: Но она крутит педали усиленно, разве нет?
0: Ну и
1: она не рулит. Она не. Да, да. Как вообще,
0: бывает ситуация, когда Мариночка встает на ноги.
2: Мы случайно
0: выезжаем в кусты.
1: А как вы, кстати, вот этот синхронный с движением?
0: У нас
1: как это вообще происходит?
0: Цепь, которая одинаково крутит, что мои педали, что спортсмены.
1: То есть Дарья везет и тянет за собой вот эту вот.
0: Ну, я как бы тяну, Марина толкает.
1: Понятно.
0: Совместное усилие.
1: Но бывают моменты рассинхрона, и это чревато падением, если я правильно понимаю.
0: Ну, мы ни разу не падали. У нас была ситуация, мы разворачивались на достаточно широкой дороге. Марина решила, я даже не помню, что она сделает, и я ей кричу: «Марина, мы едем в кустах!» Просто кусты по бедро, мы на тандеме рассекаем эти кусты. Ну, недолго там, я не знаю, метров 5, может, мы проехали.
1: Но главное, что вы же не упали, вы проехали.
0: Мы не упали.
1: Ну, срезали дорогу, короче, я понимаю, немножечко.
0: Кусты подстригли.
2: Бывает так, что я поднимаю даже пульс до 300 ударов. Случайно.
1: Вообще падения бывают как таковые? Были вы свидетельницами?
2: Бывают. Я была участницей падений. Не с Дашей, но бывают падения, и это факт. Слава богу, в моей спортивной карьере были несерьезные падения, да, но они бывают. Зависит от пилота, как поведет тандем-пилот.
1: Потому что про это тоже нужно говорить. Вы, помимо, чтобы сняли люди розовые очки и понимали, что.
2: Ну нет, вообще любой вид спорта опасный. В легкой атлетике также можно упасть, бежать и упасть там.
0: Плавание, мне кажется, руки ломают.
1: Не
0: ломают,
1: так серьезно, есть... как все-таки на скорости. А какая, кстати, скорость у вас обычно? А? Вот расскажите мне про скорость.
0: Самое большое на сборе мы развили 89 километров в час.
2: А на соревнованиях 100.
0: Ну, не было 100.
2: Ну, было. Не надо, у меня часы показали 100.
0: Твои часы
1: Но это очень серьезная скорость. И на этой скорости, если ты упадешь, то это будет просто не дай бог.
0: Вот мы ехали сейчас на сборах, когда были, на... велосипеде, который под раздельный старт, он отличается от группового велосипеда. Едем с горы, и там такой поток ветра, а на раздельном старте руки очень близко соединяются друг с другом, и управление немножко...
2: Сложнее
0: становится, да. И такой поток ветра, я смотрю на компьютер, мы просто едем 86 километров в час, я понимаю, что если я начну перехватываться так, чтобы упор был шире, мы упадем. Если я буду оставаться в этом же положении, нужно очень много усилий, чтобы удержать, но тоже вероятность есть, что мы упадем. Такой поток мыслей, я думаю, боже, одна когда, упала и упала, бывает. Но когда за тобой еще слепой человек, который тебе полностью доверяет, я несу ответственность за нас двоих. Благо, этот поток ветра мы удержали, порывы устояли, и потом как-то мы даже не обсуждали эту тему, прошла тренировка и прошла, и через пару дней начинаем это все обсуждать, и Марина мне говорит, мне так было страшно, мне никогда так страшно не было, как в тот день, а я сама понимаю, что мне тоже было очень страшно, что не дай бог мы упадем, и на этой скорости мы, как правило, чем больше скорость, тем... Не всегда много переломов. Будет больше падения и ожоги.
1: Ожоги. Об асфальт?
0: Да. Ты падаешь и катишься.
1: Открою вам секрет. Мой отец занимался велоспортом, и вот в свое время он мне рассказывал, как проехаться можно было, полностью ободрав половину себя, оставив на асфальте. Да. Это серьезно.
0: Как правило, на скорости а-ля 15-20 километров в час, когда падают, переломы. Ключица — это любимая косточка, которая ломается у велосипедистов. Руки. На маленькой скорости. На большой упал и катишься. Ожог. Больно, неприятно.
1: Я вам желаю, чтобы никаких падений вообще не было никогда.
0: Да, спасибо.
1: Но вас сопровождают медики, естественно, на соревнованиях. Не бывает же так, чтобы...
2: Да. Есть скорая помощь, конечно, это по правилам соревнований так.
1: Про травмы мы поговорили. А оздоровительная составляющая? Если мы говорим все-таки не о большом спорте, чуть-чуть отвлечемся. У вас, конечно, большой спорт. А вот оздоровительная составляющая. Велотандем. Он для чего? Незрячему человеку. Чему он научит? Как он помогает улучшить здоровье, например?
2: Во-первых, велотандем, работа вообще в паре, да, она учит взаимодействию друг с другом, учит коммуникации, учит общению, потому что у незрячих людей есть проблемы с этим.
1: Не у всех, у вас точно нет?
2: Не у всех, но есть. А так вообще велотандем, как и любой вид спорта, как любая активность, это всегда очень полезно для здоровья, для мышечной системы. Ну и вообще это какой-то интерес к жизни, что-то новое, что-то интересное.
1: На какие группы мышц больше нагрузка, кстати?
0: Бёдра,
2: спина, да.
1: Вот сразу такой женский вопрос. Вот некоторые девочки говорят, я не буду заниматься плаванием, потому что у меня будут широкие плечи и спина, а вот в велотандеме бёдра, да? Я считаю, это, кстати, красиво, когда тонкая талия и бёдра. Вот развиваются мышцы бёдер, я так обратила внимание у велосипедистов.
0: Попа,
1: самое то. На самом деле, для женской фигуры это очень неплохо, правильно я понимаю? Девчонки, идите в велоспорт.
0: Да.
1: Вот так вот. Хорошо. Тогда скажите мне, пожалуйста, про соревнования понятно, что 7 дней в неделю, с утра до вечера, с некоторым отвлечением небольшим на какую-то другую тренерскую работу или на общение с близкими. А есть какое-то еще хобби? Я понимаю, что у многих людей, которые не спортсмены, у них хобби как раз велосипед, потому что то большое количество прокатных велосипедов, которые у нас сейчас в городах стоит, велодорожки сплошные, люди любят велосипед, это правда. А вы-то что? Вы же не можете и в качестве хобби кататься на велосипеде? Либо катаетесь, рассказывайте.
0: Можем.
1: Можете?
0: Да. Серьезно. Без шуток, у меня... ладно, это шутка, конечно. Болезнь велосипедная. В один момент в прошлом году я ехала в гору одна на велосипеде. Гора, я не знаю, 90 градусов, наверное, была. На тот момент она мне именно такой казалась. Я еду 5 километров в час. 5. Я думаю, вот если я сейчас не сделаю оборот, я упаду. Но сил нет. И ловлю себя в этот же момент, что вот я вроде сейчас упаду, но я думаю, как я люблю это! Подкручиваю и уезжаю в точку. То есть хлебом не корми, дай педали покрутить, серьезно.
1: По Москве передвигаетесь на велосипеде?
2: На самом деле, конечно, Даша катается на велосипеде, я, конечно, сама не катаюсь, хотя очень бы хотелось. Но на тандеме мы тоже, кроме тренировок, разъезжаем. В том же Сочи, когда мы были в октябре на любительском старте, тандем служил нам не только передвижным средством на гонке, но и перед ней и после нее мы прекрасно устроили себе велопрогулку по набережной.
1: А, кстати, Марин, вы никогда не пробовали вот сесть на обычный велосипед и поехать?
2: Нет,
1: это вообще насколько возможно для совсем незрячего человека?
0: А на сборе?
1: Ладно, рассказывайте все. Здесь можно. Когда мы на... тренеру вашему не скажем ничего.
0: Он видел. Я, значит, захожу в комнату. Это вот было буквально 2 недели
2: точно,
0: назад.
2: Точно, я вспомнила.
0: Это мадам берет мой велосипед, одиночку. Мой.
1: Просто по-тихому так, спокойно вперед.
0: Да, и садится так. На него. И меня начинает пробивать на ха-ха. А я слышу, тренер за дверью стоит. Я открываю дверь, говорю, тренер, смотрите. Он смотрит на эту картину, Марина сидит на моем велосипеде. Я говорю, Марина, езжай.
1: То есть по прямой, теоретически, или на звук как можно сориентироваться? То есть вы хорошо держите баланс, вы,
2: нет, на самом деле у меня не было опыта катания на одиночном велосипеде двухколесном, но я очень хочу попробовать. Вообще, я слышала историю, что незрячие катаются на одиночном велосипеде двухколесном. Но у меня такого опыта не было. Катаются на звук, да, либо на чей-то голос, либо на какую-то музыку.
1: По абсолютно безопасной, наверное, ровной дороге.
2: Ну, слышала, что катаются, да, либо по стадиону, либо вот, да, по ровной дороге. Но я не пробовала.
1: Или рядом на велосипеде находится лидер, который говорит прямо, да, ну как, допустим, с лыжниками, может быть, с горнолыжниками. Да. В общем, такая возможность. У вас еще все впереди, я так поняла.
2: Дарья напряглась, я вижу лицо. Тренер у меня, на самом деле, против таких экспериментов.
1: Почему?
2: Ну, безопасность, он переживает.
1: Хорошо.
0: Но не в нашем случае.
1: Ну, вы такие задорные, рисковые, классные. Все-таки помимо велосипеда, ну, хоть какое-то хобби же есть. Но путешествия, бывают же какие-то поездки куда-то. Вышивание, рисование, музыка.
0: Я очень люблю, пока я жила дома. Я сама из Челябинской области. Уральские горы. Летом, да, уйти в поход. Палатки, костры. Прогулки по горам — это просто какая-то отдельная жизнь.
1: Марин, ну а у вас какие-то увлечения все-таки еще есть, я думаю?
2: Да, ну я тоже очень люблю путешествовать, всякие прогулки и по горам, и просто мне нравится там гулять, ходить пешком, я это тоже обожаю. Я пела когда-то, ну как когда-то, в прошлом году, сейчас пока приостановила эту деятельность. Люблю книги почитать, фильмы посмотреть, ну как все. Сейчас вот веду там у себя ВКонтакте блог про свою спортивную жизнь, страничку просто про обычную жизнь. Ну такая больше в информационную деятельность ушла.
1: Практически журналистика. Вот.
2: Ну практически, да.
1: Девочки, сдается мне, у вас огромное спортивное будущее еще впереди. Я буду с гордостью рассказывать, как брала у вас интервью. Вы действительно вот при такой активности, такой яркой жизни впервые в студии?
2: Да. Да.
1: Ну вот, с чем я вас тоже поздравляю. С почином. Наверняка еще не один раз мы с вами встретимся. Мы, к сожалению, вот хочется говорить и говорить с вами, но время передачи подходит к концу. Мы по хорошей такой доброй традиции нашим слушателям и нашим гостям дарим какое-то музыкальное произведение, песню в конце передачи. Вот есть какая-то мотивирующая песня, одна на двоих. Что поставим нашим слушателям? Вы уже решили? Вы договорились об этом?
2: Да, мы долго выбирали.
0: Выбирали, но... пришли к одной песне, которую, ну, у меня, по крайней мере, и перед стартом как-то она меня мотивирует, именно перед соревнованиями.
1: Прямо слушаете каждый раз? слушаете?
0: Ну, не скажу, что слушаю, но она вот в голове сама по себе. Да? Да. Так. И когда уже очень тяжело, и финишные метры, она у меня прям сама по себе всплывает и прям жестко мотивирует.
2: Да, у меня эта песня со мной с пор легкой атлетики тоже меня сопровождает очень долгое время.
0: И как-то мы пришли к одному общему, что мы выбираем эту песню.
1: Ну, назовем же ее.
0: «Победа близко» называется, поет Элван и Тимати.
1: Круто. Мы обязательно поставим ее в конце передачи. Девчонки, спасибо вам большое за интереснейшую беседу, позитивную, яркую. Мы вам желаем от Радио ВОС, от всех наших слушателей успехов в спортивной жизни, в спортивной карьере, в личной жизни. Мы уверены, что все у вас будет архикруто, и мы с вами еще увидимся.
0: Спасибо
1: большое.
0: Когда
1: будем расспрашивать о ваших победах.
2: Спасибо.
0: Спасибо за приглашение.
1: До свидания.
2: Всего
1: спасибо
2: хорошего.
1: Большое.
0: До свидания.

этой непростой дистанции по-прежнему в группе лидеров держится наш спортсмен. На последних метрах все будет решаться в контактной борьбе. Сейчас, когда вся страна у экранов, терпеть и работать. И посмотрите, удается считанные сантиметры

0: Ну вот, друзья, очередной выпуск «Аксиом спорта» подходит к концу. Мне кажется, что, послушав интервью с нашими гостями, вы окончательно убедились, что велотандем – это спорт драйва, скорости и удовольствия. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на Радио ВОС.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
3: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru. Вы слушаете Радио ВОС.
5: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
6: На голубом фоне белыми буквами текст. По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию.
7: Кто доброй сказки входит в дом.
6: Беларусьфильм, 1975 год.
7: Кто свет по каждому знаком.
6: Творческое объединение «Телефильм».
7: Кто ни ученый, ни поэт, а покорил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?
6: Приключения...

0: белыми буквами. Дима Иосифов.
1: На голове его колпак.
0: Таня Проценко, Роман Сталкарц.
1: Ну а колпачин будет брак.
0: Томас Августинос, Гриша Светлорусов, Николай Гринько, Юрий Катин-Ярцев.
1: Покажет нос, рассмеши друзей до слез. Он очень скоро будет.

0: белыми буквами. Рина Зеленая, Владимир Этуш.
1: Он окружен людской мовой.
0: Орлан Быков, Елена Санаева.
1: Он не игрушка, он живой.
0: Владимир Басов, Баадур Цуладзе.
1: В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?
0: В фильме... Приключения Буратино. По мотивам сказки Алексея Николаевича Толстого, первая серия. На узкой улице между высоких каменных стен стоит Карло, мужчина лет 50, крутит ручку шарманки, смотрит по сторонам. Одет в черную треугольную шляпу, белую рубашку, коричневый жилет, черные штаны чуть ниже колена, на шее синий шарф. Во дворе своей мастерской перебирает поленья Джузеппе, мужчина лет 50, с лысой макушкой, седыми кучерявыми волосами на затылке, насвистывает, склоняется к поленнице, поднимает полено с длинным сучком.
2: Главное полено.
0: Несет.
2: Может получиться ножка для стола или еще что-нибудь.
0: Идет, рассматривает полено. Ставит полено в мастерской. На улице Карло играет на шарманке. Над ним на узком деревянном мостике между домами стоит женщина в белом переднике. На веревках висит белье. На лозе – грозди винограда. Джузеппе потирает грудь рукой, нагибается, поднимает оплетенную лозой бутыль, смотрит в горлышко одним глазом. Полено с сучком смеется, спрыгивает со стола, запрыгивает на колоду. Джузеппе ставит бутыль, потирает руки, хлопает в ладоши. Подходит к столу, смотрит вокруг, видит полено позади себя, усмехается. Засучивает рукава, подходит, протягивает руки к полену, полено хихикает, подпрыгивает. Джузеппе смотрит на полено, глаза широко раскрыты, рот приоткрыт, смотрит в сторону, смотрит на полено. На экране лоза с гроздями винограда Джузеппе потирает макушку головы рукой, взмахивает руками, наклоняется, берет топор, ударяет по полену топором, полено вскрикивает. Джузеппе оглядывается, ударяет по полену топором, полено кричит. Джузеппе роняет топор, с криком отбегает от полена. Карло перестает играть на шарманке, смотрит в сторону. Джузеппе обхватывает руками столб, кружится вокруг столба, садится, держится за столб. Карло забрасывает шарманку на плечо, идет по улице. Карло заходит к Джузеппе.
2: Привет, Джузеппе.
3: Привет.
2: Ты чё это уселся на пол?
3: А я винтик потерял. А ты что подумал?
2: Да ничего я не подумал. Вот совсем поломалась моя шарманка.
3: Ай-яй-яй.
2: И не знаю, как теперь я буду зарабатывать себе на хлеб. Ага.
3: Ой. Ой, ну... Слушай, чё проще? Вот, возьми у меня это полено.
2: Полено? А зачем мне полено?
3: Ну, вырежешь куклу, будешь ходить по дворам.
1: Мне Джузеппе! Ты гений!
2: Полено, говоришь. Ну что ж, давай, пожалуй, твое полено.
1: Ну, сизынок, не слышишь, что тебе говорят? Пошевеливайся!
0: Джузеппе встает, медленно идет к полену. Похлопывает ладонью о ладонь, берет полено, подходит к Карло, роняет полено на ногу Карло, отбегает, прижимается спиной к стене.
3: Это не я!
4: Ты что, с ума сошел?
3: Это не я!
4: Не я! А кто, я сам себе хватил по ноге?
3: Нет, не ты!
4: А кто?
3: Это не ты, не я! Это вот все!
4: Так кто же?
0: Джузеппе подходит к Карло.
3: Это оно...
4: Кто оно?
3: Полено.
2: Ах, полено.
3: Полено.
2: Так ты, сизый нос, еще и лгун.
3: О, что? Ты ругаться, да? А ну, поди сюда.
2: Нет, ты поди сюда. Я ухвачу тебя за нос.
0: Карло гоняется за Джузеппе вокруг столба.
1: Иди сюда. Рыженька, а ты ему. Давай. Слева. Да, ему прямо!
4: Ну, я тебя сейчас...
0: Полена подпрыгивает, ударяется о голову Карла. Карла шатается, прислоняется спиной к стене, опускается на пол. Джузеппе смеется. Полена отпрыгивает от стены, ударяет Джузеппе в подбородок. Джузеппе падает на пол. На Джузеппе падает длинная необструганная доска. Карла сидит на полу, открывает глаза, ест виноград, смотрит на Джузеппе.
2: Джузеппе, ты еще живой?
0: Джузеппе лежит на полу, открывает глаза, поднимает голову.
2: Да. Ох, сдается мне, что кто-то нас поссорил. Тебе не сдается?
0: Джузеппе снимает с себя доску, садится.
3: Сдается, Карло.
5: Да помирите, что ли?
2: Давай лучше помиримся.
3: Давай.
2: На всякий случай.
3: Ну да.
2: А то все можно.
3: Конечно.
2: А? Ну, Карло.
0: Джузеппе и Карло пытаются пожать друг другу руки и мешает столб. Они обнимаются. Карло целует лысую голову Джузеппе. Полена прыгает на месте. Джузеппе подпрыгивает, целует Карло в губы. Закат, красное небо. Ночь. По улицам города идут фонарщики в голубых плащах, синих цилиндрах на головах. В руках лестницы, длинные шесты. Фонарщики зажигают фонари, танцуют на пустых улицах.

0: ночь. Карла у себя дома при тусклом свете сидит за столом напротив окна. Окно светится синим светом, на стеклах узор из ромбов. Карла держит полено, рассматривает его, хлопает по нему рукой, вертит его в руках. Улица. Мальчик-фонарщик прислоняет к стене лестницу, поднимается по ней, заглядывает в открытое окно. В комнате у стены среди глиняной посуды сверчок играет на скрипке. Мальчик-фонарщик подпирает голову рукой, слушает. Карла в очках обрабатывает стамеской полено, стучит деревянным молотком по стамеске, поет.
1: Завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам. Скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку топать по дворам.
0: Мальчик-фонарщик слушает, улыбается. Карла чешет затылок, улыбается. Очки спущены на край носа. Сверчок в плаще-накидке играет на скрипке. Карла ножницами режет синий материал. Мальчик-фонарщик смотрит на Карла. На столе песочные часы.
1: Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.
0: Сверчок играет на скрипке. Карла наклоняет голову, смотрит поверх очков на деревянного человечка, улыбается. Мальчик-фонарщик в окне улыбается.

0: Сверчок перестает играть на скрипке. Карло встает, мальчик-фонарщик спрыгивает назад на улицу, окно закрывается. Утро, в комнате темно. На фоне светлого окна деревянный человечек Буратино двигается, шевелит руками. Карло смотрит, открывает рот. Буратино пожимает плечами, сгибает и разгибает колени, машет руками, крутит головой. Карло пожимает плечами, улыбается. На плечах Карло деревянная стружка. Буратино наклоняется. Лицо Карла крупным планом, глаза широко открыты, брови подняты, на лбу глубокие горизонтальные морщины. В комнате светло, Буратино стоит в проеме окна, подбрасывает вверх над головой деревянные стружки, смеется. Стружки падают на него и на Карла. Карло смеется. У Буратино светлые кучерявые волосы, длинный заостренный кверху нос. Карло снимает стружку с волос, смотрит на Буратино. Солнце поднимается над крышами домов. Улицы города залиты светом. Свет на черепичных с белыми трубами крышах домов. На домах висят погасшие фонари. На носу Буратино деревянная стружка.
1: Оно, пожалуй, длинновато.
0: Карло смотрит на него, берет инструмент. Буратино прячет нос рукой, гладит его, приставляет большой палец руки к кончику носа, шевелит пальцами. Карло усмехается, пожимает плечом. Карло снимает очки.
1: Так, ну, посмотрим.
0: Встает.
1: Что ты умеешь делать? Так.
0: Буратино стоит на столе, шатается. Карло поддерживает его. Буратино спрыгивает со стола на табурет.
1: А ну еще!
0: С табурета на пол.
1: Да. А ну делай так. И раз.
0: Карло делает шаг.
1: Два.
0: Еще шаг.
1: Правильно, малыш.
0: Буратино повторяет шаги, бегает вокруг Карло.
1: Хорошо, стой. Вот так ты пойдешь в школу. Подожди, а как же ты пойдешь в школу? У тебя же нет азбуки. Азбуки.
0: Карло осматривается по сторонам, поднимает указательный палец, идет к двери. На них смотрит сверчок. Карло берет свою куртку, поворачивается к Буратино.
1: Сидит дома.
0: Назидательно машет указательным пальцем в его сторону.

0: нищим будет ходить по дворам.
1: Сверчок показывается из-за глиняного кувшина.
0: И вы умрете от голода и холода. Да-да-да.
1: Буратино подносит большой палец к кончику носа.
2: Не умрем!
0: Бедный Карло. Он так надеялся, что ты станешь ему помощником. И вы вдвоем будете ходить по дворам.
2: По дворам!
1: Буратино ударяется головой о стену.
0: По делам тебе. Не смейся над старшими.
2: Ну, надоел.
1: Буратино сидит на кровати, оглядывается по сторонам.
2: Где же папа Карло?
1: Видит на стене холст с изображением. Над костром подвешен котелок.
2: Я есть хочу!
1: Подбегает к нему, протыкает кончиком носа дырку, заглядывает внутрь. Видит закрытую дверь с ручкой в виде двух свисающих колец. По углам висит паутина.
0: Буратино, перестань чертыхаться. Это не доведет тебя до добра.
2: Если ты говорящий, ты должен слышать твою болтовню.
0: Я живу в этой комнате уже 100 лет.
2: 100? Ну и хватит с тебя. Теперь я здесь живу.
0: Послушай, Буратино, брось баловаться, иди в школу.
2: Еще чего? Дай мне жить спокойно.
0: Ну ладно, живи. Только я за твою жизнь не дам и сухой дохлой мухи.
2: Это почему?
0: Потому что у тебя...
1: Сверчок стучит по кувшину.
0: Глупая деревянная голова.
2: Ах ты еще дразнится?
1: Буратино подбегает к столу, берет деревянный молоток.
2: Старая букашка-таракашка!
1: Запускает в сверчка, кувшин разбивается, сверчок падает. Буратино приседает, собирает осколки кувшина. Сверчок поднимается в рост.
0: Тебя ждут страшные приключения, Буратино.
2: Ах, ты еще здесь?
0: Жаль мне тебя. Прольешь ты горькие слезы.
2: Ползи отсюда!
1: Буратино замахивается черепком от кувшина, сверчок удаляется. На стене тень большой крысы идет на двух лапах.
3: Что это ты здесь шаришь по углам?
2: Не хочу там и шарю, я здесь хозяин.
3: Все крошки здесь мои.
2: Ничего чего.
3: Я тебе не сверчок.
1: Буратино замечает крысу, закрывает лицо черепками. В дверь заходит папа Карло. Видит, как из огромной дыры в стене торчат ноги Буратино. Вытаскивает его за ноги. Буратино сидит на полу, крутит головой по сторонам.
4: Эх ты! Дурачок ты деревянный.
1: Папа Карло гладит Буратино по плечам, по груди, поправляет ему одежду. На темном небе красное солнце. Дом Карло. Буратино кусает яблоко.
4: Не чмокай, когда ешь.
1: Папа Карло протягивает шапку в виде конуса красного цвета с белыми полосками. На конце шапки белый помпон. Буратино надевает ее. Вертит головой. Карло любуется им. Буратино замечает большую книжку.
2: А это что?
1: В ней перелистываются страницы.
4: А это азбука. С ней ты пойдешь в школу.
1: На обложке колокольчик, на нем написана буква А.
2: Папа Карло, а сверчок мне тоже велел ходить в школу.
4: Хорошо, малыш. Сверчок очень мудрый. Слушайся его.
2: Папа Карло, а где твоя куртка?
4: Ничего, малыш. Живи и учись на здоровье.
1: Буратино обнимает папу Карло.
2: Значит, ты ее продал.
1: Карло кивает.
2: Ничего. Когда я вырасту, выучусь, куплю тебе 1000 новых курток. Сверчок, а сверчок, решено. С завтрашнего дня я буду человеком.
1: Улица, открытая дверь в воротах. Над входом изображение колокольчика. Возле входа стоит мужчина и звонит в колокольчик. В дверь забегают дети. Буратино выходит из дома, спускается по длинной...

0: На деревянной лестнице, в руках азбука, оборачивается, Карло машет рукой, Буратино машет в ответ.
1: Отдавайте бедному слепому коту Базилио и хромой лисе Алисе.
0: Буратино выбегает на улицу. На улице много людей. У Буратино светлые волосы, завитые в локоны кверху. Конусообразный длинный нос приподнят на конце вверх. Около 10 лет. Одет в накидку болеро оранжевого цвета с короткими рукавами и большим белым отложным воротником на завязках с помпонами. Короткие синие шорты. На ногах красные носки в белую полоску. Деревянные башмаки с длинными загнутыми вверх носами. Буратино наблюдает за толпой. По улице идут бродячие артисты в ярких костюмах, жонглируют, подбрасывают друг друга, играют на музыкальных инструментах. Приближается повозка Карабаса-Барабаса. Ее тянет маленький паровоз. Из трубы идет дым. Карабас сидит на крыше паровоза на сидении, поет.

0: Руки Карабаса в черных перчатках держат много длинных нитей. К ним привязаны куклы.
1: Старики и молодые за то, что я творю добро. Гоните!

0: Кукла-пудель обрезает ножницами нити у куклы-девочки с голубыми волосами. Она прикладывает указательный палец к губам. Буратино подмигивает. Представляет большой палец руки кончику носа, шевелит пальцами. Карабас смотрит на Буратино. По краю дороги стоят зрители, аплодируют. Ворота школы. Мужчина звонит в колокольчик. Дети бегут к воротам. С ними Буратино. Останавливается. Оборачивается. Поле. Стоит шатер. К нему бегут люди. Буратино смотрит на детей, бегущих к воротам школы. Оборачивается. Смотрит на зрителей, бегущих к шатру.
1: А что, нельзя посмотреть, что ли? Загляну и бегу в школу. Школа никуда не денется.
0: Бежит к шатру.
2: Торопитесь! Торопитесь! Берите скорее билеты! Газу! Газу! Газу!
0: Подходит к окошку кассы.
1: Дайте мне, пожалуйста, билет в самый первый ряд.
3: 4 сольда.
1: 4 сольда? Откуда достают эти 4 сольда? Скажите, пожалуйста.
3: Откуда достают? Из толстых кошельков, моя умница.
0: Отходит, наклоняет голову вниз, идет среди толпы под мышкой азбука. Идет через толпу ко входу в театр. На крыше театра на духовых инструментах играет оркестр. Буратино пытается пробраться в театр вместе с другими зрителями за их спиной. Его останавливают. Мужчина поднимает Буратино за ухо.
4: Проходите, проходите, быстрее, быстрее, быстрее.
0: Буратино потирает ухо, грозит кулаком. Буратино видит в толпе подростка в шляпе с толстым кошельком на поясе. Подходит к нему, тянет за рукав.
1: Мальчик, а мальчик, одолжите мне 4 сольда. А то я забыл дома свой толстый кошелек.
5: Ищи дурака.
0: Подросток отворачивается от Буратино. В руках держит большую сосательную палочку-конфету. Кладет ее в рот.
1: Ну тогда возьмите мою курточку, выгодное дело.
5: Бумажник. За 4 сольда? Ищи дурака.
0: Подросток продолжает сосать конфету. Крупным планом лица музыкантов играют на духовых инструментах.
1: Но тогда мой чудесный колпачок. Так уж и быть.
5: Твоим колпаком только в головастиков лови. Ищи дурака.
0: Буратино оглядывается по сторонам. Достает азбуку. Открывает ее. Книга в развернутом виде напоминает меха гармошки. Подросток смотрит на нее.
1: Всего 4 сольда.
5: Эту азбуку я беру.
0: Подросток забирает азбуку, достает из кошелька монеты, кладет в протянутые руки Буратино.
5: Держи.
0: Буратино улыбается. Дом. Карло сидит за столом у дверей Джузеппе.
6: Вот видишь, Джузеппе, у нас сегодня праздник. Наш мальчик пошел в школу.
7: Жалко мне тебя, Карло. Связался ты с этим мальчишкой.
6: Ну тогда иди домой и не порти нам праздник своим мрачным настроением. Сейчас придет Буратино из школы.
7: О, идет.
0: Внутри театра. Дети сидят на скамейках. Буратино пробирается к свободному месту. Садится рядом с подростком с конфетой. На сцене опущен занавес. Надпись. Театр Карабаса-Барабаса. За кулисами.
8: Повторяю вопрос, негодяи.
0: Куклы стоят на коленях перед Карабасом.
8: Как вы будете играть мою пьесу? Куда сбежала эта девчонка Мальвина с пуделем Артемоном? Считаю до 3, а потом как дам больно. 1, 2.
0: В руках Карабаса кнут с железной ручкой. Он замахивается.
7: Благодарите наше почтеннейшее публику. Но после представления...
8: там больно.
0: Карабас щелкает кнутом.
2: На сцену! На сцену! И выкручивайтесь сами, как хотите.
0: Карабас сбрасывает сапоги с ног, бросает шляпу на пол. Садится, бьет кнутом по полу. Открывается занавес, выходит Пьеро. На нем свободный белый костюм, объемный гофрированный воротник, на рукавах гофрированные манжеты, рукава кофты достают пола, на голове колпак с четырьмя белыми помпонами в ряд, на лице белый грим, черные волосы до подбородка. Он кланяется.
9: Здравствуйте, почтеннейшая публика. Здравствуйте.
0: На правой щеке нарисована черная слеза.
9: Меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию. Меня будут колотить палкой, давать пощечины. На ваших глазах я получу 33 подзатыльника. Это очень смешная комедия.
0: Появляется Арлекин.
10: Здрасте, я Арлекин! Привет!
0: Подходит к Пьеро, становится спиной перед ним, кланяется и бьет правой рукой Пьеро. Снова кланяется и бьет левой рукой. Пьеро закрывает лицо руками. В руках Арлекина деревянная палка высотой до пояса.
10: Что ты хнычешь, дуралей?
9: Мне грустно потому, что хочу жениться.
10: А почему ты не женился?
9: Потому что моя невеста от меня убежала.
10: Ха-ха-ха! Видит дуралея!
9: Больше драться.
0: Берет вторую палку.
10: Ну нет, я еще только начал.
9: В таком случае ее зовут Мальвина или девочка с голубыми волосами.
10: Даже бывают девочки с голубыми волосами.
0: Арлекин бьет Пьеро. За кулисами Карабас дремлет на стуле, открывает глаза, наблюдает за сценой, закрывает глаза. Арлекин бьет Пьеро палками. У него рыжие волосы. Одет в комбинезон красного цвета с черными ромбиками. На голове капюшон с двумя рожками, загнутыми вниз. С них свисают колокольчики. Буратино запрыгивает на сцену. Отбирает палку у Арлекина. Дерутся на палках.
10: Ты что, с ума сошел? А ты что, к нему пристал? Что он тебе сделал? Я тебя спрашиваю. Да ты кто такой? Это же театр!
0: Арлекин пытается ударить палкой по ногам Буратино, Буратино подпрыгивает.
11: Я вам покажу, какой это театр.
10: А какой бы ни был, тебя-то что? А я вам говорю, это плохой театр. А какой бы ни был, тебя-то что?
11: А я вам говорю, сеньор, что это глупый и злой театр.
10: А тебе-то что?
0: Арлекин и Буратино дерутся на палках. Девочка-кукла выглядывает из-за занавеса. Арлекин и Буратино двигаются по кругу.
9: Как ловко дерется!
11: Открою вам еще секрет. Я сделан на радость людям!
0: Буратино ударяет по палке Арлекина, Арлекин падает.
10: Каким носом? Ах, вам не нравится мой нос?
11: Да это же Буратино!
10: Ну, посмотри на него хорошенько. Что, запомнил мой нос? Ты еще услышишь!
0: Буратино поднимает палку вверх. С потолка сыплется дождик из белой мишуры. Все куклы выбегают на сцену, обнимают Буратино. Образуют круг. В центре круга Пьеро и Буратино. Зрители аплодируют. Остальные куклы, взявшись за руки, танцуют вокруг Пьеро и Буратино. Комната Карабаса. На стене в рамке лист бумаги, на нем надпись. Диплом гениального режиссера, доктора кукольных наук, всемирно известного актера Карабаса Барабаса. Карабас сидит на стуле-троне, голова откинута на изголовье, спит. Перед ним полупрозрачный занавес. На занавесе куклы танцуют вокруг Буратино и Пьеро. Карабас Карабас просыпается, смотрит на занавес, куклы и Буратино танцуют.
2: Прекратить! Остановить! Оп!
0: Карабас бежит на сцену. Куклы разбегаются. Карабас хватает Буратино, уносит со сцены за кулисы.
12: Так это что? Это ты помешал представлению моей прекрасной комедии? Ну все. Все. Моя песенка спета.
0: Карабас подвешивает Буратино за воротник на крюк в стене. Буратино болтается на крюке.
12: Где мои тапочки?
0: Карабас достает деревянные шлепанцы. К подошве прибиты 4 палочки.
12: Все. Твоя песенка спета.
0: Пруд. Через пруд переброшен деревянный мост на высоких сваях. На воде крупные кувшинки, на берегу растет высокий камыш. На берегу сидит Дуримар, бросает камень в воду. Поет.

0: Василиса, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: На мосту танцуют лягушки.

0: погоди. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.
1: Весьма дорогие козявочки.

0: поможет мой товар!
1: Дуримар целится в лягушек с очком, как будто из ружья. Замахивается с очком, лягушки спрыгивают с моста в пруд. Дно пруда.
2: Ну что такое?
1: В кресле возле стола сидит черепаха Тортила. Откладывает журнал.
2: Алло, наверху.
1: Берет телефонную трубку.
2: Кто там опять мутит воду?
1: Дуримар откладывает с очок, садится. Тортила одета в длинную накидку болотного цвета с серыми пятнами. Шляпа на голове завязана на бант под подбородком, на носу очки. Улитки ползут по дну пруда к Тортиле друг за другом, выстроены по росту.
3: Все противный этот Дуримар. Вот, спасибо, да все, этот противный Дуримар. Вот, противный Дуримар.
1: Дуримар сидит на берегу, снимает ботинки, обувает галоши, одет в штаны болотного цвета до щиколотки с белыми вертикальными полосками, белую рубашку, жилет, сюртук, на шее бант, на голове колпак. Встает, берет в руки сачок, подходит к пруду. Тортила подплывает к Дуримару на плоту, сидит в кресле. Плот тянут лягушки. Дуримар надевает на нос пенсне, раздвигает камыши, протягивает сачок к воде.
2: Это ты, Дуримар, опять мутишь воду?
4: Ай, ты старый плавучий чемодан.
2: Ты распугал весь пруд. Ты нервируешь пиявок. Скоро кончится это безобразие.
4: Не кончится, пока не выловлю всех пиявок твоей грязной лужи, тетушка Тортила. Понятно?
2: Зачем они тебе нужны в таком количестве?
4: Ну, ты же знаешь, я занимаюсь врачеванием.
2: Ты не врач, ты шарлатан.
4: А зачем мне быть врачом, когда твои пиявки сами лечат людей, а денежки сыплются мне в карман?
2: Это же не научно.
4: Не научно.
2: Тебе каждый школьник объяснит, ты выловишь всех пиявок, и некому будет лечить людей.
4: Людей? А мне наплевать на всех, лишь бы золото у меня звенело.
2: Тогда?
4: Тогда.
2: Я готова откупиться от тебя, Дуримар.
4: Откупиться? Глупый тетка, чем ты можешь откупиться? Я держу пари на дюжину пиявок, у тебя нет ни сольда.
2: Я тебе дам больше, чем сольда. Я тебе дам больше, чем миллион. Я тебе дам одну волшебную вещь.
4: Миллион пиявок за одну вещь.
2: Это же вещь. Приносит счастье.
4: Ты что, хочешь, чтобы я променял деньги на какое-то счастье? Убирайся, убирайся, я прошу тебя. Убирайся, дорогая!
2: Клянусь, если люди стали принимать счастье за деньги, а деньги за счастье, то никто никогда не получит золотого ключика.
4: Клянусь, никто никогда не получит ключика. Какого ключика? Золотого, что ты сказала? Тортилочка! Послушай, Тортилочка, это правда, что твой ключик из чистого золота? Подожди! Ну, сделка есть сделка! Ну, постой ты, ненормальная! Ну, большой он этот ключик или нет? Сколько в нем весу-то?
1: Тортила машет пальцами из стороны в сторону, уплывает. Дуримар выливает воду из галоши. Ночь, улица, идет дождь. Папа Карло и Джузеппе идут с зажженными фонарями. В руке Карло зонт. Останавливаются.
5: Все. Пошли домой. Не найдем мы его. Вот чувствует мое сердце, что мальчик попал в беду. Все. А мое чувствует, что не найдем мы его. Джузеппе. Как тебе? Пойдем. Буратино! Буратино!
1: Театр Карабаса. Крупным планом на вертеле жарится кусок мяса. Карабас наклоняется над мясом, дует на угли. Вверх поднимается зола.
6: Тысяча чертей!
7: 2000 чертей!
8: Пускай он сначала уснёт,
0: Потом мы возьмем лестницу и снимем Буратино с гвоздя.
1: Буратино висит на гвозде, болтается. В комнате стоит огромный сундук, крышка открыта, из сундука торчат головы девочек-кукол. Рядом на барабане сидит Орликин, на краю сундука Пьеро. Карабас хлопает в ладоши, Орликин и Пьеро подходят к нему с опущенной головой.
7: Эй, вы там! Тащитесь, как сонные черепахи! Снимите с гвоздя эту сухую деревяшку и бросайте ее в огонь!
1: Пьеро и Орликин падают на колени.
0: Уважаемый сеньор, пощадите Буратино!
7: Никакой пощады! Бросайте мое жаркое живо поджарится! Я умираю от голода!
1: Пьеро и Орликин подходят к Буратино. Пьеро шепчет Буратино на ухо.
0: Запомни, он становится добрым, когда начинает чихать.
1: Буратино снимает себя с гвоздя.
0: А, понял.
1: Спрыгивает на пол.
7: Ну долго вы будете там возиться? Бросайте его в огонь!
1: Делает кувырок через голову. Дует на очаг, поднимается зола.
7: Аши!
0: Будьте здоровы! Бедный я несчастный! Никому меня не жалко!
7: Перестань реветь, ты мне мешаешь чихать!
1: Карабас сидит в кресле перед вертелом.
0: Будьте здоровы!
5: Спасибо. А что родители у тебя? Живы?
1: Пьеро и Орликин переглядываются, улыбаются.
0: А где несчастные? У меня никогда, никогда не было мамы!
1: Буратино стоит за спинкой кресла Барабаса. Буратино бросает сковородку на пол.
0: Будьте здоровы!
7: Спасибо! А отец у тебя жив?
0: Мой отец жив, но он умрет от голода и холода. Я его единственная опора!
7: Воображаю, каково будет узнать, что я изжарил на тебе ужин. Ты видишь, я уже чихаю от голода! Тысячи чертей! Вылезай немедленно в очаг!
0: Сеньор, я не могу этого сделать!
8: Почему?
0: Потому что я могу проткнуть в вашем очаге дырку, и вы останетесь без ужина!
8: Что за ерунду ты мелешь? Какую дырку?
0: Увы, но однажды так уже было!
8: Было? Что было?
0: Я только сунул нос в котелок и сразу же проткнул в нем дырку! Отгадайте, почему?
8: И я сейчас так отгадаю, как дам больно.
0: Отгадка очень простая, потому что очаг и котелок были нарисованы на старом холсте.
1: Карабас округляет глаза, поднимается с кресла. Буратино падает на пол, ладони опираются в пол, крутит головой. Карабас приседает перед ним, берет руками за голову.
5: А где же ты видел такой очаг, деточка? Так твой отец Карло? Это значит, у него в каморке находится потайная...
1: Карабас засовывает в рот бороду. В окне комнаты появляются лица Лисы Алисы и кота Базилио. Орликин и Пьеро переглядываются. Буратино стучит по плечу Барабаса.
0: Что вы сказали, сеньор? А? Что потайная?
5: Я ничего не сказал, деточка. Тебе послышалось.
1: Карабас обращается к куклам.
7: И вам послышалось! Поняли?
5: Я дарю тебе жизнь, Буратино. Мало того, я даю тебе деньги. Деньги. О, 5 золотых. 1, 2, 3, 4, 5. Отдай их своему папе и скажи ему... Нет, ничего не говори. Не умирайте пока от холода и голода.
9: Никуда не уезжайте из каморки.
5: И не снимайте со стены кусок старого холста.
1: Буратино сидит на коленях у Карабаса. Лиса и кот слушают весь разговор у окна, уходят.
5: Иди поспи, а завтра отправляйся домой.
7: Эй, вы! Отведите его в спальню!
5: Иди. Иди, деточка.
1: Карабас дает подзатыльник Буратино, разваливается в кресле, в руке борода машет ею. Буратино сжимает ладони с монетками и трясет ими поочередно у левого и правого уха.
10: У Карабаса страшный бас, страшная гримаса, страшнее, чем этот Карабас.

0: Карабас.
1: Куклы танцуют и поют в сундуке. Буратино наклоняет голову в бок, Арлекин запрыгивает в сундук, за ним Пьеро. Запрыгивает Буратино, выглядывает из сундука, смотрит по сторонам.
2: Ну все, здесь какая-то страшная тайна.
1: Сундук закрывается. Улица, день. Пересечение двух дорог в окружении домов. Дорога вымощена брусчаткой. Мужчины в фартуках до колен поливают из шлангов дорогу. Танцуют, делают взмахи руками и ногами, подпрыгивают. Мужчины в фартуках стоят у домов по обе стороны дороги и поливают из шлангов бегущих мимо людей. Мужчины в фартуках продолжают танцевать на пересечении дорог. На пересечении дорог выбегают девушки с метлами. Метут, танцуют. Буратино бежит по дороге под струями воды мимо мужчин со шлангами. По брусчатке текут ручьи. На улице на веревках висит цветное белье. Буратино пробегает мимо, поднимает белье рукой вверх. У стены дома стоят с протянутой рукой кот Базилио и лиса Алиса. У Базилио на голове черная шляпа-котелок, на носу круглые очки с черными стеклами. На лице щетина, топорщатся усы. Одет в черный костюм с бабочкой, поверх него накинут облезлый меховой сюртук. На шее висит табличка с надписью «Слепой» и пустая жестяная банка, в руках трость. У Алисы рыжие волосы, на левой щеке черная мушка в форме цветочка, на голове шляпа с перьями, одета в накидку, отороченную рыжим мехом. На плече висит сумка, в руках костыль. Алиса и Базилио натягивают веревку поперек дороги. На улице на веревках висит цветное белье. Буратино пробегает мимо. На балконе дома девочка поливает цветы из кувшина, смотрит на Буратино. Он подносит большой палец к носу, машет остальными пальцами. По ручейку плывет бумажный кораблик. За ним бежит Буратино. Алиса выглядывает из-за угла дома, видит Буратино.

0: Он наклоняется, поднимает кораблик, бежит дальше. Приближается к лисе и коту. Базилио натягивает веревку. Буратино падает. Алиса и Базилио подбегают к нему. Поднимают Буратино, трясут в воздухе, ставят на ноги. Поднимают подмышки с двух сторон, несут. Пробегают через арку между домами. Поднимаются по лестнице.
1: Бедненький Буратино, не ушибся ли ты?
2: Бедный Буратино. Стой!
0: Буратино пытается убежать. Лиса хватает его за накидку.
1: Куда ж ты так спешил, бедненький Буратино?
2: Да, куда ж ты спешил-то, а?
3: Мне надо купить папе Карло куртку.
2: Так.
3: Азбуку. И в школу.
1: Азбуку.
2: Азбуку.
1: Не делай этой глупости, Буратино. Вот я училась.
2: Да.
1: Теперь вот на трех лапах хожу.
2: Из-за этого учения я весь ослеп. Вот ничего не вижу. Подайте бедному коту на пропитание.
1: Видишь?
2: Вот жизнь, а?
3: Что вы говорите?
1: Да, да. Учти, Буратино.
0: Базилио плюет на ладонь, замахивается тростью, но Буратино...
1: Учение!
2: Эй!
1: Свобода, добра,
2: Буратино!
1: Не до...
2: Буратино!
0: Алиса оглядывается, уводит Буратино в сторону, кот машет тростью, теряет равновесие, сидя съезжает вниз по ступеням, у лестницы внизу стоит Джузеппе. Базилио смотрит на Джузеппе, надевает очки, поднимается, бежит вверх по лестнице вместе с Алисой и Буратино.
3: Эй, Джузеппе!
4: Джузеппе! Привет!
2: Скажи привет.
4: Вот ты где! Ну, попадет тебе от Карла. На твоем месте я бы домой не сунул и носа.
2: Скажи ему, пусть он свой нос.
3: А я бы на твоем месте не давал свой сизый нос! Чужие дела!
4: А вот за это я скажу, Карло, с кем ты шатаешься по подворотням.
5: А с кем это? С кем?
2: Это как понимать?
3: Я беда!
0: Джузеппе уходит.
1: Не волнуйся так, миленький Буратино.
2: Не волнуйся.
1: Забудь про него.
2: Забудь, милый.
0: Вверху стена завершается открытой каменной площадкой.
1: Ну-ка.
0: Кот и лиса берут Буратино под мышки, переносят к ступенькам, ведущим вверх, садятся.
1: Давай лучше присядем на дорожку.
2: Да.
1: А то нам с Базилио предстоит длинный путь. Мы с ним идем...
2: Это...
1: В страну дураков.
2: Да, туда.
3: Куда? В страну дураков?
2: Ты что смеешься над калекой?
0: Алиса толкает Базилио.
2: Обижаешь?
1: Да не смейся ты, миленький Буратино. Мы очень бедные. Мы идем туда, чтобы разбогатеть. Там есть такое поле. Волшебное поле чудес. В лунную полночь надо выкопать ямку. Положить туда золотой, засыпать землей, посолить хорошенько, полить из лужи и сказать волшебные слова. Тс, говорю только тебе. Кракс, фэкс, пэкс.
6: Идти спокойно спать, а рано утром вырастает дерево. Все покрытое золотыми монетами. Понимаешь?
2: Да.
3: Врете!
4: Пойдем отсюда, Базилио!
2: Пойдем отсюда!
1: Нам не верят и не
2: нам
1: надо!
2: Нам не верят и не надо! Нам не верят, это надо же!
3: Да постойте вы! Идем, идем! Подумать не дадут человеку!
1: Думай.
2: Вот это верно, подумай.
1: Думай,
2: это главное.
1: Мальчик, думай.
2: Думай. Думай.
3: А можно купить театр?
1: Театр!
2: Театр!
1: Да ты знаешь, сколько всего можно купить? Тысячи миллион до неба!
2: Да.
3: Интересно, если купить театр, останется еще на куртку?
1: На 100 курток. Идем с нами.
3: Нет, пожалуй, я сначала пойду домой. Мне надо отгадать тайну.
1: Тем хуже для тебя.
2: Тем хуже для тебя.
1: На веревке-то не тянем.
2: Мы на веревке-то тебя не тянем.
3: Ну ладно уж, я только предупрежу папу Карла и попрощаюсь с ним.
1: Да ты с ума сошел, мы опаздываем, у нас нет ни минуты.
2: У нас нет ни минуты, мы опаздываем, ну.
1: Ты сам себе враг.
2: Ты сам себе враг.
7: Послушай, Базилио, что мы с ним разговариваем?
8: Что мы с ним разговариваем?
7: У него же нет ни Сольда.
8: У него нет ни Сольда.
7: Ой, пошли отсюда.
8: Пошли отсюда.
3: Нет ни Сольда? А это вы видели?
0: Буратино протягивает открытую ладонь с горстью монет. Базилио втягивает воздух носом, поводит усами. Алиса поднимает глаза.
9: Какое небо голубое.
2: Сколько?
3: 5
2: Золотых.
3: Золотых.
2: Хочешь, фокус покажу?
3: Джузеппе! Побежали! Побежали!
0: Базилио и Алиса подхватывают Буратино под мышки, убегают. Джузеппе стоит у арки, вбегает Карло, грозит кулаком Джузеппе.
4: Клянусь, Карло, вот здесь они стояли и шептались. Эти разбойники и твой мальчишка из Палермо.
10: Джузеппе, чего только тебе не померещь. Говорил тебе, начни новую жизнь.
0: Карло и Джузеппе оглядываются по сторонам.
10: Ну что теперь делать? Где его искать?
0: В проходе арки видны ступени, ведут вверх. Карло поворачивается, поднимается по лестнице. Джузеппе грозит кулаком, идет за Карло. Крупным планом деревянный указатель, надпись «Харчевня трех пискарей».
2: Стой-ка! Стой-ка! Харчевня!
10: Зайдем! А?
3: Ну, у нас же нет ни минуты.
7: Ой, мы опаздываем.
2: Ну, хоть глазком взглянуть, что готовится, хоть бы нюхнуть, что варится, хоть бы облизнуться.
7: Дойдем, а то ведь не дойдет. Развалится.
3: Ну, пошли.
2: Пойдем, Мил.
7: Ух, нелегок путь, да. В страну дураков.
2: Да, да.
7: Все лапы сотрешь, пока дойдешь.
2: Все лапы сотрешь, дураков в страну дойдешь.
0: Внутри харчевни выходит хозяин. На голове полосатый колпак, рубаха и передник. Кланяется, руки на боках. Рядом появляются 3 мальчика-поваренка в такой же одежде. Заходят Алиса, Базилио, Буратино. Алиса хромает, Базилио тростью ощупывает дорогу. Хозяин дает подзатыльник поваренку, все кланяются.
6: Не мешало бы подкрепиться. Хоть корочкой хлеба.
2: Коркой хлеба угости.
3: Хозяин, 3 корки хлеба!
2: 3 корки хлеба?
6: Веселенький Буратино!
2: 3 корки хлеба!
6: Остроумненький Буратино! Богатенький Буратино! Он с вами шутит, хозяин!
2: Он шутит? Это шутка! Ясно.
0: Хозяин накрывает длинный стол скатертью. Базилио и Алиса несут Буратино под мышки и сажают его за стол.
2: Три корочки.
0: Сажают его за стол.
2: Три корочки хлеба.
7: И к ним, пожалуйста, барашка вот этого чудного, зажаренного. Вот этих голубей прекрасных, хрустящих. Цыпляточек, перепелочек несколько. И, пожалуйста, мне печеночки.
2: Сейчас убью, сейчас! Мне. Вот все. Вот это вот еще. Карасей, 6 жирных и рыбешки мелкой. Сырой на закуску. И молока.
0: Алиса бьет костылем Базилио по голове.
2: Ладно!
3: И 3 корочки хлеба.
11: 3 корочки хлеба!
0: 3 поваренка выносят блюда на подносах. Кружатся, ставят подносы на стол. Буратино, Алиса, Базилио протягивают подносы к себе. У Буратино на подносе 3 корочки хлеба, у Базилио рыба, у Алисы курица. Крупным планом Базилио тянет руку к рыбе, второй рукой бьет себе по руке. Хозяин выносит на подносе и ставит на стол барашка. Базилио тянет к нему руку, Алиса тыкает в нее вилкой. Алиса завязывает белую салфетку на шею себе. Базилио.
12: Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны.
0: Завязывает салфеткой рот Буратино.
6: Какое небо голубое! Мы не смороки разбоя, на хвостуна не нужен нож.
0: Крупным планом руки Базилио ест рыбу. На тарелке голые кости с головой. Хозяин наблюдает.
6: Откуда же вы жадины вокруг. Удачи мы не выпустим из рук.
0: Алиса и Базилио отодвигают от себя пустые подносы. Буратино сидит с завязанным ртом.
2: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нож. Ему покажешь медный рост. И делай с ним что хочешь.
7: Ты сын?
2: Сын.
7: Какой аппетит?
2: Все хорошо ест, он хорошо работает.
7: Какой помощник для бабыка?
0: Алиса вытирает рот Буратино салфеткой, встает, танцует. Опирается на перила лестницы. Взмахивает руками, ногами, кружится. Хозяин, поварята пританцовывают. Буратино сидит на скамье, наклоняет голову влево-вправо. На заднем плане стена харчевни, вся увешана сковородками. Базилио пьет молоко из большой бутылки. Оно течет по щетине, затекает за воротник.
12: Акула есть на свете, дураки. Обманом жить нам стало быть с руки.
6: Какое...
0: Алиса манит рукой под нос с барашком.
6: Надо урока не нужен.
0: Он подъезжает к ней, падает в мешок Базилио.
6: Ему прикормано врешь.
2: И делай с ним, что хочешь.
0: Алиса и Базилио уходят. У Базилио на спине большой мешок с барашком.
2: Ты куда?
0: Буратино идет к выходу.
2: Марш!
0: Хозяин харчевни прогоняет поварят, обходит вокруг стола, подходит к Буратино.
2: Итак, сеньор Буратино, произведем расчет.
3: Произведем.
2: А считать ты умеешь?
3: Умею, до пяти.
2: А сколько будет дважды два, знаешь?
3: Не.
2: Ты что, никогда не учился в школе?
3: Не.
2: Молодчина, как ты меня обрадовал.
0: Гладит Буратино по голове.
2: Тогда мы быстро подсчитаем. Три корочки хлеба.
0: Ночь. На мосту Алиса и Базилио.
2: Три корочки хлеба.
6: Базилио. Самый глупый кот на свете.
2: Самый глупый кот. А почему?
6: Я тебя сейчас скину с этого моста.
2: Алиса, за что?
6: Зачем ты меня затащил в эту харчевню?
2: Так ведь...
6: Ведь золотые-то остались у

0: плакали наши денежки. Три сольдо плюс три сольдо будет 10 сольдо. Так?
1: Так.
0: Ну, а 10 сольдо плюс 5 сольдо 100 сольдо. Так?
1: Так.
0: А раз так, сеньор Буратино, с вас причитается 5 золотых.
1: С меня? За что?
0: За ужин платить кто будет?
2: Хозяин харчевни приставляет вертел.
0: Плати, негодяй!
2: К спине Буратино.
0: Или я проткну тебя, как жука!
2: Буратино бросает монету, она катится по столу. Хозяин идет за ней, монета катится к Буратино. Он хватает ее, убегает. Мост. Базилио сидит на перилах моста, Алиса стоит рядом.
3: Базилио, ты второй раз самый глупый кот на свете.
0: Почему это?
3: Дорога-то одна.
0: Одна.
3: Ну и куда же он от нас денется?
0: Никуда ему от нас не денется.
3: Что ты без меня делал, старый плут?
0: Тихо.
2: Буратино кричит. Алиса и Базилио убегают. Каморка Карла. Сверчок играет на скрипке.

0: А я тебе говорю, Карло, оставь ты эту затею. Не найдем мы его.
1: Карло сидит, в руках мешок.
0: А вдруг еще окажется, что земля круглая? Вот и будем всю жизнь ходить вокруг нее.
2: Да ты тут при чем, Джузеп?
0: Это что же? Я брошу тебя одного? А кто тебе подсунул это полено? Будь оно неладно.
1: Джузеппе проходит у Карла за спиной с хлебом в руке.
2: Где же тебе искать?
1: Кладет хлеб в мешок.
2: Эх ты, дурачок ты деревянный.
1: Джузеппе и Карло поворачивают головы к сверчку.
3: Ты сам ответил на свой вопрос, Карло. Ищи его в стране дураков.
2: Где?
3: Все дурачки рано или поздно попадают. Туда.
0: Да-да-да-да-да! Как пить дать? Он там и есть.
1: На фоне шарманки белыми буквами надпись. В фильме принимают участие артисты балета Государственного театра музыкальной комедии БССР. Сценарий Инны Веткиной. Постановка Леонида Нечаева. Главный оператор Юрий Елхов. Главный художник Леонид Ершов. Музыка Алексея Рыбникова. Стихи Булата Акуджавы, Юрия Энтина.

0: Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР под управлением Гараняна. Конец первой серии. Затемнение экрана. На голубом фоне белыми буквами текст. По заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию.
1: Что доброй сказки входит в дом.
0: Беларусьфильм, 1975 год.
1: Что светло каждому знаком.
0: Творческое объединение «Телефильм».

0: Приключения Буратино. Белыми буквами Дима Иосифов.
1: На голове его папа.
0: Таня Проценко, Роман Сталкарц.
1: Ну, а толпачин будет прав.
0: Томас Аугустинос, Гриша Светлорусов, Николай Гринько, Юрий Катин-Ярцев.
1: Злодей ему покажет нос, рассмеши друзей до слез, он очень...

0: Приключения Буратино. Белыми буквами Рина Зеленая, Владимир Этуш.
1: Он окружен людской мовой.
0: Ролан Быков, Елена Санаева.
1: Он не игрушка, он живой.
0: Владимир Басов, Баадур Цуладзе.
1: В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?

0: мотивам сказки Алексея Толстого, вторая серия. Ночное небо, месяц, крупным планом Буратино обнимает себя за плечи, смотрит по сторонам, крупным планом стволы деревьев напоминают сморщенные лица старика, змеи, совы. В черном небе месяц. Буратино оборачивается, к нему приближается фигура человека. Человек размахивает предметом, зажатым в руке. Приседает, с плеч спрыгивает второй человек. Одеты в длинные мешки-балахоны с прорезями для глаз и носа. Бегут за Буратино. Впереди виден черный лес. На земле камни-валуны. Буратино выбегает из леса к мосту над прудом. Лягушки водят головой из стороны в сторону, наблюдают. В центре Буратино. Слева и справа на расстоянии стоят разбойники. Один пониже ростом, размахивает ножом. У второго пистолет с дулом, как воронка. Выстрел. Буратино приседает. Выстрел. Второй разбойник размахивается, бросает нож. Попадает в поясницу первого разбойника. Из разреза в мешке идет белый дым. Разбойник с пистолетом забегает за холм. Лягушки наблюдают, смеются. Разбойник вынимает нож, съезжает на спине по холму вниз, подбегает к другому разбойнику. Буратино приседает в камышах. Разбойники бегут к мосту с противоположных сторон. На середине моста сталкиваются. Разбойник стреляет в воздух. Разбойники ломают перила моста, падают в воду. Лягушки показывают пальцами на разбойников, смеются. Дно пруда.
1: Опять что-то бросают.
0: В кресле сидит Тортила.
1: Коряга какая-то.
0: Рядом падает нож, пистолет разбойников.
1: А это что? Мясорубка?
0: Тортила поднимает нож.
1: Что ли?
0: И пистолет.
1: Чего только не увидишь в нашем пруду.
0: Пруд. Разбойники плывут к берегу. Буратино выбегает из камышей. Дно пруда. Лягушки скачут к Тортиле.
1: Наконец-то явились, голубушки. Что это за гадость? Я вас спрашиваю. Засоряют водоем. А наш пруд просто превращен в какую-то мусорную яму. А вы все хихикаете, да хихикаете. Что там такое случилось?
0: Тортила внимательно слушает, мотает головой. Поле, рассвет, бежит Буратино.
2: Ну что, поймали? Я вам покажу, как за мной гоняться.
0: На поле лежат камни-валуны, растет несколько голых деревьев, навстречу Буратино бегут разбойники. Буратино засовывает монеты в рот, ложится на спину.
3: Где же он? Нашел!
4: Где же он, грубие?
3: Был же здесь!
4: Здесь же был!
2: Мака!
0: Разбойники склоняются над ним.
4: Эй, он умер!
3: Притворяется! Артист!
4: Ты артист!
3: Отдавайте наши деньги!
0: Трясут Буратино.
3: Деньги ли вам отцу? Не такой же дурачок!
4: Эх, ты артист, ну-ка! Скажи, а?
0: Трясут Буратино за ноги.
4: Дай-ка нож.
3: Давай пистолет.
4: Дай нож.
3: Пистолет.
4: Дай нож, тебе говорю.
3: Пустила.
4: Потеряла. Раздела.
3: Светает уже, давай левку.
4: Сейчас.
3: Вон, сук.
4: Так.
0: Один из разбойников забрасывает веревку на голый сук дерева. Буратино смотрит. Разбойники заматывают веревку вокруг щиколоток Буратино.
4: Три.
5: Повиси, миленький дружочек. Повиси, голубчик.
0: Разбойники подвешивают Буратино вниз головой.
5: Повиси, повиси, пока денежки сами изо рта не вывалятся.
4: Пока не вывалится деревяшка неотесанная.
5: Постой-ка. А не распилить ли нам его?
4: Распилить!
5: Пошли за пилой!
4: Пошли за пилой!
0: Разбойники уходят. В глазах Буратино перевернутая картинка. Разбойники вверх ногами показывают кулаки, уходят. Оглядываются. Идут дальше. Крупным планом Мальвина, девочка с большими голубыми глазами, голубыми волосами, на ней белое платье до колен с пышной юбкой, на голове голубой бант.
2: Артемон! Артемон! Сними скорее этого бедняжку с дерева!
0: Указывает пальцем на Буратино. Пудель Артемон бежит к Буратино. Лужайка. На траве крупные головки ромашек. Буратино лежит на камне в луне, открывает, закрывает глаза.
2: Ах, почему он молчит? Ну почему он молчит?
0: Кукла-лягушка. На лапе белая повязка с красным крестом.
6: Пациент, скорее, жив. Чем?
0: Рядом куклы, сова и сверчок.
7: Пациент, скорее, мертв, чем жив.
0: На них белые халаты.
8: Одно из двух. Или пациент жив, или он умер.
7: Если он жив, он останется жить. Или не останется.
6: А если он мертв, его можно оживить? Или нельзя оживить?
0: Буратино лежит, смотрит на сову, сверчка, лягушку.
2: Чем же его теперь лечить?
9: Касторкой его надо лечить.
0: Буратино выплевывает монеты. Из-за камня выскакивает Артемон с куклами на лапах.
2: И с чего придумали? Касторкой! Да я умру, я пить не буду!
0: Буратино собирает с земли монеты.
2: А? Какой ужас! Какой ужас! Артемон!
9: Сию минуту.
2: Снимите ваш лохмотья и переоденьтесь. Еще чего.
9: Прошу вас.
0: Артемон подносит халат.
2: Ну ладно. Только вы отвернитесь. Вы скажите, пожалуйста.
9: Когда папа Карло, а когда никто.
2: А теперь я займусь вашим воспитанием.
9: Вот еще.
0: Поле.
5: Эй, деревяшка!
4: Смотри-ка, что у нас есть!
0: Разбойники несут пилу, бросают ее.
5: Вяжу!
0: Крупным планом дерево с веревкой.

0: тоже.
1: Кладет его руки одну на другую. Артемон подносит лист бумаги и чернильницу с пером.
0: Так.
1: Мальвина кладет их на стол. Мальвина ходит взад-вперед.
0: У вас в кармане два яблока.
1: Буратино хлопает себя по карманам.
0: Врете. Ни одного. Нет-то, у вас взял одно яблоко. Сколько у вас осталось?
2: Два.
0: Подумайте сначала. Почему два?
2: Но я же ведь не отдам некоторую яблоко, хоть отдерись.
0: Так, математика из вас не выйдет. Попробуем диктант.
1: Мальвина подает перо, Буратино рассматривает перо.
0: Пишите. А роза упала на лапу Азора. А потом прочтите эту волшебную фразу наоборот.
1: Буратино берет чернильницу, засовывает туда нос, с носа на лист падают кляксы.
0: Написали? Какой ужас! Что вы делаете?
1: Артемон одет в черный костюм, на шее красный бант, на голове черный парик с волнистыми длинными волосами. Идут к чулану.
2: Прошу.
1: Артемон открывает дверь в чулан. Буратино заглядывает внутрь, крупным планом паутина с пауком. Буратино оглядывается на Мальвину.
0: У меня нет выхода.
2: Нет выхода.
1: Заходит в чулан. Небольшое окошко, в углу под паутиной кувшины, миски. Дверь закрывается.
2: Тоже мне нашлась воспитательница. У самой голова фарфоровая. Туловище ватой набито. А еще туда же воспитывать.
1: Буратино усаживается на стог сена. Артемон открывает дверь, забрасывает Буратино его одежду.
2: А этот дурачок Пьеро еще влюбился в нее. Нашел, в кого влюбляться.
1: Артемон закрывает чулан на щеколду. Уходят с Мальвиной.
2: Вот знал бы он, где сейчас я.
1: Ночь, улица города, дождь. Театр, комната Карабаса. В проеме между красными шторами фигура Пьеро. Сходит по комнате, играет на тубе. На голове клетчатая повязка, белый халат с красной полосой по низу. Садится.
3: Это просто праздник какой-то.
1: Стук в окно.
4: Кого это принесло в такую собачью погоду?
5: Это я, Дуриман!
4: Ну что?
5: Продавец лечебных пиявок. Впустите меня, сеньор!
1: Дуримар прислоняется лицом к окну.
5: Если у вас болит живот, я могу вам представить дюжину отборных пиявок. Дайте мне всушиться у огня.
4: Ни к черту, и к дьяволу, и никаких пиявок.
6: Я думаю...
5: Сеньор! Пустите меня, сеньор! Я открою вам маленькую тайну. Тайну.
1: Пьеро прислушивается.
4: Есть только одна тайна, которую я хотел бы узнать. А на все остальные я чихал.
5: Но не на эту! Ее мне открыла черепаха Тортила!
1: Карабас замирает, ладонь Дуримара на окне.
5: Тортила! Тортила! Тортила! Тортила! Тортила! Я иду! Тортила!
1: Карабас в спешке снимает тубу, впускает Дуримара.
5: Тортила, тортила! Сеньор! Тысяча благодарностей!
4: А не стоит!
5: Мясо!
1: Дуримар подбегает к очагу с мясом.
4: Мясо!
5: Мясо!
4: Любезный, драгоценный, обаятельный, симпатичный Дуримар, Дуримарчик, Дуримуля. Ну, говори. Говори, скорее, говори!
5: Я принимаю.
4: Ну, говори же!

0: Дуремарчик, ну что тебе сказала Тортила? Ну что, что? Что она тебе сказала?
1: У меня, сказала черепаха, есть ключик. Он золотой.
2: Дуремар ест мясо на вертеле. Карабас стоит за спиной Дуремара, подносит бороду ко рту, глаза широко открыты.
0: Ну что? Ну что, что? Ну что? Что, что она тебе сказала?
1: Я знаю одного человека, сказала черепаха, который сделает все на свете, чтобы получить этот ключик.
3: Этот человек... Я.
2: Пьеро подглядывает.
3: Я! Я! Я! Я этот человек! Ключ!
2: Карабас протягивает ладонь.
1: К сожалению...
4: Давай ключик.
1: К сожалению, мы разругались с черепахой. И она поклялась, что этот подлый, гадкий, низкий человек не получит, как вы изволили выразиться, синьор, ключа.
2: Дуремар снимает колпак, закидывает ноги, греет над очагом.

0: Я гадкий?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гадкий.
1: Я сеньор.
0: Их, я готов на гадкий.
1: А я сеньор.
0: Ох, я готов на гадкий.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать своей великой радости, но лишь бы все захапать своей великой радости, своей великой радости, к своей великой радости.
2: Дуримар бьет в барабан.
0: Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
2: Карабас и Дуримар танцуют.
1: Вашу прекрасную бороду.
0: Я открою этим ключиком одну дверцу в одной каморке, где живет один...
2: Карабас замечает Пьеро.
3: Он подслушивает, негодяй. Держи его!
2: Чулане.
4: Вот так дела. Ребенок, может быть, еще азбуку не освоил, а ему уже под нос чернильницу суют. Воспитатель.
2: Буратино бросает на землю халат.
5: Буратино, мой друг, вы раскаиваетесь?
2: В окне чулана Мальвина.
4: Очень мне надо раскаиваться, ждите.
5: В таком случае вам придется здесь просидеть до утра.
2: Уходит.
4: Слыхаете? Я еще должен раскаиваться. Вот так.
2: В окне появляется Артемон. Крупным планом паутина. На ней сидят большие пауки.
6: Детям группы мне послушны.
2: Поют.
6: Место лишь в чулане душ.
2: У пауков пушистые лапки.
6: По заслугам получаю. Те, кто ссорятся, кричат.
2: Цветные брюшки.
5: Надоело. Получаю.
2: Паутина раскачивается.
5: Надоело. Получаю,
1: получаю. Получаю.
5: Получайте лучше ваше.
2: К Буратино на паутине спускается паук. Буратино пытается схватить его руками. Паук поднимается вверх.
6: Ой, глупые, как пробки дети.
2: Буратино ходит по чулану.
6: Их затягивают в сеть.
2: Осматривает пауков.
6: Там и жизнь они кончают. И не вырваться назад.
5: Надоело.
1: Получаем!
4: Получайте лучше ваших, получат!
6: Благодарны, благодарны!
2: Снова спускается паук. Буратино ударяет паука кулаком.
4: Не нравится? Правда, глаза колет. Подхалимство у вас тут одно.
2: В окне чулана появляется летучая мышь.
7: Сидишь?
4: Сижу.
7: Ну, сиди, сиди. Много высидишь.
4: А что делать-то?
7: Лишь! В крысиный ход.
2: Улетает. Буратино оглядывается, отбрасывает корзины от угла стены. Ночь. Базилио и Алиса смотрят вдаль.
8: Эх, все пропало. Она его не переведет. Плакали наши денежки.
9: Ты самый глупый кот на свете, Базилио.
8: Ему оттуда не выбраться, чулан-то на замке.
9: Там мышь свой человек.
2: Лиса бьет костылем кота по голове.
8: Я тебя сейчас разорву на клочки, на кусочки, на тряпочки.
2: Дерутся.
4: А большое оно, поле чудес.
10: Это знают твои друзья, твои друзья.
4: А почему ты такая скрытная? Всюду летаешь, а ничего не знаешь.
10: Ну что?
4: Даже подозрительно немножко.
10: Вот мы и пришли.
2: Буратино бежит за летучей мышью, спотыкается, падает.
4: Ой-ой-ой.
11: Буратино!
8: Буратино!
4: Привет!
11: Ты должна взвалиться с луны.
8: Какое счастье! Кто к нам пришел?
4: Кто это с вами?
11: Буратино. Мы столько пережили, чтобы спасти тебя.
8: Я весь изнервничался.
11: Базилио чуть не умер.
4: А я столько пережил из-за этой девчонки.
11: Буратино, а ты свои денежки потерял?
8: Да.
4: Нет, с тобой.
11: Буратино!
12: Буратиночка!
11: Мой мальчик!
12: Мой мальчик! Мой мальчик! Буратино!
11: Буратино!
12: Буратино, ты умница! Буратино, ты человек!
11: Иди ко мне на ручки!
2: Алиса и Базилио снимают Буратино с камня валуна.
12: Умница!
11: Сегодня же самая последняя ночь, когда можно сеять деньги!
12: Не успеем! Опоздаем! Не посеем, не пожнем! Что творится? Я не знаю! Ты сам себе враг! Зачем мне это горе? Зачем?
11: Опоздаем! Опоздаем!
12: Опоздали!
11: А может быть, все-таки успеем, а?
4: Успеем!
12: Он прав!
11: Успеем! Успеем!
12: Ты умница! Хочешь фокус покажу? Так это тайна!
11: Это тайна, мальчик!
12: Грекс!
2: Базилио завязывает Буратино глаза белой повязкой. Вертит его за плечи. Кот и лиса отбегают. Буратино идет с вытянутыми вперед руками, натыкается на большой камень. С обратной стороны камня Алиса и Базилио поют.
11: Не прячьте ваши денежки
6: по банкам и углам.
11: Несите ваши денежки.
6: Иначе быть беде.
11: Не в полночь ваши денежки.
6: Заройте в землю там.
11: И в полночь ваши денежки.
6: Заройте в землю где?
11: Заройте в землю где?
6: Не горы, не враги!
2: Кот и лиса танцуют, идут вперед. Буратино идет за ними в повязке с вытянутыми руками.

0: хорошенечко.
1: Советуем мы вам.
0: И вырастут виды
1: листья. Деревья в темноте.
0: Но вместо листьев денежки.
1: Засеребрятся там.
0: Но вместо листьев денежки.
1: Зазолотятся где?
0: Зазолотятся где?
1: Ни горы, ни враги, и ни лес. Ни океан без дна и берегу.
2: Буратино верхом на осле. Осел привязан к карусели, ходит по кругу.
1: Поле, поле, поле чудес.
0: Поле чудес.
1: В стране дураков.
2: Базилио снимает Буратино с ослика, вертит его за плечи, убирает с глаз Буратино повязку. Водоем. Справа стоят два каменных столба, между ними висит огромный колокол. К столбу, прислонившись спиной, сидит мужчина в шляпе, голова опущена на грудь.
3: Только тихо.
1: Тихо. Пошли.
2: Базилио, Алиса и Буратино идут по траве вдоль водоема. Буратино дергает за веревку колокола.
4: Вот оно,
2: ночь.
4: Поле чудес.
3: Вот.
2: Пустырь. Кругом мусор.
5: Никогда бы не подумал, что поле чудес так похоже на помойку.
3: Слава.
4: Вот, вот здесь, здесь. Рой ямку.
3: Води, деньги.
4: Клади, посыпь землей, посоли хорошенько.
3: Полей водичкой.
4: И иди спокойно спать.
3: Да, иди, иди,
4: да.
3: Иди, иди спать. Вот посыпь и иди.
5: А вы все-таки отойдите подальше, а?
4: Боже мой, да мне и смотреть неинтересно, куда ты положишь свои деньги.
3: Да вам не интересно смотреть, куда ты свои деньги. Куда ты свои деньги кладешь? Неинтересно, кому это интересно смотреть, куда человек деньги кладет? Неинтересно. И все, вот тут, да, а мне интересно.
4: Главное, не забудь сказать, Крэкс, Бэкс, Бэкс.
3: Да, это главное. Не забудь сказать, Крэкс, Бэкс, потому что это главное. Ты говори главное, Крэкс, Пэкс, Фэкс. Потому что это главное. А то забудешь сказать Крэкс, Пэкс, Фэкс. А это главное.
4: Ну что, Базилио?
5: Три.
3: Четыре. Пять. Пять монет.
2: Базилио и Алиса подглядывают из-за груды камней. Буратино прячет монеты в землю, закапывает, оглядывается по сторонам. Буратино садится на камень рядом с зарытыми монетами, руками подпирает голову.
4: Ну что? Спи.
3: Как же, дожидайся. Как? Мы тут спать.
4: Дети же должны ночью спать.
3: Должны. А у него, видать, бессонница.
2: Алиса бьет кота костылем по голове.
4: Возили, не такой уж он дурачок.
3: Да уж не такой. Дурачок.
4: Может, я знаю, что мне делать.
3: Да уж.
4: Ты сторожи детей в спину.
3: А как же я, Алиса?
2: Алиса уходит.
3: Буратино! Ты здесь?
5: Здесь.
3: Умница. И я здесь. Буратино! Ночью дети должны спать.
5: Сразу побегу покупать своему папе Карло театр. Большой и красивый. Пожалуй, самый большой театр я ему покупать не буду. А то он умрет от радости. Куплю средний театр.
2: Встает солнце. На фоне неба темный профиль Буратино. Он сидит на камне, колышется трава. По небу летит птица. Лес. Карабас и Дуримар едут на велосипеде-тандеме среди деревьев.
6: Догнать, Герон!
7: Догнать, Герон!
6: Догнать!
7: Догнать!
2: Петляют.
6: Вперед! Сеньор! Сеньор!
7: Подожди, Дуримар! Дуримарчик, по-моему, мы сбились с пути.
6: Вперед, сеньор, все нормально! Я отвечаю! Вперед!
2: Врезаются в дерево, падают. Город. Будка полицейского. Он спит. Подходит Алиса, стучит по будке костылем. Полицейский просыпается, у него круглое лицо, лысая голова, на левой щеке наклеен крест-накрест лейкопластырь. Алиса кулаком стучит по его лбу.
4: Господин мужественный полицейский дежурный, Ужасная опасность грозит всем богатеньким нашего города. На пустыре сидит воришка по имени Буратино. Он хочет ограбить весь город!
2: С погнутым колесом от велосипеда в руках подбегает Карабас. На нем клетчатый плед, на голове повязка.
8: Именем Тараборского короля арестуйте вора и негодяя Пьеро. Он украл у меня страшную тайну. Его надо догнать.
4: Нет, Буратино!
8: Нет, Пьеро.
2: Алиса бьет Карабаса костылем. Карабас защищается колесом.
4: Нет, Буратино!
2: Полицейские смотрят на них. Нажимает кнопку, появляются четверо полицейских. Двое бегут с Алисой в левую сторону, двое с Карабасом в правую. Бегут широким шагом. Карло и Джузеппе стоят у белого дома. На плече Карла мешок, перетянутый веревкой. Мимо них пробегают полицейские и Алиса. Джузеппе и Карло провожают их взглядом.
8: Ох, Джузеппе, что-то не нравится мне все это. Как бы чего ни вышло с Буратино.
3: Буратино, несчастный ты, Карло, не такая уж важная птица твой мальчишка, чтобы за ним снарядили целую погоню.
8: И все-таки, сизый нос, вот чувствует мое сердце, что нужно идти в ту сторону.
3: В ту, да. В ту, не разорваться же нам, Карло, на разные куски.
2: Восход солнца, пустырь. Буратино стоит с поднятыми вверх руками.
5: Что я сделал?
2: Слева и справа от него полицейские. Появляется третий полицейский в треуголке.
9: Да негодяй совершил три страшных преступления. Ты бездомный, беспаспортный, безработный. Отвезти его и утопить в пруду.
2: Полицейских во рту свисток. Двое полицейских хватают Буратино за руки и ноги, несут к пруду. Поднимаются на середину моста. Раскачивают Буратино. Бросают его в воду. По воде расходятся круги. Полицейские смотрят на воду, друг на друга, ударяют ладонью о ладонь, расходятся в противоположные стороны моста. Пустырь. Базилио спит, прислонившись к камню валуну. Алиса подходит к нему, щекочет рукой под подбородком. Отступает от кота, крадется к закопанным монетам. Ее обгоняет Базилио, копает руками землю. Алиса бросает костыль, подбегает к нему.
3: Ты что, мое? Что ты? Что ты орешь? Если только посмотреть, это же все наше. Сейчас, давай мне.
10: Вот они, денежки.
3: Давай половину.
10: Подожди, Базилио. Фу. Денежки счет любят.
2: Дует на монеты.
10: Подожди.
3: Сейчас в рожу вцеплюсь.
4: У нас 5 золотых, так? 5 на 2 не делится? Не делится, да? Попробуем разделить на 5. Получается 1. Получай.
2: Протягивает Базилио монету.
3: Ты меня не путай.
10: Базиль, ну когда я тебя путала?
3: Ты меня не путай.
10: Ну когда я тебя путала? У нас 4 золотых.
3: 4.
10: Ну 4 на 5 не делится? Не делится. Вот я себе это не делясь, половину и возьму. Я ж всегда рада служить. Друга.
3: Обманула. Да? Запутала.
2: Базилио хватает Алису руками за горло, садится ей на спину. Алиса скидывает его. Базилио падает на спину, отталкивает Алису ногами. Алиса поднимает Базилио за воротник, бросает в сторону, подбегает к нему, катается, сцепившись по земле. Базилио цепляет загнутой ручкой трости Алису за шею, вводит ее по кругу. Алиса бьет его ногой по ноге, Базилио кубарем катится вниз, сидит на земле, вертит головой по кругу. Базилио несколько раз поднимает Алису, бросает плашмя на землю, довольно потирает руки. Алиса бьет Базилио костылем. Базилио отталкивает Алису ногами. Базилио гонится за Алисой. Догоняет, бьет тростью. Алиса гонится за Базилио. Догоняет, бьет костылем. Дерутся костылем и тростью, как на шпагах. Алиса ударяет рукой Базилио по лицу. Он наносит ответный удар.
3: Все!
2: По падают спиной на землю.
10: Какое небо голубое.
11: Отдай деньги, Алис.
2: Усаживаются.
10: На, подавись своим золотым.
11: Атан.
10: Ты бы без меня пропал, стукан.
11: А ты думаешь, легко притворяться слепым, Алиска?
10: Хватит, давай отряхиваем, идем харчем. Ой, богатенький, умненький Буратино. Где ты?
11: Где ты? Нет.
2: Пруд. Буратино сидит на листе кувшинки с опущенной головой.
5: Куда они подевались, эти лягушки? Сейчас, сейчас, а сами? Не понимает меня никто.
2: Подплывают лягушки. Лягушки уплывают.
5: Сейчас, сейчас.
2: На пруду колышутся огромные распущенные кувшинки. В воде отражаются камыши. Буратино оглядывается. К нему подплывает Тортилла на своем плоту. Сидит в кресле. За ней плывут лягушки. Тортилла отводит от глаз лорнет.
12: А, так это ты, безмозглый дурачок, которого обманули кот и лиса.
5: Кот и лиса? А ты кто такая, чтобы клеветать на моих друзей? Черепаха, что ли?
12: Во-первых, не говори со мной на ты. Я на 300 лет старше тебя. И 300 раз лучше знаю жизнь. Правда, ты этого не понимаешь, потому что ты бросил школу и совсем не умеешь считать.
5: А вот и умею. Просто мне сейчас нечего считать. А когда у меня были деньги, я умел считать до 5. А сейчас у меня денег нет.
12: Значит, ты хочешь быть богатым?
5: Еще чего? Ни почем не хочу.
12: Тогда прости мне мое любопытство, зачем тебе деньги?
5: Чтобы купить театр.
12: Ты думаешь, что можно купить театр?
5: Разве вы не знаете, что за деньги можно все купить? Ну, подумайте хорошенько. Вот вам чего-нибудь хочется? Ну, хочется.
2: Тортилла улыбается, мечтательно смотрит вдаль, в руке лорнет. Крупным планом небо, по нему летают стаи птиц. Крупным планом белая кувшинка на пруду. Лепестки отражаются в воде. На весь экран заросли камышей на берегу. Их отражение в воде. Тортилла поет.

0: звенит сверху. Лягушки крутят по кругу плод тортилы. Она рукой пытается дотянуться до каждой лягушки. Улыбается. Буратино наблюдает, улыбается.
1: Так дерись, никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: А ты знаешь, ты почему-то мне очень понравился.
1: Я обаятельный.
0: Нет, не в этом дело. Ты добрый. Ты любишь папу Карла. И веришь, что создан на радость людям. Я хочу подарить тебе ключик. Я поклялась, что никогда не отдам его людям. Они стали жадные и злые. А злые и жадные никогда не могут быть счастливы. Возьми ключик. Он принесет тебе счастье.
1: А что мне с ним делать?
0: Забыла. Совсем позабыла. Очевидно, это начало склероза. Я помню, что нужно этим ключиком открыть какую-то дверь. А какую? Забыла.
1: Но вы не волнуйтесь, дедушка Тортила. Если есть ключик, то дверь обязательно найдется.
0: Ты совершенно прав, Буратино. Возьми его.
2: В зарослях камышей Дуримар наблюдает за происходящим. Подползает на корточках ближе. Крупным планом Буратино. Поднимает вверх руку. Тортила кивает головой, улыбается. В руке Буратино массивный золотой ключик с резными завитушками. Он сверкает, переливается на солнце. Дуримар видит ключик, отступает в заросли. Буратино с ключом в вытянутой руке поворачивается, улыбается. Лягушки сидят на мосту, держатся за перила, болтают ногами. Лес. Буратино идет, отпрыгивает среди больших камней. Слышит свист, оглядывается. Прячется в пещеру. По лесу бежит Пьеро. За ним гонятся двое полицейских. На них оранжевые костюмы, белые жилеты, сапоги и перчатки. Пьеро падает вниз. Полицейские пробегают мимо. Оглядываются, бегут вглубь леса. Пьеро лежит на спине с закрытыми глазами.
3: Прощай, Мальвина. Прощай навсегда.
1: Что такое?
3: Прощай.
1: Не верю своим ушам.
3: Прощай, Мальвина.
1: Что такое? Не верю своим глазам. Пьеро! А сизый нос еще не верил в чудеса. Пьеро, откуда ты?
3: Прощай.
1: Да хватит тебе! По мне так век бы не видеть этой девчонки!
3: Ох, я еще жив, оказывается.
1: Скорее жив, чем мертв! Откуда ты?
3: Ох, спрячь меня скорее, спрячь!
1: Это Карабас-Барабас преследует меня. Я узнал его тайну.
3: Какую тайну?
1: Тайну золотого ключика.
3: Что?
2: О. Буратино прислонился головой к камню.
1: Золотой ключик?
3: Карабас не успел сказать об этом. Все равно, Буратино, ключик на дне озера. Нам никогда не увидеть счастье.
1: А это ты видел?
2: Буратино достает из-за пазухи ключ, Пьеро улыбается. Буратино прячет ключ под мышку, садится на камень перед Пьеро.
1: Я спрячу тебя в надежном месте, а сам пойду к Карабасу.
3: Ты сам пойдешь к Карабасу?
1: А что делать? Не прибежит же он сам ко мне.
3: А вдруг прибежит?
2: По лесу бежит Карабас. В руке погнутое колесо от велосипеда. Крутит его как руль. За ним двое полицейских. Спотыкается, роняет колесо, оно катится по траве, ударяется о дерево. Поле, много камней, идут Буратино и Пьеро.
3: А что, она мне обрадуется?
1: А я почем знаю?
3: А вдруг она не обрадуется?
1: А я почем знаю? Иди сам увидишь.
3: А ты?
1: А я? Я ни почем здесь не останусь. Ты что, терять время? Между прочим, здесь чем-то пахнет. Ах, кипяченым молоком!
3: Вот, это она!
2: По дорожке идет Мальвина.
1: Так и быть, напьюсь молочка на дорожку.
4: Артемон! Артемон! Смотри, кто к нам пришел!
2: Мальвина роняет кружку с молоком.
0: Прошу вас.
2: Буратино поднимает кружку, нюхает.
1: Так и знал. Вот привел, воспитывает.
2: Пьеро снимает колпак, кланяется.
3: О, простите, недостойного поэта, который позволит себе исполнить песню.
2: Пьеро становится рядом с Мальвиной, играет на мандолине, голова опущена. Поднимает взгляд. поет.
3: Поздний.

0: пожалуй, меня одного.
1: Пьеро опускается на колени перед Мальвиной. Крупным планом задумчивое лицо Мальвины.
0: Браво, браво! Мальчик, немедленно ступать и мыться, и чистить зубы.
2: О, ты здесь надрываешься, а у нее одно в голове. Чистюля!
3: Догнать!
1: Лес, Гримар и Карабас сталкиваются лбами, падают. На заднем плане двое полицейских.
4: Это ты?
3: Сеньор, только не волнуйтесь.
4: Что?
3: Черепаха Тортилла отдала ваш золотой ключик Буратино.
4: Тысячи чертей! Именем Тарабарского короля! Погоню за Буратино! Туда!
3: Вперед!
4: Со мной! Плачу наличными!
3: Туда!
1: Лужайка. Буратино, Мальвина, Пьеро сидят за столиком. На столике чашки, заварник. Артемон подносит вишни в блюдце.
0: Что вы такого увидели у меня на лице, Пьеро? Завтракайте спокойно.
5: Мальвина, я давно уже ничего не ем. Я сочиняю стихи.
1: Буратино фыркает в чашку.
5: Мальвина бежала в чужие края. Мальвина пропала, невеста моя. Я плачу, не знаю, куда мне деваться. Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?
1: Буратино фыркает, Мальвина встает.
2: Все.
1: Появляются лягушки, машут лапами.
2: Не говорять! Карабас-Барабас узнал, что у меня золотой ключик. За нами погоня! Ой, пою! Никакой паники! Я отведу вас в пещеру.
5: А ты, Буратино?
2: Ха, да разве я стану сидеть с вами в пещере, когда сам Карабас идет ко мне в руки?
1: Буратино потирает руки.
3: Хозяин!
1: Харчевня.
4: Подавай скорее, мы гонимся за негодяями!
3: Скорей!
4: Повинуюсь!
1: За столом Карабас, рядом Дуримар.
4: Давай!
1: Вползает Буратино.
3: Подавай все, но съедобное! Живей!
1: Поварята разносят еду. Алиса и Базилио прячутся в углу за корзинами.
6: Куда понес?
7: Потерпи, Базилио.
6: Ну как теперь, когда аппетит разыграл?
3: Несут, сеньор!
4: Несут!
3: Спагетти это вам.
4: Спагетти тебе.
3: Мне. Хорошо. Где моя вилка? Вот.
4: Это что такое?
3: Приятного аппетита, сеньор.
4: Этого негодяя, Буратино.
3: Кушайте, сеньор.
1: Буратино под столом накручивает на перекладину бороду
4: этого
1: Карабаса.
4: Негодяя.
3: Приятного Буратино аппетита, ползет сеньор. Дальше. Клянусь пиявками, спагетти прекрасны.
4: Он у меня попляшет.
1: Прячется за кувшин.
4: Он у меня попляшет. Этого негодяя, Буратино, я разорву на мелкие кукольки.
1: Буратино запрыгивает внутрь глиняного кувшина. Кот и лиса наблюдают, смеются, хлопают в ладони друг друга.
6: Сейчас хватаем.
7: Базилио, у меня есть план.
6: План?
1: Алиса и Базилио прячутся под корзину. Дуримар и Карабас едят. Хозяин подносит кружки, отходит. Дуримар и Карабас пьют.
4: Эй, хозяин! Дрель у тебя вино!
3: Да. Вино, Дрян!
4: Налей-ка из этого кувшина!
1: Указывает на кувшин с Буратино внутри.
3: Этот кувшин пуст. Врет.
4: Врешь? Давай.
3: Да прострел мне в поясницу, сеньор. Этот кувшин пуст.
4: Ну, давай его сюда. Мы будем бросать в него кости.
3: Кости будем бросать.
1: Дуримар и Карабас по очереди бросают кости. Хозяин отбегает.
6: Этого негодяя Буратино я положу на одну ладонь, а другой прихлопну. Мокрое место от него оставить.
3: Нет, сеньор, врага им нужно представить прекрасных дюжину пиявок.
4: Нет, это не больно.
3: Пиявки
4: это не больно.
3: Больно.
4: А, да, хорошо. Но сначала я отниму у него золотой ключик.
3: Правильно.
1: Хозяин и поварята стоят за ширмой, наблюдают. Дуримар и Карабас по очереди бросают кости. Звучит голос из кувшина.
4: Вы?
8: Открой тайну!
4: Открой, сказал!
1: Карабас озирается.
8: Открой тайну, иначе не дойдешь до этого места!
1: Карабас и Дуримар пытаются встать, садятся обратно.
4: Да, тайну? А как?
8: Открой тайну!
1: Дуримар поправляет колпак, кладет руку на сердце.
4: Какую тайну?
8: Тайну Черепахи Тортиллы!
1: Дуримар прячется под стол.
8: Где находится дверь? Где находится дверь?
4: Замолчи! Дверь у
6: каморке за нарисованным очагом!
1: Карабас рукой закрывает рот, бьет по лбу Дуримара, из укрытия выходят кот и лиса.
9: Теперь пора.
10: Дайте бедному слепому коту хоть корочку хлеба.
11: Не то, Базилио.
10: Не то.
11: Сеньор хочет поймать Буратино.
6: Сеньор очень хочет.
10: Хочет.
11: За деньги. Мы вам приведем хоть самого черта.
10: За деньги.
6: Сколько надо?
11: 10 золотых. Всего 10 золотых. И мы отдадим вам Буратино, не сходя с этого места.
12: Хватит и пяти.
6: 10 золотых за простую
12: Конечно,
6: деревяшку.
12: За деревяшку.
6: Я сам поймаю вас за даром.
10: Ловите.
1: Лиса наступает коту на ногу.
11: Как вам будет угодно, сеньор.
6: А где Буратино?
10: А где 10 злотых?
1: Карабас бросает мешочек.
3: Вы слышали, вас спрашивали, где Буратино?
1: Алиса прячет мешочек себе в сумку.
11: А он под самым вашим носом, сеньор.
10: Здесь.
1: Кот указывает на кувшин за спиной.
10: Здесь. В кувшине. Здесь.
1: Кот засовывает руку в кувшин. Карабас бросает кружку, кувшин разбивается. Буратино убегает.
3: Помян, сеньор!
1: Дуримар наклоняется, разматывает бороду.
3: Черт бы побрал эту вашу бороду! Вы свободны, сеньор! Вперед!
6: Держите его!
1: Все, кроме кота и лисы, бегут за Буратино.
6: Держи!
10: Держи его!
6: Свищи его! Свищи его!
1: Лес.
13: Давай быстрее!
14: Да, с вами далеко не убежишь. Насели на одну собаку.
1: Артемон и Буратино на тележке везут Мальвину. Сзади идет Пьеро. Мальвина замечает Карабаса за валуном.
15: Ну, идите. Идите сюда, деточки.
0: Ой, боюсь.
1: Дуримар запрыгивает на камень. Из-за другого камня появляются кот и лиса.
0: Боюсь.
2: Слушай мою команду, приготовиться к бою. Артемон, делай разминку. Пьеро, читай свои самые гадкие стишки. А ты, Мальвина, хохочи громче.
16: Лису, Алису жалко. Плачет по ней палка.
17: Что? Нахал!
16: Кот Базилио нищий!
18: Честь имею!
16: Вор, гнусный котище!
18: Неправда ваша!
16: Дуримар наш дурачок! Безобразнейший сморчок! Карабас ты, барабас! Не боимся очень вас!
10: Так, милые деточки.
3: Ясно.
1: Карабас держит за поводки 4 полицейских. Они стоят на четвереньках.
6: Сядь!
1: Карабас отпускает их. Куклы убегают. Остается тележка с разбросанными подушками.
6: За мной!
1: Дуримар бежит за Карабасом. Кот и лиса прячутся.
10: Там собаки.
6: Осторожно, сеньор, борода! Пускай!
1: Дуримар подбрасывает ногой подушки. Катит тележку. Ударяется лбом в дерево. Падает.
3: Привал.
1: Полицейские стоят на четвереньках, ногами роют землю. Подбегают к Артемону. Он делает сальто. Полицейские падают на землю. Полицейские окружают Артемона. Артемон делает 2 сальто. Убегает. Дуримар лежит, наблюдает из-за дерева. Артемон бежит, за ним полицейские падают, лежат животом на земле в ряд. Полицейские поворачиваются на спину, Артемон пробегает по ним, хлопает в ладоши.
6: Слезай оттуда!
1: Сосна, рядом Карабас.
6: Слезай сейчас же!
1: Буратино сидит на ветке.
6: Слезай оттуда, я тебе говорю! Или дай мне ключик.
0: Ключик?
6: Да.
0: Ох, ключик! Одну секундочку, сеньор Карабас! Он где-то затерялся, такая жалость!
6: Что?
1: Буратино бросает шишку в Карабаса. За ним Пьеро, затем Мальвина бросаются шишками. Шишка попадает в рот Карабаса. Подбегает Дуримар. Вытаскивает шишку. Карабас прогоняет Дуримара.
11: Сеньор Карабас-Барабас. Прикажите.
1: Мы... Кот и лиса показывают пилу.
11: Ой, Синка, ты спиливаешь.
6: Пилите! Плачу за все!
11: Наличными!
6: Наличными!
10: Отлично!
1: Базилио и Алиса подбегают с пилой к сосне.
11: Пилой!
1: Пилят.
0: На помощь!
11: Кричи, кричи!
18: Кричи громче!
1: Буратино сидит на ветке.
0: На
1: по лесу бегут Карло и Джузеппе.
12: Стой! Ты слышишь? Джузеппе! Да, сдается мне Карло, тот кричал. Это Буратино.
9: Я узнал его голос.
12: Как пить дочет? Врать не стану. Так чего же мы стоим? Сизый нос.
9: А я не знаю, чего мы стоим, Карло.
0: На помощь!
1: Подбегают к дереву.
18: Сейчас!
1: Карло бьет зонтом кота, Джузеппе с палкой гонится за лисой.
18: На помощь! На помощь! На помощь!
1: Борода Карабаса зацепилась за ствол.
18: Сзади туда!
0: Карабас, Барабас! Попробуй, догони меня! И ключик тоже!
1: Буратино спрыгивает на землю, в руках ключ.
18: А вот ты попался! Вот теперь-то ты попался! Отдай ключ! Негодный мальчишка!
1: Бегает вокруг дерева, Карабас за ним.
18: Скверный мальчишка, отдай ключи!
1: Борода закручивается все больше. Карабас ударяется лбом о дерево, падает, топает ногами по земле. Подбегают Карло и Джузеппе. Джузеппе и Карло снимают кукол с дерева.
18: Эх ты, кем ты стал из-за своей жадности? А еще доктор кукольных наук связался с жуликами. Кукол обижаешь.
0: Да-да-да.
18: А куклы мои отдай!
0: Не бойчу, мне отдавай!
1: Пьеро спрыгивает с дерева, прячется за спиной Джузеппе, выглядывает.
18: Не валяй дурака! Буратино Карло сам выстругал. А это все наши друзья, понял, да?
1: Карабас бьется головой о дерево.
18: Ну продай! Ну продай мне их за 100 монет!
9: А я друзей не продаю, даже за 1 000 000.
18: Ты хуй, крокодил!
9: Подожди, подожди! Ну подожди же!
18: Ну, Карло, подожди!
1: Спиной к зрителю Карло и Джузеппе уходят, держат кукол за руки. Буратино подпрыгивает. Карабас сидит у ствола сосны, по щекам текут слезы. Видит Алису и Базилио с пилой.
18: Ой! Давай! Давай! Сейчас! Только как это? Да. Давай же!
9: Сейчас! Но все-таки как же?
18: Плачу наличными!
9: Отлично!
0: Отлично!
9: Отлично!
1: Кот и лиса ставят пилу над бородой.
18: Пилить!
1: Карабас держит себя за бороду у горла.
13: Какое небо голубое, а?
18: Пили же!
1: Кот и лиса пилят бороду. Карабас следит за пилой, водит глазами.
18: Не беспокоит! А я тут ни при чем!
1: Дуримар бегает вокруг деревьев.
18: А я тут ни при чем! Совсем я ни при чем! А я тут ни при чем!
1: Каморка Карла. Буратино склонился к холсту с очагом.
0: Папа Карло, ты не сердись! На подворам я ходить не буду!
9: Ишь ты, не буду.
0: А ты лучше, чем передразнивать! Иди и принеси вон тот молоток.
19: А зачем тебе молоток, малыш? А?
0: Зачем, почему, отчего? Может быть, у меня тайна или нет?
9: Держи, Карло.
19: Это сойдет?
0: Сойдет.
1: Улица. Карабас, накрытый пледом, подходит к полицейскому.
18: Задержите вора! Он украл у меня куклы!
20: Кто ты такой?
18: Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра
20: А почему у тебя половина бороды?
18: А я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали, избили!
20: Кто тебя, сироту, обидел?
18: Этот старый шарманщик Карло! Он хочет сжечь мой театр и хочет ограбить весь город именем Тарабарского короля. Задержите вора и негодяя!
1: Карабас дает полицейскому мешочек с монетами. Полицейский подбрасывает мешочек на ладони, свистит, поднимает дубинку вверх. Сверху на каменной стене на четвереньках стоят четверо полицейских. Сбегают по ступенькам вниз к Карабасу.
5: Идите за почтенным сиротой и сделайте все, что он прикажет. Именем Тарабарского короля задержите вора и негодяя!
1: Каморка Карла. Буратино показывает куклам ключ.
0: За мной!
1: Крупным планом сорванный холст с нарисованным очагом. Буратино заходит внутрь, вставляет ключ в замочную скважину, поворачивает несколько раз. Дверь открывается. Буратино оглядывается назад, кивком головы зовет за собой.
21: Заходите.
1: Карло пропускает вперед кукол.
21: Осторожно.
1: Заходят. Улица, бежит Орликин. Перепрыгивает через корзину с помидорами уличной торговки, поднимается по лестнице, вбегает в каморку Карла.
21: Ну давай.
1: Идет за куклами. Улица. К дому Карла бегут Карабас и полицейские. За ними бегут люди. Карло и Джузеппе заходят внутрь за куклами. Карабас и полицейские поднимаются по лестнице Карла.
5: Именем Тарабарского короля!
1: Карло закрывает дверь. Из противоположных углов выдвигаются зубчатые колеса, смыкаются, начинают вращаться. Улица. Карабас смотрит на часы на каменной стене дома. Стрелки быстро вращаются. Толпа людей наблюдает. За кадром смех Буратино. Стрелки на цифре 12. Лестница ломается, полицейские и Карабас падают, двое полицейских повисли на уцелевшей верхней части лестницы, люди разбегаются, смотрят на часы. За дверью каморки Карла Буратино спускается вниз по ступеням, за ним идут куклы, Джузеппе и Карло. Темно. Горят и переливаются разноцветные огни. Карло надевает шляпу, оборачивается, идет дальше. Появляется сверчок.
0: Здравствуйте, мудрый сверчок. Куда же вы тогда запропали?
22: Я ведь предупреждал, что тебя ждут страшные приключения.
0: А без приключений, скажу я вам, ничего не добьешься.
22: Ну что ж, Буратино, может быть, оно и так. Вам, молодым, теперь это лучше знать. Но приключения твои не окончены. Иди вперед. За тобой идут твои друзья.
1: Буратино поворачивает голову, видит ступени, уходящие вверх. Все поднимаются по ним. Сверчок провожает их взглядом.
22: До встречи, Буратино.
1: Машет вслед. Занавес открывается. Все оказываются на сцене. Зрительный зал полон детей. Дети хлопают. Джузеппе и Карло спрыгивают со сцены вниз, помогают спрыгнуть куклам.
23: Я убедился нынче сам.
1: На передний план выходит Джузеппе.
23: Что надо верить чудесам. Понять мне это все помог один веселый паренек. Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут?
1: Джузеппе дирижирует.

0: передний план выходит Карло.
1: Есть у меня теперь сынок.
0: Вокруг него в припрыжку бегает Буратино. Куклы танцуют.
1: Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник великий юный озорник. Такие, как он, повсюду ждут. Скажите, как его зовут?

На передний план выходят Буратино и куклы. Держатся за руки, танцуют. Запевает Орликин.

0: церкви машут рукой на прощание. Открытый занавес, поле, вид со спины, куклы уходят. Зрители аплодируют. Орликин отстал, бегом догоняет кукол. Занавес закрывается. Белыми буквами идут титры. В фильме принимали участие артисты балета Государственного театра музыкальной комедии БССР, сценарий Инны Веткиной, постановка Леонида Нечаева, главный оператор Юрий Елхов, главный художник Леонид Ершов, музыка Алексея Рыбникова, стихи Булата Акуджавы и Юрия Энтина, режиссер Поначевный, оператор Костырев, звукооператор Дроздов, грим Немова. Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР под управлением Гороняна, куклы Ховролевой, редактор Поздняк. Конец фильма.
1: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Время, как оно бежит! Прошел месяц, за ним другой, наступила зима. А зимой, как известно, ребята забывают о том, что случилось летом. Забыла и Таня. Петька, которого она пригласила на день своего рождения, тоже забыл. Он опять потолстел, но был уже не трусишка, как прежде, а толстый, храбрый мальчик, успевший, это было видно по его толстому носу, испытать в жизни немало. Дети говорили о своих делах, взрослые о своих, и все было так, как будто на свете нет и никогда не бывало сказок.

0: может быть, солнечные зайчики выскочили не из бутылки? Может быть, это пронесли по улице зеркало? Или в аптеке голубые шары настежь открыли окна?
1: Аптека «Голубые шары». По сказке Каверина много хороших людей и один завистник. Эта история началась в тот вечер, когда Таня Заботкина сидела на корточках подле двери и слушала, о чем говорят мама и доктор Мячик. У папы было больное сердце. Это она знала и прежде. Но она не знала, что сейчас его может спасти только чудо. Так сказал главный городской врач. А ему нельзя не верить, потому что он главный и городской. И никогда не ошибается. По крайней мере, так утверждали его пациенты.
2: Да, и все-таки на вашем месте я попробовал бы заглянуть в аптеку «Голубые шары».
3: Доктор, неужели?
1: Доктор был старенький, в больших зеленых очках. На его толстом носу была бородавка. Он трогал ее и говорил: «Дурная привычка».
2: Да, дурная привычка.
3: Ах, Петр Степанович.
2: Ну ладно, ладно, ну успокойтесь. На всякий случай я оставлю рецепт. Аптека на 5-й улице Медвежьей горы.
3: Спасибо.
1: И доктор ушел, грустно потрогав перед зеркалом в передней свою бородавку.

0: Танин папа, художник Заботкин, писал портрет жены. И его друзья в один голос утверждали, что этот портрет мог рассказать всю ее жизнь. Каждая морщинка говорила свое. И хотя их было уже довольно много, художнику казалось, что двух-трех все-таки еще не хватает.
1: Ах, сюда бы еще одну маленькую, а? И сюда. А без третьей я уж так и быть обойдусь.
0: И вот теперь, когда она пришла, чтобы пожелать ему спокойной ночи, он заметил, что на ее лице появилась как раз та морщинка, которая была нужна, чтобы закончить портрет.
1: Вот, вот теперь все стало на место.
0: Он не знал, что новая морщинка появилась после разговора с главным врачом. Чтобы закончить портрет жены художника, так называлась картина, нужно было только несколько дней. И оказалось, что именно эти несколько дней прожить совсем нелегко.
1: Я должен закончить портрет.
0: Он работал. А ведь когда работаешь, некогда умирать. Потому что, чтобы умереть, тоже нужно время.
1: Ах, да, эта морщинка чертовски идет тебе. Никогда еще ты не была так красива, а?
2: Ну что ты?

0: папа давно уснул, и мама уснула, а Таня все думала и думала.
1: Что это за аптека? Голубые шары.
0: А когда в доме стало так тихо, что даже слышно было, как вздохнула и почесала за ухом кошка, Таня взяла рецепт и отправилась в аптеку «Голубые шары».

0: Впервые в жизни она шла по улице ночью. На улицах было темно.
1: Скорее темновато.
0: Но нужно пройти весь город. Вот это уже страшно.
1: Скорее страшновато.
0: Тане всегда казалось, что даже самое трудное не так уж трудно, если назвать его трудноватым.
1: Вот. И пятая улица Медвежьей горы.
0: Да, а вот видишь, у одного из подъездов с распахнутой настежь дверью такой вид, как будто он говорит: заходите, пожалуйста, а там посмотрим. И именно над этим подъездом горят в окнах
1: большие голубые шары.
0: Да, а на одном написано: добро пожаловать.
1: А на другом: в нашу аптеку.
0: Ну, а теперь входи.
1: Да.
0: И Таня вошла в аптеку. За прилавком стоял маленький длинноносый седой человек в потертом зеленом пиджаке.
1: Это аптекарь?
0: Нет, лекарь, аптекарь.
1: Извините, могу я заказать у вас это лекарство?
2: Нет, не можете.
1: А почему?
2: Потому. Ну, потому что до 1 июня чудесами распоряжается старший советник по лекарственным травам. Вот если он разрешит, я приготовлю это лекарство. Ну, подожди, я позвоню ему по телефону.
1: Вот так аптека.
0: На полочках бутылки, большие, маленькие, самые маленькие, в которых едва могла бы поместиться слеза.
1: Фарфоровые белочки присели на задние лапки, как интересно.
0: Это тоже бутылки, но для самых редких лекарств. Смотри, на матовом стекле вдоль прилавка вспыхивает и гаснет надпись: таблетки от трусости, таблетки от лени.
1: Антиподлин.
0: Антиподлин. Пока Таня раздумывала, что значит это странное слово, дверь открылась, и толстый мальчик, пугливо оглядываясь, вошел в аптеку.
3: Здравствуйте.
1: Петя!
0: Да, да, да, да, это был Петька. Тот самый, с которым Таня познакомилась в пионерском лагере в прошлом году. Но Петька был не похож на себя, вот в чем дело. Воротник его куртки был поднят, а кепка надвинута до самых ушей.
1: Здравствуй, Петя. Вот хорошо, что мы встретились. Теперь мне будет не так страшно возвращаться домой.
3: А если вам страшно, вы можете купить таблетки от трусости. А мне они вовсе не нужны, потому что я ничего не боюсь. И кроме того, я вовсе не Петя.
0: Нет, нет, нет, конечно, это был Петя. И, конечно, он пришел, чтобы купить таблетки от трусости. Но ему стало стыдно, когда он увидел Таню. И он притворился, что он вовсе не Петя.
1: Ах ты, глупый мальчишка.
3: Кто я? Ш,
0: тише, тише, лекарь-аптекарь идет.
2: Ну вот я должен огорчить тебя, девочка. Советник не разрешил. У него сегодня это, как отвратительное настроение.
1: Тогда, пожалуйста, верните мне мой рецепт. А где он живет, этот советник? Главный городской врач сказал, что моего отца может спасти только чудо.
2: Ради бога, замолчи. У меня больное сердце, мне жаль тебя. А это очень вредно. Надо же, в конце концов, подумать и о себе. Возьми рецепт. Он живет на Казихинской 3.

0: Старший советник был человек высокого роста, худощавый, черноглазый, лет 40. Глаза у него были беспокойные, и левая ноздря время от времени отвратительно раздувалась. Но ведь и у хороших людей, как известно, бывают плохие привычки. Добрый доктор Мячик трогал же каждую минуту бородавку на своем толстом добром носу. Зато старший советник улыбался. Да-да, и можно было бы назвать эту улыбку добродушной. Даже добродушнейший, если бы он не потирал свои длинные белые руки и не втягивал маленькую черную голову в плечи.
1: Боже мой, ваш отец заболел. Какое несчастье!
2: Разве вы его знаете?
1: Ну, еще бы, я прекрасно знаю его. Много лет тому назад мы жили рядом, на одном дворе. Каждый день мы купались и очень любили нырять. Интересно, помнит ли он меня? Едва ли.
2: Наверное, помнит. Между прочим, он теперь еще умеет отлично нырять.
1: Вот как? Ах, мне тоже не здоровится. Кажется, сегодня я опять не усну. Но... Скажите, Таня, доктор Мячик предупредил вас, что лекарства должны принять сперва вы, а потом уже он?
2: Я?
1: Да. Но если вы не хотите, нет, я не буду настаивать, нет.
2: Что вы? Я хочу. А,
1: прекрасно. Давайте рецептик.
2: Вот.
1: Да, а лекарство не нужно заказывать. Вот оно, берите.
0: Таня взяла коробочку, поблагодарила старшего советника и вышла.
2: Какая странная коробка. И сорока на ней нарисована.
0: В коридоре она открыла ее. Там лежали две пилюли. Самые простые, даже хорошенькие. Она положила одну пилюлю в рот, проглотила ее и тотчас же превратилась в сороку.
2: Корабль!

0: как же поступил Петька, когда Таня ушла из аптеки «Голубые шары»? Он поскорее купил таблетки от трусости и побежал за ней. Ему стало стыдно, что девочка попросила проводить ее, а он, мужчина, невежливо отказался. На Казихинской было темно, район незнакомый. Таню он не догнал, потому что останавливался на каждом шагу и хватался за карман, в котором лежали таблетки от трусости.
1: Здесь на месте, в кармане.
0: Дом номер 3 опасно поблескивал под луной. Дрожащей рукой он достал из кармана таблетки и проглотил одну.
1: Так, теперь вторую, на всякий случай.
0: Вот так раз. Все изменилось вокруг него в одно мгновение. Дом номер 3 показался ему самым обыкновенным облупившимся домом. Кошке он сказал «брысь», а от птицы просто отмахнулся и даже погрозил кулаком. Разумеется, он не знал, что птица хотела скрикнуть «помогите мне, я Таня!». Увы, теперь она могла только трещать, как сорока.
2: Король!

0: Все люди сердятся, когда их будет. Рассердился и старший советник. Но чем больше он сердился, тем становился вежливее. Такая уж у него была натура, опасная, как полагали его сослуживцы. Он вышел к Петьке, ласково улыбаясь.
1: Здравствуй, мальчик.
2: Здорово, дядя.
0: Можно было подумать, что старший советник давно хотел, чтобы этот толстый мальчик разбудил его отчаянным стуком в дверь.
1: В чем дело, мой милый?
2: Да тут к тебе пришла девчонка. Передай, что я ее жду.
1: Угу. Иди-ка сюда, мой милый. Сюда, в мой кабинет.
3: О-о-о, сколько книг!
0: Да, в кабинете было много книг. 24 собрания сочинений самых знаменитых писателей, русских и иностранных. Книги стояли на полках в красивых переплетах, и у них был укоризненный вид. Ведь книги сердятся, когда их не читают.
1: Ты любишь читать, мой милый?
3: Конечно, и читать, и рассказывать.
1: Прекрасно.
0: Старшему советнику повезло. Он давно искал человека, который прочел бы все 24 собрания сочинений, а потом рассказал бы ему вкратце их содержание. Он усадил Петьку в удобное кресло, подсунул ему 3 мушкетера.
3: Ух ты! Вот это да!
0: Петька прочел страницу, другую, и забыл обо всем на свете.

0: Сорока – нервная птица и не живет в городах. Но Тане, разумеется, не хотелось улетать из родного города. Ведь она еще не потеряла надежду снова превратиться в девочку с косой, переплетенной голубой ленточкой и красиво уложенной вокруг головы.
1: Коршачок, коршачок, коршачок.
0: Усталая и голодная, Таня залетела на бега. Здесь жили лошади. Они жили в таких прекрасных просторных стойлах, что Таня от всей души пожалела, что старший советник не превратил ее в лошадь. Среди них были гордые кони, недавно выступавшие на состязаниях и поэтому находившиеся между собой в дурных отношениях. Были молодые, полные надежд, с гордо блестевшими глазами. Но Таня залетела в стойло старой доброй лошади, которая таскала вдоль дорожек бочку с водой и получала за это только побои.
2: Ну что, девочка, плохи наши дела.
1: Откуда вы знаете, что я девочка?
2: И ты узнала бы меня, если бы я была без хвоста. Увы, давно ли я жила с папой и мамой на Восьмеркиной 7? Меня звали Ниночкой. А теперь аппетит. Что за нелепое имя? Я очень любила читать, особенно сказки. У меня были синие ленточки в гриве. Я хочу сказать... Косах. Каждое утро я чистила зубы и каждый вечер мыла копыта. Я хочу сказать, ноги в горячей воде. Я уже начинала немного ржать по-английски. Сколько тебе лет?
1: 12.
2: А мне было 15. А для лошади это много. Вот почему я действительно старая лошадь. У меня болят кости, я плохо вижу. А другие лошади только смеются, когда я говорю, что мне нужны очки. Ежеминутно я ломаю руки. Я хочу сказать, ноги. При одной мысли, что никогда больше не увижу своего маленького, уютного стойла на Восьмеркиной 7.
1: Вы опять запутались, лошадь. Вы хотите сказать своей маленькой уютной комнатке, да?
2: Конечно. Ох, этот проклятый великий завистник! Я расскажу тебе.
0: Простите, прошу вас, не надо.
2: Пожалуйста.
0: Мне не хочется, чтобы старая лошадь рассказала вам эту историю. Вы, наверное, заметили, что она все время сбивалась. Один раз она сказала «легалась», а между тем речь шла о том, что мама уговаривала ее принять английскую соль. В другой раз она повторяла «я ржала». И осталось неясным, она громко смеялась или действительно ржала. Словом, лучше я сам расскажу о великом завистнике. Лучше для меня и для вас. Это началось давно, когда на свете еще не было ни Петьки, ни Тани, а были другие мальчики и девочки, хорошие и плохие. Два мальчика жили на одном дворе. У одного была черная гладкая маленькая голова, которую он любил втягивать в плечи, а у другого русая, а на затылке вихор. Однажды они держали пари, кто дольше просидит под водой. Они глубоко вдохнули воздух и одновременно спустились на дно.
3: Раз, два, три,
0: считали они.
3: Четыре, пять, шесть.
0: Сердце билось все медленнее.
3: Семь, восемь, девять.
0: Больше не было сил.
3: Ух.
0: И они вынурнули на поверхность. Первой показалась маленькая, гладкая, черная голова. Черный мальчик проиграл пари. Потом они выросли. И все, что нравилось одному мальчику, не нравилось другому. Мальчик с русой головой любил бродить по горам. В конце концов, он забрался так высоко, что орлы прислали ему золотую медаль. А мальчик с черной головой, спускаясь по лестнице, бледнел от страха. Потом мальчик с русой головой стал художником. И оказалось, что он умеет делать чудеса. По крайней мере, так говорили люди, смотревшие на его картины. Мальчик с черной головой тоже научился делать чудеса. Например, превращать людей в птиц и животных.
3: Да, но кому нужны мои чудеса?
0: Он томился тоской. Ведь завистники всегда томятся, тоскуют. Но чем больше он думал о себе, тем чаще вспоминал тот ясный летний день, когда два мальчика сидели под водой и считали...
3: Раз, два, три.
0: Тот день, когда он проиграл пари, и в его сердце впервые проснулась зависть.
2: Да, зависть. Однажды он увидел, как я ласточкой ныряла в воду, и вот превратил меня в лошадь. Он завидует всем, кто моложе его. На себя я давно махнула рукой, но ты должна надеяться, Таня.
1: Хорошо, кар-кар.
2: И главное, не привыкай к мысли, что ты сорока. Не трещи. Девочки быстро привыкают к тому, что они сороки, тем более, что они вообще, как известно, любят трещать. И самое главное, постарайся все-таки заказать лекарство в аптеке «Голубые шары».
1: Спасибо, старая добрая лошадь. Можно мне называть вас Ниночкой?
2: Нет уж, брат, куда уж. Правда, как девочка, я еще ребенок. Но зато как лошадь, я старый и опытный человек.
1: Рецепт остался у великого завистника.
2: Эх ты! Ты. Впрочем, не беда. Я знаю лекаря-аптекаря, он тебе поможет.
0: Ночь Таня провела в стойле, а утром полетела в аптеку «Голубые шары».

0: Да, лошадь была права. Лекарь-аптекарь с первого взгляда понял, что случилось с Таней.
1: Не смей говорить, что этот негодяй превратил тебя в сороку. Не мучайте меня, у меня больное сердце. Дайте мне спокойно умереть.
0: Но, по-видимому, ему все-таки не хотелось умирать, потому что он взял с полки бутылку, выпил рюмочку, потом другую.
1: Яд. Вот это для меня яд.
0: Это был коньяк, о котором он любил говорить. Это для меня яд.
1: Ужасно, ужасно. И самое печальное, что я ничего не могу для тебя сделать. Ну, решительно ничего.
2: Что же мне
1: не возражать. Во-первых, до пенсии мне осталось только полгода. А во-вторых, ты дочь своего отца. А ведь ему-то именно этот негодяй завидует больше всех на свете. И подумать только, если бы он просидел под водой, ну, хоть на одну секунду дольше, чем твой отец, они бы вынырнули друзьями. Ну, все, что я могу сделать, это посадить тебя на плечо и отправиться к больным. Так, значит, сегодня у меня 4 визита. С Казихинской на колыбельной, с колыбельной на улице столовая ложка, со столовой ложки на Восьмеркиную.
0: Маленький, в потертом зеленом пиджаке, в ермолке, лихо сдвинутой на ухо, лекарь-аптекарь начал свой обход. А сорока Таня сидела у него на плече, стараясь не трещать по сорочке.
1: Один сел в калошу, другому соседка въелась в печенку, у третьего ушла в пятки душа. А попробуй-ка вернуть ее на старое место.
0: Каждый раз, выходя от больного, он говорил сороке:
1: еще не придумал.
0: Это значило, что он еще не придумал, как ей помочь. Наконец, выйдя от одного простодушного парня, который тяжело пострадал, сунув свой нос в чужие дела, он весело закричал:
1: готово, готово, готово.
0: Но прежде чем рассказать Тане, что он придумал, лекарь-аптекарь вернулся домой, снял ермолку, зеленый пиджак, выпил рюмочку коньяку и сказал с наслаждением:
1: это для меня яд. Так, ну теперь, значит, приступим к делу. Великий завистник давным-давно лопнул бы от зависти, если бы не пояс, у которым он время от времени застегивает свой тощий живот. Ну, ты понимаешь меня, Таня?
2: Не очень.
1: Ну, например, вот когда ты сказала, что твой отец до сих пор умеет превосходно нырять, ручаюсь, что великий завистник раздулся бы, как воздушный шар, если бы забыл надеть пояс. Вот нужно стащить с него этот пояс, и баста.
2: Стащить?
1: Ну да, а мы сделаем это. Я тебе ручаюсь, что он лопнет, как мыльный пузырь. А знаешь ли ты, что произойдет, если он лопнет? Ты снова станешь девочкой, Таня. Я приготовлю лекарство по рецепту доктора Мячика, и твой отец будет спасен, потому что его может спасти только чудо. А старая добрая лошадь вернется к своим родителям и снова будет носить голубые ленточки. Не в гриве, нет, а в косичках. Кто там?
3: Извините, прошу простить, это я. Как живете, старина? Вы не спите?
1: Здравствуйте, я сейчас открою. Тебе нужно спрятаться, Таня. Сюда идет старший советник. Заходите, пожалуйста, заходите.
3: Извините, старина, что так поздно, что-то не спится, черт побери. Решил узнать, как ваши делишки. Кстати, прихватить у вас какую-нибудь микстурку.
1: Микстурку,
3: чтобы поскорее уснуть. Нет ли у вас чего-нибудь новенького, дружище?
1: Новенького. Это надо подумать, надо подумать.
3: Ты думаешь, мне уж так хочется, чтобы этот художник умер? Нет, ничуть. Все равно ему уже никогда больше не придется нырять. Что касается его чудес, честно скажу, не могу согласиться. Да. Я видел его картины. Ничего особенного. Холст, рама и краски.
1: Вот готово. Примите. и я ручаюсь, что через полчаса вы прекрасно уснете.
4: Благодарю вас.
0: Возможно, что самое главное произошло именно в эту минуту. Великий завистник встал, подтянул брюки, и оказалось, что он забыл дома свой пояс. Разумеется, он сделал это по возможности незаметно. В присутствии подчиненных неудобно подтягивать брюки. Но у лекаря-аптекаря был острый глаз. И, пробормотав «извините, пожалуйста», он торопливо прошел в маленькую комнатку за аптекой.
1: Таня, Таня, лети к нему. Он забыл дома свой пояс. Ты помнишь адрес?
2: Да.
1: Я постараюсь задержать его. Принеси мне пояс. Забудь о том, что ты девочка, ты сорока-воровка.
2: Коровка.

0: А Петька? Что делал он в это время? Он читал. Некоторые книги он перелистывал. Они были холодные. Точно на каждой странице лежала тонкая ледяная корка. Зато другие...
1: О, вот это да!
0: От других невозможно было оторваться. Однажды, это было как раз в ту ночь, когда великий завистник отправился в аптеку «Голубые шары», Петька заметил, что он похудел. Теперь уж никто не назвал бы его толстым мальчишкой. Это ему понравилось. Плохо только, что штаны стали падать. Он поискал веревочку, не нашел. У великого завистника на спинке кровати висел ремешок. Недолго думая, Петька затянулся им и опять принялся за книжку. Вдруг кто-то постучал в окно. Петька взглянул одним глазком. Ничего особенного. Сорока. И он перевернул страницу. Но стук повторился.
2: Открой! Открой!
1: Странно. Сорока говорит человеческим голосом. Ну, впрочем, в этом доме лучше не удивляться.
0: Петька лениво распахнул окно и швырнул в сороку пустой чернильницей.
1: Жаль, не попал.
2: Хорош, не пускает, да еще кидается. Дай срок, влетит тебе от меня, глупый мальчишка.
1: Мне?
2: Да, тебе.
0: Пожалуй, не стоит рассказывать, как они ссорились. В конце концов, они принялись искать ремешок. Конечно, Петька забыл, что не прошло и часа, как он подтянул им брюки. Ведь это случилось между двумя страницами, из которых одна была интереснее другой. Они искали долго. Нет и нет. Зато в письменном столе Таня нашла рецепт доктора Мячика и бережно спрятала его под крыло.
3: Не смей говорить, что ты не нашла пояс. Все погибло, если ты его не нашла.
0: Сороки не плачут, как это доказывают одни ученые. Или плачут крайне редко, как это утверждают другие. Но Таня еще совсем недавно была девчонкой. И нет ничего удивительного в том, что она разревелась.
3: Ну не смей плакать. Ты промочишь мне пиджак, я простужусь. А мне теперь некогда болеть.
1: Таня, ну не надо.
3: Это что еще за мальчишка?
1: Так это я.
0: Мальчишка, стоявший у двери с виноватым видом, был Петька. И лекарь-аптекарь не хватался бы так часто за сердце, если бы он знал, что на Петьке был ремешок. Старенький, потертый ремешок из обыкновенной кожи. Но он этого не знал.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Ну вот, мало с тобой хлопот. Теперь еще придется возиться вот с этим трусишкой. Оставьте меня в покое, у меня больное сердце. Дайте мне спокойно умереть.
0: Но, по-видимому, ему все еще не хотелось умирать. Потому что он выпил рюмочку коньяку, а потом, немножко подумав, вторую.
3: Яд. Вот это для меня яд. Ну, давай сюда рецепт, глупая девчонка.
2: Вот.
3: Вот старший советник догадается, что рецепт взяла ты. И меня, конечно, уволят, если я приготовлю лекарство для твоего отца. А мне, понимаешь, до пенсии осталось полгода. Ой, боже мой, ну всю эту жизнь я старался не делать ничего хорошего людям, и никогда у меня ничего не получалось. Ну, никогда. И вот, пожалуйста, опять. Ну, ладно, ладно. Куда ни шло, ну, в последний раз. Умереть мне на этом месте, если я еще когда-нибудь сделаю хорошие людям. Зверям это другое дело, птицам, пожалуйста, но людям! Слушай, мальчик, это почему ты так похудел? Ты что, голоден, что ли? Ну, возьми бутерброд.
1: Да нет, спасибо, я не хочу.
3: Ешь, ешь, я тебе говорю, ешь, подлец! Ой, беда мне с вами, ну что такое?
0: Он ворчал и вздыхал, приготовляя лекарство. А потом два раза одобрительно хрюкнул, когда стало ясно, что для Таниного отца он приготовил не лекарство, а настоящее чудо. Плохо было только то, что вместо одного пузырька он нечаянно приготовил два, а за два ему могло попасть ровно вдвое.
3: Ну вот, Таня, возьми пузырек.
2: Живая вода.
3: Вот, да, живая вода. А второй пузырек мы спрячем. Не дай бог пригодится. Ну, счастливого пути! Живо! А то я еще передумаю. Ох, как вы мне все надоели! Ой!

Живая вода плескалась в пузырьке. Таня крепко сжимала его в своем черном изогнутом клюве. Еще несколько взмахов и дома. Но тут мальчишки, запускавшие на Медвежьей горе змея, заметили ее. Сорока, воровка, гляди, ребята, что-то стащило. Один камень больно ударил Таню в плечо, другой оцарапал ногу, а третий разбил пузырек. Тонкая, засверкавшая на солнце нить протянулась между небом и землей. Это пролила живая вода. И там, где она упала, вырос такой красивый сиреневый куст, что ученый-садовод немедленно написал о нем книгу под названием «Чудо на Медвежьей горе».

0: Расстроенная, измученная, с подбитым крылом, Таня полетела обратно в аптеку. Она помнила, что лекарь-аптекарь приготовил 2 пузырька живой воды. Какая удача! Но что это? Голубых шаров нет, и на куске картона написано:
1: «Хотите верьте, хотите нет, аптека закрыта».
0: Почерк был Петькин. Что же значила странная надпись на картоне?
1: «Хотите верьте, хотите нет, аптека закрыта».
0: Не стоит ломать себе голову над этой загадкой, тем более, что нет ничего проще, как разгадать ее. Лекарь-аптекарь испугался, а когда человек пугается, он бежит.
2: Да-да, нужно сделать вид, что меня нет. А когда человека нет, его нельзя уволить. Потому что нельзя уволить того, кого нет. О, прекрасная мысль. Да, но ведь очень трудно сделать вид, что меня нет, когда я тут как тут. В своей ермолке, в зеленом пиджаке, со своими порошками-микстурами, в которых никто не может разобраться, кроме меня. Ну, значит, нужно удрать. А куда?
0: И он решил удрать в Мухино, к ученому-садоводу, симпатичнейшему человеку, который, как об этом неоднократно сообщали газеты, прекрасно относился к цветам, вообще растениям и некоторым насекомым. Можно было рассчитывать, что столь же хорошо он относится и к некоторым людям, таким, например, как лекарь-аптекарь. И так решено. Он собрался было вызвать такси, но именно в эту минуту трах, и вошла старая лошадь. Ей давно хотелось узнать, заказала ли Таня лекарство, и заодно купить у лекаря-аптекаря очки. Купить, правда, было не на что.
3: Но, может быть, я сумею оказать ему какую-нибудь услугу.
2: Вот, кстати-то. Здравствуй. Здравствуй, Ниночка. Надеюсь, ты не очень занята и сможешь отвезти меня к ученому-садоводу.
3: Конечно, могу.
0: Да, это был выезд, на который стоило посмотреть. Отправляясь в дорогу, лекарь-аптекарь надел пальто, тоже зеленое. У него была слабость к этому цвету. И сменил ермолку на широкополую шляпу, из-под которой грустно торчал его озабоченный нос. Через плечо он надел дорожную сумку, в которой звенели банки и склянки. Он уселся на передке, чтобы за спиной уютно плескалась вода. И все поглядывал по сторонам, не летит ли сорока. Петька вскарабкался на бочку.
4: Ну, какой же мальчишка откажется прокатиться, если не на роллере, так на бочке с водой?
0: Что касается лошади, о, это был один из лучших дней ее жизни –

На ночлег пришлось остановиться в поле. Лекарь-аптекарь завалился на боковую, а Петька стал рассматривать его банки и склянки. Одну бутылку, на которой было написано «Солнечные зайчики», принимать от плохого или даже неважного настроения, он откупорил, чтобы понюхать. И вдруг солнечные зайчики стали выскакивать. Веселые, разноцветные. Одни скользнули в темное ночное небо, другие побежали по дороге, а третьи, прыгая и кувыркаясь, спрятались в траве.

0: А Таня?
1: Она и не нашла бы лекаря-аптекаря, если б в поле под Мухиным не наткнулась на солнечные зайчики, которые Петька выпустил из бутылки. Они еще прыгали, скользили в траве, прятались друг от друга, заигрались. Ведь они были зайчики, а не взрослые зайцы.
2: Скажите, пожалуйста, зайчики, не видели ли вы лошадь в очках?
3: Конечно, видели.
4: Мы сидели у бутылки. Бутылка лежала в сумке, а сумка висела на плече у лекаря-аптекаря.
3: Лекарь-аптекарь?
4: Лекарь-аптекарь сидел на передке за водовозной бочкой, а бочку тащила.
3: Лошадь в очках?
4: Да-да, лошадь в очках. Мы ехали в Мухино и приехали бы, если бы Петька не выпустил нас из бутылки.
3: Выпустил нас из бутылки?
1: Сороки, как известно, летают медленно и даже вообще больше любят ходить, чем летать. Но Таня полетела в Мухино, как ласточка. А быстрее ласточек летают только стрижи. Вот и Мухино, вот и аптека «Голубые шары», вот и лекарь-аптекарь. Она опустилась на его плечо и сказала:
2: «Стра...»
1: А на «вствуйте» у нее не хватило дыхания. Союз художников объявил, что 1 мая откроется выставка работ художника Заботкина. И если до сих пор он все развешивал свои картины, разумеется, в воображении, то теперь, почувствовав себя совсем плохо, перестал.
5: Доктор, завещаю вам пореже трогать бородавку на вашем толстом носу. В конце концов, это ей надоест, и она сбежит от вас. А без бородавки, имейте в виду, ни один пациент вас не узнает.
1: Он еще шутил.
5: Пожалуй, портрет жены художника придется назвать портретом его вдовы.
1: Это тоже была еще шутка. С каждым часом ему становилось все хуже и хуже. Но у него было так много учеников и друзей, что когда смерть вошла в комнату, она должна была проталкиваться сквозь толпу, чтобы добраться до его постели. Друзья расступались неохотно, и она опоздала. Потому что в это время черно-белая птица с раздвоенным длинным хвостом мелькнула за окнами, и в открытую форточку влетел пузырек, на котором было написано «Живая вода». Танин папа выпил ложку живой воды, вторую, третью, и смерть отступила. И так все было бы хорошо, если бы в последних известиях не сообщили о том, что в Мухине неожиданно открылась аптека.
6: Ой, что теперь будет?
1: Что же здесь плохого, скажете вы? И почему так расстроился лекарь-аптекарь? Он расстроился, потому что последние известия слушают решительно все. А диктор сказал, что аптека оборудована всем необходимым, и в том числе голубыми шарами. А если шарами, стало быть, великий завистник догадается, или уже догадался, где искать лекаря-аптекаря, Петьку и старую лошадь.

0: Самолеты в Мухино не ходят, а нужно было спешить. И великий завистник вытащил из чулана сапоги-скороходы. Они валялись среди старого хлама много лет, но механизм еще действовал. Между тем он мог не торопиться, потому что ни лекарь-аптекарь, ни печка, ни тем более старая лошадь не собирались бежать. Правда, когда диктор по радио в последних известиях сказал «оборудовано голубыми шарами»,
1: вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
2: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для незрячих. На Белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для инвалидов по зрению. Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026» Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник Московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день! На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой, крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете сегодня, насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых, и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС. И очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
5: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
6: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача. Вы знаете, я так понял, что у нее комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже. А там ведь очень много и документов подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
5: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
6: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России, и тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций. Избраны, вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд, выдвинули, я считаю, очень достойного человека,

0: с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
1: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
0: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, вот это все дает очень хорошую информацию. А так, VoiceOver, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну, и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграмм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от РИАКО.

0: Компа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Из регионов. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Ставропольский край». У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа посвящается Дню медицинского работника. У нас в гостях настоящая легенда Кисловодского медицинского колледжа Валерий Иванович Трегуб, воспитавший не одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
3: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
4: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, вот такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину. То есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я там занялся фотографией на кафедре. То есть, работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность – патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске, Красноярск, ну, крупный город, сейчас уже, наверное, миллионник. Вот, огромное количество отделений, порядка 34 отделений в больнице было. В период расцвета этой больницы, сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялась лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение в простонародье морг лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот. В то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и значит, возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением, это вот, большого стоит, потому что поскольку больница огромная и материал привозили операционные, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно. Ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такого материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метатической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой город, там промышленных предприятий и огромное количество, и поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись, но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов, прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патоанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горсавотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Но это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти, это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии, ну, то глубокие знания, морфологии, вот, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это вот я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке, постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю, кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то, по анатомии, по физиологии. Это как минимум. Вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще. Значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя. Да и будет вам счастье.
3: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
4: При переезде в город Кисловодск, вернулся в тот город, в котором я родился, ну и надеюсь, что я тут и умру. Вот. Собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях я поступил в Кисловодский санаторий. Кисловодск, он так и называется. Тогда еще КГБ СССР. Предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Это неврология, это Казань. Затем мануальная терапия, это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа. Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии, вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Так что эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович и так далее. А остальные в то время еще Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, центр мануальной терапии у Сителя на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом в центральной больнице при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не очень сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске, на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда Лив Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальностей, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, по всему парку Кисловодскому. Мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я, например, для себя сделал вывод, это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
3: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
4: Здесь свою роль сыграл в знакомстве с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, это было что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
3: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер 2.
4: Да, номер 2 и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно как бы я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории, Кисловодск уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался и иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже он предложил поехать на значит, симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, ну, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Вот. Но отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. Вот. И в результате, значит, я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала. И терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии. То есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. Значит, ну и вот, собственно, в новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Ну, в частности, вот, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. Программистом. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. Значит, в кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и на базе, в среде программирования, и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, ну, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, но ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, Он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, которые, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, вот, и спросить совета. Так что вот это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы. Причем некоторые из этих программ с открытыми кодами. То есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Ну, собственно, что я и сделал для цели своего кабинета, иглорефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, ну и мануальной терапии, где я, собственно, вбил в базу большое количество информации. На Foxbase, кстати, значит, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Вот. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате. И диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз. Правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, бронхиальная астма. Такие-то варианты воздействия. С использования таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда, Амстрад на тот период времени у меня, с процессором 8088, кто знает, о чем я говорю, значит, тот представляет себе возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный, и вот прекрасно у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Такие были слова. Они запали мне в душу. Долго думал, что мне сделать, как мне быть. Решил. Говорит: давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что пойди разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово «остеопатия» присутствует. Вот, пожалуйста, хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот. Ну, например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день. Вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, и именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну, и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно, совершенно, ну, первые места на чемпионатах России. И, значит, ну, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России... Я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, вот, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Ну, достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие, для того, чтобы оценить, ну, понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу, значит, именно приемов, ну, достаточно таких.
5: Вы слушаете Радио ВОС.
6: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
7: Ирина Шубина. Монстрик из шкафа. Егора нельзя было назвать трусливым ребенком. К своим 10 годам он уже 4 из них занимался боевыми искусствами и без труда отставил себя в драке с мальчишками. Но вот открытый шкаф, оставленный так на ночь, мог вызвать в нем нешуточную панику и боязнь уснуть. Если дверцы были всего лишь слегка приоткрыты, а Егор к этому времени находился в кровати, то его тело буквально сковывало страхом. При всем желании он не мог заставить себя встать и закрыть шкаф. Голос также отказывался слушаться, и мальчик не мог позвать кого-нибудь помочь ему. В таких случаях Егор всю ночь оставался сидеть, не сводя глаз с открытой дверцы шкафа. Мама Егора знала о такой особенности и старалась заглянуть к нему перед тем, как самой лечь спать. «Мама, закрой шкаф, пожалуйста!» – шепотом просил Егор, услышав звук открывшейся двери, если шкаф был приоткрыт. Женщина с пониманием и улыбкой, чтобы его успокоить, закрывала дверцы шкафа, даже если это была всего лишь малюсенькая щель. «Спокойной ночи!» – говорила мама, притворив за собой дверь. И тогда ей и сыну становилось спокойнее. Днем Егор и сам не мог понять, что вызывает в нем этот страх. И, собственно, кто может выйти из шкафа? И даже если кто-то сидит в шкафу, то что он, собственно, может ему сделать? Но только ничего хорошего в ответ на этот вопрос в голову не приходило. Однако наличие монстра в шкафу для Егора было почему-то однозначным. Ему казалось, что из щели он четко видел направленный на него взор, а дверца шкафа то и дело слегка колебалась. В эти моменты он мечтал, чтобы в его кровати образовалась дверь, через которую он мог очутиться в безопасном месте. Ему казалось, что ночью в эту дверь он попадал автоматически. Иначе как можно было объяснить, что монстр до сих пор не сделал с ним чего-нибудь плохого? Когда страх охватывал его, несмотря на закрытые дверцы шкафа, Егор укрывался с головой одеялом и вскоре засыпал, немного успокоившись. Бывало, утром он просыпался по-прежнему съежившимся в комочек и под одеялом. Вся семья знала об этом страхе Егора. Каждый старался подбодрить его, не задевая его чувств насмешками. Мама проверяла шкаф перед сном, закрывая дверцы, если они не были прикрыты до этого. Она верила, время возьмет свое, и страх пройдет сам. Однажды старшей сестре пришла мысль положить в шкаф на ночь Егоркиного любимого игрушечного пингвина. Она сообщила об этом брату, объясняя это тем, что игрушки ночью тоже могут оживать, и так он узнает, есть ли опасность от непрошенного гостя. А может, у него получится прогнать негодника, постояв за хозяина. Егору стало страшно за своего пингвина. Ему казалось, у того не хватит сил справиться с монстром. Да и вдруг монстр покалечит игрушку. Однако детям бывает легче убедить друг друга. И пингвин был послан разведать информацию о том, кто сидит в шкафу ночью. Проснувшись на следующее утро, Егор чуть не вскрикнул от неожиданности. И по его телу пробежала дрожь. Любимая игрушка лежала на полу, а дверца шкафа была приоткрыта. А он точно помнил. Сестра плотно закрыла шкаф. Егор быстро оделся. Благо штаны и кофта висели приготовленные на стуле. Шкафом пользоваться совсем было страшно. И он просил маму доставать из него одежду для следующего дня. Егорка подбежал к сестре и практически прокричал. «Он вышел из шкафа! Он вышел из него!» Не до конца проснувшаяся Даша не понимала, о чем говорит братишка и чем он так напуган. Поднявшись с кровати, она пошла в комнату Егора. Пингвин и открытая дверца заставили ее сердечко биться быстрее. Даша не знала, какие слова нужно сказать, чтобы успокоить брата. Скатиться по вещам, лежавшим в шкафу, пингвин не мог. У братика там всегда был порядок. Про ожившие ночью игрушки сестра сказала лишь для того, чтобы отвлечь брата от его страха. Сама Даша в это не верила. Точнее, ей не полагалось в это верить. Но как же это могло случиться? Родители в это утро ушли рано. И никому из них в шкафу сына не было ничего нужно. Девочке самой стало не по себе. Собрав всю волю, Даша предложила. «Хочешь, я подниму его и отнесу подальше от тебя?» «Мне кажется, тебе так будет спокойнее, правда?» «Мне страшно», — еле вымолвил Егор. Девочка подняла игрушку с пола и поставила ее на полку. В этот день Егор был сам не свой. Он не сразу отвечал на вопросы, его ничего не веселило. После школы он гулял на улице, пока не вернулась мама. Дома после ужина он попросил маму быть всегда поблизости. Мама любила своего мальчика. Она согласилась, не задавая никаких вопросов. Егор обязательно все расскажет, когда наберется храбрости. А сейчас не время. Еда и просмотр мультфильмов отвлекли мальчика, и он даже смеялся над шутками, забыв о случившемся. Но за окном стало темно, и все принялись готовиться ко сну. Теперь Егору не хотелось заходить в свою комнату. Возможно, монстр стал совсем злым, и теперь вся комната небезопасна для Егора. Он подошел к маме и еле слышно прошептал: «Мама, пингвин утром лежал у шкафа. Мы положили его вечером внутрь, закрыли дверцы, а утром он оказался снаружи. Мне страшно». «Хорошо, я пойду в твою комнату и буду там с тобой, пока ты не уснешь. Я не стану выключать тебе свет на ночь. Думаю, так будет правильно». Когда они вошли в комнату Егора, ничего необычного не было заметно. Все находилось там, где было оставлено. Мама рассказывала сыну забавные истории из жизни, и они вместе смеялись над ними. Смех всегда хорошо помогает отвлечься, но когда много смеешься, то уснуть трудно. И мама все думала, как отвлечь внимание сына. Неожиданно ей показалось, будто на нее кто-то пристально смотрит. Хотелось посмотреть на полку, где стояли игрушки. Подняв на нее глаза, женщина увидела на полке игрушечного пингвина. Того, который вышел из шкафа чудесным образом. Маме сделалось не по себе. И она отвернулась от игрушки, но она продолжала ощущать его пристальный взгляд. И ее мысли стали как не свои. Это было похоже на радио, которое слышно лишь ей. Она сосредоточилась на своих ощущениях и вдруг стала слышать речь. «Я правда сегодня вышел из шкафа», — прозвучал тоненький голосок. «Но я не хотел напугать Егора. Извините». Женщина отчетливо осознавала. Это говорит пингвин. Как было странно слышать это! Она посмотрела на сына, но он не выглядел испуганным. «Видимо, это только мои мысли», — успокоенно подумала она. Понимание того, что это можно воспринимать как собственные мысли, успокоило ее, и она сосредоточилась на голосе в своей голове. «Помогите мне сегодня оказаться вместе с Егором. После этого все будет хорошо». То, что после этого станет все хорошо, настолько обрадовало маму, что она пообещала помочь в этом пингвину. Как только договоренность состоялась, мысли потекли своим чередом. Да и Егор уснул без лишних усилий. Достав пингвина с полки, мама положила его к сыну на кровать. «Утром, перед тем, как Егор проснется, я заберу тебя. Ты уж извини, мне страшно представить, если он увидит тебя в своей кровати, куда он тебя сам не брал», — сообщила мама игрушке. «И свет я выключать не стану. Мы так договаривались с сыном. Ты уж прости». Утром мама вошла в комнату к сыну. Игрушку нужно было забрать до того, как Егор проснется. Тихонько женщина приблизилась к двери комнаты и отворила ее. Сын крепко прижимал игрушку, и лицо его светилось радостной улыбкой. Услышав мамины шаги, Егор неожиданно сел на кровати и сказал: «Мама, он все мне объяснил. Пингвин. Он сказал, как все происходит по-настоящему, и мне это не снилось. Монстр существует. Он живет в шкафу, и он совсем не злой. Выглядит, конечно, несимпатично». Мальчик усмехнулся и добавил: «Мне он сам показал, какими страшными мы ему кажемся. Жуть. Зато у него нет цели меня обидеть или напугать. Напротив, он защищает меня. Есть те, кто умеет похищать детские сны. Хороший сон берут у ребенка, а взамен свой страшный дают. Они только с детскими снами так делают. Поэтому к хорошим деткам приходят монстрики по ночам и охраняют нас и наши сны. С плохими снами детки не высыпаются и заболеть могут. А с монстриками мы под защитой». «Знаешь, мамочка, мой монстрик невероятно любопытный. Ему так хотелось меня увидеть, и потому он двери открывал. Смотрел на меня и на то, все ли у меня в порядке. А пингвин выпал, чтобы внимание привлечь. Монстрик волновался, что я его сильно боюсь, и хотел это исправить». Мама же слушала сына, и ей вспомнилось свое детство. Нет, она не боялась открытых шкафов, но опасалась подходить перед сном к своей кровати. Казалось, хватит ее за ногу или сразу же за обе, и становилось невероятно страшно. Оставшись одна дома, она не решалась подходить к кровати. Она гасила свет и запрыгивала на нее с как можно более дальнего расстояния. Теперь, слушая сына, она представляла себе своего монстрика, который, скорее всего, переживал, наблюдая за таким поведением девочки. А может, даже смеялся над этим. Потом ее воображение разыгралось, и стали переходить мысли, как, собравшись вместе, ночные монстрики рассказывают друг другу, как ведут себя их подзащитные. Жаль, что не все игрушки догадались помочь своим хозяевам узнать правду. Егору повезло и с игрушкой, и с сестрой, которая придумала отправить в шкаф игрушку. Мама обняла своего мальчика, и они оба счастливые пошли завтракать. С этого дня Егор следил не только за порядком в шкафу, а еще отправлял туда свои игрушки на ночь, помогая монстрику быть среди друзей.
6: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
8: Екатерина Мосина. Мудрая песочная горка. В одном городе жили два малыша, брат и сестра. Девочку звали Алёнушка, а её братца Иванушка. Ой, нет, не Иванушка. Иванушка в другой сказке жил, а этого братца звали Игорёк. Малышам нравилось слушать волшебные сказки и рассказы о путешественниках. Часто они сами мечтали о приключениях, например, о том, чтобы оказаться в какой-нибудь сказочной стране, где даже самые обычные вещи умеют разговаривать. Однажды, когда был солнечный денек, Алёнушка и Игорёк вместе с папой пошли гулять. На прогулку они взяли с собой ведерки, лопатки, формочки. Все это они сложили в свои яркие рюкзачки. Недалеко от их дома находилась любимая песочница малышей. Иногда она даже казалась детям большим солнечным песчаным берегом, где рождалась и жила ее высочество сказка. Именно туда, взявшись за руки, и направилась наша дружная компания. Когда они пришли на место, то с удивлением обнаружили, что песка в песочнице стало больше. Над деревянной загородкой возвышалась большая песочная горка. «Пап, а откуда здесь столько песка?» – спросил Игорёк. «Наверное, ветер принес песок из пустыни», – пошутил папа. «Нет», – возмутилась Алёнушка, которая была постарше братца. «Этот песок привезли. А давайте спросим, откуда он?» предложил Игорёк. «У кого?» удивились папа и Алёнушка. «У песочной горки». Маленький Игорёк был большой фантазёр. Взяв в руки лопатки, малыши стали оживлять песочную горку. Папа помогал им, прихлопывал края, а потом парой движений обозначил её лицо. Алёнушка и Игорёк тем временем нашли два одинаковых камешка. Так у песочной горки появились глаза – и она уставилась на ребят немигающим взглядом. Потом Алёнушка принесла палочку, из которой получился нос для горки, а Игорёк нарисовал ей рот. Затем малыш тихо произнес волшебные слова. «Абра-швабра-туча, расскажи нам сказку, куча!» Не успел он это сказать, как песочная горка заморгала своими блестящими глазами камешками и произнесла. «Ну, наконец-то здесь появились ребятки!» и решили со мной поговорить. «Пап, эта песочная горка заговорила?» спросил испуганный Игорёк. «Вроде бы. Сам наколдовал, вот теперь и спрашивай, откуда она пришла», ответил папа. «И вовсе я не пришла», пропела песочная горка. Голос у нее был нежный и мелодичный. «Алёнушка была права. Меня привез сюда дворник Илюша на своей тележке. Ах, как я люблю кататься!» «Всю жизнь перекатываюсь с места на место». «Тетушка Песочная Горка, скажите, пожалуйста, вы из пустыни?» спросила Алёнушка. «Ах, нет, дорогуша. В пустыне живут мои дальние родственники, кварцевые пески и барханы. Они любят горячее солнце и не любят дождь. А я люблю всякую погоду. Раньше я жила на дне широкой реки. Там было так спокойно. Тишина. Рыбки переворачивают твои песчинки в поисках корма. Ой, как это щекотно. Солнце играет в воде веселой радугой. А иногда прямо надо мной приплывали огромные баржи-тяжеловозы и шумные катера. Они лишь ненадолго нарушали наш подводный уют. Песочная горка долго рассказывала Игорьку и Алёнушке речные истории. Показывала припасенные ею красивые ракушки. А еще она загадывала малышам загадки. А загадок она знала великое множество. Среди них детям больше всего понравились вот эти. «Он не свистит на горе, а тихо дрестит на горе, а тихо дремлет в норе. Большие клешни и усищи, скажи мне, кто это дружит?»

0: Мы обязательно навестим вас завтра. А теперь говорите свои волшебные слова. Тетушке Песочной Горке тоже пора отдыхать». Алёнушка и Игорёк тихо посовещались и придумали обратное заклинание. «Абра, тумбочка, кровать, Песочной Горке время спать», — хором сказали малыши. И тетушка Песочная Горка снова превратилась в обычную гору песка, которая, правда, светилась как-то по-особенному. Алёнушка и Игорёк собрали свои игрушки, еще раз попрощались с Песочной Горкой и вместе с папой зашагали в сторону дома. По дороге они разглядывали ракушки, подаренные тетушкой Песочной Горкой, и напевали услышанные от нее загадки. Вот такая удивительная приключилась история. Попасть в сказку несложно. Закрывай глазки, и она тебе обязательно приснится. Спокойной ночи, малыш.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Шубина. Вся правда о драконах. Уверены ли вы, что знаете, кто такие драконы? Некоторые и вовсе считают их выдуманными существами, живущими только в сказках. Я же поведаю вам свои знания об этих удивительных созданиях. Итак, если вы готовы слушать, то я начинаю. Принято считать человека наивысшим творением природы, самым разумным, способным менять ход истории, жизнь свою и жизнь целой планеты. Но когда-нибудь все будет придумано, создано и достигнуто. И чем же тогда займутся люди? Возможно, они будут скучать и плакать об этом, и жизнь станет невыносимой. Возможно, и вовсе начнется обратный процесс, а ведь драконы раньше нас строили цивилизацию и были наивысшим творением планеты Земля. Тогда именно они развивались сами и влияли на мир в целом. Скажу больше, делали драконы это значительно быстрее и лучше нас. Все это получалось у них благодаря отсутствию мыслей об уничтожении себе подобных. Мысль о разрушении в целях получения своих выгод им в голову не приходила. Это ведь так нелепо и неразумно, а потому и быть этого не должно. Развитие у драконов проходило через совмещение законов природы с изучением своего потенциала. Когда драконам стало важно перемещаться быстро, они не стали изобретать внешних устройств, подобных машинам, велосипедам и другому ускоряющему процесс перемещению. Драконы постигали природу птиц, летающих насекомых, дабы подражать им. И хоть они не были рождены с крыльями, эти удивительные создания провели множество опытов и экспериментов, которые помогли обрести и крылья, и умение летать. Некоторым драконам хватало совсем небольших крылышек, и при этом они свободно летали. Тот же принцип был применен и к умению выпускать из себя огонь. Когда эти удивительные существа стали нуждаться в этом умении, они принялись постигать природу огня и соединили ее с особенностями своего тела. Вуаля! Теперь драконы известны своим умением извергать огонь по своему желанию. Зная о возможности гармоничного развития своей природы, становится даже грустно за то, что мы, люди, делаем со своей цивилизацией. Возможно, так получается быстрее и по множеству направлений, возможно. Но разве не прекрасно, когда ты не нуждаешься в вспомогательных устройствах и понимаешь, что на многое способен сам? Главное – развивать это. Однако люди считают, что с этим уже ничего не поделаешь. И нужно продолжать выбранный путь. А что думаешь ты, особенно зная, что у кого-то получился иной вариант жизни? И если вы считаете, что драконы после данного пути вымерли, то ошибаетесь. Драконы продолжают существовать. То, что они не среди нас, совсем не означает, что их нет вовсе. Достигнув полного совершенства, они перешли в соседние измерения. Из него они наблюдают за развитием тех, кто пришел после них. За людьми. И им бывает мучительно больно от нашего отношения к чудесной и гостеприимной планете. После нашего развития

0: На нее должно прийти следующее поколение. А как ему будет на ней, после того, как мы лишь потребляем, не сохраняя и не улучшая ничего? А потому драконам хочется о многом нам поведать. Нужно сказать, они делают попытки общения с нами. Ведь откуда-то люди узнали о необычных существах, которых нет среди ныне живущих сейчас на Земле. Но их попытки общения с нами воспринимаются как агрессия. Люди убивали этих невероятных существ, считая их страшными и опасными, а для оправдания придумывали истории, в которых драконы описывались чудовищами, которые являются враждебными к нам и от которых необходимо избавляться. Люди говорили о нападениях населения, о том, что драконы, извергая огонь, хотели убивать и захватывать земли. Тех же, кто побеждал драконов, называли смельчаками и провозглашали героями. К сожалению, людям свойственно бояться и уничтожать тех, кто им непонятен и не похож на них самих. Но мудрости драконов нет предела. Их наблюдения за нами, людьми, указали на небольшую лазейку, которой мы не станем сопротивляться. Дети, пока не становятся взрослыми, обладают способностью слышать голос Земли и предыдущих поколений. Именно через них драконы и решили установить контакт с человечеством. Для общения с ребенком лучше всего подходят игрушки. Дети их так любят. Вот находчивые существа и научились превращаться в игрушки, которые покупают детям. Нужно сказать, это оказалось весьма результативным способом передачи знаний и информации. Многие родители после приобретения игрушечных драконов замечают, как много ребенок начинает фантазировать, а ведь это совсем не вымысел и не игра воображения. Дети получили знания, о которых сложно молчать, и хотя детям свойственно взрослеть, те из них, кто играл с игрушечным дракончиком, никогда не станут злыми и не утратят способность слышать голос Земли, а значит, не причинят ей вреда. Может, это и поможет спасению планеты. Помните, мы не первая цивилизация на ней, и совсем неверно передать ее другим, совсем измученной и без важных ресурсов. А потому драконы мечтают, чтобы как можно больше детей захотели купить их, пусть даже в облике игрушки. Мы можем помочь им в этом. Если у вас нет игрушечного дракоши, купите его, как только увидите в магазине. Вы можете пообщаться с ним, если он есть у ваших друзей и знакомых.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.

Кто любит приключения, кто любит песни и сказки, я всех зову с собой, я всех зову с собой. Отправимся в дорогу, отправимся все вместе, тропинка.

музыканта. По свету бродят пары, и все им ни почем, и все им ни почем. Один с резной свирелью, другой всегда гитару таскает за плечо. Вот вы и познакомились с нашими героями, бродячими музыкантами. На этот раз смечак или жбока так далеко забрались в лесную чащу, что потеряли дорогу. Вокруг теснились густые заросли папоротника. Смеркалось.

0: дальше я ни одного шагу не сделаю. Этому лесу ни конца, ни краю не видно.
1: Знать, недаром тебя Лежебокой прозвали. Не можешь лишнего шага сделать.
0: Не могу.
1: Ты прислушайся-ка лучше к этим волшебным шорохам. И ты услышишь королевскую поступь приближающейся ночи.
0: Единственное, что я слышу, так это комариное зудение у меня над ухом. Ой, поймал. Не сидится тебе на месте, смельчак? И зачем я с тобой увязался?
1: Но ведь это знаменитый Трулигорский лес. Люди приходят издалека, чтобы посмотреть на него.
0: Лучше бы спали дома, чем сбивать каблуки в этом Фрулигорском лесу.
1: Не Фрулигорском, а Трулигорском.
0: Нет, Фрулигорском.
1: Говорят тебе, что Трулигорском.
0: Фрули. Так было написано на табличке. Ну уж читать-то я пока еще не разучился.
1: Ой, не хвастайся. Все равно лес Трулигорский. Фрули — это название деревни.
0: Да? И откуда ты все это знаешь?
1: Оттуда, что в этом лесу находится широко известный в округе Белый Тополь. Вернее, Тополевый дворец.
0: Здесь?
1: Да.
0: Тополь? Тополевый дворец?
1: Ну что, теперь вот рот разинул, да? Будь в тебе Лежебока хоть капли выдержки. Мы могли бы разыскать этот прославленный Тополевый дворец.
0: Ой, только этого нам не хватало. Знал бы ты, какие слухи ходят об этом дворце.
1: Какие?
0: Один ужаснее другого.
1: Ну что ты, это преувеличение, дружище.
0: Преувеличение?
1: Конечно.
0: А ты знаешь, что этот дворец находится во владении вещего филина?
1: Ну и что?
0: А то, что дальше я не пойду. Вот лучше я сниму свою котомку, перекушу горбушкой хлеба, сыграю себе на свирели колыбельную и спать.
1: А как же я?
0: А ты ступай себе дальше, если хочешь. На то ты и смельчак.
1: Да, никуда я сейчас не пойду. Вечер уже, тьма кругом.
0: Ну вот, тогда вытаскивай свою гитару, играй, а я тебе песенку спою.
2: Ночью в чаще, без сомнения, ходят, бродят привидения,
3: нарушая все порядки, до утра играют в прятки.
2: Нарушая все порядки, до утра играют в прятки, превращают сосны в башни. Ах, как жутко, ой, как страшно!
3: Всюду тайны и загадки, вот какие тут порядки.
2: Всюду тайны и загадки, вот какие тут порядки. В этих ужасах повинен старый филин, вещий филин.
3: Потому что филин вещи, неприятный и зловещий.

отличаюсь. Во мне ни коварства, ни зла, ни ехидства.

0: Все понятно. Это обыкновенная фея. Но она не одна.
1: Ментико, остановись. Под тополем что-то шевелится. Не подходи близко. Не забывай, что я твой верный страж, и я должен тебя охранять.
2: Не зря тебя зовут Трусик. Не отговаривай меня. Я сию же минуту буду знать, что там такое. Потому что просто-напросто подойду и посмотрю.
1: Тс, тише. Зачем тебе туда идти? Это надо серьезно обдумать.
2: Послушай, Трусик, я рада, что ты меня проводил. Но если ты трусишь, то...
1: Я трушу? Я боюсь, что...
2: Возвращайся-ка ты домой. Я и одна смогу пробраться в Тополевый дворец.
1: Нет, я пойду с тобой. Только не подходи к тому, кто под деревом шевелится. Давай лучше отправимся прямёхонько в Тополевый дворец.
2: А мы уже пришли, Трусик.
1: Да?
2: Ведь дворец находится в этом белом тополе.
1: Ой-ой-ой. Вот в этом белом тополе? Тогда, наверное, что-то ужасное охраняет Тополевый дворец. Видишь, опять шевелится жуть какое страшное.
2: Ничего я жуть какого страшного не вижу. Смотри, свирель да гитара. При них даже оружия нет. Эй, стража, просыпайтесь.
1: Не надо, не надо.
2: Развалились тут у самого входа. Подъем, стража, подъем.
3: Что такое, что случилось? Кто тут кричит? Что, лес горит?
4: Что горит? Кто там?
2: Не сердитесь, дорогие привратники. Нам бы хотелось войти в Тополевый дворец. Пропустите нас.
3: Куда войти?
4: Куда?
3: В Тополевый дворец? А где он?
2: Что? Вы даже не знаете, что спите на пороге дворца? Так значит, вы не стражники?
3: Конечно, нет. Мы даже не знали, что это Тополевый дворец.
2: Ну, если вы не стражники, давайте вместе войдем в ворота. Меня уже давно грызет любопытство посмотреть дворец изнутри.
3: Грызет любопытство? Ну, значит, и ты такая же, как смельчак. Вот ему никогда не сидится на месте.
2: Кто это смельчак?
4: Это как раз я.
2: Ну, если ты смельчак... то тогда ты наверняка лежебока. Правильно я угадала?
3: Ой, да так точно.
2: Значит, вы известные всему лесу бродячие музыканты, так?
3: Выходит, что так. А вы кто такие?
2: Я фея Ментико, а это мой верный и храбрый друг.
1: Позвольте представиться. Я... Трусик.
3: Очень приятно.
4: Очень приятно.
2: Ну, вот мы и познакомились. Теперь идемте-ка во дворец.
4: Я с удовольствием пойду с тобой, фея.
1: Идем и мы, лежебока. Две головы хорошо, а четыре лучше.
3: Ой, ну хорошо, но только я даже и смотреть ни на что не буду. Ну, поспать не дают. Все бы им приключения искать.

0: глаза мои. Да ведь это же прекрасно!
1: Прекрасно! Что прекрасно? Какой-то жалкий трухлявый домишко, только изо всех сил расфуфыренный.
2: Не слушай его, Мендику. Откуда ему знать, что такое совершенное творение?
3: Что-что? Какое светопредставление?
0: Успокойся, трусик. Он сказал совершенное творение, а никакое не светопредставление.
3: Ага.
0: Ну разве ты не видишь, что мы попали в роскошный, изумительный дворец?
3: А где же выход?
2: Да ведь мы только что вошли, а ты уже выходить собираешься.
3: Освещение маловато.
0: Но мы же в дереве.
3: Ты же говорила, во дворце.
1: Ой-ой-ой, прислушайтесь. Мне кажется, какие-то шаги.
3: Ой, наверное, вещий филин идет.
0: Тише, тише.
1: Странно, где же стена?
0: Ужасно любопытно, кто здесь шатается и чего ему надобно.
3: Ох, это вечное ужасно любопытно не приведет к добру.
0: Я вижу старика. Он разговаривает сам с собой.
1: Как это все-таки?
0: Как интересно.
1: Да-да-да-да, это часть стены. Эта часть стены должна быть где-то здесь. Это несомненно. Часть стены. Ох, старинная потускневшая картина на стене коридора. Дворец, дворец, раскрой мне свои тайны, развей туман прошлого. Я должен доказать свою гипотезу. Должен.
0: Я, кажется, догадалась, кто это. Извините, мы имеем счастье видеть перед собой всемирно известного путешественника и первооткрывателя Интарзию Марзию.
4: Кто знает меня в этом роскошном дворце?
0: Я, фея Мендико.
4: Фея? Как вы сказали, фея? У меня начались слуховые галлюцинации.
0: Никаких галлюцинаций. Я настоящая фея. И со мной мои друзья. Два бродячих музыканта.
1: Да, Лежебока.
2: И Смельчак.
0: И мой старинный приятель, телохранитель и друг, храбрый
3: Трусик.
4: Лежебока, Смельчак, я рад, хотя и удивлен. Привет вам, веселые туземцы и местные уроженцы.
0: Мы не туземцы и не здешние уроженцы, Интарзия Марзия. Мы точно такие же посетители, как и ты.
4: Точно такие?
0: Ну, с той, разумеется, разницей, что нам тут все незнакомо в Тополевом дворце. Ведь наши научные познания – ничто в сравнении с твоими.
4: Я ищу подтверждение моей теории. А вы что здесь ищете?
3: Вот именно. Чего мы тут потеряли?
2: А мы тут просто так глазеем.
1: Мы бездельничаем.
0: Любопытствуем.
4: Значит, вы не имеете никакого отношения к науке?
1: Никакого.
0: В лесу поговаривают, что здесь, в башне, живет хозяин Тополевого дворца, вещий филин. Ты слышал о нем?
4: И конструкции крыши меня не интересует. Я изучаю фундамент. И в данный момент держу свой путь в подвал. Ну, если вы не будете мешать моим наблюдениям, то можете меня сопровождать.
0: Идемте. Немножко учености нам не повредит.
5: Нам вовек не разгадать ни одного секрета.
1: На загадки и никогда нам не найти ответа.
6: Век считали бы ворон, мы в небесах от скуки.
7: Если бы на белом свете, если бы на белом свете не было науки. Если бы на белом свете, если бы на белом свете не было науки,
1: нам вовек не одолеть ни одного злодея.
6: Мы бы отправились. отправлялись в путь от страха холодея.
3: На защиту тех, кто сна не сделали ни шага.
7: Если в сердце человека, если в сердце человека не жила отвага, если в сердце человека, если в сердце...

0: Стой!
1: Что-нибудь случилось, Интарзия?
0: Не случилось, а обнаружилось. Дверь.
1: Да еще поперек.
2: Ну, к счастью, она преграждает нам путь. По крайней мере, хоть маленько посидеть.
1: Что это может быть за дверь? Заперта? Ну, что ты на это скажешь, Марзия Интарзия?
0: Друзья мои, мы стоим перед дверью, ведущей в подвал. У меня такое ощущение, что наступило мое время. Я стою на пороге открытий.
1: Так постучи же, Марзия. Постучи в дверь.
3: Ой, пропала моя головушка. Что это?
4: Закрылась какая-то дверь.
2: Нет, а открылась какая-то дверь.
3: Где? Кто? Зачем? Почему?
4: Кто-то ходит над нами.
1: Ну чего вы перепугались? Стучи в дверь, Марзия.
5: Кого вам надо?
6: Что вы здесь ищете?
5: С готовностью предлагаю вам свои услуги.
6: Мы полностью в вашем распоряжении. Что прикажете, что пожелаете?
5: Не желаете ли попить, перекусить, поспать?
0: Простите, кто вы?
2: Да, и где вы?
1: Да-да, кто здесь разговаривает?
5: С вами говорю я, лис.
6: И я, лиса.
5: Мы обслуживаем гостей Тополевого дворца.
1: Но мы никого не видим.
0: Будьте добры, так сказать, показаться. Дело в том, что у меня есть к вам небольшая просьба. Мое имя Марзия Интарзия. Я прославленный ученый-первооткрыватель. Я хотел бы проникнуть в подвал, чтобы найти доказательства.
5: Ученый! Это великолепно! Как раз ученый, вот у нас еще и не было.
0: Уважаемые лисы, здесь должна быть такая часть стены.
5: О, есть! Есть! Я знаю один необычный кусок старой-престарой стены.
0: Слышите, друзья мои, мы у цели.
6: Идите вверх по винтовой лестнице, там вы найдете зеркало.
5: Это зеркало – дверь. Откидная дверца. Вы перешагните через нее и достигните узкого коридорчика. Идите вдоль коридорчика до конца.
6: В конце коридора вы найдете еще одно зеркало.
1: Это зеркало тоже дверь?
5: Угадал! Откройте и вторую зеркальную дверь. Она открывается вовнутрь. Войдите в комнату и...
0: И что дальше?
6: И вы
0: так значит, там находится тот самый кусок стены, который вернет мне мою прежнюю славу.
6: Да, да, ступайте же, спешите, спешите.
0: Друзья мои, наша цель — вернуть былую славу.
6: Вам не мешало бы чуть потише искать эту былую славу.
5: Да-да, как бы не услыхал вас вещий фильм.
6: Если до его уха донесутся ваши крики, всем конец.
5: Разозлится он.
6: Разъярится.
5: Ведь это он, жуть как страшный хозяин этого дворца.
6: Он самый-самый страшный, дикий и ужасный.
5: Кто ему попадется на глаза, тому уже никогда не видать родного дома.
1: Мы больше не будем шуметь.

0: нарушая все порядки, до утра играют в прятки, превращают сосны в башни.
1: Ах, как жутко, ой, как страшно.

0: порядке.
1: В этих ужасах повинен старый филин, вещи филин.
2: Потому что филин вещи
0: неприятный и зловещий.
2: Потому что филин вещи
3: неприятный и зловещий.
2: Неприятный и зловещий.
4: Ура! И этих удалось заманить пятерых за один раз. Вот так улов!
5: Самая главная добыча ученый! Ученый? Да еще это фея!
4: Лишь бы они попались в западню!
5: Может быть, уже и попали? Из зеркальной комнаты им не выбраться!
4: Не выбраться! Чем больше нагнать страху, тем сговорчивее они будут!
6: Я хитрый лис!
7: А я лиса!
6: Все знают наш голоса. Но наша главная беда, что мы невидимы.
7: О, да!
6: Волшебник злой низвергнул нас во тьму и поневоле служим мы ему. Ведь наша главная
7: беда,
6: что мы невидимы.
7: Вот да!
6: Правильно! Чем причиним мы людям больше зла, тем лучше наши личные дела. Скорее не станем мы тогда, как прежде видимы.
7: О, да!
5: Пойдем проверим, что-то сейчас поделывают наши пленники.
8: Теперь вы поняли, друзья, что затеяли хитрые лисы? Заманили путешественников в ловушку и решили их доброту и ум отнять, чтоб снова видимыми стать. Но наши герои еще ни о чем не догадывались. Они спешили в зеркальную комнату. Им не терпелось разгадать сокровенные тайны дворца.
9: Ой, послушай-ка, трусик!
10: Ты что-то сказал, Лежебока?
9: Я говорю, к чему такая бешеная скачка? Давай передохнем чуток, ладно?
10: Я бы не хотел отставать от Мендико.
9: Ну, что тебе это Мендико? Эх,
10: подружка, а еще фея.
9: Фея? А что она умеет, фея?
10: Ох, она очень умная. Мендико во всем знает толк. Она любознательна. Она даже может разгадать твои собственные мысли.
9: Да не мчись ты так, трусик. Притормози маленько.
10: Мы потеряем остальных. Мы же заблудимся.
9: А тебе не кажется, что в данном случае нам было бы лучше заблудиться? Мне что-то все это не нравится.
10: Кто не нравится? Интарзия?
9: Ой, что ты? Против старика я ничего не имею. Мне те двое не по душе пришлись.
10: А, лисы, которые нас сюда послали?
9: Вот именно, трусик, вот именно. В том-то и вопрос, куда они нас послали, а?
11: Ау! Догоняйте скорей! Мы уже у цели!
12: Здесь зеркальная комната!
9: Идем!
10: Лежебока, подожди. По-твоему, есть причина для опасений? Впрочем, чего хорошего можно ожидать от лисьего племени?
9: Да в том-то и дело, трусик. Ничего хорошего я от них не жду. А от этого вещего филина у меня просто мурашки по спине бегают.
4: А, ну вот мы и прибыли. Внимание! Обращаю внимание, сейчас распределим роли. Мендико и я войдем первыми. Смельчак будет придерживать дверь открытой, затем в нее пройдет трусик, и последним лежебока.
9: Ой, я буду последним, благодарю.
13: Не спорь, если и ты хочешь стать свидетелем открытия века, проходи в комнату.
9: Ну, ладно.
14: Вперед! Открывай дверь зеркала. Пусть все видят твое открытие, Марзия Интарзия.
10: Мендико, ты что, что-нибудь видишь?
5: Видеть-то вижу. Только вот не знаю, что именно мне нужно видеть.
10: А ты, смельчак?
13: Я вижу какую-то железную лестницу, зеркала всякие. Зеленые зеркала.
9: А меня так и не спрашивай.
10: А разве ты ничего не видишь?
9: Я вижу только, в какой растерянности пребывает наш уважаемый ученый Марзия Интарзия.
15: Странно, друзья мои. Чрезвычайно странно.
5: Где же стена? Где та стена, о которой нам говорили лисы?
9: Стена – это еще пустяки. Все дело в том, что у зеркальной двери, в которую мы вошли, нет ручки изнутри.
13: Ну и что?
9: А то, что отсюда ее не открыть.
4: Остались от козлика рожки да ножки.
16: Недолго вам кукушка куковала. Что, попались?
4: Позвольте, что все это значит? Где нужная мне часть стены? Когда, наконец, мы придем на место?
16: Когда рак на горе свистнет.
4: После дождичка в четверг. Позвольте, но ведь это же издевательство. Я этого не потерплю. Я настаиваю, чтобы вы ответили на мой вопрос.
5: И появитесь, наконец. Выходите. Посмотрите нам прямо в глаза. Мы хотим видеть, с кем имеем дело.
13: А если не появитесь, то берегитесь. Кулаки у нас крепкие.
16: Погляди, как размахался. Да вы же наши пленники. Из зеркальной комнаты выхода нет.
9: Ой, эти негодяи заманили нас в западню.
15: Западню? Какую же западню?
5: Да, и в довольно хитроумную. Мне только одно любопытно.
10: О, нет, это слово я больше и слышать не хочу.
9: И я тоже. Вот к чему приводит чрезмерное любопытство. Все мы тут погибнем.
5: Погибнем? Да ведь вы даже не знаете, что в сущности от нас хотят.
14: Эй, что вы хотите от нас?
13: Что все это значит?
4: А то, что зеркало-дверь откроется лишь в том случае, если вы откажетесь от того, что у вас имеется больше всего.
13: Что он мелет?
10: А от чего мне нужно отказаться?
9: Чего во мне больше всего и имеется?
15: Что за коварное злодейство?
16: Ишь, как раскудахтались. Коль вам не нравится наше предложение, погибайте. Туда вам и дорога.
10: Мендико, ну ты же фея, ну скажи что-нибудь.
5: Мне нечего сказать, трусик. Если ты откажешься от того, чего в тебе больше всего, то, по сути, откажешься от самого себя. Понимаешь? Тогда ты будешь не тем, кем был раньше, а ни кем и ничем.
10: Да нет же, все совсем не так. Послушай, во мне, например, больше всего страха. И я с удовольствием готов избавиться от трусости. А там ее им. Пусть берут на здоровье. Ведь так же? Пусть сами будут трусами.
9: Послушай, трусик, если бы все было так, как ты говоришь, это было бы не так плохо. Но дело в том, что все далеко не так.
10: А как же? Они же просят отдать то, чего во мне больше всего.
5: В тебе, трусик, больше всего не страха. Если бы ты заглянул в себя,
17: то и сам бы это заметил.
10: А чего же?
9: Чего-чего, преданности, верности. А если ты от них откажешься, тогда ты уже будешь в сущности кем-то другим, а не трусиком.
10: Ой, горе мне.
15: Значит, музыканты вынуждены будут отказаться от смелых путешествий. Мендико от своей любознательности, а я должен отказаться от той неистребимой жажды познания, которая побуждает ученого к новым открытиям, вечному поиску.
17: Если мне больше никогда не станет любопытно, если ничто не будет меня интересовать, что же тогда со мной будет?
13: И все мы перестанем быть друзьями, ведь чувство дружбы так дорого каждому из нас.
10: Неужели все это нужно отдать лисам? Нет, нет, я знаю, что надо сделать.
17: Я, например, остаюсь здесь.
18: Не спеши, фея. Обдумай свое решение. Видишь эту узенькую железную лестницу в углу, а наверху дверь? Если не примешь нашего условия, оттуда выйдет вещий филин. Он погубит всех вас!
16: Выбирайте! Или отказывайтесь от себя, или вас ждет гибель!
9: Ой, наше положение безвыходно.
17: Значит, мы должны сдаться, лежебока?
9: Я этого не говорил. Но если мы не примем условия этих прохвостов, и сюда придет вещий филин.
17: Мне очень любопытно.
10: Не надо, Мендико, ну хоть сейчас не надо говорить это слово.
17: Я понимаю. Вы сердитесь на то, что я всегда сгораю от любопытства. Ой. Если хотите знать, то и я сама иногда чувствую, что не надо бы везде совать свой нос. И мне больно, что и вы пострадали из-за моего любопытства. Из-за того, что я так люблю приключения,
9: мы
17: я...
9: вовсе так не думаем, Мендико. Никогда не жалей об этом. Приключения есть приключения. Что ты решила?
17: Во-первых, что я не откажусь от своей любознательности.
13: То, что не откажешься, понятно. Но что делать ты станешь?
17: Во-вторых, поднимусь по железной лестнице.
13: Ой.
17: Мне любопытно, что за чудо-юдо этот вещий филин.
4: О, ты с ума спятила?
16: Да это невозможно!
4: Неужели ты не соображаешь, что эта лестница ведет к беспощадному и страшному хозяину Тополевого дворца вещему филину?
17: Вот я на него и посмотрю.
10: Ох, Мендико, давай лучше не будем.
17: Что значит не будем? Я одна пойду.
10: Ой, как бы не так. Неужели ты думаешь, что я тебя оставлю?
17: Ну, тогда шагом марш к вещему филину. Кто со мной?
13: Я. Не зря меня прозвали смельчаком. Лежебока, решай, как быть тебе.
9: Ну как, в опасности друзей не бросают, и я с вами.
15: Друзья мои, вы полагаете, что мы можем рассчитывать на милость со стороны вещего филина? В таком случае я охотно присоединяюсь к вам.
17: Вот и отлично. Все готовы?
18: Все.
17: Вперед!
18: О, горе вам всем!
16: Горе! Погибель! Оттуда нет возврата!
17: В эту железную дверь... Я войду первой. Мне ужасно любопытно, какой он из себя этот вещий филин.
10: Ой, глядите, вот так чудовище.
13: Какое огромное, какие когтищи. А что за крылья?
9: Смотрите, смотрите, глаза так и полыхают огнем.
17: Посмотрите, сколько у него книг. Клавесин, мольберт.
15: Может быть, мы попали в гости к художнику или музыканту?

0: Уважаемая птица, здравствуйте.
1: Вот так-так. Какая неожиданность. Гости в топливом дворце. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, пожалуйста.
0: Мы не хотели бы вам мешать.
1: Мешать? Да ведь за 172 года у меня не было ни одного посетителя. Я очень рад. Я рад перекинуться с кем-нибудь словечком.
2: 172 года?
1: Да.
2: Простите, следует ли это понимать так, что ваша милость все это время провела здесь?
1: Нет, никакая я не милость, но действительно, я живу в этом дворце, если точно, всего 232 с половиной года.
3: Прошу прощения, кого мы имеем честь видеть? Вещего филина, хозяина топливого дворца?
1: Я действительно вещий филин и живу здесь, в топливом дворце. Я живу здесь, но я не хозяйствую.
4: И, по всей видимости, вы читаете книги и не такой уж в сущности ужасный.
3: И даже не жуть какой страшный.
1: Ну почему же я должен быть таким страшным и ужасным? Что-то... Какие странные речи.
0: Здесь во дворце живут два злодея.
1: Неужели вы намекаете на моего тихого, скромного лиса и на его милую, любезную супругу лису?
0: Вот именно. Так знай, что эти двое заманивают посетителей топливого дворца в западню.
1: Это невероятно. Они только призваны охранять дворец и поддерживать в нем порядок.
4: Уж если эти лисы хоть чем-нибудь тут и занимаются, так это разбоем. Потому-то за такой долгий срок у тебя и не было ни одного гостя.
1: А вы? Как же тогда вы попали сюда ко мне?
3: А мы сами освободились, то есть...
5: Нас спасла любознательность феи Мендико.
1: Отчего спасла? А в чем дело? Объясните, наконец, все толком. Право, я до сих пор ничего не понял.
0: Хотя, в сущности, это все очень просто. Мы тоже были обмануты и оказались в западне в зеркальной комнате, из которой самим не выйти. Злодеи поставили нас перед выбором. Или мы откажемся от того, чего в нас имеется больше всего, или нас ждет погибель. И так лисы поступали с каждым, кто попадал в ловушку.
1: И все это они? Вдвоем? Поразительно. Я ничего не знал.
0: Да к тому же еще поторапливали нас с решением. Ибо в том случае, если мы скажем «нет», по железной лестнице к нам спустится жуть как страшный вещий филин и погубит нас.
1: Ну. И что же вы избрали из двух предложений?
0: Поднялись по железной лестнице.
1: Я пребываю в полнейшей растерянности. Но мне очень любопытно, для чего они все это устраивали.
3: Слышите, и ему любопытно. Наконец-то нашли друг друга.
5: Ну, я думаю, за тем, чтобы держать пленников в подвалах.
0: Я скажу тебе вещи, филин. Зачем лисы заставляли посетителей отказываться от своих лучших качеств? Для того, чтобы стать видимыми. Они ведь к тому же заколдованы, а все из-за своего коварства.
1: Подвалы, пленники, заколдованные лисы. Что за чушь в этом дворце? Никогда не бывало такого. Ведь я пригласил лис для того, чтобы они следили за дворцом и охраняли его. Понимаете, ведь как-никак сторожа необходимы, не правда ли? Нельзя же допустить, что всякий прохожий в любое время приходил сюда, когда вздумается.
0: А почему нельзя?
1: Ну, потому что здесь, в прекрасном светлом дворце, хранятся такие ценности, подобных которым уже и не сыскать на белом свете.
5: Эх, прекрасный, светлый, проснись, вещий филин. Все это было лишь в далеком прошлом.
1: Да? А, как это ужасно. Может ли статься, что я действительно... Неужели этот дворец уже совсем не тот, что был 172 года назад?
0: Мне кажется, вещий филин, что прекрасный светлый дворец нельзя доверять другим.
5: Но ты, вещий филин, что называется, хватил через край, доверил дворец прохвостам.
1: А я читал, размышлял, мечтал, писал, рисовал и слушал музыку.
4: А лисы в это время хозяйничали и занимались разбоем. Ты бы хоть раз прогулялся по дворцу. Может быть, тогда никакие сторожа не понадобились бы.
3: А особенно такие коварные.
1: Ах, друзья мои, не будем медлить, накажем лис по заслугам. Уж хоть раз я буду с ними таким, каким они меня расписали перед всем белым светом.
6: Читаем сказки мы давно, и каждый твердо знает, что будет зло побеждено, что будет зло побеждено, иначе не бывает. Пусть в нашей сказке так хитро сплетались приключения, но победило в ней добро, но победило в ней добро, она не исключение. Да-да-да, все случилось именно так, как и должно было случиться. И старый филин немедленно выгнал коварных сторожей с дворца, да так их припугнул, что они никогда не рискнули бы вернуться.
4: Вот и утро наступило. Нам пора.
0: Будь счастлив, вещий филин.
3: Пожалуйста, не доверяйте больше коварным лисам, вещий филин.
4: Почаще отрывайся от своих книг, вещий филин. Почаще.
1: Спасибо вам за добрые советы, друзья мои. Вы тоже заглядываете ко мне, если будете проходить этой стороной. Мне любопытно, кто из вас первым завернет ко мне вечером.
3: А что, если мы все разом нагрянем к тебе?
4: Приведем в порядок твой старый дворец. Что скажешь?
5: Да, а потом устроим развеселый бал.
1: Я счастлив, друзья.
2: Извините, я... Дело в том, что мне крайне необходимо поговорить с моим дорогим коллегой, если позволите так называть себя. Мне крайне необходимо получить от вас, так сказать, профессиональную информацию.
1: Я к вашим услугам.
2: Благодарю вас. В таком случае, если позволите, я немного задержусь.
0: Конечно, оставайся, Марзи Интарзия. Теперь ты спокойно докажешь свою гипотезу.
4: А вы, друзья, если решили помочь филину, поторапливайтесь. Сейчас прямиком в Троллигорский лес. Найдем подходящие бревна, ветки.
0: Разноцветные камушки. Мы обязательно вернем дворцу его былую красоту и славу.
4: И люди будут с радостью входить в Троллигорский лес.
5: Фрулигорский.
4: Говорю тебе, Троллигорский.
5: Ну,
4: взгляни. Что ты видишь? Это Троллигорский белый тополь. Или, иными словами,
5: Топливый дворец.
3: До скорой встречи, вещий филин.
0: Ждите нас.
5: До скорой встречи, Марзия.
7: В чаще леса, без сомнения, жить не могут привидения.
5: Больше нет в лесу загадок, и царит кругом порядок.
7: Больше нет в лесу загадок, и царит кругом порядок.
8: И живут здесь птицы, звери, в дружбе, в мире и доверии.
9: Уважают все друг друга, это филина заслуга.
7: Уважают все друг друга, это филина заслуга.
10: Потому что вещий филин справедлив, умен, всесилен.
5: Потому что филин вещий, очень добрый и сердечный.
7: Потому что филин вещий,
3: очень добрый и сердечный.
7: Очень добрый и сердечный.

Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях,

0: желание воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: ВОС «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОС.

0: В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте.
1: Слово председателю.
0: Об очередном заседании правления рассказывает руководитель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
2: 28 мая состоялось очередное заседание правления Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых. Традиционно в мае повестка дня несколько короче, чем обычно, и в этот раз это не было исключением. На повестке дня стояло 10 вопросов. Были подведены итоги трех художественно-реабилитационных конкурсов, которые состоялись в марте-апреле 2026 года. Это наш традиционный уже 11-й по счету, очень любимый нами конкурс общественных радиокорреспондентов среди членов Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Конкурс несет в себе сразу несколько очень важных составляющих задач. Это и умение навыков работы корреспондентов, это и формирование определенного аудиоархива с записью исторических материалов, ну и, конечно, освещение деятельности Санкт-Петербургской региональной организации в современных условиях. Было отмечено, что материалы были достаточно разнообразными, но в то же время отличались и по качеству. Безусловно, здесь нам есть еще над чем работать, но самое главное, что конкурс состоялся, вызвал определенный интерес, и, конечно, мы рассчитываем на то, что в 2020

0: 2027 году он снова пройдет на базе нашей организации. Следующим был подведение итогов конкурса «Души и рук моих творения». Это конкурс, если можно так выразиться, умельцев различных жанров и стилей, от керамики до изготовления поделок и картин, конечно, незрячих художников. Было подано на конкурс 77 работ из 19 местных организаций. Очень такое масштабное мероприятие, много было эмоций, большой интерес был. Ну, были и замечания по организации и проведению конкурса, правление обсудило их и поручило Центру культурно-спортивной реабилитации обработать все замечания и предоставить положение о новом конкурсе уже с учетом опыта проведения мероприятия в 2026 году. Впервые в качестве пилотного проекта с сентября 2025 по апрель 2026 года проходило необычное соревнование по настольным адаптированным играм для инвалидов по зрению. Это, с одной стороны, привычные для многих настольные игры, но есть, конечно, существенное отличие. Играть в них могут люди с нарушением зрения, в том числе тотально незрячие. А это значит, что должна быть и тактильность, должна быть четко прописана ситуация, связанная с правилами, ну, для того, чтобы незрячие люди могли участвовать в этих играх. И, конечно, требуется в некоторых случаях даже доработка, такая существенная доработка настольных игр, для того, чтобы ими можно было воспользоваться в рамках наших соревнований. В целом, мне кажется, что пилотный проект получился успешным, хотя, конечно, мы понимаем сегодня, что находимся только на первой ступеньке этого нового такого реабилитационного направления. Здесь есть еще над чем работать. И по увеличению количества игр, которые применялись бы в рамках наших мероприятий, и по их адаптации дальнейшей для использования незрячих. И, конечно, система обучения, потому что без этого принимать участие в подобных мероприятиях не получится. И опять-таки члены правления высказали ряд, на мой взгляд, очень существенных дополнений, которые должны быть учтены. И самое главное, что с сентября 2026 года Центром культурно-спортивной реабилитации эта работа будет продолжена. Также на повестке дня стоял ряд организационных вопросов. В частности, правление рассмотрело и утвердило план подготовки к осенне-зимнему сезону 2026-2027 года в здании Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Традиционно летом проводятся профилактические работы, ремонтные работы, для этого составляются сметы, заключаются соглашения, и, конечно, это требует и определенных финансовых затрат, для этого составляется четкий план проведения подобных мероприятий, и этот план был представлен членам правительства и был ими утвержден. Так что службы Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОС смогут уже буквально с завтрашнего дня начать работу по реализации подготовительных мероприятий. Кроме того, важным вопросом было подведение итогов выполнения комплексных программ реабилитация инвалидов по зрению хозяйственными обществами и учреждениями ВОС региона в 2025 году. Должен отметить, что данное постановление является одним из наиболее таких серьезных и значимых. Дело в том, что работа в области реабилитации на базе производственных площадок Всероссийского общества слепых всегда привлекает к себе большое внимание. Во-первых, это не очень просто совместить в рамках производственного процесса еще и организацию работы в сфере реабилитации. Но, тем не менее, на предприятиях продолжают функционировать социальные службы, и эти службы обеспечивают эту работу с учетом современных требований, а также с учетом традиций, больших традиций, поскольку предприятие Всероссийского общества слепых уже функционирует на протяжении 70 и даже 80 лет. Первое из предприятий, которое было создано на территории тогда, конечно, города Ленинграда, отмечает в этом году свое 80-летие. Это почетно и это очень ответственно. Ну, а что касается комплексных программ по реабилитации, то члены правления отметили, что ряд направлений были выполнены с перевыполнением плана, но, однако, есть и направления, которые сегодня, ну, можно сказать, недофинансированы и реализуются не в полном объеме. Но все-таки, если брать в целом, в общем, комплексные программы хозяйственных обществ и учреждений ВОС выполнены на 105% по итогам 2025 года. Однако Совету по реабилитации при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОС дано сегодня поручение провести совещание, обсудить трудности, которые возникают при разработке комплексных программ, а самое главное – при сверке планов и отчетов по выполнению этих комплексных программ. Дело в том, что здесь задействованы многие службы предприятий, это и бухгалтерия, и экономическая служба, и инженерная служба, и, конечно, социальная служба, и иногда мы видим, что происходят некоторые нестыковки в этой части, но это все устранимо, и я очень надеюсь, что после проведения подобной встречи эти замечания будут устранены. Правление заслушало отчет о работе Волховской местной организации Всероссийского общества слепых. Было отмечено, что организация проводит достаточно большое количество мероприятий реабилитационной направленности, в том числе социальная поддержка, социальное сопровождение членов ВОС Волховской организации, но в то же время организация испытывает серьезные трудности с оформлением документов, с ведением дела производства. Мы попросили руководителя предприятия оказать содействие в поиске специалиста, который бы помогал в решении этих вопросов. К сожалению, на современном этапе вопрос подготовки отчетов, документов – это очень важная составляющая, без которой работа местной организации, ну, просто, наверное, не может сегодня существовать. Поэтому данная проблема была выявлена в результате проверки, и самое главное, что мы, в общем-то, видим понимание со стороны руководителей Волховского предприятия и, конечно, надеемся, что эту ситуацию удастся исправить. Установлен срок для устранения отмеченных недостатков. По итогам уже работы, проведенной в этом плане, заслушаем отчет специалистов и руководителей Волховского предприятия и очень надеемся, что ситуацию удастся исправить. Повторяю, это в основном касается вопросов дела производства, работы с документами, с планами, с отчетами. А что касается, конечно, проведения самих мероприятий, то надо отметить, что при достаточно скромных ресурсах все-таки организация проводит эти мероприятия и даже принимает участие в региональных фестивалях и смотрах. И в 2025 году, и в первой половине 2026 года приняла участие сразу в нескольких художественно-реабилитационных мероприятиях. Ну, пожелаем волховчанам успехов в реализации намеченной программы и устранения отмеченных недостатков. В рамках заседания правления председателям, специалистам региональной организации мы предоставили информацию о том, что в первом полугодии 2026 года региональная организация провела большую работу по реализации проектов, которые были отобраны в рамках конкурсного отбора и признаны победителями. Поэтому мы рассчитываем на то, что нам и в дальнейшем, во втором полугодии, эту работу удастся провести столь же эффективно и плодотворно, но в первом полугодии прошло большое количество мероприятий, и в том числе, повторю, с учетом разработанных проектов, которые были поддержаны в рамках конкурсных процедур. Это те конкурсные субсидии, которые предоставляются Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. Это очень важные меры поддержки, без которых, конечно, региональной организации было бы очень сложно работать в современных условиях. Также мы отметили, что в первом полугодии состоялось несколько очень важных встреч с нашими социальными партнерами и достигнуты договоренности по совершенствованию нашего взаимодействия. Я бы прежде всего отметил такую организацию, как Ассоциация участников ветеранов специальной военной операции. Дело в том, что, конечно, мы считаем, что могли бы принести очень большую пользу участникам СВО с потерей зрения, с отсутствием зрения, и вот это взаимодействие, и вот эта работа по адаптации участников СВО к нормальной бытовой уже жизни в новых условиях – это очень важный компонент нашей работы. Поэтому, безусловно, мы будем это продолжать. И сегодня мы хотим наладить эту работу не только на региональном уровне, да, но и на муниципальном уровне, на районном уровне. Мы уверены, что положительные результаты обязательно будут. Также мы отметили взаимодействие и работу, которая продолжается уже на протяжении многих лет с компанией «Говорящий город». И это взаимодействие осуществляется по определению наиболее приоритетных объектов, которые сегодня требуется оснащать. Конечно, мы понимаем, что ни один бюджет, ни одного субъекта федерации не сможет в одночасье реализовать какие-то программы, вот, связанные с установкой специального оборудования. Но, безусловно, во всех, наверное, зданиях или во всех сооружениях, во всей транспортной инфраструктуре этого и не требуется. Но есть приоритетные направления, которые сегодня очень важны. Благодаря местным организациям, работе групп оргов, активистов наших, эти объекты выявляются. И, соответственно, дальше ведется работа с компанией «Говорящий город» и с различными структурами администрации Санкт-Петербурга, Ленинградской области по введению в действие, соответственно, этого оборудования. Работа там продолжается и с точки зрения технического развития, что очень важно. Сегодня этой системой можно пользоваться в том числе и имея современный смартфон. Конечно, есть ряд недостатков, они остаются, поэтому будем продолжать работу и надеемся, что, конечно, эта система будет, ну, все более совершенствоваться и все будет все более эффективно работать на благо людей с нарушением зрения. Также мы отметили сотрудничество, которое осуществляется с рядом компаний сегодня. Во-первых, продолжается сотрудничество с компанией Т2 по предоставлению льготных специальных тарифов для инвалидов по зрению, членов Всероссийского общества слепых. На самом деле, очень важная работа. Мы, может быть, даже пока не понимаем всю значимость ее, но, безусловно, эта значимость присутствует. Почему? Потому что для незрячего человека количество минут, количество гигабайтов, которые используются на сегодня при работе с телефонами, да, это важный компонент, и когда за это приходится платить и достаточно дорого, ну, это получается накладно. Все-таки большинство людей с инвалидностью по зрению являются неработающими и живут на пенсию. Поэтому мы, во-первых, благодарны компании Т2, а во-вторых, считаем, что эта работа обязательно будет продолжаться и развиваться, и вот это сотрудничество, взаимодействие, контакты, они перманентно, но осуществляются на протяжении уже практически года. Ну, и повторю, что мы надеемся, что так и будет в дальнейшем. Также мы обратили внимание председателей местных организаций на работу с органами надзора, в частности, прокуратурой Санкт-Петербурга. Достигнута принципиальная договоренность о том, что Всероссийское общество слепых при наличии вопросов может обращаться для проведения консультаций со стороны работников, сотрудников, специалистов прокуратуры Санкт-Петербурга. Но также эта работа очень важна и на районном уровне, то не только на региональном, но и на районном уровне. И сегодня уже встречи на муниципальном уровне, в частности, прошли в Ленинградской области, в Сланцевском районе, в Волховском районе. И результаты этих встреч мы оцениваем очень позитивно, потому что сотрудники прокуратуры в том числе помогают разобраться с ситуацией, связанной с мошенничеством. Сегодня существует много схем. Иногда мы про эти схемы не знаем, не все можем прочитать, и поэтому вот эта работа, она очень важна для предотвращения каких-то нарушений со стороны, ну, так скажем, лиц, которые пытаются заниматься этими вопросами. Незрячий человек, если он подготовлен к этой ситуации, то он сможет правильно среагировать, и это финансовая безопасность, это личная безопасность, сохранение данных персональных и так далее, и так далее. Вот. И все эти вопросы, конечно, лучше решать со специалистами, которые знают об этой ситуации, которые могут подсказать, правильно сориентировать. И вот именно в этой части работа с органами прокуратуры, ну, мне кажется, она очень востребована, и, конечно, мы тоже будем эту работу продолжать.
1: Об очередном заседании правления рассказывал председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых Алексей Колосов.
2: В эфире «ВОЗ зрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «ВОЗ зрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «ВОЗ зрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию репортаж Оксаны Лебедевой «День дурака» по школьной программе, рассказывающей о дне смеха в Охтинской местной организации Всероссийского общества слепых. Материал был размещен в третьем номере звукового журнала «Диалог» за 2026 год.
3: В 2026 году, 1 апреля, выпало на среду, наш ВОСовский день. Поэтому долго думать о том, какое мероприятие поставить в Охтинской местной организации, не пришлось. Решили отметить День дурака. По-нашему, по-восовски, с душой, с ностальгией, с азартом. Придумали провести слет бывших отличников и хорошистов. Задолго до начала праздника был объявлен дресс-код. Гости должны были прийти в одежде, напоминающей школьную форму, и обязательно с пионерскими галстуками или комсомольскими значками. Женщины пришли в белых блузках, темных юбках и с белыми бантами, а мужчины пришли в костюмах. Валерий Семенович Меркулов был так элегантно одет, что напоминал директора школы или даже заведующего РАНО. Светлана Недбайлова рассказывает о том, какие костюмы они приготовили со своим мужем Андреем.
4: У нас не нашлось, к сожалению, белых блузок. И, ну, да, мы хорошо. В таком виде, да. Галстуки у нас фирменные. Да. Всероссийское общество слепых. Да. Насчет значков. У меня муж октябренок по жизни. В пионеры не был принят, комсомольцем тоже не был. Но зато октябренок. У него значок надет, октябренок. Да. Потом у него еще значок «Освод». Он тоже был и освободовцем, и турист СССР. Это все настоящее. Он является членом этих организаций. У меня октябрятский значок, пионерский значок и, соответственно, комсомольский значок. Потом у меня значок «Алые паруса». 1979 год. Не удивляйтесь, в то время тоже был такой праздник. Потом его отменили. И это как раз был, по-моему, последний год, когда его проводили. У меня значок общества «Динамо», я занималась фигурным катанием. И 60 лет ВЛКСМ. И еще у меня значок, отломалась булавочка, ГТО дома остался.
3: Костюм Оли Кулюкиной был продуман до мельчайших деталей.
5: Я приготовила костюм пионерки, белый фартук, галстук и бантики. Платье у меня бордовое, однотонное, ну, как школьная форма под белый фартук. С воротничком и небольшие манжетики.
3: Костюм у тебя существовал дома, либо ты его специально для праздника купила, либо сшила?
5: Нет, специально придумала для праздника. Купила платье однотонное, и вдруг вот оно пригодилось. Именно для этого праздника, как школьная форма. Ну, а фартук и галстук, ну и бантики я уже потом докупила.
3: Как вот подготовка, придумывание костюма создает настроение перед мероприятием?
5: Вот сегодня я чувствую себя школьницей, как будто много-много лет назад я иду на уроки, и вот интервью у меня берет классный преподаватель.
3: Слет начался с праздничной линейки.
6: Уважаемые участники мероприятия, рады приветствовать вас на празднике дурака.
7: Ура!
6: вы все являетесь ветеранами детства, пионеры шуткам, розыгрышам и смеху сегодняшнего мероприятия. Будь готов!
7: Всегда готов!
3: Звонок на первый урок дала Оля Кулюкина. А первым был урок пения. Его провела Татьяна Шутова. Сначала она рассказала правила для хора. Но хор, как назло, их постоянно нарушал. То слова перепутают, то вставят такое, что мы до сих пор вспоминаем и смеемся.
8: Вы должны прослушать правила. Очень внимательно слушайте. Вам предстоит сегодня очень хорошо попеть. Первое. Все поют одну и ту же песню. Тамара Ивановна, запомнили?
9: Все поют одну и ту же песню.
10: Может быть.
8: Может быть. Правильная нота в неправильное время. Неправильная нота. Поняли, Валерий Семенович?
11: Вот, а я в каком классе-то нахожусь, я не знаю.
8: В пятом.
11: А Валерий Семенович уже, да? Ну, ладно. Правильная нота, неправильная нота, я не понял я, чего я должен сказать.
8: Правильная нота в неправильное время, неправильная нота.
11: Правильная нота, неправильная нота, неправильное время, это спето неправильно.
8: Если все, кроме вас, Наташа, поют неправильно, пойте как все. Запомнили? А я буду петь правильно.
10: Молодец.
8: Если вы не знаете, что петь, Тамара Ивановна, что надо делать?
9: Открывать рот.
8: Да, правильно. Молодец. Перестаньте петь, когда все замолчат, даже если ноты еще остались.
12: Как?
8: Запомнили?
12: Перестать петь.
8: Перестать петь, когда все замолчат.
12: Даже если еще ноты остались.
8: Да.
12: Импровизация.

0: Что случилось?
1: Песня!
0: Я не поняла, Тамара Ивановна, что случилось? Вы же учили первое правило.
1: Да, учила. Но я личность творческая. Хочу – творю, хочу – вытворяю.
2: После музыкальной перемены начался урок литературы. Урок провела я, ведь по образованию я преподаватель русского языка и литературы. Темой урока стали басни Ивана Андреевича Крылова. Читали мы их с леденцами во рту и угадывали, что это за басня.
3: Я пойду в колдун, на нем живу день, защита я свала.
4: Да.
3: Наевшись вниз, то спадем.
5: Наелась.
6: Под дубом, да?
3: Да, правильно.
2: Еще отвечали на каверзные вопросы.
0: Почему в басне «Стрекоза и муравей» стрекоза осталась без жилья и тепла, хотя у нее был огромный опыт работы в сфере развлечений?
3: Так, ответ должен быть смешной.
4: Потому что она попрыгунья была.
7: Допрыгалась.
4: И допелась.
7: Вела себя легко поведение.
4: Да.
3: Принят, ответ принят. Да, ответ принят, но у Нины есть другой, еще ответ.
0: Потому что не оформила самозанятость и не платила налоги.
4: Да, да.
0: А муравей тот еще хозяин. Квартет. Мартышка, осел, козел и Мишка. Вопрос. Проказница Мартышка, осел, козел и косолапый Мишка затеяли сыграть квартет. Как называется современное музыкальное шоу, на кастинге которого они оказались?
8: Ну-ка, все вместе хором.
4: Да. Комедий-клаб.
3: Голос.
4: Голос.
0: Правильно. Голос 60+, или «Минута славы», которая длится уже 200 лет.
2: В завершении урока инсценировали басню «Квартет».
3: Так, вначале приветствуем. Проказница Мартышка. Осел. Козел. И косолапый Мишка. Затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки. И сели на лужок под липки пленять своим искусством свет.
2: А звонок на перемену, как и в прежние школьные годы, встретили с радостью.
3: Звучит звонок на перемену.
2: Во время перемены вспоминали, как выходили во двор и пели песни под гитару. На уроке развития речи рассказывали заранее приготовленные анекдоты о школе и случаи из собственной жизни.
9: Это сейчас много разных клеев. А раньше, вот у нас на уроке труда, какие-то такие были плитки, их как-то там растапливали, грели и делали вот такой клей. И урок был истории, а следующий урок труда. И мы решили проверить этот клей на нашей учительнице. Марья Николаевна, у нее был новенький костюмчик, ребята намазали, она пришла, села и вот хочет встать. И никак. И она меня позывает. Я подошла, она. Тома, я вставать не буду. Выведите всех детей. А что, ей все равно
10: куда
9: не встать.
10: Куда выведите?
9: Из класса вывести. Вывели всех, это самое мы. Ребята потом поняли, что мы натворили. У нее муж работал физиком. Она говорит, сходите, пусть сходит домой, принесет мне другую юбку.
2: Четвертым был урок физкультуры. Его провела Галина Суворкина. Она устроила игру «Море волнуется раз», станцевала вместе со всеми танец маленьких утят и устроила эстафету, чья команда быстрее выпьет бутылку лимонада «Буратино». Последним был классный час. Обсуждали праздник и делились впечатлениями. Рассказывают Светлана Недбайлова, Юлия Кубрак, Тамара Платонова, Галина Суворкина.
9: Мне понравился лимонад. А вообще понравилось все. Было приятно вспомнить детство.
11: А мне еще понравились больше всего анекдоты и случаи. Великолепно!
9: Мне понравилось все. Я не буду школу прогуливать. Если бы вернуться назад, то снова бы пошла в школу.
6: Какие ваши впечатления?
10: Впечатления просто фантастические. Задумка понравилась. Вот именно день веселый, 1 апреля, день дурака, день смеха, встретить именно такими приятными воспоминаниями о школе. Каждый кунулся в эту атмосферу школьную. Все вспомнили своих педагогов, каких-то друзей школьных, да? Как-то прямо так было весело, празднично. Замечательный праздник. Браво!
2: День дурака является одним из любимых в Охтинской местной организации. Здесь все уверены, что возраст смеху не помеха.
12: Вы слушали еженедельную программу Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи на следующей неделе. До свидания.

0: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.
1: Беседка на радио ВОЗ.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Евгений Алексеевич Игнатов и его ученица Юлия Орлова. Здравствуйте, Евгений Алексеевич, здравствуйте, Юлия.
3: Здравствуйте, уважаемая Цындыма.
2: Хотелось бы сказать об Евгении Алексеевиче. Это удивительный человек, совершенно уникальной судьбы. И это преподаватель Бронницкой детской школы искусств, заслуженный работник культуры Российской Федерации. А самое главное, проработал, даже страшно сказать, сколько лет, с 1968 года одна запись в трудовой, вот как раз проработал преподавателем и до сих пор продолжает обучать, воспитывать молодежь. И не случайно я сказала «воспитывать», потому что не только как преподаватель, как вот учитель, да, но и Юлия, наверное, не даст мне соврать, да, что он очень много дает именно для воспитания.
4: Конечно, большой вклад вносит.
2: Евгений Алексеевич, я понимаю, что вот для вас, наверное, вот школа и дети — это смысл вашей жизни, да?
3: Для меня кем быть вопрос стоял уже с ранних моих лет, потому что надо выбирать всегда дорогу, свою дорогу в жизни. Чем раньше, тем лучше. И работа с детьми — это уже мой выбор с ранних детских лет.
2: Расскажите тогда о себе, вот о своей семье. Кто ваши родители? Почему именно музыка стала вашей?
3: Я жил в семье, где мой родной отец играл на гармошке и немного на аккордеоне. Но дело в том, что я воспитывался в среде нормальных детей, то есть здоровых детей. Хуже стал видеть я с 8 лет. И мне, разумеется, уже трудно было учиться, теряя зрение. И поэтому я привык уже не отставать от развития моих сверстников. Я играл в игры, ну, как обычно дети играют, футбол там или еще какие городки у нас были в детстве. Ну, по крайней мере, развивался вместе и никак не желал отставать. Но для этого, безусловно, надо было мне еще уже и думать с ранних лет, кем быть. А в школе я видел учителей, которые хорошо относились ко всем ученикам класса и ко мне в особенности, видели, что я все-таки слабее стал видеть с 8 лет, чем другие сверстники, мне помогали. И вот я уже с детства понял, такое выражение есть, что среди людей не пропадешь. Вот именно людей. И сейчас, когда мне уже немало лет, могу сказать, что человеком стать – это большое искусство. И я, работая более 50 лет на одном месте, могу сказать, что я не учу детей, а дети учатся у меня. Это большая разница. Это причина моей высококвалифицированной деятельности, потому как результаты у меня очень высокие, известные в России и за рубежом. У меня ученики побывали и в Казахстане. У меня ученик один стал чемпионом СНГ, город Чимкент, Южный Казахстан. Ученик побывал у меня в Праге, побывал в Австрии, столице Вена. Еще побывал в Белоруссии. Там уже не только один, а несколько учеников были. То есть побывали в разных странах мира. И могу сказать, что эти дети, которые побывали во многих странах, они в настоящее время добились больших успехов в учебе, потому что учиться надо всю жизнь. Как я вот сам учусь всю жизнь. То есть я занимаюсь постоянно самообразованием. А к этому меня приучил родной отец, родная мама. То есть все идет из семьи. И поэтому я благодарю своих родителей, что они мне постоянно помогали. Помогали не только приобрести специальность, а помогали еще не отстать от людей, оставаться нужным, востребованным обществом человеком. Потому что стать полезным для людей, стать нужным для людей – это я должен, безусловно, был для этого учиться. Мало желать. Надо трудиться в этом направлении. И поэтому дня не проходит, чтобы я не читал. Есть хорошее выражение. Книга — друг человека. Книга — лучший подарок. Я не буду сейчас вот рассказывать, много есть выражений про книгу, но благодаря тому, что я более 50 лет нахожусь в Всероссийском обществе слепых, я получил доступ к аудиокнигам и очень рад, что я каждый день могу слушать книги. У меня плееров более 5 штук. Все они работают у меня, и я очень много читаю. И в моей речи с учениками, в разговорах с учениками, я часто употребляю и пословицы, и поговорки. Это все нужно для того, чтобы дети могли у меня брать все хорошее, потому что есть много цитат, афоризмов, которые помогают мне, разумеется, помогают в жизни, и моим ученикам помогают. Они знают, дети, ведь у нас в городе, где я живу, на зданиях, не на одном здании, а во множественном числе, могу говорить, есть надписи, сделанные красным кирпичом «Слава труду». И я вот иного пути не нахожу, как только трудиться и подавать пример. Потому что можно ориентировать людей, моих маленьких ребят, которые потом вырастают, разумеется, ориентировать на то, что надо в жизни трудиться много. Но я еще хотел сказать, что я своим примером, не проповедями, а личным примером влияю на детей, как надо в жизни добиваться того, что нужно быть людям, востребованным. Ко мне дети идут, ведь я же работаю в школе, где преподают нормальные преподаватели, то есть зрячие. Я имею в виду вот этот аспект слова «нормальный» как «зрячие». А мне одному среди них, хотя я эту школу закончил, много лет назад закончил. Я же учился в этой школе 5 лет и работаю 57. Немало лет, если сложить. Поэтому я там уже в настоящее время, в школе, разумеется, музыкальной, я как ветеран, что ли, если можно сказать так, ветеран. И потом ведь стаж моей работы на одном месте, это тоже дорогого стоит. Я ведь приобретал литературу музыкальную. Раньше нотный магазин был, улица Неглинная, дом 14. Я про столицу нашей Родины. Я там постоянно бывал, постоянно приобретал литературу, которая выходила и которая была уже сдана людьми по разным причинам, разумеется, как букинисты или еще как бывшее употребление. Но я такие книги приобретал, и у меня огромная нотная библиотека, позволяющая выбирать репертуар для любого конкурса. А на конкурсе ведь самое главное — подбор репертуара. 90% зависит правильный подбор педагогического репертуара. И поэтому я вот могу сказать, что обеспечиваю детям, как профессионал, интересное обучение. Дети, которые у меня учатся, а у меня сейчас в настоящее время 10 учеников, и все они трудятся, стараются. У меня сейчас вот со мной рядом Юлия Орлова. Она пришла ко мне в возрасте примерно 10 лет. И вот в настоящее время, могу сказать, она лауреат международных во множественном числе конкурсов баянистов и пианистов. Потому что в настоящее время быть узким специалистом только баян или только фортепиано. Много проблем потом с трудоустройством. А чтобы стать, опять акцент делаю, нужным людям, востребованным, не переквалифицироваться на другие специальности, надо выбирать специальность, которую, выбрав один раз, идти по этой специальности, трудиться для того, чтобы потом, уже в дальнейшем, сказать, что жизнь-то прожил не зря, то есть много людям пользы принес. А я вот приношу тем, что не просто обучаю там на баяне, а вот у меня, во-первых, дети учатся, и, во-вторых, у меня только одно слово. Ты кто? Ученику говорю. Ты есть прежде всего музыкант, а потом уже баянист. А музыкант — это очень широкое и емкое понятие. Это человек широко образованный, много знает, много умеет, культурный человек. Мои ученики уже знают от меня, надо знать и день рождения и папы, и мамы, и надо обязательно маме пальто или куртку подавать, надо ухаживать за мамой. Чем можешь, тем помогай, проявляй внимание к родителям. То есть надо всегда в детях воспитывать хороших детей, которые воспитание, получив у меня, а ведь воспитание — это самое главное, воспитать именно человека. Я сегодня уже сказал, что человеком стать — это большое искусство. И поэтому вот я могу сказать сегодня здесь, прожив немало лет, что я все время, постоянно детям помогаю стать музыкантами по специальности баян, помогаю им фортепиано осваивать, разумеется. Вот тому пример я сказал Юлия здесь у меня.
2: Давайте теперь дадим слово Юлии. Юлия, скажите, пожалуйста, почему именно класс баяна вы выбрали?
4: Я изначально не хотела заниматься баяном. Просто так случилось, что 1 сентября на пороге школы мы с мамой совершенно случайно встретили Евгения Алексеевича Игнатова. Он мне предложил поиграть инструмент, посмотреть его. И я попросила маму остаться на баяне. Да, хотела изначально на пианино заниматься.
2: Угу.
4: Потом понравился баян очень сильно. И очень важно, какой преподаватель. Вот.
2: То есть вы уже окончили, да, школу?
4: Музыкальную школу, да.
2: Угу. А сейчас расскажите о себе, вот чем вы сейчас занимаетесь.
4: После окончания музыкальной школы я поступила в Егорьевский педагогический колледж, закончила его и попросила Евгения Алексеевича, может ли он со мной работать. На данный момент я являюсь его секретарем в музыкальной школе.
2: Угу. Да, и к тому же вот хотелось бы сказать, что познакомились мы с Евгением Алексеевичем благодаря именно вам, да, Юлия? Вы нашли меня ВКонтакте, и таким образом мы стали общаться. И готовились к сегодняшней программе целый год. Общались, настраивались, и вот, наконец, вы здесь, чему я очень рада. И раз уж вы тут, то мы обязательно послушаем вашу игру, Юлия.
4: Да, я сыграю.
2: А какое произведение будет?
4: Первое — русская народная песня «Научить литя Ванюша». Второе — «Посадобль Рио Рита».
2: Прекрасный репертуар, замечательные
4: Спасибо.
2: Песни. Да.
4: Все подобрано Евгением Алексеевичем.
2: Давайте мы сейчас услышим первое произведение.
4: «Русская народная песня «Научить литя Ванюша».

0: Что вы можете сказать об Евгении Алексеевиче как о преподавателе? Строгий он или же такой вот дает поблажки? Или...
1: Учиться, заниматься, работать с Евгением Алексеевичем мне очень нравилось. И нравится, и будет нравиться. Он преподаватель не до обеда, а на всю жизнь. Очень важно, какая подача материала производится на уроке, а это работа учителя в первую очередь. И будет результат, конечно, от этого.
0: Ну да. Евгений Алексеевич, а что вы о Юлии можете сказать? Насколько она прилежная была, вот когда училась у вас? Или приходилось ее так подгонять иногда?
2: Все дети неповторимы, что Юлия неповторима. Ну, как есть такое выражение, что нет незаменимых, есть неповторимые. Вот к Юле это относится на 100%. Она личность, музыкальная личность, яркая и неповторимая. Она влюблена в баян, влюблена в фортепиано. То есть человек встал на эту дорогу, дорогу труда, и, не останавливаясь, все время идет вперед и вперед, чего я и желаю ей дальше. А чтобы привить любовь к труду, я своим примером влияю не только на Юлию, но и на других учеников, потому что я являюсь человеком, который на виду у моих учеников. Я с ребятами беседую на любые темы, хоть по математике, хоть по литературе, хоть по истории. У меня все предметы любимы. И я вот сам в жизни всегда уважаю людей, которые приносят пользу обществу. А таких людей очень много вокруг меня, после которых хочется еще больше стараться в жизни, принести пользу. И вот Юлия, конечно, могла устроиться на работу где-то, работать, трудиться, но она видит, что со мной вместе, работая, мы добьемся очень больших результатов, что как раз и имеет место. А Юлия сама по себе личность яркая, но для того, чтобы раскрыть эту личность, я, конечно, нахожу подходы к каждому ребенку. Она же все-таки сейчас уже не ребенок, но каждому ребенку в настоящее время, сейчас и в будущем, разумеется, я много читаю, опять возвращаясь в библиотеки в Москве, тут библиотека Всероссийского общества слепых, замечательная библиотека, замечательные люди. И сейчас я вот нахожусь в студии звукозаписи, где у меня интервью берет замечательный человек Цендема. И я с удовольствием об этом человеке всегда вспоминаю и буду вспоминать. Сколько же мне пользы этот человек принес своим отношением, свои вопросы задает, интервью берет у разных людей. Но как человек влюблен в свою работу и как мастерски работает этот человек. И Лев Николаевич Толстой сказал: если хочешь похвалить человека, назови его хорошим.
0: Евгений Алексеевич, вот у меня вопрос. Вы преподаватель, Юлия сказала, но не так подробно, насколько вы строгий или же даете поблажки, даете возможность ребенку самому понять, что ему нужно?
2: Очень хороший вопрос. Я сейчас все сделаю, чтобы ответить очень понятно, квалифицированно. Хотел вас повторить за такой вопрос и отвечаю на этот замечательный вопрос. Дело в том, что я всегда говорил и буду говорить, что на своих учеников я воздействую не своими разговорами или проповедями, каким надо быть, а именно своим отношением к делу. Я владею баяном, владею фортепиано, все это имеет место, но могу сказать, что в разговоре с детьми я и слова подыскиваю нужные, чтобы человеку подсказать, что этот человек не пришел, я про учеников, про детей, что не пришел этот человек, чтобы я его учил. Ты говорю, зачем пришел? Ты пришел учиться, учись у меня, смотри, какой я. И начинаю ему рассказывать, не весь урок, разумеется, но чтобы человек пришел маленький, чтобы видел, какой я. Может быть, он станет похоже на меня или что-то возьмет у меня. А вот понятие, каким быть, я как раз такой человек, чтобы являюсь как преподаватель, чтобы ученик мог с удовольствием ко мне всегда прийти, всегда поделиться своими проблемами. Я всегда ему подсказываю. Но, разумеется, я приношу большую пользу тем, что общаться, как сейчас я общаюсь здесь, я впитываю отношения человека, я про вас, Сенцема, хотел сказать. Так же и я на работе стараюсь, чтобы дети меня не забывали, закрыв дверь, пошли дальше, чтобы они помнили, что Евгений Алексеевич всегда с ними был и остается. И в своей работе я детям всегда помогаю стать человеком. Это большое искусство. Надо с детства помогать детям выбрать специальность, выбрать, как относиться к людям, к учителям, разумеется, к сотрудникам школы. У нас же много сотрудников школы. Или на улице, или дома. Везде надо оставаться человеком, чтобы у них речь была развита. Очень много зависит от того, как говоришь. Ведь, как говорят, слово — это большая сила. Сказанное слово одно, оно ведь бывает и незабываемо. Я учился в институте, Московский государственный институт культуры, и учился у таких учителей. Их сейчас в живых нет, у кого я учился. Но я про фортепиано, про баян. Но они оставили у меня неизгладимый след в моей жизни. И также я хочу, чтобы у детей осталось не просто воспоминание, у кого учился, а вот какой он был или есть, или останется в их памяти. И вот сейчас могу вам сказать, что мои ученики, они сейчас уже взрослые, кому 50 лет, кому 60, кому 45, они все меня помнят всегда. Я с ними ведь разговариваю, как будто они опять такие же маленькие, с какими я встречался, когда они у меня учились. Но они не изменились, они такие же остались. Другими стали добрые, хорошие, внимательные, ласковые. У них уже свои детишки, своя дорога в жизни, но все равно я вот разговариваю с ними, с хорошими людьми, потому что опять говорю, что человек — это для меня цель, самое главное, чтобы дети стали нужными обществу, то есть полезными обществу, и всегда надо оставаться человеком, всегда. А ведь, как говорит пословица, хочешь узнать человека, поставь его над собой или дай взаймы. Опять, зачем это нужно? Надо сразу, чтобы было сразу видать, ты с человеком разговариваешь. Сразу видать, не надо, чтобы испытывать. Достаточно 2-3 слова побыть, подышать этим воздухом с человеком. Я про вас говорю, Цындыма. Я вас первый раз в жизни вижу. Но какая вы хорошая в передачах. Знаете, я... О, Цындыма, я уже не сплю. Я уже слушаю ваш голос, как вы задаете вопросы, как вам отвечают люди, как вам прекрасно относятся ваши люди, у которых вы берете интервью. И поэтому я всегда иду на человека. И сегодня я приехал не на радио, а приехал к Цындыме, который здесь работает. И дай бог, чтобы вы проработали здесь еще много-много лет.
0: Евгений Алексеевич, поделитесь, пожалуйста, своим секретом, как ваши ученики не замечают вашего зрения, отсутствия, точнее, зрения.
2: Очень хороший вопрос. Я вам с удовольствием отвечу. Есть такая мудрость, у каждого свои недостатки. Ведь одно дело физический недостаток, а ведь еще есть моральные недостатки. Моральные качества, которые невыносимы бывают людьми. То есть всегда надо оставаться, опять говорю, человеком. Может быть, к месту будет такое хорошее выражение Диогена, когда он ходил днем с фонарем. Ему говорили, чего ты ходишь, ты и так светло, а ты с фонарем. А Диоген отвечал, ищу человека. И поэтому вот, когда я 8 лет стал потихоньку, медленно терять зрение, я видел, как хорошие люди, учителя, мои одноклассники, приходили на помощь. Они не замечали, что я там теряю зрение. Они знали, этому человеку надо помочь. И поэтому мои ученики тоже, они не замечают, что Евгений Алексеевич там плохо видел, а сейчас совсем перестал видеть. Они говорят, Евгений Алексеевич, вам что, помочь? Там разная помощь нужна. Ноты достать или дойти куда. Они в школе и на улице, когда меня встречают, подбегут первые, поздороваются и представятся, кто есть. И всегда говорят, Евгений Алексеевич, если какая помощь нужна, пожалуйста. И родители этих учеников благодарные. Родители мне, что я воспитываю в них, в маленьких, именно не просто ученика, я в них вижу, а будущего человека, будущего члена нашего общества, который любит свою страну, который хочет быть полезным нашей стране. И я могу на своем месте сказать, приношу большую пользу. Но чтобы приносить пользу, надо опять-таки, возвращаясь к тому, что надо много знать, чтобы быть интересным человеком. А я интересный человек. Я ученикам и загадку загадаю. Простую загадку. Хотя они и отгадывают не сразу. Они простые детские. И просят... Приходя, они говорят, Евгений Алексеевич, а еще можно загадки? А потом я говорю, давай с тобой поговорим таблицу квадратов, кто побольше уже. Кто ты расскажи, а потом я расскажу, кто вперед расскажет. Ты меня спроси, умножить, прибавить, и я тебя спрошу. По истории, пожалуйста, расскажи мне Пушкина стихи. Не знаешь, сейчас я тебе Александра Сергеевича расскажу стихотворение, а ты подхватишь. И подхватывают. Я начинаю, а ученик сразу подхватывает. То есть любовь к литературе у меня на уроке, любовь к истории. Вот они ко мне тянутся. Какое зрение! И они не успевают с одной темы на другую перейти. У меня разнообразие. Поиграет, расскажет. А книжки, говорю, посмотри, какая книга? А когда она издана? Посмотри, 1950 год. Сколько тебе было лет? А ученик уже думает, а правда говорит, это же сколько лет назад. А я говорю, мне было тогда ведь один годик, а вот эта книжка была издана. То есть я стараюсь детей занять, чтобы некогда им было думать, кем они имеют дело. Они ведь пришли за знаниями, они пришли учиться. А я не должен учить одному предмету играть на баяне. Я всегда говорю, ребята, вы музыканты, и нужно сегодня уже быть на высоте, где ты общаешься, чтобы твои товарищи видели, что ты не просто мальчик, ты учишься у Евгения Алексеевича. Ты много должен знать и быть полезным тем людям, с кем ты общаешься. А ты со многими общаешься. Ребятами, девочками там и на улице, где угодно общаешься. И почаще ходите в библиотеку своим личным примером. Редкий день я провожу без библиотеки. Я там постоянно бываю в библиотеке, в читальном зале. Там многие книги есть. И ребятам рассказываю, что газета пишет. А ты знаешь, говорю, как газета называется, которая у нас в городе издается? Я стараюсь ребятам рассказывать. Пусть они не бывают, но они у меня уже приобщаются с детских лет. Пойдет он, пойдет в библиотеку, не пойдет, но все равно я буду рассказывать. Я интересный собеседник. И каждый раз приношу им новости. А у меня новости постоянно, потому что у меня и радио работает, не выключаясь. Вот. И много читаю. Я сегодня говорил уже, у меня плеер есть.
0: Да, да.
2: Вот, спасибо вам за хороший вопрос.
0: Вам тоже большое спасибо за столь содержательную и интересную беседу. Мы обязательно продолжим в следующей передаче. Давайте послушаем еще одно произведение в исполнении Юлии.
1: «Пасодобль Рио Рита».

0: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Евгением Алексеевичем Игнатовым, преподавателем Бронницкой детской школы искусств, заслуженным работником культуры Российской Федерации. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрящих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования

0: очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
1: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
2: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
3: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
4: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
5: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать. Но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
6: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.

0: Необыкновенные истории.
1: Всем здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Необыкновенные истории» и я, ее ведущая Ольга Хасид. И сегодня я расскажу вам о легендах и мифах ВДНХ и о том, как появились суши. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек и делайте погромче. Июня 1959 года – официальный день рождения выставки достижений народного хозяйства ВДНХ, переименованной в 1992 году во Всероссийский выставочный центр ВВЦ. Всего у выставочного комплекса было три названия. В 1939 году была официально открыта Всесоюзная сельскохозяйственная выставка ВСХВ. Ее строительство было законсервировано после начала Великой Отечественной войны. В 1959 году комплекс перепрофилировали в выставку достижений народного хозяйства ВДНХ. И, наконец, сейчас это Всероссийский выставочный центр ВВЦ. При въезде на выставку стояла 24-метровая скульптурная группа «Рабочий и колхозница», созданная Верой Мухиной. Скульптура также стала символом советской и российской киноиндустрии «Мосфильм». Эмблемой же всесоюзной сельскохозяйственной выставки стала грандиозная скульптурная группа, изображающая тракториста и колхозницу, высоко поднявших над головами золотистый сноп пшеницы. Она была установлена на 50-метровой башне главного павильона, который представлял собой монументальное белое здание с красивой колоннадой. Фасад здания украшали гербы союзных республик и герб Советского Союза. Еще одна из достопримечательностей выставочного комплекса – фонтан «Дружба народов». Он был установлен в 1954 году, когда состоялось открытие выставки впервые после войны. Сегодня 16 девушек по числу республик сестер СССР вместе с Карело-Финской по-прежнему водят хоровод. Тогда же, 68 лет назад, был установлен фонтан «Каменный цветок», сооруженный по мотивам сказок Бажова. В большом бассейне, обрамленном красным полированным гранитом, возвышается фантастический каменный цветок из разноцветных сплавов. В бассейне плещутся бронзовые рыбы и птицы. По бокам – декоративные горки из плодов и овощей. Некоторые элементы фонтана были изготовлены в мастерской Академии художеств. В июне 1956 года на территории ВСХВ начала свою работу Всесоюзная промышленная выставка, главной задачей которой была демонстрация успехов индустрии. Одним из ее экспонатов стала первая в СССР электронная вычислительная машина, создание которой в Советском Союзе началось еще в 1948 году. В мае 1958 года было решено объединить сельскохозяйственную, промышленную и строительную выставки в выставку достижений народного хозяйства СССР. 16 июня 1959 года ВДНХ СССР впервые распахнула для посетителей двери своих павильонов. 23 июня 1992 года указом президента Российской Федерации и постановлением правительства Российской Федерации ВДНХ была переименована в Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр». Площадь сегодняшнего ВВЦ – 237,5 гектаров. Площадь его павильонов – 108 тысяч квадратных метров. Как гласит легенда, однажды, уже в послевоенные годы, Сталин заехал на выставку осмотреть павильон «Грузия». В павильоне никого, кроме дежурного пожарного, не было. Сталин закурил свою трубку, а дежурный сделал ему замечание, что курить в этом помещении нельзя. Якобы после этого пожарный от страха упал в обморок, а утром, когда отошел от испуга, узнал, что Сталин объявил ему благодарность и выписал денежную премию. Существует также история о том, что на Мухину во время работы над скульптурой «Рабочая колхозница» один из коллег написал донос, в котором утверждалось, что в складках юбки колхозницы просматривается профиль Троцкого. Считается, что именно на территории современного выставочного центра до революции располагался волосной выездной цирк, тоже ВВЦ. Летом цирк уезжал на гастроли, а осенью возвращался в Москву. В народе тогда говорили: «Вот приехал ВВЦ, будет праздник на крыльце. Также и вокруг проекта выставки ходит огромное количество мистифицирующих теорий. Главная из них гласит, что вся площадь была спроектирована в форме православного креста. Кроме того, в самом его центре павильоны должны были формировать солнечную систему, в центре которой стоял бы памятник Ленину. О том, какой символизм был во все это вложен, можно только догадываться. Однако, скорее всего, ничего, кроме интересной отсылки, такая скульптура в себе не несла. Каждый год все любители суши празднуют Международный день суши, который отмечается 18 июня. Несмотря на то, что праздник не имеет официального статуса, он достаточно популярен среди поклонников японской кухни. История праздника довольно незамысловата и не имеет никакого отношения к каким-либо мероприятиям, проводимым в Японии или где бы то ни было еще. Придумал его в 2009 году парень по имени Крис Демей. Он создал страницу в Фейсбуке, посвященную суши, которая моментально стала популярна среди любителей суши со всего мира. Тогда Крису и пришла в голову идея отмечать Международный день суши 18 июня. Сформулировал он ее так. Каждый день должен быть днем суши, но, как и любая замечательная вещь, суши заслуживают собственного дня. Так и зародилась новая традиция. А теперь давайте немного поговорим об истории появления суши. Итак, история создания суши начинается с затопляемых рисовых полей Юго-Восточной Азии. Еще во втором веке нашей эры рис применялся там в качестве натурального консерванта, позволяя морепродуктам длительное время оставаться свежими. Все изменилось с приходом данной традиции в Японию приблизительно в VII веке. На Рэдзуси первые суши, история возникновения которых насчитывает более 18 столетий. Способ их приготовления значительно отличался от современного и придавал на Рэдзуси особый вкус. Внешний вид также был далек от того, что нам привычно видеть сегодня в ресторанах. В те времена блюдо состояло исключительно из маринованной рыбы и было доступно лишь знатным особам. Маринад же получали за счет перебродившего риса, который затем просто выбрасывали. Им полностью покрывали рыбу, перекладывая ее солью, и оставляли в деревянных бочках бродить под прессом на несколько недель. Такой способ молочно-кислой ферментации позволял долго хранить морепродукты, не лишая их при этом полезных свойств. На Рэдзуси готовят и по сей день, однако эту разновидность суши подают лишь в отдельных регионах Японии. Все дело в их специфическом запахе, который рыба приобретает в процессе длительной ферментации. К концу XVI века в стране появилась новая технология под названием намонаре. Суть ее заключалась в том, что рыбу не подвергали полной консервации, оставляя рис съедобным. Таким образом, именно японцы заложили традицию употреблять его в пищу вместе с рыбой, что сделало суши доступными и для бедных слоев населения. Современные суши, популярные сегодня в большинстве стран мира, берут свое начало в XVII веке. Процесс маринования значительно сократился с появлением в этот период рисового уксуса. Добавлять его в рис для суши придумал некий житель города Эда по имени Мацумото Йошиичи. Он хотел зарабатывать деньги на торговле традиционным блюдом Японии. Ждать неделями, пока продукты станут пригодны для потребления, было невыгодно. Торговля хаэдзуси, что означало «быстрые суши», из-за добавления в них уксуса активно велась во многих городах Японии – Токио, прежде Эдо, Осака, Киото. Вплоть до XIX века данная традиция приготовления и подачи блюда не менялась. Родоначальником традиционной техники стал Ханая Эхэй. Он был известным ресторатором, который начинал свой путь с работы разносчиком и подмастерьем при мастере суши. Заслугой Ханая Эхэй стало создание нигиридзуси, которые широко распространены и в настоящее время. Новшеством стало использование в суши сырой рыбы, японского хрена васаби, омлета тамага и различных маринованных продуктов. Рис по-прежнему приправлялся уксусом, но представлял собой продолговатые шарики, которые Эхэй лепил вручную. Он изменил не только концепцию приготовления, но и размер суши. Слово «нигири» означает в переводе с японского «горсть». Первые суши достигали размера кулака взрослого человека. Создавая свои нигиридзуси, Ханая Хэй думал также об удобстве приема пищи. Небольшое количество риса, достаточное для одного укуса, он предлагал есть руками. Это не нарушало традиции японского этикета, предлагая лишь альтернативу использования специальных палочек хаси. История возникновения оригинального названия суши уходит своими корнями в далекий III век до нашей эры. Древнейший китайский словарь того периода давал определение этому блюду как «сделанный из рыбы». Рыба была основным продуктом питания в Китае. Ее нарезали и мариновали в соли. Маринованная рыба или пища для долголетия – нет точного перевода иероглифов, которые сегодня употребляются в Японии для обозначения суши. Однако одно можно сказать точно – правильным произношением рисовых шариков с морепродуктами японцы считают суси. Слово «суши» пришло к нам из Америки, где новомодное тогда блюдо писалось на английском языке как «суши». Начало 20 века стало переломным в истории Японии. Разрушительное землетрясение 1923 года заставило жителей покинуть свои родные города. Переселение японцев в другие страны послужило быстрому росту популярности суши в Америке, Англии и Европе. С этого времени суши стали неотъемлемой частью эпохи фастфуда и стали подаваться не только в закрытых заведениях, но и доставляться на дом. В 1970-х годах, благодаря простому повару Ичиро Машита, появилась новая разновидность суши. Их стали называть роллами. История роллов началась с того, что, работая в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, Ичиро Машита захотел удивить гостей. Он изменил технологию приготовления классических суши и создал рулетики из риса с добавлением морепродуктов и овощей в качестве начинки. Такой вариант подачи традиционного блюда больше соответствовал вкусовым предпочтениям американской публики. Японская кухня настолько полюбилась, что, начиная с 1980 года, в разных странах стали повсеместно открываться специализированные рестораны и суши-бары. Однако говорить о завершающей стадии распространения восточных обычаев еще рано. С каждым годом появляются все новые виды роллов и суши, а в меню ресторанов то и дело появляются очередные блюда Японии, приготовленные с соблюдением древнейших традиций. Как отметить день суши? Ответ очевиден – сходить в суши-бар, заказать суши на дом или даже попытаться приготовить их самостоятельно. А можно заказать суши или собрать приготовленные дома и отправиться на пикник. Ведь 18 июня празднуется не только день суши, но и Международный день пикника. Неважно, какому именно варианту вы отдадите предпочтение – главное, в этот день от души насладиться вкусом одного из самых популярных в мире блюд. И на этой вкусной ноте мои необыкновенные истории подошли к завершению. Оставайтесь с нами на Радио ВОС. До новых встреч!
0: Необыкновенные истории.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим-круиз-2026» для незрячих. На белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим-круиз-2026» для инвалидов по зрению. Сплав посвящен 100-летнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: спортивная страничка.
1: В городе Минске 7 по 10 апреля на базе специализированного центра реабилитации инвалидов при финансовой поддержке Министерства спорта прошел открытый личный чемпионат Республики Беларусь по шахматам среди мужчин и женщин инвалидов по зрению. В соревнованиях приняли участие 13 мужчин и 7 женщин. По словам рефери турнира Василия Полубатонова, соревнования прошли на хорошем уровне и, как никогда, с большим накалом борьбы. Главным секретарем соревнований и одним из организаторов в очередной раз был Николай Гук, судья национальной категории «Мастер спорта». В судейскую коллегию входили еще 2 человека.
2: Клочков Тимофей Андреевич, судья национальной категории. По приглашению Гука Николай Степанович помогаю судить данное мероприятие.
1: Вы уже не первый раз судите наши соревнования.
2: 3-й, наверное, получается.
1: Что можно сказать о наших шахматистах?
2: Они стараются. Очень интересная борьба за первые места развивается. У женщин есть явный фаворит в виде Варвары Кожухарь, который, ну, и выиграет соревнования. А у мужчин до последнего тура ничего не понятно. Борются 5 человек за 3 призовых места. Очень интересно наблюдать за ними. Уровень, на самом деле, неплохой. И очень интересные партии периодически встречаются с разными тактическими моментами, с неплохой реализацией материала. Поэтому очень даже интересный турнир получился.
1: Ну, мастерство растет из года в год.
2: Наверное, да. Подтягиваются новые спортсмены. Толкают даже аксакалов, чтобы те тоже тренировались и не сдавали позиции.
1: Что можно пожелать нашим спортсменам?
2: Удачи. Пусть сильнейший победит.
1: Для ветерана шахматного спорта Пантелея Чугаевского чемпионат не задался. В последний день соревнований он пришел поболеть за молодых. Пантелей Пантелеевич, вы кандидат в мастера спорта, много раз побеждали на чемпионате республики по шахматам. Ну, пожалуйста, ваши впечатления от этого чемпионата?
3: Ну, прежде всего, именно побеждал. Теперь уже не побеждаю. По возрасту уже трудно с более молодыми сражаться. Это раз. Второе. В этот раз в турнир собрался наиболее сильный. Все сильнейшие шахматисты общества собрались. Просто кто-нибудь да не приезжал. А в этом году все собрались сильнейшие. И поэтому этот турнир особенный. Появилось пару новых человек. А так, конечно, все старые бойцы вспоминают минувшие дни. Мне так не очень повезло в этом турнире, поэтому похвастаться нечем. Амбиции не пропали. Я еще, собираясь на этот турнир, чувствовал в себе силы, что я еще поиграю на уровне. Но не шахматные обстоятельства отвлекли меня от процесса турнира.
1: Ну, это жизнь всяко бывает.
3: Да.
1: Вот. Какая игра наиболее запомнилась?
3: Запомнилась наиболее игра с прошлогодним победителем, с чемпионом, со Смольским. Я его, в принципе, переиграл и не поставил один ход мат. Вернее, должен был поставить, но простую матовую ситуацию я ее увидел, но захотелось по-молодому пофорсить. Хотелось поставить красивый мат.
1: И вы с этим справились?
3: Не справился. Мне поставили. Дело в том, что я сопернику объявил шах, а он фигурой, которая стояла перед моим королем, перекрылся и напал на моего короля. Мне шах объявил. Ну и спасся от мата, тем более. Это привело к моему краху. Вот так в шахматах бывает. Одним ходом ладьи я ставил ему мат, но он вот не поставил. Партия не потому, что мне запомнилась, что она особенно там красивая, а запомнилась потому, что в жизни шахматной такой грубой ошибки у меня не было, какую я совершил в этой партии.
1: Представитель Витебской областной организации по Полоцкому району Эрнесто Руис Молчанов на чемпионате был одним из молодых шахматистов.
0: В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов. Я, как иногородний, представлял Витебскую область, и это настолько удобно, когда и проживание, и место проведения в одном месте. В прошлом году так было, но я в прошлом году не попал, а в этом году я смог оценить, насколько это удобно. Ну, если вот так отшутиться, как буквально можно в тапочках пройтись от комнаты до места проведения. Да? Может быть, даже удобнее, чем жителям столицы.
1: Ну да, минчанам приезжать
0: надо добираться, да. Транспортом, рассчитывать время, а тут просто пройтись по коридору. Я участвовал в 24-м году. В прошлом году от Витебской области был другой человек, Антон Иванчик, но тоже из Полоцка. Так что в любом случае три последних года Витебскую область представляет кто-то из Полоцка. В целом общее впечатление. Приятно провести время. Да, это определенное напряжение, но это такое общение с интересными людьми. Может быть, даже некоторые новые знакомства.
1: Ну и каковы успехи?
0: Хорошие. Учитывая, какой сильный состав из других областей, из Минска. Мой личный результат. Из 7 туров 4 очка. Я удовлетворен. С положительными эмоциями можно возвращаться домой.
1: Как распределились места в соревнованиях среди мужчин, сейчас мы узнаем от главного судьи.
4: И то, и следующее. 13-е место. Курьян. 2 очка. 12-е. Крот Владимир Гомель. 2,5 очка. 11-е. Фадеев Дмитрий. 3 очка. 10-е. Черныш Александр. 3 очка. Десятку зашел. Да. 9-е место. Чагаевский. Тоже 3 очка. 8-й. 4 очка. Руис Молчанов, Полоцк. Молодец. Восьмой из сильнейших, да. И результат молодец. Хороший. 4 очка с плюсом сыграл, значит, молодец. 7-й. Расихин Игорь. 4 очка по коэффициенту. У Руиса 24, у Расихина 25,5. 6-й Лукашевич. Лукашевич 6-й, у него коэффициент усеченный выше, чем у Игоря, поэтому он 6-й.
1: 5-е место занял Юрий Тысенчук из города Бреста. На 4-м месте Виктор Чайчец из города Минска. И тройка призеров. 3-е место завоевал Виталий Кулаков, Могилевская область. На 2-м месте экс-чемпион Вячеслав Смольский, Могилевская область. И чемпионом республики стал Юрий Бучков из города Минска. Слово чемпиону Юрию Бучкову. Поздравляю вас с чемпионским званием.
5: Спасибо большое.
1: Как далась вам победа?
5: Ну, вы знаете, при таких скоростях довольно тяжело, потому что все-таки по два тура в день при таком напряженном графике довольно тяжело играть. Потому что было и много ошибок и с моей стороны, и со стороны соперников. Но соперники сделали просто больше ошибок. Поэтому у меня и получилось выиграть. Самое упорное, наверное, с Расихиным Игорем. Мы с ним уже знакомы на протяжении почти 30 лет и играем в шахматы. У нас с ним постоянно бескомпромиссные бои такие. Ну и в этот раз тоже боролись, но ничья у нас с ним была.
1: В крайней решающей партии какими вы играли? Белыми или черными?
5: Да. Белыми играл. Ну я уже играл просто на ничью, потому что мне ничья давала уже победу в турнире.
1: Вы с детства играете в шахматы?
5: Да, с детства.
1: Расскажите, как это было?
5: Ну, это было очень давно. Я научился играть в шахматы. Кстати, если кому-то из слушателей будет интересно, это все-таки классическая книга. Я вообще не имел представления в 6 лет, что такое шахматы. И случайно мне в библиотеке попалась книжка «Путешествие в шахматное королевство». По ней я полностью научился играть в шахматы, но потом мне просто повезло. У меня соседка была мастером спорта по шахматам, чемпионкой республики. Еще в те времена Светлана Чернова-Савицкая. Мы с ней так получилось, что поиграли немножко, и она меня отвела к тренеру. Потому что я у нее даже одну партию выиграл из трех. Она меня отвела к тренеру, ну, где-то с 8 лет я занимался шахматами. Первый мой тренер шахматный – это Степан Владимир Васильевич. Он уже где-то 2 года назад как умер. Он был очень хороший педагог, очень хороший именно детский тренер. Он меня научил очень многому. Конечно, мы прошли с ним через все и ругались, потому что и сложно, и зрение плохое, но, тем не менее, он меня выдержал и не выгнал, скажем так. Вот в этом плане, да.
1: Что для вас шахматы?
5: Для меня шахматы – это моя, как бы, скажем так, первая детская любовь. Вот она меня уже сопровождает. Был период довольно такой немаленький, когда я занимался легкой атлетикой. Тогда я немножко с шахматами, конечно, просто времени не было. Я и не участвовал в турнирах, а сейчас вот потихонечку вернулся, играю.
1: Юрий Бучков является мастером спорта международного класса по легкой атлетике, двукратным призером Паралимпийских игр, многократным чемпионом Европы. А также Юрий в составе белорусской команды вместе с Игорем Росихиным, Виктором Чайчицем стал призером Паралимпиады по шахматам, которая проходила в 1996 году в Бразилии.
5: Это, я считаю, для наших белорусских шахмат довольно-таки большой и ощутимый был тогда успех, потому что мы вот стали третьими, перед нами были только россияне и украинцы, которые на голову сильнее нас, конечно, были в тот момент. Мы тогда были молодые, претензиозные, скажем так. И вот, ну, такой успех. Я бы вообще распределил шахматную победу или успех шахматиста все-таки 3 составляющие. Это база. База – это, соответственно, тренер процентов 30, процентов 40 – мастерства, ну и процентов 30, наверное, это везение. Все-таки шахматы – это, ну, да и любой вид спорта – это такой вид, где все сильные, где все примерно на одном уровне, и без везения не победить. Я люблю играть в шахматы больше с сильными ребятами, поэтому вот я частенько пытаюсь бороться именно на уровне наших шахматистов, какого-то уровня, ну, здоровых, потому что там ребята посильнее, позубастее, даже молодежь у них. Вот у нас, к сожалению, самая такая тяжелая ситуация, что нет у нас притока новых молодых сильных шахматистов. Потому что мы друг друга все знаем, и как бы вот какое-то свежее вливание, допустим, ребят, которые умеют, любят шахматы. Ну так, если бы появились, то и научили бы чему-то, конечно.
1: Что можно сказать об этом чемпионате в целом?
5: Как обычно, проходит на уровне. Судьи у нас очень хорошие, поэтому эксцессов никаких не было. Соревнования проходят в штатном режиме. Единственное, конечно, я всегда говорил и буду говорить, что проводить официальный чемпионат страны — это, в принципе, как бы, ну, скажем так, высший шахматный форум среди незрячих. И все-таки 7 туров за 3 дня, это довольно сложно. Это больше превращается уже в какой-то такой турнир на выносливость, а не на шахматную силу и не на творчество.
1: 7 туров за 4 дня?
5: Да, ну за 4 дня. Ну вот я вам могу привести самый простой пример. Я за эти 4 дня потерял больше 3 килограмм веса. Просто потому что не восстанавливался. Нагрузка большая. Это концентрация. Допустим, если ты играешь одну партию, даже тех же самых там 5-6 часов, это одна концентрация. А когда у тебя идет перераспределение внимания, одна партия, потом вторая, ну, грубо говоря, еще в середине перезагрузка, это на эмоциональную составляющую спортсмена влияет очень сильно. Ну и горит нервная система, конечно. А как говорят у нас основной бич во всех

0: Все-таки два тура в день – это очень сложно.
1: А у зрячих высший шахматный форум проходит больше?
0: Чемпионат республики у них проходит, там, по-моему, 9 или 11 туров, в зависимости от количества участников, соответственно, где-то 11 дней. У них такого нету, чтобы по два тура в день. Ну, если и есть такая возможность, но это, опять же, это надо решать через финансовые структуры, через какие-то, потому что... Ну, все-таки, если 7 туров, то должно быть 7 рабочих дней, чтобы можно было спокойно восстановиться, не переключаясь и нормально подготовиться к игре. Все-таки должен быть один тур в день. Это не быстрые шахматы, это, ну, скажем так, серьезный республиканский форум, на котором не должно быть такого. Единственное пожелание, это чтобы был приток каких-то новых людей, сильных, с которыми было бы интереснее бороться. Скажу так.
1: Большое вам спасибо. Отдыхайте.
0: И Юрий. Вам спасибо. Удачи вам в вашей деятельности.
1: Всего доброго. До свидания.
2: Говорит серебряный призер чемпионата Вячеслав Смольский.
3: Я же обычно всегда в призерах, так что второе место для меня – это не успех, конечно. Для меня главное – выиграть, но все остальное мне неинтересно.
1: Так вы недовольны своим результатом?
3: Нет, конечно. Но я давно не играл. Зрение резко упало. Операцию делали полтора месяца назад. Поэтому никаких тренировок, ничего не было. Ну, вот оно так. Поэтому и сложилось. Не готов был. В концу уже немножко разыгрался, а так. Считаю, что это для меня не успех.
1: Организация довольна?
3: Организация очень довольна. Единственное, что просим, конечно, один день добавить, чтобы у нас все-таки были... 5 дней, не 4, 5. Тогда и партии лучше. Первый день 2 партии играть очень тяжело.
2: Главный судья Василий Полубатонов назвал итоги соревнований среди женщин.
4: Участвовало 7 человек. По одному с каждой области. Но, правда, Могилевской не было, поэтому из Минска было 2 человека. Места распределены следующим образом. 7-е место Демиденко Зинаида, Гомельская область. Дома. Старейшая участница, она участвует уже десятки лет, но
5: 30 лет.
4: Да, 30 лет, а может и больше. 6-е место Каюмова Ирина набрала 2 очка, но по коэффициенту немножко отстала. В конце реабилитировала, сначала так нули-нули, потом и выиграла 2 раза. 5-е место Оля Высоцкая, город Минск. 4-е. Прохомович Ирина. 3 очка. И призеры. 3-е место. Соленая Виктория. 4 очка. Брестская область. Красивая медаль.
6: Спасибо.
4: 2-е место. Якимченко Вита. 4,5 очка набрала.
2: Как уже было сказано, чемпионкой республики уже во 2-й раз стала самая юная участница соревнований Варвара Кожухарь, Минская область.
4: Только одну мячу сделала. Молодец. Ну, она уже не раз себя зарекомендовала, поэтому это было почти что ожидаемо. Дипломчик. Первой степени.
5: Ура!
4: И денежный приз 100 рублей.
2: Ура! Чемпион среди мужчин Юрий Бучков поздравил с победой и Варвару, и ее тренера Ирину Пархомович.
7: Хотел бы поздравить и тренера Ирину Станиславовну, и небольшое пожелание, чтобы ты нам еще пару мальчиков сильных нашла вот такого возраста.
2: Говорит чемпионка Варвара Кожухарь.
1: Поздравляю тебя, ты стала чемпионкой республики.
8: Спасибо.
1: Ну, пожалуйста, как далась победа?
8: Легко.
1: Какая партия тебе больше всего запомнилась?
8: С Соленой.
1: С Викторией Соленой?
8: Да.
1: Чем запомнилась? Ты какими играла?
8: Черными.
1: Она белыми. Ну и как, она у тебя выигрывала сначала?
8: Нет, я сразу выигрывала. После 3-го хода у меня уже был перевес.
1: Вот так. Вот это была и самая упорная борьба.
8: Ну, да.
1: А расскажи, пожалуйста, со времени прошлогоднего чемпионата республики по шахматам Белтис, за этот год ты еще где-то участвовала в каких-то соревнованиях?
8: Да, на республике.

0: успехах до 18 до 12 лет.
1: Ну и расскажи о своих успехах там.
0: Там и ничего.
1: Еще где-то участвовала?
0: Ну да, были там турниры. И онлайн, и не онлайн.
1: Где было первое место?
0: На городе, в марте, до 12 лет девушки.
1: Ты, Варя, учишься в 188-й школе?
0: Да.
1: Для слабовидящих. В каком классе?
0: В пятом.
1: Скоро летние каникулы. Уже есть планы на лето?
0: Нет.
1: Спасибо, Варюша. Желаю тебе успехов, удачи и в учебе, и в шахматном спорте.
0: Спасибо.
1: Виктория Соленая своим результатом вполне довольна. Виктория Николаевна, у вас третье призовое место. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое. Мое впечатление, что наши участницы помолодели. Очень приятно. Играет даже школьница, наша маленькая звездочка Варвара Кожухарь. И она повторила свой рекорд, заняла первое место. Умница.
1: Это в позапрошлом году она первая тоже
2: была? Да, а в прошлом году у нее было третье. А у меня было первое. Теперь мы с ней поменялись.
1: Вы рады этому?
2: Я рада. В нашей жизни должно быть разнообразие. И нужна всегда цель, к чему стремиться. У нас тройка у женщин. Первая – это Кожухарь Варвара. Второе – Якимченко Вита, которую я тоже была рада видеть, с которой я тоже всегда с удовольствием играю. Но тоже у нас ничья. Увы, говорю, победы даются мне в этом турнире. Ну, не так просто. Поэтому у нее второе место. Она молодец. Она тоже успевает и в шашки играть, и в шахматы. Пусть приезжает чаще, потому что тоже иногда пропускает эти наши турниры серьезные. Ну и очень надеюсь, что в следующем году и Валентина Шацкая вольется в наши ряды, чтобы она была здорова. И буду рада видеть ее за шахматной доской. У меня упорная борьба была как раз вот с Высоцкой Ольгой. Это тоже наша спортсменка, шахматистка, она и шашистка, и вообще она музыкант и певица, участница ансамбля «Столица». И я была очень рада с ней встретиться за шахматной доской. И честно скажу, борьба у меня с ней была очень упорной. И закончилось все в ничью. Еще очень приятно, что в наших рядах наш ветеран Демиденко Зинаида Павловна. Женщина уже... Девятый десяток пошел. Но она умница, все успевает. И в шахматы играть, и в шашки играть, и песни петь, и музыку писать, и стихи писать. Женщина хоть куда. Несмотря на года. Вечно молодая. Так что здорово, если в наших рядах будут такие спортсмены, мы тоже будем играть и побеждать.
1: Главный судья чемпионата Василий Полубатонов дал соревнованиям свою оценку.
3: Вообще игра была у женщин и у мужчин очень напряженная, потому что до последнего тура было неясно распределение мест. Шли, как говорится, лидеры, а их было у мужчин 6 человек, нога в ногу. Ну, у женщин тоже... Лидерство определилось в последнем туре. Остальные места, и второе, и третье, это уже последний тур, только нам дал результат. Игра была бескомпромиссная, очень хорошая. Состав был у мужчин очень сильный. 2 мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, 4 или 5 человек. Это перворазрядники. В общем, состав сильный, поэтому хороший турнир. Место проведения турнира очень удобное. Очень удобный зал, столики хорошие, оборудование хорошее, часы электронные, специальные шахматы для незрячих. Турнир прошел на хорошем уровне, и моя оценка отличная, но и участники тоже согласились, что все было очень хорошо. Вот появились новые участники, вот этот Кожухарь Варя, Руис Молчанов из Полоцка, это Витебская область. В этом году вот новый молодой парень очень хорошо сыграл, набрал 4 очка, 8 место, но это разделили 6-е, 7-е, 8-е место. И вот он занял только по коэффициенту меньше. Очень хорошо сыграл. 4 очка набрала с плюсом. Вот это можно отметить. Все остальные участники, это, будем говорить, ветераны, участвуют давно. Пожелать тренироваться, потому что вот обидно, когда ты занимаешь одинаковое количество очков, но все-таки уходишь от призеров. Надо для этого тренироваться, выигрывать. Тот, кто выиграл, тот и чемпион. До новых встреч. Будет вот в мае месяце чемпионат республики по шашкам 64. Может быть, кто-то из этих участников и даже шахматистов будет там участвовать. Вот ждем лучших спортсменов, шашистов.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Музыка.

0: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
0: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вновь «Туристоскоп», и я, его ведущая Лариса Овцинова. Обычно я рассказываю об объектах, о которых я либо имею хорошее представление, либо сама там бывала. А вот сегодня для меня обстановка необычная. Я практически не знаю ничего о том путешествии, о котором мы сейчас будем говорить. Но зато у нас знает все о нем участница этого путешествия, представитель славного города Ярославль, Наталья. Наталья Деева. Она у нас на связи. Здравствуйте, Наталья.
4: Всем здравствуйте.
3: Отправимся мы сегодня за пределы нашей родины, к нашим соседям. Это загадочный Китай. Наталья, ну, теперь практически вам слово. Как вы решили совершить эту поездку? Откуда узнали какую-то информацию нужную?
4: Я огромная поклонница, фанатка панд. Так как у нас Китай является страной, где они живут, обитают, эти панды. И у меня была большая мечта когда-нибудь попасть в Китай. В этом году мечта осуществилась. Я там побывала. Побывала в зоопарке. Увидела красных панд 3 штуки и черно-белых панд тоже 3 штуки. Я состою в одном из чатов в WhatsApp. Я обратилась и говорю, хочу побывать в Китае. И если у кого-то есть какая-то информация, прошу со мной связаться.
3: Какой чат? Blind Travels?
4: Да. И на меня вышел человек, зовут Андрей. Ему я очень благодарна, очень признательна. Он очень для нас многое сделал. Он нам помог организовать тур, помог нам с гостиницей, помог нам с экскурсиями. Когда у нас там уже в Китае был небольшой форс-мажор, он тоже к нам так проникся, и он очень нам помог в этом. В общем, ему большая благодарность.
3: Он там бывал или он там недалеко живет? Каким образом он имеет возможность так помогать?
4: Это человек наш, незрячий человек. Он частенько бывал в Китае, в разных городах. Он там даже лечился. Я сначала хотела в Чэнду, потому что там и заповедник, и там больше панд. Он нам посоветовал город Далянь. И мы к нему прислушались и отправились в Далянь.
3: И теперь состав группы. Сколько человек, какое состояние зрения у людей. Нам это важно в путешествиях.
4: Мы ездили группой. Нас было 6 человек. 2 из нас были с первой группы. 3 со второй группой и 1 человек зрячий.
3: Вы запланировали поездку. Какой у вас был маршрут? Где вы побывали?
4: Мы запланировали поездку в апреле месяце. Это, конечно, не совсем сезон, но так получилось. Удалось всем договориться. Мы отправились в Далянь. Мы там были 1 неделю. И 1 сутки мы были в Пекине.
3: А Далянь — это какой район страны, если по отношению к нашим границам?
4: Там есть море. Это 7-миллионный город, примерно как Москва.
3: Как ваш маршрут тогда пролегал? Вы же летели на самолете?
4: Да.
3: Из Москвы летели?
4: Из Шереметьево летели 2 самолетами. Прилетели мы сначала в Пекин, там в 8 часов первый самолет. Затем у нас была пересадка 3 часа где-то примерно в Пекине мы. Затем 1,5 часа мы летели из Пекина в Далянь.
3: Теперь более понятно. А какое там море?
4: В Даляне Желтое море. Очень красивое, но, к сожалению, не сезон, нам не удалось покупаться, только понаблюдать.
3: Сезон, собственно, совпадает с нашими сезонами.
4: Да, где-то конец июня начинается сезон.
3: Вы жили в отеле. Насколько там комфортно, удобно, насколько развит сервис в отношении вот помощи незрячему человеку?
4: Мне хочется сначала сказать о службе сопровождения. В Шереметьево нас проводили, везде прошли таможню, в самолет посадили. Не было надежды на Китай. Были сомнения, но они развеялись, как только мы прилетели. Нас встретили с борта самолета. Это просто невероятный молодой человек. Он был с переводчиком. Он нам рассказывал по-китайскому, куда нам нужно следовать, и нам переводчик переводил. Мы абсолютно точно понимали следующий наш шаг, что зачем. Там огромные территории в аэропорту. Мы ехали и на поезде. Очень удобно, очень комфортно. Китайцы очень по-доброму, чутко к нам, с большой помощью, скажем так. Молодцы. Очень прям вот я в восторге.
3: Вы прилетели уже в Далянь до отеля. Вот как вы добрались?
4: После того, как нас службу сопровождения проводили до выхода, нас встретил гид. И уже гид нас провожал на микроавтобусе в гостиницу. В гостинице очень удобно, очень комфортно. Все помог. Дошел до номера. Мы номер просмотрели. Все отлично. Взяли его данные. И уже потом он поехал с нами на экскурсии.
3: Русскоязычный гид, да?
4: Да. Он живет в Китае, но он обучался в Москве и теперь работает в агентстве с туристами из России.
3: В отеле как-то вот этого языкового барьера не ощущалось?
4: В отеле было все очень удобно, комфортно. У нас были завтраки включены. На завтраке шведский стол. Мы думали, что там будет проблема даже с вилками. Там же китайцы палочками кушают. Но и вилки были, и все помогали, подсказывали. И мы друг другу помогали. То есть у нас, в принципе, проблем и не возникало. Единственное, было сложновато идти покушать, вот уже ближе к вечеру, в разные заведения заходили. И вот там уже немножко было посложнее. Но переводчик нам в помощь. Писали в переводчик. Писали они там сумму на калькуляторе. Потом ложили мы перед собой чеки, кому какое блюдо приносить. И, в общем, вот таким образом справлялись со своими сложностями.
3: Находили выход.
4: Да, у нас компания такая подобралась, очень дружелюбная, очень хорошо и весело провели время.
3: И теперь, конечно же, по маршруту. Где были, что смотрели? Доступно для людей с нарушением зрения? Как вот насчет этого там?
4: Везде тактильная плитка. В Китае очень чисто, комфортно, уютно, много парков. Они вообще очень следят за этим. Мы были на трех экскурсиях. Первая экскурсия — это была обзорная по городу Далянь. За нами приехал гид, везде нас сопровождал. Ездили на Русскую улицу, ездили на улицу Венеция, на гору Лотос, где открывались великолепные виды. Нам все рассказывал.
3: То есть описания были, да? Он умел описать, да?
4: Мы какие бы вопросы мы ни задавали, он нам описывал, рассказывал. Я туда же задала вопрос, как в Китае живут люди с ограниченными возможностями. Он сказал, что вообще очень все вполне себе комфортно. Люди работают. У них, как он сказал, ограничений у нас нет. Если человек хочет работать, он получает работу.
3: Квалификацию имеет, то...
4: Да.
3: Ну и в плане тифлокомментирования, то есть описание вот тоже...
4: Да, рассказывал.
3: Нормально было, да.
4: Вторая экскурсия у нас была на источники. На источники нас тоже привезли на автобусе. Экскурсовод все рассказал, показал, подсказал. И мы там отдыхали, плавали, развлекались.
3: А это какие источники? Какие-то теплые? Это минеральные воды или что это такое?
4: Там были разные теплые и вверху и помещения, и бассейн с марганцовкой, бассейн на одном этаже. На следующем этаже бани, сауны различные.
3: Это естественные природные воды или это просто вот такой банный комплекс?
4: Просто комплекс. Следующая, третья экскурсия, это была в зоопарк. Это моя самая любимая экскурсия. Зоопарк

0: небольшой.
1: То есть вы могли видеть именно?
0: Есть остаток, да, чуть-чуть. Я с трудом монокуляр свой нашла. С помощью, конечно. Я немножко там даже растрогалась, наконец-то увидев своих любимых пандочек. Ну, а так друзья остальные мне фотографировали, снимали, комментировали. Одна туда побежала, присела. Одна черная панда спала, другая немножко пободрствовала. А третья, тоже мы ее нашли.
1: Панды каким животным относятся?
0: Это медведи, черно-белые медведи. Они очень любят бамбук, они едят практически только бамбук, едят его очень много. Есть еще красные панды, а если описать красную панду, то это вот примерно смесь енота с лисой. Они, конечно, поменьше, и они выглядят немножко по-другому. Черно-белые мишки, вот сами панды, примерно как мишки.
1: У них не было рельефных каких-то пособий?
0: Рельефного видели только инсталляцию. Мы нашли одну инсталляцию, там несколько панд было. Одна там сидит, другая стоит, третья. Вот мы фотографировались, общее фото делали. В принципе, потрогать, что значит вот панда, что как она выглядит, ощутить было можно.
1: Живых, конечно, не удалось погладить.
0: К сожалению, там большие вольеры, они, ну, все, конечно, за решеткой, это же хищники, все-таки это мишки.
1: А кто еще понравился? Какие еще такие впечатления яркие?
0: Другой мишка, понаблюдали тоже за ним, ему кидали яблочко, морковку, он ловил прямо на лету, тоже такой мишка был активный. Потом видели тигров, львов, было тепло. Тепло на улице, проезжал автобус экскурсионный, останавливался около, вот люди фотографировали. Все вот настолько как-то близко, все сделано для людей, чтобы им понаблюдать, походить. Очень интересно и очень комфортно сделано. В вольерах, где панды, там были площадки со скамеечками, где можно было сидеть, наблюдать за ними. Даже вот таким образом. Это меня очень поразило.
1: Да, все так вот для удобства.
0: Очень было удобно и комфортно.
1: Это третья экскурсия. А что еще? Где еще побывали?
0: Мы съездили сами самостоятельно на море.
1: На Желтое море, да?
0: На Желтое море,
1: а
0: да.
1: А это на некотором расстоянии от города, да? Или как вот?
0: Ехали мы в автобусе. Нам гид подсказал, какой маршрут. Мы нашли по карте. Сами доехали самостоятельно. Там погуляли и самостоятельно вернулись в гостиницу. Много электронных автобусов, много автомобилей электронных. Не на бензине ездят, которые...
1: А сколько вы были? Неделю, да?
0: Мы были, да, неделю.
1: Чем еще занимались? Все-таки это достаточно много.
0: Мы ходили гулять. Мы нашли около гостиницы парк. Там были разные животные, вот по китайскому гороскопу, которые коза, петух.
1: По восточному, вот, да.
0: Да, по восточному гороскопу. Их можно было потрогать. Мы около их все фотографировались. Потом еще в разные вот заведения сходили. Нам было в разных местах интересно покушать, да. Где-то мы роллы заказали, где-то мы пельмешки покушали, где-то лапшу. Пришли однажды в заведение, там по картинкам, а везде же ведь иероглифы. И, в общем, тыкнув пальцем в небо, можно сказать, выбрали себе, что покушать. Ну, у кого-то оказалось острое, у кого-то и ничего.
1: Ну, а в целом кухня острая все-таки?
0: Острая, да. Кухня острая, специфическая. Кому что-то понравилось, кому что-то не очень понравилось. На любителя. Скажем так, надо привыкнуть к китайской кухне.
1: Вам, например, что запомнилось из необычного такого?
0: Ну, так как я острая не очень, я не люблю острое. Мне понравились пельмешки, которые мы вот заказали. Кто-то с мясом, кто-то с рыбой заказывал. Вот это вот очень вкусно. Мне понравилось, что они приносят воду сначала. В разных заведениях вот мы были, везде приносят воду сначала, а потом уже покушать меню и так далее. А так и рис пробовали. У них такие приправы есть. Ну, не всем они, скажем так, по душе.
1: Другая культура, совершенно другая кухня. А вот из десертов что интересного было, например, из напитков, вот что-то необычное для нас?
0: Мы ходили на чайную церемонию. После очередной экскурсии мы попросили гида, нас завезли на чайную церемонию, попробовали чай. Мы даже себе там кое-что приобрели. Но когда мы попытались заказать в каком-то заведении чай, то ли они нас не поняли. В общем, не удалось нам заказать чай, скажем так.
1: А как кофе у них там, насколько популярно?
0: Кофе мы в гостинице, в принципе, утром, но можно заказать.
1: В отеле понятно, они подстраиваются под туристическую публику, а вот интересно именно в заведениях в городе. Всегда

0: кажется, что в такой стране есть какие-то экзотические блюда. Не знаю, там какой-нибудь бамбук жареный. Ничего такого не было.
1: Мы покупали драгонфрукт. Он выглядит как наша свекла большая. По вкусу как киви. Очень вкусный. Покупали манго. Тоже очень понравилось. Мягкое, сочное. Прямо от косточки оно хорошо отщепляется. И покупали ананасы. Нам прямо там их очистили, разрезали на кусочки, положили в контейнер, палочки положили.
0: А это у них выращивается, да?
1: Да, я думаю, да.
0: Разумеется, интересно, что-то вот всегда необычное. Вот драгонфрукт, да, это про такой я еще не знала, например. Что-то еще вот из необычных блюд.
1: Мы попробовали там, это десерт, там, наверное, сложно назвать. Были разные, опять же, названия не скажу, потому что мы их сами не знаем. Но покупали в стаканчике, были разные такие вкусности. В самом магазине, в стакане они в виде таких шариков, как тефтельки. Ну, в общем, разного такого вот тоже вот нам удалось попробовать. Но что-то было сильно острое, что-то вроде и ничего. Что-то было мясное, что-то даже не особо и понятное, как вот и объяснить.
0: Из чего, да?
1: Было интересно вот это попробовать.
0: Это уже самостоятельно в магазине покупали, да?
1: Да.
0: Кстати, по магазинам. А в магазине как? Обслуживались там все-таки тоже вот этот языковой барьер?
1: Да, у них все QR-кодами, все их WeChat, куда нам доступа, к сожалению, не было. Мы нашли там магазин, который берешь самообслуживание, подходили с этим в кассу. Или вот эти вот вкусняшки, которые мы пробовали, мы тыкали пальцем, что нам хотелось взять. Они нам показывали цену, и мы юанями расплачивались. То есть мы не по QR-кодам, мы расплачивались наличными, мы обменивали у нас в России.
0: А какой курс, кстати?
1: Сейчас он, по-моему, меньше. Мы покупали за 12,50, по-моему.
0: Получается, вам хватало зрения, чтобы объясниться, да, с продавцами там?
1: Про себя сказать нет, не хватало, потому что были с этим сложности, нужно было мало того, что знать что, да, нужно было еще и увидеть. Помогали ребята. Кем ездили. Одной нет, конечно,
0: да,
1: сложно.
0: Да, вот я еще про то, что если люди не зрячие совсем, то вот с этим, наверное, возникнут сложности, ну, в плане языковом.
1: Да, потому что там все на китайском, мало кто понимает на английском, и уж тем более никто не понимает на русском.
0: И на английском даже мало, да?
1: Очень-очень мало. В аэропорту, в самолете мы летели китайскими авиалиниями, там изъяснялись. И то, когда летели уже обратно, мы летели днем, нас кормили дважды. И там спрашивали, как бы, что на выбор. Приходилось методом тыка.
0: А вот, может быть, что интересного можно сказать о людях? Вот как вообще о жизни? Все-таки вы по городу вот ходили, самостоятельно ходили, не только на экскурсиях.
1: Люди, на мой взгляд, очень дружелюбные, очень отзывчивые. Когда мы приходили в кафе, они скрупулезно все-таки пытались понять, что нам от них нужно. Несмотря на языковой барьер, мы все-таки добивались своего, мы все-таки заказывали то, что нам нужно было покушать. Когда мы ходили, гуляли, когда мы немножко заблудились, скажем так, и пытались найти парк, Максим обратился с переводчиком к одной девушке. Девушка была с ребенком. Она настолько к нам прониклась, она за нами шла полдороги, чтобы в переводчик написать, куда нам идти дальше. Она показала потом в телефоне, как нам, чего и куда. В общем, мы поразились. Мы были очень ей благодарны и признательны, что человек проникся, все-таки не сказал, не пожал плечами, а нашла вот этот вот. Нам нужно было понять, где найти, ну, нам парк найти. И когда мы уже знали, где парк, мы уже знали, где гостиница.
0: Вот пользовались активно, получается, программой, да, телефоном.
1: Да, переводчик — это просто незаменимая вещь, просто вот очень хорошо, удобно. А когда мы уже были в Пекине, когда мы искали покушать пекинскую утку, там вообще переводчик был только вот. Без него, наверное, никак.
0: То есть надо осваивать точно переводчик, если ехать в Китай. А в музеях каких-то не побывали?
1: В музеях, к сожалению, нет. Нам присылал Андрей прайс, на какие экскурсии можно. Там, в принципе, вроде как были и Порт-Артур, и много разных других экскурсий. Просто у нас была неделя, и мы подумали, что трех экскурсий нам, в принципе, вполне будет достаточно, потому что еще и самим хотелось погулять и поизучать город.
0: То есть у вас был прайс вот этот, да, список, можно было выбрать.
1: Да, можно было выбрать, и мы все сообща выбрали то, что как бы всем по душе.
0: Что-то, может быть, еще мы не затронули в нашей беседе, что-то еще, какие-то впечатления.
1: Когда мы приехали в Пекин, город тоже огромный.
0: То есть это вы из Даляня уже поехали в Пекин? Вы там останавливались тоже в отеле или это как проездом было?
1: Так как получился форс-мажор, у нас один самолет из Даляни в Пекин задерживается, и на второй не получается у нас как бы. Как опаздываем. Пересадка. Так как у нас пересадка там в самолетах, мы приняли решение группой за сутки уехать в Пекин. Там мы тоже в гостинице, нас встретил гид. Мы оставили вещи в гостинице и пошли гулять. Мы там нашли парк, катались на не кораблик, а типа катамаран, только мы не ногами гребли, а там нажимается кнопка, и мы спокойно сидим и наслаждаемся видами. Ребята нам рассказывали, что слева, что справа, что как, чего. И потом мы пошли дружно искать пекинскую утку, потому что, побывав в Пекине, не попробовать утку, мы сказали, ну, это будет как-то вот не по-нашему.
0: И какие же впечатления об утке и вообще по пути к утке?
1: Город очень огромный, очень живой, очень много доставщиков. Если у нас самокаты, то у них типа мопед-самокат. Электрические вот они все. Просто огромным потоком. Невероятное количество людей на улице.
0: Больше, чем в Москве.
1: Больше, чем в Москве, больше, чем в Даляне. Прям в разы больше. И когда мы уже вот нашли пекинскую утку, у нас там одному человеку удалось запечатлеть, как повар разбирает ее сначала. Потом нам уже подают разобранную на мелкие кусочки в разных емкостях. И там был такой большой круглый стол. Был ободок сначала, где стол не крутится по кругу. И в середине была такая площадка, которая крутится.
0: Вот-вот, да, что у них вот эти крутящиеся, да, столы?
1: Да. И то, что подали нам, можно было подкрутить, да, к себе поближе и достать.
0: То есть, получается, в центре вот крутятся блюда, а ваши тарелки, ну, индивидуальные, они остаются на месте, да, внешний круг. Можно покрутить и себе положить нужное блюдо. Да, это удобно.
1: Я сначала немножко как-то растерялась, потому что, ну, как бы ничего не видно. Потом все помогли, подсказали ребята, которые с нами были вместе. Я очень благодарна нашей компании. Все друг за друга, все поддерживали, подхватывали, подсказывали.
0: Действительно здорово. Ну и как утка сама-то?
1: В принципе, на нашу курицу похоже.
0: А в чем особенность? Почему пекинская утка?
1: Не знаю, в чем особенность сильно. В принципе, мы заказали на шестерых вот ее одну. Ну, попробовать-то попробовали нормально. Кому-то понравилось, кому-то вроде утка и утка. Ну, в принципе, само впечатление о том месте, где мы были, это очень атмосферно. Каждому подходил официант. Я так палочками, к сожалению, не научилась кушать. Мне принесли вилку. То есть все настолько здорово и ничего. Чувствуешь себя какой-то вот белой вороной.
0: Как насчет такого наблюдения, что даже вот у нас, когда встречаешь делегации, экскурсии, насчет вот громкого разговора, общения громкого, у них своя культура, понятно, свои особенности, вот это действительно и там так? Или там в целом незаметно, потому что все такие, все так себя ведут?
1: Они, китайцы, очень громкие, очень такие эмоциональные между собой, сами по себе они, но очень отзывчивые и очень готовы идти на помощь. Вот это вот мне в них очень понравилось. Я не чувствовала там себя, что вот мне не помогут, не подскажут, и я уйду голодная.
0: Какие основные вот сложности могут встретиться?
1: Ну, конечно, это языковой барьер и то, что мы не видим. Мы выбирали меню с картинками, да? По-другому не знаю, как еще. Мы же не знаем, что, какой состав блюда и чего вообще. Культура абсолютно просто другая, не как у нас все.
0: А чего больше в кухне все-таки?
1: Лапша и рис и всякие вот такие вот травки. В Пекине даже сверчков предлагали. Вот, говорит, утку у нас нет, утку, а сверчки, пожалуйста, приходите, проходите.
0: Хотела спросить, что-то такое необычное, типа сверчков. Но вы не решились попробовать, да?
1: Мы не решились, да. У нас была цель пекинская утка, и мы шли к цели.
0: Ну что ж, вы побывали в Пекине и благополучно вернулись, да?
1: В Пекине понравилось очень, в Даляне тоже очень понравилось. в общей сложности очень все здорово и классно. Я просто влюбилась в Китай. Я надеюсь, что я не последний раз там. Я надеюсь, что еще я там буду. Очень хочется в это верить. Прямо уже вот строю планы, что все-таки город Чэнду, где панды, где заповедник. Я надеюсь, что я все-таки туда попаду.
0: А где этот город?
1: Станица Сичуань. Ну, тоже Китай, только там более острая кухня, более специфическая, скажем так. Если в той гостинице в Даляне еще можно было услышать русскую речь, то в Чэнду очень-очень мало туристов. Там больше вот как-то проездом, пересадочный пункт. И попадают там, посещают панд, тот же заповедник, да, кому что, и люди едут дальше.
0: Глубинка такая, более глубинное место. Такой вопрос, стоимость, цена вопроса, сколько вы потратили на поездку? Понятно, что это цена не фиксированная, все изменяется, и поездки разные, но все-таки примерное представление иметь.
1: Примерное представление на человека на неделю в районе 100.
0: Это тысяч?
1: Да.
0: Без дороги?
1: Нет, с дорогой. Перелет, проживание и вот то, что там.
0: У вас были включены только завтраки, а остальное уже самостоятельно?
1: Да.
0: Ну и такой, конечно, вопрос, Андрей, как к нему можно обращаться, допустим, если еще кто-то захочет?
1: Сказал, да, в этом чате он состоит, у меня остались его контакты, если у кого-то есть желание посетить Китай, он готов сотрудничать, тем более сейчас безвизовый режим продлили еще до конца следующего года.
0: То есть виза не нужна, загранпаспорт нужен, наверное, все-таки, да?
1: Только загранпаспорт, да.
0: Визы до конца этого года отменили или следующего?
1: Режим безвизовый продлен до конца 2027 года.
0: Какие контакты? Может быть, свой контакт дадите для связи?
1: Я сама со своей стороны готова. Кому будет интересно, у меня уже вот из этого чата, из нашего общего в WhatsApp интересовались люди, спрашивали, как что. Я готова подсказать, готова дать контакт Андрея. Для начала я готова оставить свой.
0: Контакт Натальи, по которому можно получить интересующую информацию о поездке в Китай.
1: 8-920-119-25-81. Я также есть и в WhatsApp, и в Макс, и в ВК. Меня можно найти как Наталья Деева.
0: Пришло время прощаться. Наталья, спасибо большое. Мы постарались осветить в нашей беседе основные вопросы. А если у кого-то возникло желание быстрее попасть в Китай, то, пожалуйста, обращайтесь к Наталье и задавайте дополнительные вопросы.
1: Китайцы очень дружелюбные, очень отзывчивые, очень готовы идти на контакт, помощь свою предложить. Так что у кого-то, если был страх, как и что, я думаю, что это все преодолимо. Сейчас есть и чат, переводчик, даже не зная языка. Мы там побывали. И я считаю, что если есть желание, если есть цель, то нужно ее достигать.
0: Слова Натальи подтверждают всю ту же истину. Главное — не бояться. Идти вперед, идти к своей мечте, к путешествию своей мечты, и оно осуществится. Так что всего доброго, до новых встреч и до новых путешествий.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
5: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
6: Из регионов.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Ставропольский край. У микрофона Юлия Дьякова. Наша сегодняшняя программа посвящается Дню медицинского работника. У нас в гостях настоящая легенда Кисловодского медицинского колледжа Валерий Иванович Трегуб, воспитавший не одно поколение незрячих массажистов. Я думаю, очень многие выпускники Кисловодского медицинского колледжа будут рады встрече с дорогим сердцу преподавателем на волнах Радио ВОС.
6: Почему из тысячи профессий вы выбрали именно медицину?
8: Действительно. Надо сказать, что не я выбирал эту профессию, она меня выбрала. Я по складу ума технический такой работник, по большей части, чем медицинский, как оказалось. На заре своей деятельности учебной отменил поездку в Таганрогский радиотехнический институт и поступил в Красноярский медицинский. Ну, вот такова судьба. Поехал за будущей любовью своей. В результате, значит, мы поступили в институт. Конечно, многие науки давались не очень-то легко. Вот. Так что приходилось и заниматься, и, может быть, даже где-то какие-то дисциплины пересдавать даже, и не без этого. Так что, тем не менее, вот постепенно добрались до третьего курса, где повстречался со своим будущим наставником Андроновым Вадимом Ивановичем. Значит, ну, удивительной судьбы человек такой. Я очень рад и счастлив, что мне в жизни довелось встретить хороших людей, в том числе вот Андрона. Занятия по патологической анатомии, которые проводились на кафедре патанатомии, были очень содержательными. Всегда были проникнуты знаниями, многочисленными знаниями, свидетельствами, какими-то подтверждениями, морфологическими данными, как впоследствии оказалось для меня очень существенно. То есть я люблю доказательную медицину. То есть когда она подтверждена научными данными и практическими знаниями. То есть доказательная медицина. В ходе нашей дружбы постепенно я там занялся фотографией на кафедре. То есть работая уже в качестве лаборанта на этой кафедре, будучи студентом института, фотолаборантом. Это помогало оформлять кандидатские, докторские диссертации многих наших сотрудников института. Так что этой встречи, этой расширения кругозора и так далее, и так далее. То есть это мне во многом предопределило мою будущую специальность патологоанатом. Значит, поэтому после окончания института, не задумываясь, направился в городскую клиническую больницу номер 20. Это в Красноярске. Красноярск, ну, крупный город. Сейчас уже, наверное, миллионник. Вот, огромное количество отделений, порядка 34 отделений в больнице было в период расцвета этой больницы. Сейчас не знаю как, а в период ее расцвета, значит, порядка 1400 коек в этой больнице. Представить сложно, собственно, такие объемы, когда в одном лечебном учреждении имеется все, начиная от каких-то детских отделений и детской хирургии, ну и кардиоцентр и крупные какие-то блоки, инфекционные палаты для инфекционных больных и так далее, и так далее. То есть очень широкий спектр патологии, которая там осуществлялась лечение. Хотя это была как бы больница, городская больница города Красноярска. В этой больнице, ну вот, патологоанатомическое отделение, в простонародье морг, лучше, видимо, патологоанатомическое отделение. Вот. В то время там работали 9 врачей и более 30 лаборантов. Такое отделение, в котором мне потом предстояло пройти еще адовые муки и значит, возглавить это отделение. То есть начальник отделения, заведующий патологоанатомическим отделением. Это вот, большого стоит, потому что, поскольку больница огромная, и материал привозили операционный, в частности, со всего города Красноярска, или, по крайней мере, с правого его берега. Но кто знает Красноярск, представляет себе значит, грандиозный размах этого. Значит, поэтому работы было очень много, и было чрезвычайно интересно, познавательно, ну и ответственно, конечно, потому что работа патологоанатомом – это совершенно особая статья, это особый расклад, это особая форма, это всегда участие с живыми людьми. Вот. Хотя кажется, что ну, патологоанатом, с чем он занимается? А он занимается с биопсиями. Биопсийный материал – это большой пласт такой материала, который поступает из горбольниц, из хирургических отделений, из поликлиник и так далее, и который нуждается в оценке, что там внутри, есть ли там какая-то неприятность в плане метатической активности повышенной, прорастания через сосудистые стенки, ну и так далее. То есть все вопросы, касающиеся онкологии, потому что город-то, сами понимаете, непростой город, там промышленных предприятий и огромное количество, и поэтому ну, вредности более чем достаточно. Я думаю, что и в настоящее время не со всеми там отрицательными факторами поборолись, но в те времена, значит, а это были времена 70-х годов, прошлого столетия, это 73-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. Ну вот в 1979 году в связи с различными обстоятельствами пришлось изменить свое место жительства, поменять работу и образ жизни, собственно. То есть я решил, что хватит уже с патоанатомией. Это очень напряжно для нервной системы. Тем более, что последнюю пару лет я был главным детским патологоанатомом Красноярского горздравотдела. Это очень напряжная работенка. Когда ты смотришь, ты принимаешь решение на вскрытии ну, умерших детей, принимаешь решение, от чего это произошло, какие последствия могут быть. Но это уже не мое дело, какие последствия, но от чего произошло, какие причины смерти. Это очень-очень существенно. Поэтому, ну что, решил я с этим делом, как нынче говорят, завязать. 7 лет, и это большой, конечно, задел. Это большие знания в области анатомии, ну, то глубокие знания, морфологии, вот, физиологии, патофизиологии. В общем, все то, что создает базовый раздел для любого человека, изучающего медицину. Это вот я хочу подчеркнуть. Если вы пришли в медицину, то вы должны в обязательном порядке, постоянно, это ваша альма-матер, я не знаю, кто, эта подушка должна быть для вашей головы, книга какая-то по анатомии, по физиологии, это как минимум. Вот, вот эта пара должна быть постоянно с вами рядом на протяжении всей жизни. И, пожалуйста, обращайтесь к этим темам, заглядывайте почаще, значит, то, что забылось, обновляйте информацию эту для себя, да и будет вам счастье.
6: Скажите, пожалуйста, а когда и как вы познакомились впервые с массажем и мануальной терапией? Как так вышло, что именно эти направления медицины стали вашей судьбой?
8: При переезде в город Кисловодск, а чего я повернулся в тот город, в котором я родился, но и надеюсь, что я тут и умру. Вот. Собственно, я вернулся в свой родной город. Поэтому, ну что, надо было принимать решение, куда и как идти работать. Были, конечно, предложения в городскую больницу, в патологоанатомическое отделение, зная, что я, ну, все-таки, ну, на хорошем был счету в плане патологической анатомии, но я не хотел, не давал добро на то, чтобы продолжать свою патологоанатомическую деятельность. Поэтому решил полностью перестроиться. Но меня, конечно же, интересовали рефлексотерапия, мануальная терапия была на слуху. И вот в этих целях значит, я поступил в Кисловодске санаторий. Кисловодск, он так и называется. Ну, тогда еще КГБ СССР. Вот. Ну, предшествовали этому длительные там проверки, как всегда, и так далее. Но потом, значит, поступил. И первое же, куда мне удалось поехать на специализацию, это, значит, ну, во-первых, меня интересовали неврология, потому что уже тогда было понятно, что без неврологии никуда невозможно, так сказать, расширить свои возможности. Поэтому знания должны были обязательно быть. Вот. Ну и эта неврология, это Казань. Значит, затем мануальная терапия, это Запорожье. Тоже хочу несколько слов сказать, потому что это была очень хорошая школа. Антонина Владимировна Клименко, которая там была заведующей кафедрой мануальной терапии. Значит, ну а вложила всю душу. В общем, вкладывала душу во всех своих курсантов. Так что эта школа европейская, то есть она училась у Карла Левита в Праге, где учились впоследствии и Гайденко, и Ситель Анатолий Болеславович и так далее. А остальные в то время еще, значит, Советского Союза, а затем уже России, столпы медицинской мануальной терапии. После этого были еще неоднократные обучения в различных, ну, например, в Киеве, Институт усовершенствования врачей. Там у меня была специализация. Затем Москва, центр мануальной терапии у Сителя, на Вернадского, 121, где я провел очень много времени. В каком смысле? На протяжении вот многих лет, порядка 20 раз я там был на различных специализациях. Это была и прикладная кинезиология, и остеопатия, и висцеральная мануальная терапия. Это кроме непосредственно своей родной мануальной терапии. Это я уже такие темы беру крайние. Поэтому при любой возможности поехать в центр к Сителю, это было мое желание. Использовал любую возможность. Всегда там очень было многолюдно. Всегда там было, ну, например, краниосакральная терапия, преподавание вела Ирина Матвеевна Ли. Она работала неврологом центральной больнице при президенте. Вот. И, конечно, очень знающий был человек. Очень приятно было и послушать, и посмотреть, и постараться убедить в себя, что такие методы, они востребованы, что они позволяют помочь. Как-то у меня с подобными методами не очень сложилась работенка. Вот. То есть я продолжал заниматься мануальной терапией, а вот такие темы, как остеопатия, краниосакральная терапия, висцеральная мануальная терапия, как-то они проходили немножко боком. В силу моих, опять же, убеждений в том, что верю в доказательную медицину. Вот, видимо, поэтому. Там, собственно, вот на этих всех курсах, потом в Кисловодске на кафедре мануальной терапии Ставропольского меда Лив Анатолий Андреевич, значит, он заведовал кафедрой. И здесь я был в наших тенетах, в наших краях. Все документы у меня подтверждающие, где я проходил, какие специализации, все имеется. В Казани еще я был на иглорефлексотерапии, и поэтому иглорефлексотерапевт первой категории, физиотерапевт первой категории, врач мануальной терапии высшей категории. Ну, в общем, бесконечное количество там этих специальности, функциональная диагностика, потому что довелось работать с космонавтами, с двумя, правда, Валерий Рюмин и Попов. Вот два космонавта в 83-м году, вот с ними я пересекался со специальными целями. Значит, мы в лаборатории биотелеметрии привешивали им специальные биотелеметрические устройства, при помощи которых оценивали работу их сердца на протяжении походов по нашим горкам, по Косыгинским тропам, по третьему маршруту и так далее, и так далее. По всему парку Кисловодскому. Мне больше интерес доставляла встреча с врачами, которые очень хорошо разбирались в космической биологии и медицине уже в те годы. Хотя на станциях в то время не было никаких тренажеров еще. Эти тренажеры возникли уже гораздо позже. Но уже тогда было понятно, что космос – это не очень благоприятная среда для человека. Вот, поскольку очень быстро в моче обнаруживается кальций, который вымывается из костей, и миоглобин, который, собственно, разрушение мышц происходит достаточно быстрыми темпами. То есть гипотрофия и атрофия мышц, и остеопороз. Так что с этими осложнениями пребывания в космосе еще предстоит научиться бороться. Потому что это большая проблема, но не главная. Одна из главных проблем в космосе, я, например, для себя сделал вывод, это все-таки жесткое космическое излучение и радиация в конечном итоге. То есть вот как с этим бороться, это большой-большой вопрос, тем более при длительных полетах.
6: Давайте теперь поговорим о массаже. Ведь вы очень много лет преподавали в Кисловодском медицинском колледже, до сих пор преподаете курсы и в нашем колледже. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с массажистами и как вы сами пришли к изучению массажа?
8: Здесь свою роль сыграл в знакомстве с колледжем, с массажными технологиями. Николай Васильевич Чаплыгин, будучи директором Кисловодского медицинского колледжа, ну тогда еще не колледж, это было что там, все исторические аспекты можно посмотреть в интернете, как она происходила.
6: Школа массажистов, да, а позже медицинское училище номер 2.
8: Да, номер 2 и Кисловодский медицинский колледж. Ну, собственно, личная дружба, она, собственно, базировалась на том, что мы играли в волейбол. Вот. И постепенно как бы я стал приходить в колледж, заниматься там в волейбольной группе. Собственно, это делаю и поныне. Работая днем в санатории Кисловодск, уже потом, после того, как КГБ, потом ФСК Кисловодск, ФСК СССР, а потом ФСБ России. В общем, вот такая трансформация произошла. Ну и мы перешли в новый корпус санатория, значит, где, собственно, мне дали рабочее место. Хотя в старом корпусе у меня был шикарный корпус, шикарный кабинет, 60 квадратных метров, две комнаты большие, где я занимался и иглорефлексотерапией, и мануальной терапией, и лазерной техникой, потому что с лазерами у меня вот такая была непосредственная связь. Однажды лечил профессора Полонского, который здесь в Кисловодске отдыхал, и он предложил при знакомстве близком, вот уже он предложил поехать на симпозиум по использованию полупроводниковых лазеров в медицине. И я, конечно же, с огромным удовольствием, ну, единственное, лишь бы начальство отпускало на такие заседания, совещания и прочее. Вот. Но отпускало меня, конечно, не всегда с охотой, но отпускало. Вот. И в результате, значит, я познакомился с целым большим направлением. В Калуге это было. Вот. Очень, конечно, великолепное время, когда можно было действительно воочию убедиться в каких-то новых совершенно гранях техники, которые могут быть использованы в медицине. Вот. Так что лазерная терапия, вот она уже сейчас, на сегодняшний день доказала. И терапия, и хирургия. И, пожалуйста, если это техника для глаза, это фемтолазерные сейчас технологии, то есть микросекундные, мельчайшие мгновения такие, когда происходит вспышка лазерная, это позволяет контролировать точность воздействия и так далее, и так далее. То есть выбор техники и методики лечения того или другого заболевания. Но в частности, что касается глаза, так это точно. Значит, ну и вот, собственно, в новом корпусе я продолжил свои работы, стремился какие-то улучшить технику диагностики, улучшить методику воздействия, как-то модифицировать ее. Ну, в частности, вот, например, работая врачом в санатории Кисловодск, успевал работать программистом там же. Программистом. То есть только-только начали зарождаться компьютерные устройства, только получили там первый компьютер в санатории. И где он оказался? А он оказался у меня на столе. В кабинете мануального терапевта и иглорефлексотерапевта. Я очень горд этому обстоятельству, потому что мне довелось и на базе, в среде программирования, и поездить в качестве программиста в некоторые места в России, где, ну, например, Тверь, а это был центр программ систем. Чем интересно это учреждение? Тем, что там работают программистами женщины, в основном женщины. Вот. И поэтому, понимаете, когда врач попадает в такую среду, но ему дороги все открыты. То есть он хочет какие-то программы получить для своего санатория, он их получит обязательно, потому что ему есть что сказать массам, женским массам, которые жаждут здоровья, у которых есть что сказать по части жалоб на свое здоровье, вот, и спросить совета. Ну, вот, так что Вот это мне помогало еще и в том, что я получил очень хорошие программы. Причем некоторые из этих программ с открытыми кодами. То есть я мог спокойно перепрограммировать какую-то программу под себя. Но, собственно, что я и сделал для цели своего кабинета иглорефлексотерапевтического. То есть я сделал карту больного кабинета иглорефлексотерапии, ну и мануальной терапии, где я, собственно, вбил в базу большое количество информации. На Foxbase, кстати, значит, эта программа была. Сейчас уже, конечно, дальнейшая версия этого языка, работа с базами данных. Вот. Так что мне удалось сделать программу очень удобоваримую, приятную для глаза, очень эффектную, действенную. Собственно, что я там мог сделать? Вот, писал, значит, все данные о пациенте, да, значит, какие-то клинические аспекты, писал каждому пациенту, который приходил ко мне в результате, и диагноз ставил. Диагноз – это моя прерогатива – поставить диагноз, правильный диагноз. По диагнозу из базы данных брались схемы лечения данной патологии. То есть, например, ну, бронхиальная астма. Ну, вот такие-то варианты воздействия. Вот, значит, с использованием таких-то точек, биологически активных точек. Пожалуйста. И это у меня все занимало ровно минуты. То есть достаточно было написать в конечном итоге диагноз, чтобы компьютерчик был довольно простенький тогда, Амстрад, на тот период времени у меня с процессором 8088. Кто знает, о чем я говорю, значит, ну, тот представляет себе, значит, возможности такого компьютера. Вот. Принтер был А3 матричный. И вот прекрасная у меня была работенка, что приходящие начальствующие субъекты и объекты, они были очень удивлены, где я взял такую программу, а кто мне помог. Но никто не помог, я ее сам сделал. Собственно, когда я бывал на волейболе в медицинском колледже, в будущем медицинском колледже, вот, ну, директор говорит: бросай ты этих чекистов, давай иди к нам, будешь преподавать в колледже. Ну, вот такие были слова. Они запали мне в душу. Вот, долго думал, что мне сделать, как мне быть. Ну, решил, говорит: давай для начала будешь курсы проводить вечерами. Ну, так и стал делать. То есть с утра работал в санатории, вечером преподавал курсы в колледже. Все больше и больше я увлекался этими массажными техниками, методиками. Хотя, что такое мануальная терапия? Это тоже ручная умелость, это тоже владение техникой массажа. Обязательно подготовительный массаж следует перед приемами мануальной терапии. Так что иди, пойди, разберись, где там массажная техника и где она переходит в прием мануальной терапии. А сейчас, в общем-то, речь идет о мягких техниках мануальной терапии. Там вообще грань размыта между массажной технологией и мануальной техникой. Поэтому вопросы всегда были, есть и будут. Вопросы, что считать, что такое остеопатия, что такое висцеральная мануальная терапия, роли, значения. Но даже столпы медицины, ну, например, Алан Стоддарт, английский врач мануальной терапии, обозвал свой труд, ну, там слово «остеопатия» присутствует. Вот, пожалуйста. Хотя это чистая мануальная терапия. Вот вам, пожалуйста, по нашим представлениям, какие, собственно, в России на сегодняшний день имеются. Ну вот, таким образом я подбираюсь к тому, что, как я стал пересекаться со студентами, как это мне нравилось или не нравилось. В основном мне не нравилась рутинная работа. Значит, меня всегда тянуло куда-то на интересные поля. Вот. Ну, например, вот конкурсы, которые у нас проводятся и по сей день. Вот только недавно закончились очередные. Сейчас вот в этом году и в прошлом я уже не участвовал в этих конкурсах. А так у меня огромное количество студентов и курсантов, которые прошли эту школу, которым я подготовил соответствующие методики, с которыми очень длительно занимался, старательно, честно говорю. То есть очень мне хотелось, чтобы эта техника не просто, чтобы она хорошо смотрелась, но чтобы она была действенной, именно чтобы это было доказательно с точки зрения моей анатомии, физиологии и морфологии, чтобы она была доказательной медициной. Вот. Но для этого приходилось перелопачивать большое количество литературы. Ну и я рад, что у меня некоторые работы получали заслуженно совершенно, ну, первые места на чемпионатах России. И, значит, ну, мира нет, потому что это своеобразное такое чемпионат мира по массажу. Вот. А вот чемпионаты России, я там был несколько раз задействован в качестве жюри, даже один раз главным судьей, но не сложилась моя роль в этом качестве. Наверное, я так полагаю, вот, потому что дальнейшего роста не произошло. Вот. А куда уж выше? Ну, достаточно в жюри сидеть и среди там 8 членов наблюдать со стороны, кто как что делает, каким образом производятся приемы такие или другие, для того, чтобы оценить. Ну, понятно, что нужно очень много чего знать. Вот. Нужно, во-первых, скрупулезно разбираться во всей технике массажа, мануальной терапии. Мануальной тоже, потому что некоторые из массажных технологий, они предусматривают включение в программу, значит, именно приемов, ну, достаточно таких, значит, выполняющихся с определенной целью. Значит, ну, значит, что называется, разблокировать в кавычках суставы. Вот, конечно, это все достаточно призрачное это явление, но действует на психику человека и позволяет в какой-то мере, значит, улучшить его психическое самочувствие, психологию, воздействие, ну и так далее. Значит, поэтому со стороны я вам хочу сказать, что со стороны чрезвычайно хорошо видно, как человек выполняет тот или другой прием. Вот, прекрасно видно, с какой он силой действует, правильно ли он становится, какая-то эргономика у него, и так далее, и так далее. То есть со стороны очень прекрасно можно оценить. Хотя кажется, что вот они ходят там зад-вперед, что они там оценивают. Все можно по чек-листам, можно все проанализировать и быстренько набросать планчик, вот, кто хорош, кто не очень, какие приемы правильно использовались, какие нет. Ну, например, я любитель юго-восточного направления. То есть, по мне, это различные тайские массажи, тайфуд, тайский массаж стопы, по которым я, собственно, провожу курсы. Японский массаж, юмэхо-терапия, это тоже мое. Вот. Аюрведический массаж, вот. Это вся техника с маслом. Значит, точечный массаж, то, что касается точек, поскольку я очень благодарен в Казани Табеевой Дине Мухамедовне, то есть она была заведующей кафедрой иглорефлексотерапии в институте, значит, в Казанском институте усовершенствования врачей. Очень знающая женщина, такой терапевт глубокий, что называется, и знающий человек. Вот, так что есть на кого равняться в этом мире, что и вам рекомендую. Значит, всегда находить человека, ну, который бы служил вам опорой, который бы считался у вас, ну, непререкаемым, желательно авторитетом в данной области. Мы всегда являлись распространителями различных методик, наша школа. И поэтому многие школы работают именно по нашим методикам. Чем я очень рад и счастлив, чем и. Вот. Надо сказать, что многие годы, вот, работая в качестве врача мануальной терапии в санатории Кисловодск и здесь, преподавая в колледже, в двух сразу местах работая, да, значит, я еще успевал в летние периоды времени, когда у меня были, значит, летний отпуск, это июль или август месяц, а в колледже июль и август, раньше так было. Вот. Еще успевать ездить куда-то на выезд. То есть преподавали, я в частности преподавал в Литве. Причем я это делал 19 лет подряд. С 1997 года и вот 19 лет. 20-й раз хотел поехать, чтобы завершить уже эту эпопею, 20 лет преподавательской работы. Но тут меня сразил инфаркт. И поэтому уже дальше, ну и всякие известные события воспоследовали, почему меня перестали пускать из санатория за границу. Вот. Поэтому что? Значит, и у меня была возможность сравнивать студентов наших, студентов Вильнюса, Литвы в целом. То есть я не знаю, как в Эстонии, как в Латвии, как там в других местах. Я хорошо знаю, как это дело обстоит в Литве. Вот. Так что много лет я туда ездил. И, ну, скажем так, брал с собой и оформлял на них визы. Вот. И Татьяну Григорьевну Новицкую, и Подольскую Ирину Владимировну затем, и Елену Аркадьевну Безбородову. Это, собственно, вот те люди, с которыми мы научили Литву делать массаж. Ну, это, может, очень высокие слова, но методики все, собственно, все методики, они с усердием принимали на вооружение, они тщательно изучали, были очень благодарны, и мы тоже благодарны, и высшей медицинской школе Литвы, Вильнюса, значит, которую я однажды в одной из поездок фотографировал. Ну, вспомните, что я был все-таки фотолаборантом. Я наделал большое количество снимков и показал директрисе. Она была вообще полностью ошарашена. Она стояла и говорила: Нет, таких фотографий мне еще никогда по моей школе не приносили. Давайте мне все ваши снимки нашей школы. Ну вот, понимаете, как получилось, что вот сложилось, что и фотолаборант, он пригодился. Здесь композиция фотографии, выбор какой-то мест, где сфотографировать тот или другой объект, или там медицинские какие-то аспекты. Ну, в общем, оказалось, что все это очень даже годится. Немножко, конечно, у них по-другому там, в Прибалтике. Вот. Конечно, отчасти лучше. Почему лучше? Ну, потому что 500 000 человек в Вильнюс. Это, конечно, больше, чем Кисловодск. Но меньше, чем вся Россия. Во много крат меньше. Или там Москва, предположим. То есть, здесь невозможно это все сравнивать, потому что разные пропорции. Но в целом я должен сказать, что они довольно высоко развитые.

0: знающий, если он ищущий, если он не теряет надежды в любом случае.
1: Валерий Иванович, вот для нас, для студентов медицинского колледжа, всегда ваш кабинет и ваш, как говорили, волшебный шкаф ассоциировался с какими-то интересными медицинскими приборами. У вас всегда можно было что-нибудь интересное посмотреть, какие-то массажеры, какие-то другие приборы, которые могут помочь в работе, приобрести. Вот расскажите, пожалуйста, об этом. Как вы приобщали нас, студентов и слушателей курсов, к медицинской технике?
0: Здесь, опять же, я алаверды к тому, что уже говорил, собственно, поскольку на протяжении всей жизни у меня сопутствует моей медицинской деятельности и техническая деятельность. Поэтому я всегда стремился к тому, чтобы и студенчество, и медицинские работники больше занимались именно медицинской техникой. Имеется в виду та техника, которая предназначена для работы в домашних условиях, то есть без жестких ограничений по безопасности, как в физиотерапии это принято. Вот. Благо, спасибо Китаю, за последние годы распространилось огромное количество, приобрело хождение разнообразных медицинских приборов, которые абсолютно не нуждаются в подключении к сети 220 вольт, то есть абсолютно электрически безопасны для пациента. То есть даже при большом желании этого пациента вы не угробите. Вот. А что касается техники, конечно, я большой любитель медицинской техники. Но достаточно сказать, что в 1984 году в санатории работая, я собрал свой собственный прибор для целей рефлексотерапии. Назвал его там «Рефлекс-01», но не суть важно. Главное, что он содержит в себе все элементы для воздействия на биологически активные точки, причем в различных режимах. Затем возможно работать в режиме электростимуляции мышечной, то есть можно заниматься электростимуляцией мышц. Вот такой вариант приборчика физиотерапевтического, автономного, который можно взять с собой. И он у меня, между прочим, действует и поныне. Только недавно я для него организовал источник питания 12 вольт. Сам, собственно, собрал схему с повышением напряжения постоянного от обычного аккумулятора 18650 и довел ее до 12 вольт. И прекрасно этот приборчик у меня работает согласно моим схемам. Еще один из приборов, который мне довелось сделать, в котором я тоже большое участие принимал, прибор для вакуумного массажа. Известен многим моим студентам и курсантам. Туда я еще вмонтировал устройство для фототерапии, которая действует на расстоянии, то есть я могу пациенту дать пульт, и этим пультом он может регулировать разные виды света, которым можно действовать на кожу в ходе вакуумного массажа. Ну, например, если это противовоспалительная терапия, пожалуйста, можно включить красный свет. Если это зеленый спектр, то, пожалуйста, будет депигментация кожи и так далее. То есть в зависимости от цвета будет выполняться то или другое предназначение этого приборчика. Китайцы не выпускают такого аналога моего приборчика. Собственно, я сам его родил, выненчил эту тему и собрал его. И все прекрасно работает в течение многих лет. Нашим массажистам заходят те же устройства вакуумного массажа. То есть это малогабаритный движок идет там, моторчик с помпочкой, которая работает на всасывание воздуха. Аккумулятор небольшой. Вот это все устройство, очень компактное. Оно очень функционально. То есть рекомендую такие приборчики закупать на Озоне, на Алиэкспрессе я обычно покупал и затем делегировал.

0: нашим студентам или курсантам. Многие как раз-таки в этой теме. Приборы для вибрационной терапии, пистолеты разнообразные. Но здесь аккуратнее с применением таких устройств, потому что могут вызвать при применении в область ствола мозга. 15-я точка 13-го меридиана – ямын. Осторожнее – затылочная область. То есть, пожалуйста, может вызвать и головокружение, и потерю сознания и так далее. Пожалуйста, поясница, крестец вдоль позвоночника. Но если на то есть показания, пожалуйста, что бы не сделать. Электростимуляторы различные, малогабаритные, пожалуйста, можно тоже использовать в качестве помощи массажисту после процедуры. Там, предположим, какие-то нарушения, косолапость, предположим, в детском возрасте, у взрослого. Всегда можно найти после инсульта, предположим, какие-то нарушения двигательной функции. Всегда можно найти место применения этому приборчику. Вот. Ну и так далее, очень много. Главное, что это все, опять же, относится к разделу доказательной медицины. Я против того, чтобы, например, приходил человек с болью к так называемому остеопату или кинезиологу, ему перед воздействием этого специалиста делают укольчик небольшой. А вам делали укольчик? Да, мне сделали укольчик. Ну, проходите, вот, значит, к доктору проходите. И в результате оказывается, что при ближайшем рассмотрении этот укольчик был уколом дипроспана. А что такое дипроспан? Гормональный препарат. То есть он однозначно эту боль, он ее уменьшит в значительной степени. А эффект будет отнесен за счет действий. Это уже медицина не относится к разделу доказательной медицины. Извините. Поэтому что? Очень нужно во всем вот эти тонкости, они очень важны. И на этом пути применения техники в медицине желаю достижений.
1: Валерий Иванович, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Ну а я, в свою очередь, хочу поздравить всех причастных с Днем медицинского работника и пожелать вам высоких достижений в вашей деятельности. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня снова четверг, 16 июля, на часах в студии Радио ВОС 14.30. И что же это значит? А это значит, что в прямом эфире программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
6: А меня зовут Марьяна. Всем здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
5: И сегодня наш экспресс мчится аж на Урал. Сегодня к нас посетила гостья из Челябинска. Александра Петрова, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино», директор Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримое кино». Александра, добрый день.
6: Здравствуйте, Александра.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: А я напомню нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему разговору, чтобы задать свои вопросы по номеру 8 800 100 0015. Александра, расскажите, как вообще родилась идея создания проекта «Незримое кино» и с чего все начиналось?
7: Знаете, наверное, это самый распространенный вопрос. Этим интересуются все и всегда. Ответ достаточно банальный, прозаичный. А у нас с командой никогда не было задачи прям сделать какой-то инклюзивный проект. Это была какая-то случайность, такое, вы знаете, интересное стечение обстоятельств, из которых, наверное, зачастую и рождаются такие интересные, нетривиальные проекты. Здесь нужно дать такую небольшую предысторию, вообще, чем занимаемся мы, наша команда креативной индустрии Урала. Дело в том, что мы все из сферы кино и видеопроизводства. Режиссеры, сценаристы, монтажеры, звукачи, моушн-дизайнеры. И мы очень много лет, уже больше 10 лет, занимаемся видеопроизводством. Это презентационные фильмы для компании, рекламные ролики, документальное кино. И, в общем-то, это наша основная деятельность. И так случилось, что однажды я просто листала новостную ленту в социальной сети и увидела, что где-то в России состоится кинопоказ для незрячих, и у меня был, честно говоря, шок. Я вообще не понимала, как это, ведь незрячий человек все равно не может увидеть фильм. Мне показалось, что это вообще какая-то шутка. Но мне стало это настолько интересно, что захотелось в этом разобраться, поскольку я сама режиссер, сценарист, я всю свою жизнь работаю с визуалом, и именно визуальная культура для меня очень много значит. Я начала читать о том, что же такое тифлокомментирование, как это работает, можем ли мы как-то применить это в своей работе. И настолько я загорелась этой идеей, что уже, мне кажется, через неделю мы познакомились с Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых, встретились со специалистами, и они рассказали нам, что, оказывается, да, это не шутка, что это возможно, адаптировать кино для незрячих, что это называется тифлокомментирование. И мы заинтересовались, решили войти в этот эксперимент и попробовать освоить сами технологию тифлокомментирования кино. Тогда, 4 года назад, вообще эта тема звучала гораздо меньше, чем сейчас, особенно в Челябинске. У нас было тифлокомментирование в нескольких музеях, было в театрах, но очень точечно. А тифлокомментированием фильмов вообще не занимался никто в Челябинске. И, как мне кажется, даже на Урале. И вообще, мне кажется, по сегодняшний день таких компаний всего лишь там 5-6 в России, кто занимается адаптацией именно кино для незрячих и слабовидящих. И так сложилось, что мы были первые на Урале, там абсолютно не у кого было поучиться, перенять какой-то опыт, попросить совет. И мы вот сами с нуля, консультируясь с тифлокомментатором из библиотеки слепых, мы начали осваивать эту технологию. И уже, мне кажется, через 3 месяца мы адаптировали 3 первые уральские короткометражки тифлокомментированием и решили устроить первый инклюзивный кинопоказ в Челябинске. Повторюсь, что это был просто вот такой эксперимент. Получится или не получится, интересно это кому-то или нет. И для нас было шоком, что на наш первый кинопоказ пришло, мне кажется, больше 120 человек.
5: Ничего себе, это много, были... действительно.
7: Да, это правда очень много. Это были незрячие со своими семьями, с сопровождающими, с собаками-поводырями. Это были студенты, которым интересно, что же такое тифлокомментирование. Это были специалисты из сферы инклюзии, которые работают с людьми с инвалидностью. И просто горожане, которые увидели афишу, что здесь сейчас будет кинопоказ для незрячих. И это всем было очень интересно узнать, а что это такое вообще кино для незрячих, как это работает. И у нас был в зале абсолютно полный аншлаг. Публика с большим интересом встретила эти первые 3 короткометражки. Мы взяли именно короткие метры наших уральских авторов, чтобы как раз-таки познакомить незрячую аудиторию вот с таким кино, локальным, потому что мы знали, что вот такие фильмы точно никто не сопровождает тифлокомментированием, а это ведь всегда интересно посмотреть, что производится именно в твоем регионе, какое оно твое локальное кино, да? Вот, и после первого показа, собственно, стали вставать незрячие люди и делиться такими абсолютно для меня обескураживающими и сокровенными вещами, что, например, я сегодня там первый раз в жизни вообще побывал в кино, хотя это говорил взрослый человек, а я там первый раз в жизни купил попкорн в кинотеатре и его съел. А я там впервые в жизни испытал вот этот опыт коллективного просмотра, когда ты не дома сидишь перед ноутбуком, а именно в кинозале. И это было, если честно, до слез, и начали вставать люди и спрашивать, а когда следующий показ с тифлокомментированием? Это же теперь будет всегда в Челябинске, да? И это был, конечно, шок, потому что мы-то хотели сделать такую разовую акцию, а получилось, что мы нащупали что-то такое очень важное, что людям было необходимо и к чему есть абсолютно живой, настоящий интерес. И тогда мы поняли, что наш вот этот этап эксперимента, он закончен, и начинается такой вот большой, важный, долгосрочный проект. Вот как-то так.
5: Угу. А как вы считаете, в чем главная миссия и философия незримого кино? Это больше про помощь авторам с инвалидностью или про изменение взгляда общества на тему инклюзии?
7: Мне сложно здесь сказать однозначно, поскольку незримое кино — это сейчас уже целая экосистема, которая состоит из разных проектов. Если мы говорим о тифлокомментировании фильмов, которым мы продолжаем заниматься, и, собственно, в этом году будем делать еще 20 картин короткометражных, то, конечно же, миссия вот этого подразделения — это открывать современное актуальное кино людям с особенностями зрения. Здесь абсолютно понятная миссия. Если мы говорим о кинофестивале «Незримое кино», я думаю, что мы, конечно, еще подробнее дальше о нем поговорим, у него немножко другая миссия. Это действительно менять взгляд общественности на тему инклюзии и вообще поднимать вопрос о том, а кто такой другой. Существует ли это понятие «другой», какой он и почему мы все время пытаемся выстроить какое-то это деление, да, какую-то дихотомию свой, чужой, другой, понятный, непонятный. Мы хотим с помощью кино поднимать вот эти вопросы в обществе. Ну и, конечно, в фестивале у нас тоже есть тифлокомментирование, то есть мы всю конкурсную программу адаптируем для зрителей с нарушениями зрения и слуха.
5: А у вас тифлокомментирование индивидуальное или на весь как бы зал, все слушают, все участники мероприятия?
7: Смотрите, поначалу мы начинали с вшитого тифлокомментирования, когда только начинали заниматься кинопоказами. Ну, там это было абсолютно осознанно, чтобы в том числе зрячие люди поняли, что такое тифлокомментирование. И мы предлагали посмотреть эти фильмы с закрытыми глазами. Если мы говорим о фестивале, то, конечно, нет, поскольку это 2-3-4 дня у нас бывает идет фестиваль, и это просто будет некомфортно, если все будут смотреть кино с тифлокомментированием, поэтому оно идет через индивидуальные наушники только тем, для кого это нужно.
6: А вот как две группы авторов, работы которых принимаются на фестивале, уживаются на одной площадке, я имею в виду, одна категория авторы с инвалидностью и другая категория без ограничений по здоровью, но которые об инклюзии снимают.
7: Знаете, я здесь внесу такую небольшую ремарку, что вообще у нас нет такого деления на людей с инвалидностью и на нормотипичных. У нас деление есть на категории профессионалы и любители. Мне кажется, что это более корректно по отношению к авторам, потому что мы здесь не выстраиваем вот эту дискриминацию, да, по принципу инвалидности. Мы выстраиваем деление по профессиональной категории, да, по профессиональному пути пройденному. У нас есть крупные киностудии, да, которые к нам заявляются, и, конечно, они должны соревноваться с профессионалами. У нас есть категория любителей. Это могут быть школьники, это могут быть студенты первых курсов, это могут быть авторы с инвалидностью. Да? И если они чувствуют, что они пока что еще вот в этой категории находятся, то, конечно, им лучше подавать фильмы сюда. Но при этом мы абсолютно не возражаем, если, например, автор с инвалидностью снимает профессиональное кино, абсолютно заслуженно там, считает себя профессионалом, конечно, он должен подаваться в профессиональную категорию. Здесь у нас абсолютно нет вот такого деления по, скажем так, состоянию здоровья. Как уживаются на одной площадке? Хорошо, потому что здесь как раз-таки происходит вот эта синергия, когда профессионалы и любители могут обменяться мнениями. Когда, например, начинающий режиссер может подойти к продюсеру или режиссеру, который уже вышел на федеральный уровень, его сериалы размещаются во всех онлайн-кинотеатрах, и наладить с ним какие-то связи, попроситься в проект, на стажировку. Вот такая миссия в том числе есть у нашего кинофестиваля, чтобы он людей как раз-таки объединял, а не разъединял.
5: А если говорить про, как раз вот подошли мы, наверное, больше к номинациям, то у вас их широкий спектр от игрового и документального кино до анимации и телеформатов. Какой жанр обычно пользуется наибольшим спросом у авторов?
7: На протяжении 2 лет у нас абсолютным лидером было короткометражное документальное кино. Я думаю, по достаточно понятным причинам, да, потому что все-таки игровое кино – это сложнее, это дороже. И ставить во главу угла игрового кино человека с инвалидностью хотят далеко не все там кинокомпании, просто потому что им кажется, что, может быть, это будет там, не актуально, да, непонятно широкой публике. А когда мы говорим о кино документальном, мы здесь сразу упираемся в реального героя, реально существующего, живущего, у которого есть свои проблемы, мечты и так далее. И мне кажется, что когда мы говорим о героях с инвалидностью, которые у нас часто встречаются в фильмах, то документальный формат, он наиболее подходящий и, наверное, наиболее честный. Но что мы замечаем в этом году? У нас еще пока что идет прием заявок, но, к моему большому удивлению, сейчас игровое кино практически поравнялось с документальным. Мы пока еще не отсматривали заявки, поскольку у нас, повторюсь, продолжается прием работ. Но для меня это интересная закономерность, почему так. Возможно, игровое кино все-таки делает разворот в сторону человека с инвалидностью на экране. И вообще, забегая вперед, я думаю, что в ближайшие 2 года такого кино станет больше, особенно если мы говорим про полные метры, поскольку есть такая штука, как субсидии Министерства культуры Российской Федерации на поддержку кино. И каждый год Министерство культуры выкладывает официально список из 10 приоритетных тем, на что будут выделяться деньги, если мы говорим про большое такое коммерческое полнометражное кино. Это, конечно, не любительское, да, это именно такие полнометражные картины, которые пойдут в широкий прокат. И в этом году впервые вот на моей памяти в этом списке оказался пункт про инклюзию и про человека с инвалидностью на экране. Для меня это тоже интересно, поскольку вот это отчетливый такой показатель, да, того, что государство даже делает разворот в эту сторону и говорит, нам таких героев на экране нужно больше, давайте поговорим об этом.
5: Угу. То есть получается, что вот вы говорите, раньше было больше документальных, да, это все-таки, наверное, более понятное кино, более простой вариант, я бы сказала, а тут получается уже идут игровые и уровень растет, насколько я понимаю.
7: Да, абсолютно точно уровень растет, и даже сейчас вышло же достаточно уже немало полных метров, широкий прокат, где главный герой это человек с инвалидностью, например, вот. Один из последних фильмов, который прям меня очень сильно зацепил, здесь был «Юра», картина «Филателия». То есть это большие, дорогие картины, но при этом они на тему инклюзии.
6: А вот мультипликация, к примеру, тоже очень сложный технический процесс. А много ли анимационных короткометражек приходит на конкурс?
7: Да, кстати, анимации у нас очень много, профессиональной нет. Все-таки профессионалы очень мало делают мультфильмов на тему инклюзии. У нас здесь лидирует любительская категория, когда мы говорим о детских мультипликационных инклюзивных студиях, которых на самом деле очень много по стране, мне кажется, штук 50, вот мы насчитаем сейчас точно. Они разного уровня, разной степени известности, но их, правда, много сейчас. И дети с инвалидностью пробуют себя в мультипликации. Они зачастую не рассматривают там тему инклюзии как таковую. Вообще ребенку сложно, мне кажется, об этом говорить. Есть там какая-то инклюзия. Ребенок еще даже вообще не думает об этом. Даже ребенок с ОВЗ, и совершенно правильно, что он об этом не думает, что я вот какой-то другой, да, там я не такой. Они не это рассматривают в своих картинах. Они выбирают какие-то добрые, очень простые, понятные сюжеты, часто про животных, про кошек, про собак. Но это работы, сделанные инклюзивными детскими студиями. И их очень много. Мне кажется, в этом сезоне уже штук 100 таких мультиков мы получили.
5: Мне кажется, это так мило, так интересно.
7: Да, это правда мило.
5: А вы принимаете даже социальную рекламу, музыкальные клипы и видеоблоги. А как вы считаете, может ли обычный короткий блог на YouTube или в ВК соперничать на фестивале с профессиональными документальными фильмами?
7: Нет, не может, но и не должен. Почему? Потому что у нас ведь разные категории. У нас документальное кино — это одна категория, а телевизионные форматы как раз-таки — это отдельная категория. И вот туда попадают клипы, социальная реклама, блоги, короткие ролики. И вот они будут соревноваться между собой. Мне кажется, вот здесь, внутри этой категории, абсолютно реально победить. У нас был очень интересный кейс на первом фестивале. У нас выиграл молодой человек Максим. У него есть блог, называется «Будни слепака», если я не ошибаюсь, он из Санкт-Петербурга. Вот, совершенно потрясающий открытый парень, и он нам прислал большой такой видеоблог, минут там на 40, на 50. Грубо говоря, это история одного дня этого парня, как он поехал в храм для незрячих людей. Я даже не знала, если честно, что такие существуют, и там есть тактильные иконы, там Библия на Брайле. Он все это рассказывал, показывал. Он был главным героем, конечно, этого блога, ему помогал оператор. Это было снято достаточно любительски, но это было настолько искренне, что он занял у нас первое место.
5: Здорово. У нас есть звонок. К нам дозвонилась слушательница Жанна. Жанна, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да, добрый день.
5: Да, здравствуйте, ваш вопрос.
8: Да, я бы хотела узнать такой вопрос, потому что столкнулась с ситуацией, да, что очень много сейчас студентов, будущих, так скажем, режиссеров, да, документального, игрового кино, которые делают прекрасные работы, короткометражные, да, про людей с инвалидностью в том числе. Но они, к сожалению, вот мы тут общались недавно, да, они не знают про ваш кинофестиваль. Есть ли у вас какое-то информирование для молодых ребят, чтобы они понимали, что они не просто так сделали там дипломную работу, да, а могут к вам попасть каким-то образом? То есть не только те, кто находится, да, в вашем регионе, да, а еще из других городов. Вот если что-то, что вот вы как-то, может быть, там какие-то, может быть, проводите лекции в других институтах, да, то есть рассказываете, что вы есть, что к вам можно как-то попасть и показать свою работу.
5: Спасибо за вопрос. Александра.
7: Да, спасибо. Жанна, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Мы, на самом деле, примем к сведению, потому что для меня это сейчас удивительно, что студенты не знают. У нас, на самом деле, очень хороший пиар. Мы делаем имейл-рассылку по всем кинокомпаниям, телекомпаниям, по всем киновузам. У нас есть таргет. В общем, про нас выходит очень много информации в разных пабликах про кинофестивали. Мы есть на платформах Film Freeway, наши фестивали. То есть тот, кто ищет, мне кажется, тот нас всегда найдет обязательно. То есть если у человека стоит задача подать фильм на фестиваль, то, мне кажется, про нас невозможно не знать. Вы меня сейчас удивили.
5: Александра, а расскажите о географии проекта. Заявки приходят только с Урала или к вам можно, в принципе, прислать работу из любой точки России?
7: Нет, конечно, у нас же всероссийский фестиваль. В этом году у нас уже 40 регионов России и 8 стран.
5: Ух ты, международный почти что.
7: Можно сказать и так, да.
5: А какие страны принимают участие?
7: В этом году у нас есть Индия, Канада, Малайзия, Азербайджан, Беларусь и что-то еще. Сейчас так не вспомню, но я думаю, до 10-15 стран мы дойдем. Знаете, в основном, конечно, это страны ближнего зарубежья. Почему? Потому что здесь важна такая общность по языку. Бывает, к нам приходят работы из Индии, и мы видим, например, что она на тему инклюзии, эта работа, но там не то, что нет перевода на русский, там даже на английский нет перевода, и мы понимаем, что как мы будем работать вообще с этим фильмом, и, конечно, мы не можем его взять к нам на фестиваль. Это, конечно, моя такая большая мечта, чтобы он действительно стал международным, но тогда нам нужно будет самим осуществлять сначала перевод этих фильмов, а потом тифлокомментирование. Здесь такая вот двойная, очень многоуровневая.
5: Большая, да.
6: Александра, а расскажите, вот насколько мы знаем, участие в фестивале бесплатное для всех. А за счет чего удается поддерживать на плаву этот проект? За счет каких ресурсов, партнеров и делать фестиваль доступным для всех?
7: Да, вы совершенно правы. Фестиваль бесплатный, и это наша принципиальная позиция. Не хочется брать деньги ни за участие, ни за вход. Хочется, чтобы это было такое максимально открытое городское мероприятие, куда может прийти любой желающий, и свой фильм может тоже подать любой желающий абсолютно. За счет чего все это происходит? В первую очередь за счет грантов и субсидий. Мы за 4 года существования проекта получили достаточно большое количество грантовой поддержки. Это и фонд президентских грантов, это грант губернатора Челябинской области. Очень много нас поддерживал, поэтому огромное им спасибо. Это гранты Росмолодежи, различные гранты, субсидии от частных фондов. А вот это ключевое, поскольку на фестиваль, конечно, нужны очень серьезные бюджеты, но помимо этого у нас есть большой партнерский пул компаний, с которыми нам по пути, как я люблю говорить, с которыми у нас одна миссия. Вот у нас на сегодняшний день, мне кажется, уже больше 30 партнеров, которые оказывают нам поддержку. Кто-то финансовую, кто-то нет. Кто-то помогает нам с продуктами на кофе-брейк, кто-то делает нам полиграфию с большими скидками. То есть мы вокруг проекта еще объединяем людей, кто хочет поддерживать тему инклюзии и вносить свою лепту в это. И вот знаете, прошлый год для нас оказался таким очень показательным, потому что так случилось, это всегда лотерея. Мы не получили грант на фестиваль. И это был шок, потому что у нас уже шел вовсю прием заявок, люди уже ждали наш фестиваль, до него оставалось несколько месяцев, и мы понимали, что мы не можем его не провести. У нас был абсолютно маленький крошечный грант от компании ОМК «Трубодеталь». Он был всего лишь на деловую программу фестиваля, там порядка 200, по-моему, тысяч было. Ну, то есть это в рамках такого фестиваля, это практически ничего вообще. Эти все деньги у нас ушли на статуэтки, на полиграфию, печать дипломов, рамочки и все такое. Вот, и я понимала, что сейчас нужно принимать какое-то важное решение. Мы вообще проводим фестиваль или мы отменяем его в этом году? Это было очень такое болезненное решение. Но я понимала, что мы не можем сказать людям «нет», что мы должны вот сейчас собрать все свои силы, свои, нашей команды, наших партнеров и провести фестиваль абсолютно без денег. Ну вот я так округляю, да, абсолютно без денег, потому что здесь нужны колоссально другие бюджеты. Mm-hmm. И для меня это стало вообще каким-то открытием на всю жизнь, что мы бесплатно в прошлом году провели фестиваль. Масштабный, на 2 дня, с утра до ночи у нас были спектакли, кинопоказы, мастер-классы, нам все площадки предоставили бесплатно, все спикеры выступили у нас бесплатно, и это было открытие, знаете, вот прям до слез, что мы можем даже без денег. И это было настолько показательно, что такое огромное количество неравнодушных людей, партнеров, они подключились к нашему фестивалю, и мы вот вместе сделали это большое дело. Это, конечно, очень сложно делать фестиваль без бюджетов, но это возможно.
5: Слушай, это действительно поразительно просто. Mm-hmm. Я тоже как организатор мероприятий, мы с Марьяной вас прекрасно понимаем. А если вот говорить о генеральном партнере фестиваля, у вас выступает группа компаний «Метис», которая производит комплектующие для протезов. И именно эта компания предоставляет главный денежный приз. А каков размер гран-при в этом году? И на что победители обычно тратят эти деньги?
7: Все верно. Компания «Метис» к нам присоединилась в этом году. Мы очень рады этому партнерству. Оно тоже, знаете, как и все в нашем фестивале, мне кажется, оно все не случайно, потому что в прошлом году к нам в конкурсную программу попал потрясающий полный метр документальный «Чувственный контакт» о людях, которые по разным причинам лишились руки или ноги, но продолжают жить активной жизнью благодаря бионическим протезам. Там очень интересно выстроен этот фильм. Там не только герои с инвалидностью, но и ученые, которые разрабатывают эти протезы, тестируют их и так далее. И мы, в общем, взяли этот фильм в конкурсную программу, конечно, и оказалось, что этот фильм снят при поддержке компании «Метис». Там были герои-амбассадоры «Метиза», у них были протезы от «Метиза». И ребята приехали к нам на фестиваль в прошлом году. Этот фильм по решению жюри единогласно получил гран-при. И вот так вот завязалось наше знакомство с метизом. Мы поняли, что у нас вообще-то одна миссия, несмотря на то, что мы через кино, через культуру, а ребята через технологию и протезы, да, но мы все-таки говорим об одном и том же. И в этом году метиз решили помочь нам, действительно помочь финансово, это очень ценно. Гран-при для победителя составит 100 тысяч рублей. Это вообще впервые за нашу историю. Мы до этого не вручали денежных призов. И надо сказать, что это, в принципе, сейчас для российской кинофестивальной отрасли большая редкость. Вот если вы поищете фестивали, которые дают денежный приз, то их можно пересчитать абсолютно по пальцам. Мы в этом году обладаем такой классной возможностью. На что победители тратят? Не знаю, у нас же никогда не было.
5: Не отслеживаете?
7: А у нас нет выборки, видите, мы же впервые вручаем гран-при, mm-hmm. но мы, конечно, хотим, чтобы, и будем обязательно говорить об этом, когда будем вручать этот приз, хочется, конечно, чтобы эти 100 тысяч были вложены в следующий проект на тему инклюзии, чтобы они не были просто спущены, да, mm-hmm. на какие-то там бессмысленные покупки, мы хотим, чтобы это был вклад в следующий фильм. Да, 100 тысяч для кино — это абсолютно мало, очень мало, но тем не менее, может быть, это будет такой первый задел для следующей картины.
5: Mm-hmm. Да, здорово. А я предлагаю чуть-чуть передохнуть и прерваться, послушать музыку.
9: Плавный, неспешный шаг.

0: Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
1: В прямом эфире Радио ВОС продолжается программа «Молодежный экспресс». И сегодня у нас в гостях автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино» Александра Петрова. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы можете звонить нам по бесплатному телефону 8 800 100 0015 и задавать ваши вопросы Александре.
2: А мы остановились на обсуждении премий и бонусов для победителей. И я хотела еще уточнить. Мы знаем, что, как мы сказали, помимо денежной премии, статуэток и дипломов, победителей ждет еще один мощный бонус. Это показ их работ на федеральном телеканале «Арт». Расскажите, Александра, насколько вот такой бонус мотивирует к участию начинающих режиссеров?
3: Знаете, здесь сложно сказать, насколько он мотивирует именно начинающих, потому что мы после окончания фестиваля предлагаем телеканалу «Арт» взять, собственно, все фильмы-победители, да, которые проходят по техническим параметрам, взять тех авторов, которые готовы заполнить пакет документов для телевизионного эфира. Здесь вот есть такой нюанс, что это не все так просто, да? Нужно заполнить документы, что авторы не против трансляции, подтвердить, что у них есть права на фильм, на музыку и так далее. И вот, как правило, любители, честно говоря, часто страдают тем, что они просто берут рандомную музыку из интернета и вставляют ее в фильм.
2: Нельзя, да, использовать, получается.
3: Конечно, а телеканал, он не может брать такие фильмы в эфир, потому что потом юридическая, там, административная ответственность, она будет именно за телеканалом. И поэтому все фильмы обязательно проходят проверку. И вот, к сожалению, начинающие авторы часто именно по технической составляющей они не могут пройти в эфир. Поэтому я вот всех призываю брать только музыку допустимую, да, без авторских прав, либо авторскую музыку, которая написана специально для фильма. Ну и, собственно, это должно касаться всех остальных элементов, да, всех изображений. Часто ребята тоже берут какие-то видеофрагменты из интернета, не согласовывая никак с авторами картинки и так далее. Это же все, на самом деле, авторское право. Это серьезная история.
1: Да, в современном мире, в таком информационном потоке, это, мне кажется, так сложно найти, что не принадлежит кому-то, или придумать свое.
2: Сейчас даже шрифт нельзя просто так опубликовать, они тоже авторские.
1: Так, давайте теперь, наверное, поговорим о жюри. У вас огромная команда экспертов в разных номинациях, от продюсеров «Кинопоиска» и «ВК» до известных режиссеров и тифлокомментаторов. Расскажите, как вам удалось собрать такую звездную и профессиональную команду судей?
3: Как удалось собрать? Хороший вопрос. Знаете, я все время сама удивляюсь, как нам, в принципе, вообще все это удалось. И, собственно, удается уже четвертый год. Наверное, потому что проект, он сам по себе как магнит какой-то. Он притягивает классных, интересных людей, которым также не все равно, да, на инклюзию, на поднятие этой проблематики в обществе. И так или иначе, еще такой большой расширенный состав жюри. Почему? Потому что я сама в этой сфере давно, да, как я рассказывала в начале, то есть это моя основная работа, и большинство членов жюри, они у меня были изначально в телефонной книжке, да. Я предложила им включиться, все на самом деле с радостью, отказов мы практически не получаем. И что еще интересно, такое мое вот наблюдение на протяжении 3 лет, оно, кстати, вскрывается не сразу. Часто бывают люди очень занятые, большие режиссеры, большие продюсеры соглашаются на эту работу абсолютно бесплатно. Кстати, у нас жюри не получают оплаты. И потом выясняется их личная мотивация, что у кого-то, например, там сын с ДЦП, а у кого-то там племянник незрячий, а кто-то является там попечителем какого-то благотворительного фонда. То есть у этих людей тоже есть какой-то бэкграунд, связанный с инклюзией, и они так или иначе не случайно оказываются в нашем проекте.
2: Угу. Надо сказать, что судить инклюзивное кино – это задача непростая. А оценивает ли жюри в первую очередь художественную ценность фильма или социальная значимость и глубина темы могут перевесить технические какие-то недочеты?
3: Ну, смотрите, жюри оценивает, конечно же, все. У них есть критерии оценки, как содержательные, раскрытие темы инклюзии в кино, так и технические, монтаж, звук, наличие или отсутствие брака. И если мы говорим про профессиональную категорию, то, конечно, жюри здесь наравне оценивает форму и содержание, потому что профессионалам непростительно прислать фильм на фестиваль, да, с плохим звуком. Если мы говорим о любителях, как я уже приводила в пример Максима, да, с его блогом, это может быть 100% абсолютно, там трясущаяся камера, ну, в пределах разумного, конечно, чтобы мы смогли это посмотреть. Конечно, здесь могут быть проблемы со звуком, и если люди подаются в любительскую категорию, то жюри посмотрит скорее на содержание, на качество высказывания, на проблему, которая там поднимается, на искренность режиссера, да, на искренность героя, ну и вообще на, скажем так, на раскрытие проблемы-то в фильме, да. Мы, может быть, можем закрыть глаза на какие-то там огрехи монтажа, цветокора. Это абсолютно допустимо в любительской категории. Именно поэтому я всегда всем рекомендую абсолютно честно оценивать свои возможности, потому что это как раз-таки может приблизить человека к победе. Не нужно, если ты любитель, да, метить вот прямо сейчас в профессиональную категорию, потому что там, ну, 100%, если соревноваться там с фильмами крупных киностудий, ну, невозможно там выиграть, если есть технические огрехи. Поэтому всем любителям рекомендую, конечно, в другую категорию.
1: Ну, надо с чего-то начинать, да, и начать хотя бы с малого.
3: Конечно.
1: Угу. А как мы уже с вами обсуждали, что сейчас идет разгар как раз приема заявок, он заканчивается 31 июля, правильно?
3: Да, все верно. У нас осталось всего лишь 2 недельки, поэтому нужно успевать.
1: Торопитесь. Да. А много ли работ уже прислали? И вообще с каждым годом их все больше и больше. И какой вот, ну, контраст, да, там, может быть, там, не знаю, вы отслеживаете эту динамику?
3: Да, конечно, мы отслеживаем. У нас на первом фестивале было 320 заявок.
1: Ух ты.
3: А на втором фестивале 430, по-моему. Сейчас у нас уже 400 фильмов. И я думаю, что до 500 мы спокойно дойдем, потому что, как правило, люди откладывают на последний день.
1: Это как с написанием грантовой заявки, да?
3: Конечно, конечно, да. Вот, поэтому в самые последние дни сыпется как можно больше заявок. Ну, я думаю, что мы побьем рекорд прошлого года абсолютно. Нужно сказать, что и по качеству фильмы становятся лучше. Я думаю, что это, в принципе, касается аудиовизуальной культуры сегодня, не только инклюзивного кино. Здесь даже речь не столько про тематику, да, а сколько про наши возможности. А вот когда я училась в институте на режиссера, мы многие монтировать не умели. Мы поступали и ни разу вообще ничего в своей жизни не смонтировали. Ни на телефоне, ни на компьютере, вообще никак. Мы там написали какое-то там сочинение, какой-то сценарий на вступительных, принесли фотографии, 3 штучки несчастные, вот нас и взяли. А сейчас, мне кажется, любой подросток, он уже родился с телефоном в руках, он фотографирует с рождения, и, само собой, это же навык. Он постепенно учится выстраивать композицию, искать другие ракурсы, он учится делать базовый цветокор даже в телефоне. Сейчас все монтируют рилсы в телефоне. И это уже навыки, которые раньше были абсолютно не у каждого человека, это была редкость. А сейчас монтажом на телефоне, ну, владеет, мне кажется, каждый подросток. И это, в принципе, возрос уровень аудиовизуальной вот этой культуры и технический навык возрос. Про содержание здесь сложно, конечно, говорить, что фильмы там становятся более глубокими с каждым годом. Наверное, нет. Здесь всегда по-разному. Есть очень глубокие работы, встречаются поверхностные работы. Ну, так было и будет всегда.
2: И совсем скоро уже начнется работа отборщиков и жюри. А расскажите, вот сколько этапов этого отбора должен пройти фильм, прежде чем попасть в шорт-лист?
3: Я открою секрет, что отборщики у нас уже начали работу, они уже несколько месяцев постепенно, по чуть-чуть отсматривают заявки. Я сама еще не видела фильмы, но наши отборщики их уже видели. Почему мы начинаем так заранее? Ну, потому что объем огромный, там 400 фильмов отсмотреть за 1 месяц – это невозможно. В этом году мы расширили коллектив отборщиков. У нас 5 человек смотрят фильмы, каждый смотрит свою номинацию. На документалках у нас даже 2 отборщика. Они сами режиссеры, продюсеры, сценаристы. Они не случайные абсолютно люди. И они делают первичный отсмотр этих фильмов, во-первых, на попадание в тему инклюзии. Потому что приходит, ну, скажу честно, много заявок, которые вообще не в тему абсолютно. То есть бывает так, что люди кидают заявку просто для количества, а вдруг попадет. Бывает, что люди не очень правильно понимают, что такое инклюзия, ну, по понятным причинам, в принципе, да, вот так вот, если мы с вами выйдем на улицу и спросим у людей, а что такое инклюзия или инклюзивное кино, я думаю, что нам мало кто ответит. Часто приходит социальное кино, например, про животных, про приюты. Но мы не берем такое, мы не размываем тематику фестиваля. Вот, и наши ребята отсматривают эти работы на соответствие тематическим составляющим фестиваля и на отсутствие или наличие брака. Вот, здесь проходит такой первичный отбор. Затем мы вместе с ребятами формируем пул лучших фильмов. Я как программный директор уже после них отсматриваю работы, которые они отметили как, в принципе, достойные для вхождения в шорт-лист. И мы передаем этот список членам жюри. Они формируют из него шорт-лист и потом выбирают из этого же шорт-листа, выбирают победителей. У нас их обычно много, потому что, правда, хочется наградить как можно больше людей. В основном фильм это очень трогательные фильмы, очень значимые, поднимающие важные проблемы. И хочется сказать людям спасибо за то, что они пошли вообще в эту сложную, непростую тему. У нас победители первых мест получают статуэтки, но есть вторые и третьи места. Они получают просто дипломы, но мне тоже кажется, что это для авторов очень значимо.
1: Угу. А сам кинофестиваль пройдет в октябре, верно?
3: Да, 22, 23, 24 октября в Челябинске.
1: Угу. А почему именно в Челябинске? Почему Челябинск стал столицей незримого кино и на каких площадках будет он проходить?
3: Тут ответ очень простой, потому что я и моя команда, мы живем в Челябинске, и у нас не было вообще других вариантов, чтобы проводить где-то в другом месте этот фестиваль, потому что ну, это наш город, это наш любимый родной город, мы здесь живем. И это было бы странным, если мы бы из Челябинска поехали в Москву делать там этот фестиваль. Мне кажется, абсолютно странная схема была бы. И это даже хорошо, потому что в Москве есть свой инклюзивный кинофестиваль, который называется «Кино без барьеров».
1: Да-да, есть такой.
3: Угу. Что говорите?
1: Да-да-да, есть такой, знаем.
3: Угу. Вот, да, мы тоже его знаем. И зачем? Зачем нам ехать туда, если там есть такой фестиваль? На Урале такого фестиваля нет, их всего лишь 2 в России, да, если мы говорим про инклюзивное кино. Угу. Сейчас становится больше фестивалей, которые называются фестиваль там импакт фильмов или фестиваль социального кино, но все-таки это другая рамка, у них она шире, чем у нас. А на Урале мы одни, зачем нам было куда-то ехать? И знаете, для меня это вообще очень ценно, потому что мы же можем сделать наш город лучше, богаче, тем самым, если у нас будет проходить это мероприятие здесь, а не где-то там на других, на чужих площадках. Где оно пройдет в этом году? Первая ключевая площадка – это кинотеатр «Знамя». Он находится на главной пешеходной улице Челябинска. Это улица Кирова, старейший кинотеатр. Он абсолютно доступен для зрителей с инвалидностью, для зрителей на колясках, для незрячих доступен. Там очень удобно, на самом деле, в этом плане. А вторая наша площадка для мероприятий, скорее такой деловой программы, для лекций, паблик-токов, мастер-классов, это будет пространство «Атом» в Государственном историческом музее. Между площадками идти буквально 5 минут пешком.
1: Ну, это очень удобно, здорово. Можно посетить сразу 2 площадки.
2: Угу. А будут ли эти показы бесплатными для обычных зрителей и как на них попасть? Нужна ли будет какая-то регистрация, например?
3: Конечно, у нас все мероприятия, не только показы, но и спектакли, мастер-классы, деловая программа – это все абсолютно бесплатно. Попасть может любой желающий. За месяц до фестиваля у нас уже всегда готова программа. Мы раскидываем ее по СМИ, мы распространяем афиши, буклеты с таким кратким описанием мероприятий по Челябинску. У нас, в принципе, активно ведутся социальные сети, сайт. И обязательно у нас регистрация на каждое мероприятие. Все бесплатно, но вот регистрироваться мы призываем, потому что поток людей большой. У нас более 1000 регистраций каждый год. Людей очень много, и может случиться так, что просто мест в зале не хватит. Площадки, они не такие уж большие. Кинотеатр «Знамя» — это 100 мест, а площадка «Атом», я думаю, что это 60, максимум 70 мест на одно мероприятие, то есть на один показ. Конечно, у нас будет фестиваль 3 дня, с утра и до ночи, на 3 площадках, и куда-то, да, 100% можно попасть. Но, как показывает практика, если приезжает какой-то интересный спикер, хедлайнер, а они у нас тоже будут на этом фестивале, к сожалению, пока не могу разглашать, поскольку мы еще ведем переговоры, но вот на хедлайнеров, да, очень быстро разлетаются регистрации, поэтому нужно, конечно, это делать заранее.
1: А очень интересный пункт в вашей программе – это эхо кинофестиваля, который пройдет с ноября по май в других городах Челябинской области. Расскажите об этом поподробнее, что это такое?
3: И не только Челябинская,
1: ага,
3: сейчас
1: не только.
3: Да, мы уже вышли на всероссийский уровень. Вот, например, сейчас мы продолжаем проводить эхо второго фестиваля, который у нас был в прошлом году. В чем суть? У нас есть фильмы-победители фестиваля, и их в прошлом году у нас было 50. Мы отбираем самые классные, самые профессиональные картины, которые понятны зрителю, доступны. В основном, конечно, это профессиональные работы, но если работа любительская хороша, то она тоже может спокойно попасть. И мы понимаем, да, почему вообще родилось это эхо-фестиваль. Мы понимаем, что была проделана огромная работа. Отборщики, члены жюри все это смотрели, отбирали. Потом была адаптация тифлокомментированием, было субтитрование или перевод на русский жестовый язык. А потом, бац, вот эти 2-3 дня фестиваля прошли, люди посмотрели эти фильмы, и что? И что дальше? А была проведена просто, правда, колоссальная работа, и мы пришли к выводу, что наш фестиваль должен вообще существовать круглый год. Мы же можем эти фильмы показывать на разных площадках не только Челябинской области, а в принципе по России. Мы сделали большой красивый каталог с описанием всех фильмов и стали рассылать его сначала по партнерским площадкам, нашим дружественным, да, а потом начали расширять круг наших партнерств. И в следующем году мы планируем сделать так же. У нас будут обязательно кинопоказы под открытым небом, тоже наша такая фишка. А в парках, скверах мы проводим в Челябинске. Вот сейчас Казань к нам присоединилась. Другие города, я надеюсь, появятся. И в большом количестве там кинозалов мы проводим, дворцы культуры, школы. Вообще абсолютно любые учреждения, это могут быть креативные кластеры. Мы всем выдаем эту программу бесплатно. Площадки могут показывать как с тифлокомментированием, так и без. То есть абсолютно для разного зрителя мы готовы делиться этими фильмами. И, к счастью, находится все больше заинтересованных площадок. И таким образом мы вышли к такой системе, что наш фестиваль – это не точка в году, а он вот действительно занимает, мне кажется, все 12 месяцев. И если нас слушают какие-то площадки, кто еще с нами не сотрудничает, мы будем рады с вами запартнериться, передать вам программу, если у вас есть где показывать кино, и если есть у вас своя заинтересованная аудитория, мы будем только рады.
1: Александра, а правильно я понимаю, что все работы кинофестиваля, они с тифлокомментированием и с субтитрами?
3: К сожалению, не прям все. В прошлом году у нас появилось много полных метров. У нас в числе победителей, по-моему, было 5 полнометражных картин. И вот полные метры мы не смогли адаптировать, потому что это огромная работа, это огромные бюджеты, и у нас время на адаптацию ограничено. Короткие метры все адаптированы, да. А в прошлом году также, как я рассказывала, да, уже нашу драматичную историю, у нас был фестиваль без бюджетов, вот такой челлендж, и поэтому у нас не было перевода на русский жестовый язык. Мы вот это не сделали в прошлом году, но все мероприятия офлайн были адаптированы. В этом году у нас будет и тифлокомментирование, и субтитрование специальное для глухих и для слабослышащих. Там все-таки немножко по другому принципу выстраиваются субтитры, и мы это сделаем. Соответственно, площадка, мы можем выдавать контент, и мы можем выдавать контент и такой, и такой.
1: А как вы привлекаете тифлок-

0: адаптации контента или что-то такое, ребята там вот как факультатив проходят тифлокомментирование. И они нам очень сильно помогли в прошлом году. Они взяли на себя часть работы по тифлокомментированию. В этом году мы еще расширяем пул тифлокомментаторов, потому что фильмов становится все больше. И, конечно, я думаю, все не понаслышке знают, что тифлокомментарий написать один, ну, это вообще далеко не 5 минут. Особенно с учетом того, что фильмы у нас в среднем идут полчаса. Тифлокомментатору нужно посмотреть его несколько раз, нужно написать этот текст, проверить, входит ли он в тайминг. Потом мы озвучиваем этот тифлокомментарий. Вот уже, кстати, второй год мы работаем с классной программой Neurocast Tiflo, тоже от наших друзей, партнеров. Это озвучка тифлокомментария при помощи яичной такой технологии, поскольку, ну, это было бы очень дорого, да, и трудозатратно ходить и озвучивать в студию каждый фильм. Вот, поэтому у нас пул тифлокомментаторов растет, люди как-то пишут сами, нас находят, хотят поучаствовать в нашем фестивале, а мы, собственно, всегда за новым знакомством.
1: А если, к примеру, вот прямо сейчас наши слушатели вдохновились, сняли видео и хотят отправить его на фестиваль, куда бежать и как это им сделать?
0: Бежать на наш сайт незримоекино.ру. Он такой один, его сложно с чем-то перепутать. Вы заходите на главную страницу, и там есть несколько кнопок прямо в самом начале. Первое – это подать заявку, и есть кнопка положения. Вот прежде чем подавать заявку, все-таки мы рекомендуем прочитать положение, там оно не слишком длинное, там будет написано, в какую категорию вам лучше податься, что у нас есть, какие правила участия и так далее. И, собственно, дальше подаем заявку, и все.
2: А, Александра, поделитесь, пожалуйста, планами на будущее вообще. Как планируете дальше развивать фестиваль? Есть ли какие-то вот мечты, может быть, грандиозные?
0: Слушайте, мечт много. Не обо всем я могу говорить открыто, потому что у нас подано сейчас несколько заявок на гранты и субсидии, и не хочется раньше времени это все разглашать. Нужно сначала выиграть. Но, конечно, мы размышляем очень много над тем, как нам развивать фестиваль. Во-первых, я считаю, что он должен стать абсолютно точно ежегодным мероприятием, потому что для фестиваля 3 года – это вообще ничего. Про нас только-только, да, начинают люди узнавать. Он должен абсолютно точно проходить каждый год. В идеале в Челябинске. Все-таки мне хочется, чтобы это было здесь. Может быть, сделать какой-то такой микрофестиваль, если уж так много желающих, да, много вопросов про Москву все время, можем сделать какой-нибудь там однодневный фестиваль в Москве, почему бы нет. Хочется, чтобы фестиваль стал международным, как я уже говорила, потому что есть очень много иностранных фильмов на тему инклюзии. Здесь нужно получить статус международный, это не так, что просто назвался международным и плывешь так дальше. Это все через Министерство культуры делается. Вот, и начать уже показывать зарубежные новинки инклюзивного кино, потому что это очень будет интересно. Посмотрите, как там в Америке, в Канаде, в Германии, как вообще там смотрят на эту тему. Мне кажется, это абсолютно точно расширяет сознание. Мы можем быть согласны с этим подходом к инклюзии, можем быть не согласны, но все-таки нужно хотя бы для начала это все увидеть, да? Вот, у нас также возник такой подпроект, да, в незримом кино, это лаборатория практик инклюзии в креативных индустриях. Что это такое? Мы поняли, что фестиваль – это должен быть не только просмотр фильмов. Все-таки, как бы мы не любили кино, очень сложно 3 дня подряд смотреть только фильмы. И мы сейчас внедряем потихонечку внутрь фестиваля вот этот вот форум, эту лабораторию практик, где объединяем именно много мероприятий деловой программы. Это федеральные спикеры, это паблик-токи с нашими специалистами, разные там мастер-классы. Привозим замечательных спикеров, чтобы люди в Челябинске тоже могли их услышать. Вот, хочется, чтобы вот эта лаборатория практик, она стала, наверное, таким уже отдельным большим форматом. Вот сейчас это часть фестиваля. С одной стороны, это удобно, да, но с другой стороны, Вот у нас настолько уже мероприятий много, много спикеров, что я каждый раз в ужасе сажусь писать программу, потому что я не знаю, как мне все это уместить в 3 дня, потому что очень много всего интересного. Наверное, мы выведем вот эту лабораторию практик в отдельное мероприятие деловой программы. Оно будет уже не столько развлекательным, а это будет именно мероприятие для специалистов.

0: специалистов в сфере инклюзии, для кинематографистов, для студентов профильных профессий. Но, тем не менее, это важно, потому что поразвлекаться, это, конечно, всегда хорошо, да, посмотрели кино – прекрасно, но все-таки образовательный компонент какой-то должен быть. А также мы с командой уже давно задумываемся над тем, и скоро, я думаю, мы к этому приступим, чтобы начать делиться нашими знаниями, поскольку мы уже очень много накопили информации внутри команды, как вообще провести доступное мероприятие, как думать о людях маломобильных, а с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, как адаптировать контент для одной категории, для другой категории.
1: Александра, я, к сожалению, вынуждена перебить вас. У нас осталось полминуточки нашего эфира. Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о кинофестивале. Я думаю, что вы потом, когда проведете фестиваль в октябре, я думаю, что мы вас обязательно пригласим. Вы нам расскажете, какие были работы, что было интересного. Благодарю вас за эфир. Напоминаю, что у нас в гостях была Александра Петровна, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино». И этот эфир для вас провели Мария Арнопольская и Марьяна Цвит. Звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
2: Всем пока.
3: Я ищу новые лица по барам московским в субботу и пятницу. Сгораю от огня в столице, и ценное время бессмысленно тратится. Мы не попрощаемся, но у нас не получается прятаться. Твой образ в моей голове по ночам — это все, что останется. Жизнь подгоняет, а у меня светофор. Мажор сменяет минор. Так глупо признаться, что меня спасет лишь один разговор. Я уже никогда не смогу себе простить.

Голос этот принадлежит Андреа Бочелли, слепому тенору и настоящему рыцарю оперы. Это уникальный певец, которому удалось слить воедино поп-музыку и оперу. О нем пишут: он поет песенки как оперу и оперу как песенки. Может быть, это звучит оскорбительно, но результат на самом деле совершенно противоположный. Огромное количество поклонников по всему миру, миллионы компакт-дисков, проданных на 5 континентах. Согласитесь, это не шутка даже для того, кто привык считать в миллиардах долларов.

0: Итальянец, чей голос способен смешать высокое искусство оперы с песенкой из Сан-Ремо, нравится всем. В Германии, стране, которая открыла его в 1996 году, его имя постоянно присутствует в хит-парадах, в США он предмет культа. Его слушают и любят и домохозяйки, и звезды вроде Стивена Спилберга или Кевина Костнера. Это всеобщее согласие относительно Бочелли подозрительно, и время от времени какой-нибудь критик пытается раскрыть, расшифровать феномен Бочелли, особенно с того момента, как Андрео решил бросить вызов оперной сцене и стать настоящим тенором. В общем, с того момента, как он отбросил маску, за которой скрывал свои подлинные надежды и амбиции. Не только певец с красивым голосом, но и подлинный оперный тенор.
1: Là dove il mare luccica e grida forte il vento, c'è una vecchia terrazza vicino al

В итоге успех определяется скорее личностью Бочелли, чем его голосом. И поклонники, количество которых исчисляется миллионами, с энтузиазмом воспринимают его красивую фигуру романтического героя. Худощавый, импозантный мужчина с мягкими, округлыми, весьма привлекательными чертами лица, всегда прикрытыми веками, обрамленными длинными черными ресницами, с вьющимися с проседью волосами и то укорачивающейся до модной трехдневной небритости, то заметно отрастающей бородкой. И, конечно, ослепительной улыбкой. Бочелли, кстати, вошел в число 50 самых обаятельных мужчин, названных журналом People.

Я всегда был оптимистом, с юных лет, а также с тех пор, как потерял зрение. В человеческой жизни имеет большое значение любовь, и я всегда чувствовал, что меня окружает любовь. Меня очень сильно любили в семье с тех пор, когда я был маленьким. У меня всегда было фантастическое взаимопонимание с друзьями. Я жил вполне нормальной эмоциональной жизнью. А когда это так, редко чувствуешь разочарование.

Андреа Бочелли родился 22 сентября 1958 года в итальянской провинции Пизы. Его семья владела небольшим виноградником, и отец Андреа каждый год делал небольшое количество вина – Кьянти Бочелли. Уже в раннем детстве Андреа начал играть на церковном органе. Увы, с самого рождения этот не в меру активный мальчик страдал неизлечимой болезнью глаз. Глаукомой. Давая интервью итальянскому журналу «Оджи», мать Андреа, Эдди, рассказала, что свою первую операцию на глаза ее сын перенес, будучи еще 6 месяцев от роду. За ней последовали еще 26. Но все было тщетно. Сегодня Бочелли говорит так. «Настоящая трагедия – это когда люди переживают о том, что им кажется трагедией, а мне нет». Когда родители Андреа, Эдди и Алессандро заметили, что у их ребенка что-то не то с глазами, и обратились к врачу, тот обнаружил у Андреа наследственную глаукому, которая в будущем могла перерасти в полную слепоту. Именно в больнице сеньора Эдди заметила, что классическая музыка успокаивающе воздействует на ее малыша, и вся семья занялась приобретением записей классических и оперных исполнителей, с которых и началась любовь Андреа к опере, любовь длиною в жизнь. Родители готовили его к тому моменту, когда он окончательно ослепнет, отправив его в школу для слепых, где он изучил алфавит для слепых и научился игре на флейте. Андреа всегда был активным и шаловливым ребенком, и именно здесь, в школе для слепых, во время игры в футбол, он и получил тот злополучный удар мячом в глаз, приведший его к полной слепоте.

Родители поддерживали сына и всегда поощряли его занятия любимыми делами. Ему не позволяли чувствовать себя инвалидом. Мальчик ездил верхом, на велосипеде, плавал и играл с другими детьми. Он брал уроки фортепиано, а его младший брат Альберто – уроки скрипки. Но больше всего Андреа любил пение. И всем нравилось, как он поет. Он оставил школу для слепых и учился еще в двух школах, а затем выучился на адвоката в Пизанском университете и начал свою карьеру в Палаццо Джустиция в Пизе. Еще учась в университете, Андреа начал зарабатывать деньги, играя на рояле и исполняя песни в барах.

1970 году Андреа выигрывает свой первый певческий конкурс во Виареджо, исполнив песню «О соле мио». Проработав около года адвокатом, Андреа понял, что это ему уже неинтересно. Он вернулся к своим выступлениям в барах, чтобы заработать денег на уроки фортепиано Карло Бернини, ставшего его близким другом и наставником. Он также брал уроки вокала и постоянно работал над улучшением своей техники исполнения. Пожалуй, самым замечательным из его учителей был его кумир Франко Карелли, чей мастер-класс он посещал в 1992 году.

Весной 1992 года итальянская рок-звезда Цукерра подыскивал тенора для демо-записи «Мизерере» — песни, сочиненной им и солистом группы U2 Боно, надеясь уговорить великого Лучано Паваротти спеть ее вместе, дуэтом. После тщетных поисков на прослушивание пришел молодой человек, выступающий в местных ресторанах. Без усилий и, казалось, необъяснимо, он уловил всю сущность песни. Итальянский менеджер Микеле Торпедини специально прилетел в Филадельфию, чтобы показать «Мизерере» Паваротти. Маэстро был ошеломлен тем, как певец исполнил песню, и долго не мог поверить, что этот голос принадлежит неизвестному пианисту из ресторана, а не талантливому молодому.

Когда Паваротти прослушал демо, он сказал: «Кто этот молодой человек? Я вам не нужен, я бы не смог спеть лучше». Как известно, позже Паваротти все же запишет эту песню, однако в европейском турне Цуккерра именно Андреа Бочелли будет заменять Паваротти на сцене.

1992 году Андреа женился. Его избранницей стала Энрика Чинцатти. Энрика подарила ему двух сыновей, Амоса и Маттео. По причине, известной лишь им самим, в начале 2002 года они официально подали на развод. После развода Андреа встретил новую любовь – Веронику Берти, женщину, разделяющую многие его интересы, включая и любовь к опере. Они познакомились в одном из небольших ночных клубов, где слепой певец зарабатывал себе на жизнь до того, как стать знаменитым. Девушка влюбилась, как только услышала его голос. Она подошла и взяла его за руку. От этого прикосновения у Андрея замерло сердце, и он сразу понял, что влюблен. Сейчас супруги шутят, что это была любовь с первого прикосновения.

Вместе с сыновьями они живут недалеко от Пизы на Тосканском побережье, стараясь вести замкнутый образ жизни. Андреа очень любит свою семью и ревниво охраняет ее от вмешательства прессы. Бачелли признается, что самые счастливые моменты он испытывает, когда находится в кругу жены и детей. Для него нет ничего лучше, чем вернуться домой после трудного концерта и услышать родные голоса, почувствовать тепло близких и взять сыновей на руки.

И все же главное место в жизни артиста занимает музыка. Она помогла ему пережить личную трагедию, а теперь дает возможность содержать семью и жить полноценной жизнью. Певец предпочитает классическую музыку. Он собрал огромную коллекцию пластинок с записями оперных партий и с удовольствием слушает их по утрам, когда готовит завтрак для всей семьи. При этом на кухню никто не должен входить. Домочадцы допускаются, когда стол полностью накрыт. Это целый ритуал в доме.

Итак, давайте вернемся в 1993 год. Андреа едет на гастроли с Цукерро по всей Европе, давая живые концерты и исполняя партию вместо Паваротти в Мизерере. Представьте себе, в качестве сольного номера он поет нечто непредставимое для рок-певца. «Нессун Дорма» из «Турандот Пучини». Под гром аплодисментов.

0: 28 декабря того же года он дебютирует уже в мире классической музыки на концерте в театре Ромоло Валле в Реджо-Эмилия. В феврале 1994-го победа на фестивале Сан-Ремо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
0: Концертный зал Радио ВОС представляет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце» рад приветствовать вас! Как вас много, я смотрю! Какие вы все интересные, разные, красивые и наверняка очень талантливые, правда? Я и не сомневалась. Скажите, друзья, а среди вас есть те, кто уже был на нашем фестивале? Поаплодируйте, пожалуйста. О, как вас много! А может быть, здесь есть те, кто впервые? Тоже такие есть. У нас есть дебютанты. Как это прекрасно. Ребята, особенно те, кто здесь уже был. Вот мне кажется, что у нас здесь с вами такая добрая, теплая и по-семейному уютная атмосфера, что нас давно можно считать большой творческой семьей. Согласны? Прекрасно! А давайте поддержим аплодисментами и пригласим в нашу творческую семью наших дебютантов. Давайте им поаплодируем, чтобы им было не так страшно. Спасибо, мои прекрасные! Ну что, вы готовы делиться своим творчеством и своими талантами друг с другом? Прекрасно! А присоединиться к нашему мероприятию могут все желающие, потому что мы ведем трансляцию нашей творческой встречи в прямом эфире в группе «Молодежное движение инвалидов по зрению ВКонтакте». Ну что, пришла пора открыть нашу творческую встречу. И я приглашаю для торжественного открытия первого заместителя генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Владимира Андреевича Мочалина.
3: Ну что, дорогие мои, здравствуйте. Позвольте мне от имени генерального директора КСРК ВОС Владимира Петровича Баженова приветствовать наших юных друзей в этом зале в КСРК ВОС. КСРК ВОС – большой дом для всех вас, для людей с инвалидностью по зрению. Мы всегда рады видеть вас в наших стенах. И сейчас, пока вы маленькие, и когда вы подрастете, всегда приходите к нам. У нас здесь много интересного, у нас работают кружки, секции. Вы сможете здесь заняться самыми разными интересными и увлекательными вещами. Еще раз, это ваш дом. Друзья мои, мы всегда рады вас здесь видеть. Ну и, конечно, наш традиционный фестиваль, к которому мы подходим с большим трепетом. Весь коллектив КСРК ВОС приложил максимум усилий, чтобы вам было здесь комфортно, уютно и интересно. Поэтому, друзья мои, я долго говорить не буду. У нас впереди с вами много-много интересного. Я думаю, что вы полностью раскроете свои замечательные творческие таланты. Мы будем за вами внимательно смотреть и помогать вам и сейчас, и в будущем. Поэтому фестиваль в добрый путь. Ну и что? И будем считать его открытым. Друзья мои, похлопаем сами себе. И удачи вам в этом замечательном творческом мероприятии. Спасибо.

Прошу садиться. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Ну что, ребята, вы готовы? Мы начинаем. И первый участник уже спешит зарядить нас флюидами добра. Это ученик школы-интерната города Королёва Тимур Арапов с гимном добра. Поаплодируйте.

Браво! Спасибо Тимуру за такую прекрасную, добрую песню. Друзья, как вы думаете, про кого из членов семьи больше всего написано песен? Конечно, правильно, безусловно, про маму, про самого дорогого, близкого и родного человека. Вот и следующая участница нашего фестиваля, Варвара Молоканова, ученица школы-интерната номер 2, исполнит песню «Наша мама». Поаплодируем ей, Варваре.

0: пам-пам, парам, парарам, пам-пам, парам, парарам, пам-пам, парам, парарам, пам-пам.
1: Спасибо, Варвара. Ну что ж, а мы продолжаем. И сейчас о том, как важно быть дружной семьей, крепкой, чтобы всегда в семье была любовь, нам расскажет ученица школы-интерната номер 2 Софья Арнопольская.
2: Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездка на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты, рождение детей, первый шаг, первый лепет, мечты о хорошем, волнение и трепет. Семья – это труд, друг о друге, забота. Семья – это много домашней работы. Всегда будьте вместе, любовь берегите, обиды и ссоры подальше гоните. Хотим, чтобы про вас говорили, друзья, какая хорошая эта семья.
1: Спасибо, Софья! Действительно, без дружбы, без взаимопонимания никакой семьи быть не может. Но каждая семья начинается с любви. На сцене ученик школы номер 1529 имени Грибоедова Дмитрий Кирилюк с песней «Я тебя рисую».

0: Спасибо, Дмитрий. Действительно, великая сила любви творит чудеса с каждым. Не только с людьми, но даже с нашими четвероногими друзьями, которые тоже нуждаются в защите, любви и любящей семье. О том, как плохо быть одиноким, готова рассказать ученица школы-интерната номер 2 и участница студии «Драматический театр» Олеся Ананьева. Он был тощим, облезлым, рыжим.
1: Он был тощим, облезлым, рыжим. Грязь помоек его покрывала. Он скитался по ржавым крышам, а ночами сидел в подвалах. Он был старым и очень слабым, а морозы порой жестоки. У него замерзали лапы, точно так же, как сынут ноги. Но его никогда не грели, не ласкали и не кормили, потому что его не жалели, потому что его не любили, потому что выпали зубы, потому что в ушах нарывы. Почему некрасивых не любят? Кто-то должен любить некрасивых.
0: Благодарим Олесю за такое пронзительное стихотворение. И давайте все вместе мысленно пожелаем герою этого стихотворения как можно скорее обрести дом и любящую семью. А вселить уверенность нам поможет ученица школы номер 1529 имени Грибоедова Айлана Вудвуд с жизнеутверждающей песней «Что тебя ждет?».

Спасибо, Айлана. Друзья, скажите мне, ну так, тихонечко, по секрету, я никому не скажу, а вы родителей часто обманываете? Какие вы молодцы! А скажите, а хитрите вы часто? Ну так, чтобы вас похвалили или не поругали за какой-нибудь проступок? Да или нет? И да, и нет. Ну ладно, признайтесь, я никому не расскажу, честное слово. Я вот тоже иногда хитрю, а что делать приходится? Ну что ж, а мы приглашаем на сцену одного из самых находчивых учеников школы-интерната города Королёва Антона Беспалова с песней «Говорят, что я без слуха». Вот сейчас мы это и проверим.

Спасибо Антону. Он так хорошо поет. Мне кажется, он нас всех сейчас обхитрил с такой песней. Да, конечно. Ну что ж, должна вам признаться, ребята, что хитрите не только вы, но иногда и взрослые тоже хитрят. Приходится, к сожалению. Но, впрочем, об этом лучше всего нам расскажут Злата Арапова и Анастасия Суворова из студии драматического театра школы-интерната номер 2. Встречайте!

0: А не потешить ли вас сказочкой?
1: А сказочка чудесная.
0: Есть в ней чудо чудное.
1: Диво дивное.
2: Русская народная сказка, как мужик у черта деньги взаймы брал.
1: Случилось однажды у мужика несчастье, а на всякое несчастье деньги нужны.
0: И решил мужик пойти к черту и попросить у него деньги взаймы. Приходит мужик к черту и говорит: «Дай мне, черт, деньги взаймы».
1: «А зачем тебе надо?»
0: «Несчастье у меня случилось».
1: «А сколько тебе надо?»
0: 1000 рублей».
1: «Ого! А когда вернешь?»
0: «Завтра».
1: И дал черт мужику 1000 рублей. Приходит черт на следующий день, а мужик говорит:
0: «Приходи завтра».
1: Приходит черт на следующий день, а мужик говорит:
0: «Приходи завтра».
1: Приходит на следующий день, а мужик говорит:
0: «Знаешь что, черт? Я повешу табличку на ворота и напишу на ней, когда тебе приходить».
1: Хорошо. Черт ушел, а мужик на табличке написал:
0: «Приходи завтра».
1: И повесил ее на ворота. Приходит черт к мужику, а там написано:
0: «Приходи завтра».
1: Пришел черт на следующий день, а там написано:
0: «Приходи завтра».
1: Не приду я на следующий день. И не пришел. Приходит через день, а там написано:
0: «Приходи вчера».
1: Вот как мне не повезло. Пропали мои деньги. Обманул меня мужик.
3: Спасибо, Злате и Анастасии. Какая чудесная сказка, правда? Ну что ж, друзья мои, вы еще не устали? Как у вас настроение? Готовы делиться талантами своими по-прежнему? Не передумали? Прекрасно. А мы приглашаем на сцену ансамбль «Преодоление» из семейного центра имени Мещерякова города Сергиев Посад. Русская народная песня «Матушка».
4: ВОЗ «Зрение». Программа Санкт-Петербургской региональной организации на радио ВОЗ.

0: Благодарим ансамбль «Преодоление». Давайте им еще поаплодируем немножко. Их много, они заслужили. Друзья, скажите мне, а каких хитрых животных вы знаете? А еще? Ух ты, как много! А как вы думаете, а хитрые птицы бывают? Какие? Сороки хитрые? Цапля? Интересные какие варианты. Вот про такую очень хитрую птицу знает ученик школы-интерната номер один Максим Емельянов. Он нам сейчас и расскажет детективную историю под названием «Дырки в сыре».
1: Скажите, кто испортил сыр? Кто в нем наделал столько дыр? Во всяком случае, не я. Поспешно хрюкнула свинья. Загадочно воскликнул гусь. Гадать я вовсе не берусь. Овца сказала, чуть не плача. Безумно трудная задача. Все непонятно, все туманно. Спросите лучше у барана. Все зло от кошек, произнес, обнюхав сыр, дворовый пес. Как дважды два — четыре, от них и дырки в сыре. А кот сердито фыркнул с крыши. Кто точит дырки? Ясно, мыши. Но тут ворону бог принес. Ура! Она решит вопрос. Ведь, как известно, у нее на сыр особое чутье. И вот поручено вороне проверить дело всесторонне. Спеша раскрыть загадку дыр, ворона углубилась в сыр. И вот дырки шире, шире, шире. А где же сыр? Забудь о сыре! Заголосил весь скотный двор. Разбой, грабеж, позор, позор! Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно. Ну, это, знаете, придирки. Вас интересовали дырки? Так в чем же дело? Сыр я съела, а дырки все остались целы. На этом был окончен спор, и потому-то до сих пор, увы, никто не знает в мире, откуда все же дырки в сыре.
0: Браво, Максим, спасибо большое, какая интересная история, загадочная. Ну что ж, а мы продолжаем и приглашаем на сцену участницу студии «Драматический театр» школы-интерната номер 2 Агату Антонову с рассказом Леонида Пантелеева «Две лягушки».
2: Жили-были две лягушки. Они были подружки и жили вместе. Вот только одна из них была настоящая лесная лягушка. Сильная, храбрая, веселая. А другая не то не сё, ленивая, Соня, трусиха. Но все-таки они жили вместе, эти лягушки. И вот как-то раз пошли они вечерком прогуляться. Вдруг видят дом. А возле дома погреб, а из погреба так вкусно пахнет плесенью, сыростью, грибами. А это как раз то, что лягушки любят. Забрались они в погреб, попрыгали по нему, попрыгали. И вдруг нечаянно свалились в брошюр со сметаной. Что делать? И стали тонуть. А тонуть им, конечно, не хочется. Та лягушка, что была лентяйка, сразу подумала, зачем мне барахтаться, только даром себе нервы трепать. Лучше уж я сразу потону. И с этими словами одна пошла ко дну. А вторая лягушка, нет, та была не такая, нет, братцы, сразу я не сдамся, пока силы есть, буду барахтаться, а там уж что будет, то будет. И вот барахтается наша лягушка, барахтается, знай себе, лапками перебирает, но нет, ничего не выходит. У этого горшка были очень скользкие и высокие стенки, поэтому лягушке никак не удавалось оттуда выбраться. Но нет, та не сдается, борется со всех сил со своей лягушачьей смертью. Шалишь, лягушачья смерть! И вдруг, что такое? Чувствует лягушка то, что под ногами у нее уже не жидкая сметана, а что-то твердое, как сыра земля. Посмотрела она себе под ноги. Что такое? Откуда здесь масло появилось? И вдруг она догадалась, то, что она сама своими трудами из жидкой сметаны масло сделала твердое. Обрадовалась наша лягушка, выпрыгнула из горшка, подождала чуть-чуть, отдохнула и поскакала обратно домой в лес. А та лягушка, что потонула сразу, так и осталась лежать в горшке. И никогда она, голубушка, не видела белого света, никогда не прыгала и не квакала с другими лягушками. Хотя, если сказать честно, то сама ты, лягушка, и виновата. Не падай духом, не убирай раньше смерти.
0: Давайте поблагодарим Агату. Спасибо большое. Жаль, конечно, лягушку, но что делать? А мы приглашаем на сцену ученицу школы номер 1529 имени Грибоедова Викторию Соколову с песней «Летела Гагара».

Спасибо, Виктории. Друзья мои, скажите, а вы праздники любите? А когда семейный праздник, вот чтоб за одним столом, где много всего вкусного. А вот после застолья еще в парк пойти погулять всей семьей, да? Да, конечно. И все эти праздники большие, народные, которые отмечают в каждой семье, это так здорово, так прекрасно, правда же? А еще обязательно всегда с древних времен все эти народные гуляния сопровождались народной музыкой. Мы приглашаем на сцену ансамбль «Соловушка» школы-интерната номер 2. Концертмейстер Марина Израилевна Бахаревич. Чешская народная песня «Вот волынки заиграли».

На прошлой неделе мы всей страной отмечали великий праздник День Победы. Символом этого праздника является вечный огонь, как память о павших героях. Музыка Рафаила Хозака. Вечный огонь.

Благодарим ансамбль «Соловушки». Семья учит нас очень многому – любви, заботе, дружбе, честности. И не только любви к родителям, к детям, но и обязательно к родине, да и в целом к нашей планете Земля. На сцене ученики семейного центра имени Мещерякова города Сергиев Посад. Семен Камаев – вокал, Радислав Орлов – жестовое пение, песня «Моя Россия».

моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Спасибо большое ребятам. Приглашаем на сцену ученика школы-интерната номер 1 Евгения Тимаева с песней «Этот большой мир».

0: Спасибо.
1: Спасибо Евгению, благодарим его. А к нам на сцену уже спешит Георгий Дорохов, ученик школы-интерната номер 2 и участник студии «Драматический театр». Он, не поверите, но он будет заклинать нас смехом.
2: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешишь над смеяльных смех усмейных смеячей! Ой, смейся над смеяльно смех усмеиных смеячей! Смей во, смей во, усмей, осмей! Смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
1: Благодарим Георгия! Конечно, заколдовал. Вот браво, кричат. Правильно. Молодцы, друзья, какие вы добрые, как вы готовы делиться друг с другом. Это так прекрасно. А теперь приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Задоринка» школы-интерната города Королёва с песенкой «Ходики с кукушкой».

Благодарим ансамбль «Задоринка», провожаем его аплодисментами, а заодно сразу такими же теплыми и дружными аплодисментами встречаем младшую группу ансамбля «Дружный хор» школы номер 1529 имени Грибоедова с песней «Россия, мы дети твои».

Браво! Аплодируем! Аплодируем младшей группе ансамбля «Дружный хор» школы 15-29. А на сцене ученица школы-интерната города Королёва Соня Глазунова. «Нарисовать мечту».

Благодарим Соню. Друзья, скажите мне, как вы думаете, кто самый важный член семьи? Мама, папа, еще какие варианты? Бабушка. А давайте я вам подскажу. Ну, почти. Их иногда бывает не один. Братья и сестры, вы, друзья мои, дети. Дети – самые главные члены семьи. Потому что, глядя на вас, все взрослые возвращаются в детство, начинают верить в сказки, добро. И мир от этого становится чуть лучше, чуть светлее и добрее. И я предлагаю вам сейчас всем вместе поколдовать, помечтать, чтобы мир стал лучше и добрее. А поможет нам ансамбль «Бэби-шлягер» школы-интерната номер 2 с песней «Цветик-семицветик».

0: Спасибо большое. Ну что ж, друзья, наша творческая встреча подошла к концу. Мы благодарим вас за ваши таланты, за ваше творчество. Мы поздравляем вас с Днем защиты детей.
1: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Радио ВОС. Музыка. На Радио ВОС.
6: Из регионов.
7: Здравствуйте! В эфире Ульяновская студия «Радио ВОС». У микрофона Светлана Ефремова. Пианист, баянист, композитор Данил Логинов продолжает рассказывать о музыке и о себе.
8: Есть такая проблема, когда музыковеды осмысляют музыку как что-то такое чистое, какое-то такое отдельное, обособленное искусство. Отдельное, я имею в виду обособленное, как от всего остального, от мира, как мне кажется, окружающего. Но на самом деле это ведь не так, потому что я считаю, что все-таки музыка, но это не только я считаю, это и все правильные и, я бы сказал так, нормальные музыковеды, все так считают, и тот же Яворский был такой, например, выдающийся музыковед Борислав Яворский, они все четко говорили, что музыка отражает явление окружающей действительности.
9: Ну, просто конечно, музыка во всем звучит.
8: Буквально. Музыка во всем звучит. Конечно. Мы ее слышим даже в утробе нашей матери, находясь, мы ее слышим. Я, например, помню очень хорошо, в свое время я ездил, это было 14 лет назад, в Австрию. Там была такая отдельная история перед этим. Мне дали, после того, как я поучаствовал в конкурсе фестиваля в Москве «Открытая Европа» еще в 2010 году, кстати, забыл про него сказать, мне тогда дали, значит, путевку за первое место по баяну и за третье по премию по фортепиано. Мне дали тогда путевку в лагерь «Open World», «Открытый мир» был такой, от «Газпрома». И я в этом лагере был летом, а потом мы еще ездили с моей, с бабушкой, значит, в Австрию зимой в следующем году. И я очень хорошо помню, как мы посетили музей музыки, и там была комната, где можно было, значит, послушать, приложить там ухо, как там были всякие разные трубки, и вот можно было послушать разные звуки. Я к чему говорю? Там были даже звуки, я не знаю уж, как это записали, может быть, через какую-то специальную аппаратуру. То есть можно было послушать, как, например, ребенок слышит какие-то звуки, находясь в утробе своей матери. Даже такое там было. Вот, там бы, да, много чего там было. Там можно было послушать, как звучит улица, не знаю, там, в каком-нибудь городе, в Венеции, там, в Нью-Йорке, еще где-нибудь.
9: Ну, недаром же говорят, когда мама вынашивает малыша, обязательно нужно с ним разговаривать, включать какую-то красивую музыку, рассказывать сказки, чтобы малыш привыкал к окружающему миру.
8: Ну, да-да-да. И, кстати, есть даже рекомендации, какую вообще музыку включать. Я сейчас, конечно, не помню, я в это не вникал. Рекомендуется вообще в этом случае делать акцент на музыку Моцарта, например, потому что почему-то вот именно старинная и классическая, классицистская, может быть, наверное, так лучше выразиться.
9: Но насколько музыка, правда это или нет, говорят, что когда включают музыку Моцарта в коровнике, то увеличиваются удои.
8: Да, это я тоже об этом слышал.
9: Так что музыка присутствует везде, и для всех она очень благоприятна.
8: Да, это именно так. Да, и дело даже не только в коровнике. Может быть, это действительно правда. Но я точно не знаю достоверность факта. Есть другой достоверный факт, что она лечит, эта музыка Моцарта. Потому что я сейчас не помню, кто-то из французских актеров, но он вылечился от заикания. И не просто так, ему кто-то из врачей ее рекомендовал слушать. Понятно, что романтическая музыка, она тоже прекрасна, но все-таки романтизм – это отдельная, на мой взгляд, история. Да. Хотя, смотря какой. Вот, например, в этом году юбилей Листа, а сейчас у нас уже вот все так начинает вроде как, несмотря на перемены погоды, расцветать, уже лес там, наверное, шумит, все прочее. Мне посчастливилось сыграть при выпуске из магистратуры
9: «Шум
8: один
9: леса»
8: из его этюдов, который так и называется, концертный этюд «Шум леса». Да. И, кстати, я начинал с этого этюда вот здесь, когда вот я
9: свою карьеру в доме
8: культуры, у меня есть с собой запись этого этюда, но мы сейчас будем

0: Данил, а есть любимый, так скажем, композитор какой-то? Чьи произведения вам ближе всего по духу? Ну, или же по техничности исполнения? Вы как выбираете произведения?
1: Я вообще как бы не приемлю каких-то вот именно прям чтобы кумиры какие-то, что вот прям что-то совсем близкое, а остальное что-то такое второстепенное. Мне нравится хорошая музыка, просто вне зависимости от ее стиля и жанра. То есть мне нравится классика и барочная, и старинная классическая музыка с ее классицизмом, с его с вот этой строгостью, с его равновешенностью форм. Мне нравится романтизм с его эмоциональной такой непредсказуемостью, да, порывистостью. 20 век, в котором смешалось вообще все, как это Ваня Каренин. Помните первую фразу, да, все смешалось, да, все в доме Облонских. Да. Вот. Везде есть свои гении, которых стоит и нужно слушать, чтобы понять, что это была и что это есть за эпоха. Мне нравится лирические, патриотические песни, написанные особенно в советские времена, конечно. Импровизация джаза и задоры ритма джазовые. Я тем более факультативно джазом и занимался. И, кстати, в том скерце, которое прозвучало, там тоже так получилось, что я внес туда интонации как раз-таки джаза. Как оказалось, немало. Поэтому у меня нет как будто

0: такого разделения на любимых и нелюбимых. Ну, самые, конечно, любимые прям композиторы, вот, которые были с детства, это вот как раз-таки Моцарт и Грик. Я вот не знаю почему, но Грик вот меня как-то всегда привлекал. У него и лирика, с одной стороны, и с другой стороны, интересные очень образы такие фантастические. Да. Причем эти образы, они, несмотря на то, что они фантастические, они у него не пугающие. Не слишком сильно, так сказать.
1: Не слишком сильно. В пещере горного короля нам страшно, да?
0: Ну, если сравнивать, например, в пещере горного короля и, скажем, какой-нибудь Вагнера? Лесной царь Шуберта, Шуберта. Ну, это просто небо и земля, потому что в пещере горного короля это кажется просто по сравнению с ним детской такой страшилкой, если честно. Поэтому Грик – это композитор, все-таки лирик в первую очередь. Он и был в основном лириком. И, кстати, они с Ибсеном, он же писал как раз эту в пещере горного короля, пьесу для Пергюнта, для Шита. Да, Пере Гюнта, если правильно сказать, да, Сюита Пере Гюнта, для музыки к его драме. Они немножко даже разошлись в какой-то степени, потому что Ибсен был таким более брутальным, по своему выражению, писателем, а Грик был лириком. Вот единственное, пожалуй, наверное, вот как раз-таки вот эта пьеса «В пещере горного короля» – это та пьеса, где они, наверное, сошлись по образному содержанию, потому что в остальном, ну там, смотрите, вот самое известное, например, «Утро», да, пьеса
1: «Утро»
0: есть.
1: Шикарнейший
0: да, так там же вообще по сюжету получается интересно, потому что Грик изобразил, фактически это слышно по звукам, это даже не нуждается в какой-то ассоциации, он изобразил утро именно в Норвегии, оно, кстати, мне кажется, даже к нашему русскому утру тоже подходит. А у Ибсена ситуация такая, что когда эта музыка звучит, по сюжету там Пере Гюнт встречает восход солнца в Египте. То есть это абсолютно другая страна, это абсолютно другая природа. Он лежит там, я сейчас не помню точно, но там он лежит на песке, там вот это все вокруг него, вот эта вся пустыня. Но он как бы думает в этот момент о Норвегии. Поэтому,
1: ну,
0: скорее всего,
1: вспоминает, да, поэтому такая.
0: Да, Грик хотел изобразить это внутреннее состояние. И там много таких. Там, например, есть еще танец Анитры. Анитры. Но у Грика звучит достаточно так легко, так, ну, там чувствуется, порхающая, конечно, восточно, такая. Это порхающе. А по сюжету это достаточно такая кровавая. Парная, обольстительная красавица с такой вот...
1: Ну, так ей нужно злой... завлечь.
0: Ну, нужно, да, завлечь, но завлекать можно по-разному. Вот, например, Лист, на мой взгляд, который я играл в «Шум леса», он, скорее всего, изобразил бы это немножко иначе. Он бы изобразил это с более злой красотой, как мне кажется. Потому что даже в «Шуме леса», даже в этом этюде, хотя там ничего такого демонического нет...
1: И ну, то там есть минорный момент один, да, где как будто бы гроза наступает.
0: И такая гроза, и там все равно чувствуется какое-то, как мне кажется, заманивание вот этих лесными чарами. Ну, Лист, он был такой всегда практически. Это, его кто-то даже дьявола, собственно говоря, и называл. По-моему, Глинка, если не ошибаюсь, он говорил, там в одной руке жупел, в другой коле. Там. Вот, сел, заграл, значит, зала сотряслась, и многие женщины повыкидывали. Да, даже такой вот. Так что Грик – это все, это абсолютно другая эстетика, хоть это и романтика.
1: Данил, ну вот сейчас вы работаете в Доме культуры концертмейстером. С чем приходится сталкиваться?
0: Вообще, в любом деле и в любом, вернее, месте, если правильно сказать, всегда что-то приходится, на мой взгляд, осваивать заново. Мне даже кажется, что музыкант – это человек, который… Да и, в принципе, как человек, и любой человек искусства – это человек, который живет и должен жить каждый день одними открытиями. Не надо придерживаться каких-то шаблонов или каких-то штампов, что ты уже все знаешь. Даже Эйнштейн говорил, что я знаю то, что я не знаю ничего. А здесь… Что касается конкретно вот Дома культуры, ну, с чем я столкнулся? Ну, во-первых, конечно, здесь новшеством является то, что нужно работать с людьми, которые не знают, собственно говоря, музыкальной грамоты как таковой, да? То есть они не сталкивались никогда с нотами, им это просто не надо было. Это люди, которые просто занимаются для себя. И, конечно, им приходится как-то объяснять, что-то там как-то показывать немножко иначе. Хотя, с другой стороны, все-таки, как я убедился, по крайней мере, здесь я это вижу, что сюда в основном приходят люди, у которых есть что-то такое, вот есть одаренность музыкальная, есть понимание вообще мелодии как таковой. Просто им надо немножко помочь. Им надо немножко помочь, чтобы они смогли понять, что от них требуется. Что от них требуется и как воплотить авторский замысел там, той песни, которую они исполняют. Потому что понятно, что репертуар в основном песенный. Но хотя вот здесь мне посчастливилось, я не знаю, конечно, как это будет в дальнейшем, но поработать с одной академической вокалисткой мне все-таки посчастливилось. Да? Угу. Это Анастасия Шведова. Да, да. Мы с ней исполняли на фестивале памяти Андрея Николаевича Салина, бывшего художественного руководителя Дома культуры. Мы исполняли «Зимнюю дорогу» Свиридова на слова Пушкина. Это было в прошлом году. И здесь, конечно, полностью уже пригодилось непосредственно самообразование без каких-то, может быть, дополнений как таковых.

0: В целом могу сказать, что мне нравится. Нравится, что каждый раз что-то приходится для себя такое вот новое открывать, потому что каждый человек, который даже просто участвует в самодеятельности, он тоже по-своему индивидуален. И каждому нужен, конечно, свой подход и свое вообще понимание, потому что кто-то меньше одарен, кто-то одарен больше. Так что все смешивается здесь, и образование, и дополнительные какие-то вещи, дополнительные открытия. Это все должно сочетаться в искусстве.
1: Все здесь пригождается в нашем Доме культуры. Приходится играть и на баяне, и на рояле.
0: Ну, приходится, да, мне это и интересно, в радости, и мне радость. Это интересно, да.
1: Здорово.
0: Я очень рад, что и баян пригодился, несмотря на то, что я уже вузовское образование получил именно как пианист. Ну, баян от меня, что называется, никуда не делся, не убежал.
1: Данил, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям в завершении программы?
0: Я желаю всем здоровья и побольше музыки. Побольше музыки в вашей жизни, которая с нами каждый день, но это просто надо замечать. Если мы это будем замечать, мы ее будем осмыслять по-другому, а значит, мы будем по-другому осмыслять и жизнь весь наш мир.

0: Светлана и Игорь Ефремовы специально для Радио ВОС.
1: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
2: Радио ВОС. Музыка на

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожин, и сегодня мы продолжаем общение с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга, здравствуйте, добро пожаловать к нам в очередной раз.
3: Здравствуйте, очень надеюсь на продуктивное общение.
2: Я думаю, что оно обязательно состоится, тем более, что сегодня у нас еще одна тема, которая близка мне лично, как и в прошлый раз. Ну, так получается, что раз я сам выбираю темы, выбираю что-то подходящее себе в первую очередь. Ну, я надеюсь, что и даже уверен, что большинству тех, кто нас сегодня слушает, это тоже будет актуально, потому что когда мы говорим про финансы, многие немножко ошибочно считают, что это больше про математику, про точные науки, про то, как посчитать, как, где можно сэкономить или рассчитать бюджет, или спланировать что-нибудь. Но мы немножко из виду упускаем такой важный момент, как психология. И я думаю, скорее даже уверен, что психологические моменты здесь играют даже большую роль, чем какие-то математические. Сегодня мы поговорим, наверное, про то, что такое психология в финансах, какие есть распространенные нюансы, ошибки, вещи, на которые многие не обращают внимания. И, ну, самое главное, наверное, как этого избежать, что предпринять для того, чтобы с точки зрения финансовой психологии ваша личная ситуация, скажем так, улучшалась и имела положительную динамику. Ну и давайте, наверное, начнем с простого, с определений, что мы называем финансовой психологией и почему вот каких-то базовых знаний с точки зрения там, точных наук или каких-то терминов, связанных с финансовой грамотностью, недостаточно, а вот эта поведенческая часть, она даже может быть важнее.
3: Ну, финансовая психология – это такая область изучения на стыке психологии и знания о деньгах. Она изучает, как наши мысли, эмоции, наши убеждения, в том числе унаследованные семьи, а также социальное окружение влияет на те финансовые решения, которые мы принимаем. И мы смотрим не только на цифры и формулы, но и финансовая психология помогает посмотреть на то, что происходит у человека в голове. И зачастую одних знаний недостаточно, потому что на наши решения влияют те факторы, которые нельзя писать какими-то формулами, бюджетированием, таблицами, процентами и так далее. То есть на нас влияют эмоции. Например, эмоциональные покупки. Да? Я сегодня огорчен, пойду себя порадую. Я сегодня молодец, пойду себя порадую. И вот у нас с вами появляется дыра в бюджете. Она потихонечку маленькими суммами, но уходит. То же самое, когда мы эмоционально реагируем на просьбы детей. Ну хорошо, ладно, ну не плачь, хорошо, я тебе куплю. Вот у нас с вами появляется неосознанный трат. Есть когнитивные искажения. Вот на лекциях по финансовой безопасности больше всего про это я и говорю. Это систематические ошибки мышления, когда у нас, например, эффект потери, боль от утраты денег психологически сильнее, чем радость от того, что мы их получили. То есть люди идут за призывами заработать легкие деньги, быстрые деньги, и в тот момент, когда они вот на процентах способны заработать через определенное время эту сумму, их не так радует и не такой сильный отклик вызывает, как тот факт, что они там очень быстро могут их потерять. И вот эта эмоциональная раскачка, она сильно влияет на логику решений. Есть внутренние убеждения, установки. Мы с вами сегодня, я думаю, поговорим о том, что из семьи многие вещи идут. Есть социальное влияние, особенно на подростков. Социум диктует, какую одежду надо носить, какие брендовые вещи покупать, что их нужно обновлять. И у тебя там старый телефон, фу, как ты можешь с ним ходить. Да замечательно хожу, работает и прекрасно. Ну и, собственно говоря, тот систематический стресс, в котором человек находится, особенно живя в большом городе, решая сложные взрослые задачи, он тоже оказывает влияние на логику решений. И мы все это разбираем и с точки зрения психологии, с точки зрения того, как, например, мошенники пользуются этими знаниями о наших когнитивных искажениях для того, чтобы добраться до наших средств и пытаться их отнять. Поэтому, мне кажется, это очень важные знания, которые люди должны почерпнуть не только из наших разговоров, но и из открытых лекций, вебинаров, и встреч с финансовыми консультантами для того, чтобы немножечко разобраться с собой. А я какой? Какие у меня убеждения, какие у меня установки, а все ли правильно, а может быть, стоит задуматься и поменять.
2: Хорошо, давайте тогда попробуем вот с этими группами факторов разобраться чуть более подробно. Да, с одной стороны, у нас есть какое-то количество установок, формируемых нашим окружением, воспитанием, кругом общения, какими-то личными особенностями. С другой стороны, у нас есть много эмоциональных факторов, которые влияют на наше финансовое поведение. Да, с третьей стороны, есть еще иные моменты, да, вот эти когнитивные искажения, ловушки мозга. И мы с вами давайте начнем, наверное, с того, что идет корнями из детства, о том, как формируются наши вот эти финансовые установки, почему это влияет на нас даже спустя годы и десятилетия, и как с этим можно работать, если эти установки, ну, каким-то образом вредят нашей личной финансовой ситуации.
3: Ну, на самом деле, конечно же, мы берем установки из семьи. И как бы мы ни старались, педагоги, преподаватели, на занятиях мы даем детям знания, и в процессе игр мы можем сформировать определенные умения. Однако модель финансового поведения ребенок копирует из семьи. И здесь очень важно нам, как взрослым людям, задуматься, а мы что ребенку транслируем, что он вообще видит, какие фразы он от нас слышит. И если эти фразы, например, что деньги достаются тяжелым трудом, и тогда он во взрослом состоянии будет воспринимать, что работа обязательно должна быть прям на износ, деньги должны мне доставаться тяжело, я не должен отдыхать, потому что я вот должен тяжело трудиться. Да? И вот как только появляется возможность, там, например, проинвестировать и заработать деньги довольно легко, да, вот на счет положил и пришли проценты. Все, ты молодец, ты, твои деньги поработали за тебя. Но у человека вместо радости возникает чувство вины. Я же не работал тяжело и трудно для того, чтобы они появились. Дальше часто довольно установка «мы бедные, но честные». Формируется такое убеждение, что честность и достаток – это несовместимые понятия. Мы знаем множество прекрасных людей, которые занимаются собственным бизнесом и благотворительностью, и продвижением, и поддержкой талантов и так далее. И люди своим умом, своим трудом, своими знаниями, своими усилиями достигли больших результатов. Поэтому вот когда такую установку ребенку транслируют, то во взрослой жизни это выливается в саботаж возможностей. То есть ему приходят возможности, когда он может своими талантами, тем, что ему доставляет удовольствие, зарабатывать, но при этом он говорит, нет, я этого не достоин, мне надо будет как-то договариваться с совестью, чтобы получить эти деньги, нет, я туда не пойду, я не буду. Я лучше буду сидеть и жаловаться, вот жизнь такая, вы же понимаете, вот жизнь такая, вот не дает мне жизнь. Нет, жизнь дает варианты, возможности, нужно лишь обладать определенным уровнем смелости и победить некоторые установки, переформатировать их. Очень сильная установка, особенно для родителей, которые растили детей в 90-е и пережили 90-е годы, да, сложные периоды, нужно экономить на всем. Ну, чаще всего это звучит в семье, как денег нет, кругом кризис. И это во взрослой жизни уже перерастает в хронический страх что-то потратить. Человек все время копит на черный день, при этом ну, вот светлый день, но никак не наступает. То есть он не видит радости в повседневной жизни, он не может себе позволить некоторые радости. Поездки, возможно, какие-то небольшие путешествия, какую-то радость от того, что я заработал, я могу пойти там, театр, могу позволить себе радость, развлечений и так далее. Он себя за это винит и корит, потому что надо все время экономить, все время кризис. Кризис – действительно это системное явление, просто один бывает сильнее и сложнее, чем другой. Нежели богато, нечего начинать. Вот у меня в семье это часто очень звучало, и я с этой установкой прям прицельно работала. Не то, что я иду к богатству, я очень хорошо работаю с понятием «достаточно». Вот я села с семьей, обсудила, сколько нам достаточно, какие позиции нам нужно закрыть. И дальше уже те средства, которые идут сверху, мы хорошо работаем и много работаем, мы направляем уже на те сферы, которые нам необходимы. Вот очень важно определить эти понятия. И как раз вот почему возник проект «Родители, дети, говорим о финансах», потому что в нашем менталитете, в российском, есть табу вообще на обсуждение, на разговоры о финансах и деньгах. И мы пытаемся изменить эту ситуацию и говорим родителям о том, что если вы с детьми не обсуждаете, и они слышат от вас только, что нужно экономить, и у нас денег нет, они все время находятся в таком системном стрессе. С одной стороны, у них есть базовые потребности и желания определенные, с другой стороны, они беспокоят вас, боятся, потому что видят, что вы все время в напряжении, но не понимают, почему. Сядьте, поговорите, какие у вас есть задачи, какие у вас есть там, кредитные обязательства, какие у вас есть сложные житейские задачи, поддержка старшего поколения, например, да, там еще какие-то социальные обязательства, которые вы выполняете, чтобы дети понимали, что это не потому, что вы не выполняете свои взрослые обязанности и не справляетесь с ними, а потому что у вас есть большой круг обязанностей, и он требует внимания. И тогда у детей несколько другая картина сложится. Да? Как мне этот круг внимания контролировать? Как мне правильно распределить силы, чтобы на все внимание хватило и достатка хватило? Как мне действовать в подобных ситуациях? То есть мы подталкиваем родителей к тому, что об этом говорить стоит. Что такие установки, они вредят ребенку в будущем. То есть надо, мы как родители должны смотреть на 10 лет вперед. Вот я сейчас ему это сказала, дальше, как у него это проявится во взрослой жизни, как это будет. И установки подвергаются изменению, это тоже работа, может быть, самостоятельная, может быть, с поддержкой специалиста, с психотерапевтом, с психологом прорабатываются подобные установки. И я видела множество прекрасных результатов, когда, меняя установки, анализируя свое финансовое поведение, человек менял свой сценарий жизненный и выходил в несколько более лучшую, да, позицию, достигал своих финансовых целей, был совершенно в этом счастлив.
2: Ну, мне кажется, что вот когда мы говорим про установки, формируемые ближним кругом, семьей, здесь вопрос еще глубже закопан, чем просто какие-то семейные ценности. Ведь это культурный контекст, который меняется очень медленно. Да? И действительно, у нас многие установки, они шли даже на уровне какого-то фольклора, поговорок, вот то, что вы упоминали, нежели богато и не стоит начинать, да, с миром рай в шалаше, не в деньгах счастье, честным трудом не заработать, ну и так далее и тому подобное. И таких установок действительно было много, и когда человек как будто бы старается заработать больше, чем, там, я не знаю, вот средний уровень его окружения, это как будто бы что-то скорее не совсем нормальное, да, не совсем приемлемое, не совсем социально одобряемое. И вот это на уровне контекстов многими считывалось и считывается, и несмотря на то, что как бы экономическая ситуация, да, и в целом, наверное, установки меняются спустя годы и десятилетия, но все равно у кого-то в головах эта картина до сих пор есть, даже на уровне воспитания, даже на уровне тех стереотипов, которые люди впитывают, смотря на своих близких, поэтому действительно, это такой фактор, который нельзя недооценивать, и с ним действительно серьезно нужно работать, потому что мы понимаем, что дети все равно смотрят на своих родителей. Да, естественно, они уже растут, живут, социализируются в другой среде, но эти факторы, безусловно, ну, важны, и их стоит описывать и с ними работать. Давайте поговорим о типичных, наверное, может быть, ловушках или ошибках, в которые попадают люди, когда мы говорим про финансовые нюансы, связанные с нашей личной ситуацией.
3: Ну, вот у меня лекция называется «7 распространенных ошибок в обращении с финансами». Самое первое – не вести учет доходов и расходов. Если вы не анализируете и это не контролируете, вы не контролируете свой бюджет, то тогда задайте себе вопрос, а кто контролирует? Если люди в общении, на консультировании как-то примерно себе представляют, сколько зарабатывают, но не фиксируют трат. И в итоге деньги растворяются в мелких покупках, в подписках, в каких-то тратах несерьезных, как они считают. А затем возникает вопрос, а почему я не могу накапливать, а почему у меня нет сбережений? И человек говорит, ну я буду больше зарабатывать, тогда я уже буду делать сбережения. Нет, как только растет доход, растут потребности. И если нет вот этого учета, то, собственно говоря, вы не сможете ничего проконтролировать. Любые следующие шаги, например, запланировать там какие-то кредитные обязательства, нужно посчитать, сколько денег приходит, сколько расходуется, сколько у меня остается, смогу ли я с оставшимися деньгами выполнить свои кредитные обязательства. Я ставлю финансовую цель, например. Мне нужно откладывать там в месяц какую-то сумму. И мне надо знать, какая сумма у меня в итоге остается вообще, какой у меня бюджет, дефицитный, профицитный. То есть у меня остаются деньги, или я в ноль все трачу, или я каждый месяц остаюсь долгами. И вот если этого анализа нет, то, собственно, любые другие действия в отношении денежных средств, достижение целей, постановка целей, успешное движение к их реализации, оно невозможно. Поэтому здесь очень важен вот этот контроль. Причем это совершенно не обязательно там какие-то огромные таблицы Excel или в блокноте вести. Есть прекрасные приложения для телефона, и вы расплачиваетесь картой, и туда данные все уходят. Мы ведем учет не ради учета, ведем учет ради анализа, для того, чтобы мы могли от этого отталкиваться. Следующая ошибка, жить от зарплаты до зарплаты, не иметь финансовой подушки безопасности. Когда ее нет, вы постоянно в тревоге, вы в постоянной ситуации, если что-то, то у меня даже нет откуда взять. Мне придется занимать, мне придется брать заемные деньги, кредитку открывать, у кого-то просить. И это все время создает ситуацию стресса. То есть он еще не наступил, но я ожидаю, что он может быть. Поэтому очень важно, опять-таки, проанализировать бюджет, увидеть, например, хорошо, мы вошли в ноль. Вот у нас балансированный бюджет. Сколько получили, столько потратили. Но из этого мы не сможем делать накопление. Значит, мы должны проанализировать, где у нас статьи расходные самые большие, где мы можем сэкономить, как-то перестроить, посмотреть, чтобы у нас был остаток. И из этого остатка мы начинаем формировать первую задачу, ставим себе, сформировать финансовую подушку безопасности. А как ее сформировать? Это у нас как минимум резерв на 3 месяца жизни. Значит, мы должны знать, сколько мы в месяц тратим. Вот эту сумму мы умножаем на 3, и это наша первая большая финансовая задача. Эти деньги должны храниться не дома, а на накопительном счету в банке. И эти деньги мы расходуем только в ситуации критической. Потеря работы, долговременная болезнь, какие-то бытовые неурядицы, крупные, да, там, да, потоп, залило все в технику, сломался холодильник, без него жить трудно, практически невозможно. Да? То есть вот такие, да, какие-то серьезные истории. Если у нас нет такого анализа и учета, то следующая ошибка – это брать кредит и пользоваться кредитными картами без четкого плана погашения. Если мы не знаем, сколько у нас денег каждый месяц остается, и будет ли у нас возможность погасить кредитные обязательства, то это шаг очень опасный. Идти в кредитные обязательства без понимания, как мы будем ежемесячно их выполнять, это очень безответственно и очень по-детски. Ну, а мы с вами говорим о взрослых людях. Также вот мы говорили о том, что когда повышаются доходы, чаще происходит такая история, как инфляция образа жизни. Растут доходы, растут траты. Более дорогая аренда или ипотека, мы меняем машину, ресторан это уже там сходили покушать, это не событие, да, отпуск куда-то подальше, за границу и так далее. И получается, что при росте доходов у нас не остается денег на то, чтобы накапливать, как мы мечтали. Поэтому здесь тоже учет и коррекция очень важна для того, чтобы у нас все-таки план накопления, сбережений, формирования определенного капитала для инвестирования появлялся. Дальше пятая проблема – это эмоционально импульсивные покупки. Мы об этом уже поговорили, да, способ снять стресс, наградить себя. Это быстро превращается в привычку, это мелкие покупки. Маркетплейсы этому очень способствуют, поэтому здесь очень важна тоже дисциплина. Выделяете конкретную сумму, которую вы можете потратить в маркетплейсе, и не шагом дальше. То есть вот этого внутреннего ребенка в себе все-таки сдерживать надо. И с ним обращаться как с ребенком. Мы выдаем определенную сумму карманных денег, и вне ее не выходим. Очень сильно на нас влияет социум, и он нам транслирует еще одну ошибку – быстрые деньги. Когда нам обещают в интернете высокую доходность без риска, очень сильно давят, решайте сейчас, давайте быстрее, только с нами, посмотрите, какие у нас огроменные доходы. И поэтому это очень важно – увидеть в этом признаки мошенничества или сверхрискованных схем и понимать, что чем выше риск, тем ниже вероятность получить какие-то доходы в целом, но гораздо выше вероятность вообще потерять свои деньги. Поэтому работает система, да, спокойных накоплений, инвестирования в спокойные инструменты, но зато работает у нас волшебство сложного процента. То есть чем дольше вы работаете с деньгами, накапливаете, тем быстрее они у вас будут прирастать. И, конечно же, такая очень важная ошибка – не ставить долгосрочные цели и игнорировать накопление на пенсию. Нам кажется, что она вот там, где-то далеко, когда-то случится, да подумаешь, ну и как-то я уже там к тому времени справлюсь. Нет, мы в любой момент можем зайти на сайт социального фонда, посмотреть, какая у нас будет пенсия, осознать, как мы с нее будем платить современную квартплату, современные лекарства, современные продукты, понять, что это никак невозможно по факту, и думать о том, мы должны сделать накопление. Поэтому если у человека хороший доход сейчас, он должен думать не только о том, как удовлетворять свои потребности сейчас, но и смотреть чуть-чуть вперед. Потому что это очень важно. Нам кажется, что это далеко, но нет. Приходит она быстро, выглядит грустно и не дает нам возможности реализовать те мечты и желания, которые мы все откладывали. Вот выйду на пенсию, и тогда. Вот чтобы это случилось, нужно об этом подумать заранее. Ну, вот такие 7 ошибок.
2: Да, мне кажется, вы затронули сразу очень много важных тем, и про каждую из них можно говорить отдельно и какие-то нюансы разбирать. Вот синдром отложенной жизни – это вообще такая тоже очень характерная для многих людей история, и в области финансов она тоже хорошо раскрывается и иллюстрируется. Но я хотел бы немножко вернуться к установкам. Вот с какой стороны. Ведь, как правило, за каждой установкой лежит не только какой-то контекст, в рамках которого мы эту установку приобрели, но и базовый страх. Да? То есть бывает, человек склонен к излишнему накопительству, потому что ну, где-то на уровне подсознания лежит страх разорения. Многие пытаются как-то насытить свое эго, соревнуясь с кем-то, да, и выбирая для этого в том числе финансовые инструменты. Кому-то не хватает признания, и люди пытаются его купить, да, в том числе, может быть, не очень эффективно, расходы средств, не совсем понимая, почему они это делают, да, реализуя как бы одни потребности не совсем, может быть, подходящими инструментами. Вот вопрос все-таки, поскольку мы говорим про дисциплину, которая лежит на стыке финансового образования и психологии, когда человек понимает, когда он может себе сказать, что да, у меня есть вот эта проблема, я готов с этим что-то делать, вот все-таки это больше в сторону работы с психологом, либо с финансовым консультантом. Либо это в зависимости от ситуации, или, может быть, и туда надо идти. Вот как человеку разобраться, а что дальше с этим делать? Да, вот, допустим, я понимаю, что я, там, не знаю, трачу деньги, потому что я тем самым покупаю себе удовольствие. Да, я вот хочу с этим что-то сделать, понимаю, что это, наверное, не очень хорошо, но приходит зарплата, я каждый раз иду в торговый центр, что-то себе приобретаю, мне на некоторое время становится легче, я приношу это все домой, сразу забываю, и мне нужна новая вот эта доза, импульс дофамина, который я получаю вот таким вот не совсем, может быть, наилучшим способом. Вот все-таки мне с этим куда? К какому специалисту, как вы считаете?
3: На самом деле, я сейчас наблюдаю, что среди моих коллег, тех, кто занимается финансовым консультированием, есть множество прекрасных финансовых консультантов, которые получают дополнительное образование, например, коучи. Почему? Потому что часто я вижу, что люди ко мне приходят взрослые с своими взрослыми проблемами, а поведение детское. Когда, например, у человека там 6 кредитов, 4 детей, они уже там выплаты по кредитам ведут из социальных пособий и выплат, которые на детей предназначены, и очень боятся, что лишатся и это. И когда я честно спрашиваю, говорю, давайте подумаем, ну вот когда вы брали там третий, четвертый кредит, да, понятно, что такие бытовые неурядицы, но вы считали, вы думали о том, каким образом вы будете их погашать. И я слышу, вы знаете, удивительное дело, я слышу русские народные сказки. Авось как-нибудь и небось. Вот у нас три фразы, которые звучат чаще всего. Я думал, как-нибудь справимся. Да, я думал, ну вот потом как-нибудь. Никаких подсчетов, никакого анализа. И самое важное, что происходит на консультировании, это смена точки взгляда, потому что часто человек приходит и говорит, ну давайте посмотрим, чем государство может мне помочь, чем там банк, что он не может простить мне долги, он же видит, что у меня денег нет платить. Это детская позиция. Мне как финансовому консультанту нужно показать человеку,

0: Нет, это не я виноват, это вот государство виновато, это система виновата, кто угодно. Это опять детская позиция. Знаете, я бежал, ну, как дети, вот они бегут и ударяются там о диван, и кулачком стучат по дивану. Что он здесь стоит? Он что, не видит, что я бегу? Вот это абсолютно детская позиция. И, конечно же, психологический аспект очень важен, принятие того, что я несу ответственность за деньги, я несу ответственность за то, куда они у меня исчезают. Я часто слушаю, как люди говорят. Я спрашиваю, как у вас в бюджете вот, в месяц, что с деньгами происходит? И человек мне говорит, вы знаете, вот они только что здесь были, куда-то делись. Ну, просто вот сквозь пальцы утекают. Вот послушайте, как он говорит это. Да? То есть не я это сделал, не я потратил эти деньги. Они сами куда-то утекают. То есть он дистанцируется. Я это вообще не контролирую, говорит мне человек через эти фразы. И вот мне, как финансовому консультанту, важно показать им, что если вы хотите контроля, то контроль ведется через учет доходов и расходов. Вы хотите результата. Этот результат нужно определить, вот эту цель, куда мы идем, написать ее, структурировать, да, определить ее время, как мы достигнем, как мы поймем, что мы достигли, какие у нас есть ресурсы, чтобы этого достичь, кто нам может помочь в этом, что я должен сделать, чтобы ее достичь, сколько на это времени потратится, какова его финальная стоимость с учетом инфляции. Вот и точка у вас определена или нет? Часто это мечта, что-то такое абстрактное, облачко какое-то, которое ни в одну коробку не засунешь, а нам нужна очень структурированная система. И поэтому после консультирования могут быть разные варианты. Человек говорит, я готов с этим работать. Окей, можно параллельно работать с психологом, изменять свои установки и паттерны поведения, которые основаны на детских вот этих установках. Мне не были богаты, нечего начинать. Деньги зло, деньги приносят проблемы. Это нужно тоже менять. К этому нужно тоже правильно подойти и проработать. Тут это делать самостоятельно, выполняя задания на основе вебинаров различных, там в тетрадках работает, прописывает новые установки, вешает себе перед глазами, повторяет их, меняет себя. Но это как раз очень хорошая история честного осознания. Я взрослый, я несу ответственность за свои поступки, за свой бюджет. Я это контролирую, я понимаю, зачем я это делаю, каким целям я иду. И потом мне, как консультанту, очень радостно общаться с людьми, которые там спустя полгода, год-два говорят, я наконец достиг своей цели. И мы потом дружим ВКонтакте и в других социальных сетях. И человек, когда пишет, я доехал, я исполнил свою мечту, и ставит там ссылку на меня, моих коллег, да, вот что наконец мне помогли, подтолкнули, показали, куда идти. Вот это наш результат. И он может быть совместным вместе с психологом, может быть как бы личным человек, да, работает сам над собой. Но очень важно нам показать, что здесь проблема не государства, не системы, а проблема в том, как вы работаете со своими установками и со своими средствами. И надо переходить во взрослую позицию, на то мы и взрослые люди. Я несу ответственность за то, куда делись мои деньги.
1: Мне кажется, у нас еще есть одна типичная ошибка, которая связана не только с финансами, да, это любовь к самолечению. И здесь так же, как и вот в ситуации, пока что-то не отвалится, я к врачу не пойду, и с финансами, да, вот, ну, по сути, финансовая ситуация – это тоже финансовое здоровье, и у кого-то есть хронические финансовые заболевания, и пока точка не достигнет какого-то пика, человек
0: да,
1: думает, что он справится сам.
0: Да, очень часто приходят ситуации, когда уже просто ой-ой-ой, ты дыдыщ, и все вообще так плохо, что ты просто за голову хватаешься.
1: Да. Поэтому я думаю, что важно, наверное, вот еще такой вывод, да, сделать из нашей сегодняшней беседы. Уважаемые слушатели, важно, если вы понимаете, что ситуация требует консультации, да, не бояться, не стесняться обращаться к специалистам в области личных финансов, да, финансовым консультантам, профильным специалистам в этой области и действительно разбираться в том, что происходит с вашим финансовым здоровьем и предпринимать определенные действия. Мы вам желаем, чтобы ваша финансовая ситуация действительно была здоровой. Надеюсь, что сегодняшние рекомендации и те моменты, которые мы обсудили, вас, ну, как минимум, заставят немножко задуматься об этом. Думаю, будем на этом резюмировать нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была эксперт Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности.

0: руководитель проекта «Родителям и детям. Говорим о финансах». Спасибо вам огромное за такую интересную беседу.
1: Спасибо вам за то, что вы подняли такие сложные вопросы. Было интересно.
0: Спасибо.
2: Мани-мания. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru
7: Блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
8: Здравствуйте! Сегодня 15 июня 2026 года. Утреннее совещание в аппарате управления Всероссийского общества слепых с полномочными представителями президента в округах прошло в штатном режиме и было посвящено отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых, выдаче технических средств реабилитации, телефонов с программами невизуальной навигации. Есть вопросы отработки этого механизма. Сегодня мы собираем, в общем-то, сведения и начинаем работать четко и конкретно в этом направлении. Совместно с Министерством, я думаю, труда и социальной защиты, прежде всего, и с фондом социальным на федеральном уровне. Нужно сказать, что осталось всего-навсего 5 отчетно-выборных конференций, которые пройдут по всей стране, от Якутии до Донецка. Я могу сказать, что эти конференции, в общем-то, завершают отчетно-выборную кампанию во Всероссийском обществе слепых 24-го созыва. Уже на сегодняшний день избрано 93 делегата. На подводящие итоги деятельности Всероссийского общества слепых за пятилетие с 23-го съезда. И, конечно, это уже, будем говорить, состоявшаяся отчетно-выборная кампания, которая конкретно подтверждена документами групповых собраний отчетных и документами местных организаций и, конечно, документами региональных организаций. Все отчеты есть, они готовы для сдачи в Минюст. Мы их, так сказать, как всегда, с нашим уставом подадим в Министерство юстиции Российской Федерации для регистрации редакции нового устава, принятого 24-м съездом Всероссийского общества слепых. По уставу могу сказать, практически на всех конференциях деятельность ВОС по обсуждению нового устава одобрена. И, естественно, мы реально должны подвести свой итог в конце сентября, где мы представим все отчетные документы, которые необходимы для того, чтобы устав на съезде был принят. Ну и имеющиеся дополнения и разногласия должны быть погашены. Документ должен быть сделан, документ должен быть сдан в кратчайшие сроки. Ну и, естественно, мы должны с вами завершить его регистрацию в Минюсте Российской Федерации и сделать все, чтобы у нас с вами появился тот устав, который мы уже почти 2 года обсуждаем во Всероссийском обществе слепых. Что нужно сказать о прошедшей неделе? Прошедшая неделя была проведена мною в Калининграде, на самом западе нашей большой родины России. И я поздравлял вас с праздником, Днем России, от памятника царице Елизавете Петровне, который стоит в городе Балтийске на самой западной точке Российской Федерации. Вы знаете, что отчетно-выборная кампания идет у нас и на востоке нашей великой родины. У нас есть свои организации и на Камчатке, и в Магаданской области, и на Сахалине. И я могу сказать, мне удалось побывать на Сахалине, где проведена отчетно-выборная конференция и поддержана наша с вами конкретная деятельность и политика Центрального управления Всероссийского общества слепых между съездами нашей организации. Ну и главное теперь Калининград. В Калининграде все прошло на очень высоком уровне. Я еще раз благодарен Владимиру Андреевичу Храбану, председателю Калининградской областной организации Всероссийского общества слепых, за его очень большую деятельность. Были представители властных структур, фондов. И, конечно, я видел единогласную поддержку его кандидатуры присутствующими делегатами на отчетно-выборной конференции. Была одобрена также большинством голосов прежде всего, резолюция по поводу работы Центрального управления Всероссийского общества слепых и президента ВОЗ. Поэтому, уважаемые друзья, я с востока на запад, оттуда, где всходит солнце и где оно заходит, это практически 9 часов разницы, то есть это та страна, над которой никогда не садится солнце. Посетили практически большинство тех организаций, в которых, в общем-то, были ключевые, наверное, понимания Дальнего Востока. Это Владивосток, это, конечно, Приморская краевая организация, это и Санкт-Петербургская организация наша, возглавляемая Алексеем Борисовичем Колосовым. Это Южный округ, Юрий Серафимович Третьяк и Краснодар. Краснодарская краевая организация, самая большая в России по численности. Это теперь вот и Калининград, и самая западная точка России. Дорогие друзья, отчет по отчетно-выборной кампании президент, в общем-то, готовит. И я думаю, он будет вам представлен в видеоматериалах, те, которые мы снимали. Ну, а главное у нас впереди, это, прежде всего, 16 числа у нас отчетно-выборная конференция «Мариэл». Я желаю успеха этой конференции, ее довольно очень такому взвешенному, четкому руководителю, который сегодня возглавляет эту организацию. Также 17 числа пройдет отчетно-выборная кампания в Архангельской области. Наш ветеран Надежда Валерьевна Нельзикова уже много лет возглавляет организацию. И нужно сказать, что организация работает. Организация развивает промышленные предприятия с помощью Всероссийского общества слепых. Это и Котлас, это и Архангельское предприятие Всероссийского общества слепых. Я считаю, что эти два руководителя, в общем-то, соответствуют той хорошей работе руководителей регионов, которые, в общем-то, на них возложено. И, естественно, эта работа, я думаю, продолжится и на новый избирательный срок. Эта неделя, как всегда, напряженная. Идут вопросы работы с партией «Единая Россия», по проектам «Сила России». У нас возникают вопросы по Федерации Всероссийское общество слепых и ряду тех больших наших соревнований, которые пройдут в Екатеринбурге. Я думаю, что Мавзеля Ахмадеевна Юдина, наш замечательный ветеран, лицо столетия Всероссийского общества слепых, человек, возглавляющий Свердловскую областную организацию, решит все те вопросы, которые необходимо решить, и поприветствует от моего имени и от имени Центрального управления всех тех участников больших соревнований по шахматам, по легкой атлетике и по шашкам, которые будут проходить в Екатеринбурге, вот именно начиная с 16 июня 2026 года и практически до конца месяца. Поэтому, дорогие друзья, работа идет, работы много. Обязательно поприсутствуем хотя бы на ВКС с отчетно-выборными конференциями Луганской организации и Донецкой. И там, я думаю, ветераны, те, кто возглавил эти организации, в общем-то, покажут действительно ту реальную возможность и работу, которая у них сегодня существует в очень сложных условиях тех, в которых они находятся. У нас работы много. Поэтому всем хорошего летнего, замечательного настроения, новых свершений и решений на благо Всероссийского общества слепых.
9: Актуальный репортаж.
10: С декабря 2025 года в музей имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие участники Боспорской Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
11: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, в скобочках, Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
12: С тактильным материалом.
11: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
10: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
12: Да, я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
10: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
12: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
10: Я даже не заметила разницы в целом и там
12: ощущается, да, что где границы заканчиваются.
10: Да.
12: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
10: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
11: Конечно, думаю, что это возможно. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
13: И Галина Ефросовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
12: Да, всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
11: Да.
10: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания «Музеон». Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
14: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг. Это турнет называется. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там, пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом круге, да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно пропередавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
15: Чуть-чуть. А так ручного режима? То есть не такая...
14: Не, там нет ничего, ни электричества.
15: Вот.
14: Да, поставьте и покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
15: Вот это что-то
14: да,
15: да. Только его надо, наверное,
14: как-то
15: рукой обхватить.
14: Да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем, но думаю, что глина делает точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
15: Но глина вращается?
14: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
10: Большой интерес вызывают античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археология увлеклась только выйдя на пенсию.
16: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древнего человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарелага, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем, я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста. То есть стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. И уже первое занятие очень много дало.
10: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
16: А я преподаватель.
10: А чего, если не секрет?
16: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но... Потому что их время дает выбор. И, пешеход тогда... вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технической науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении, я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
10: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
17: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елена Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты, и вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что да, как бы Центиме, ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первую неделю июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании, бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией камератов, которые проводят разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновы горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмам, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас, это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием – это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
10: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандема Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОЗ.

0: эфире программа «Аудиокнига».
1: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Прощай, рыбалка». Когда Попсикон с планеты Полистрата посетил великий гусляр, он пользовался бескорыстным гостеприимством Корнелия Удалова. Улетая, Попсикон пригласил Удалова в гости в удобное для того время. Удобное время случилось следующим летом, и Корнелий Иванович собрался на Полистрату. Невысокий, стройный Попсикон ждал Удалова на космодроме. Он был несказанно рад другу, обнял и поцеловал в щеки, чему научился на Земле. Беспрестанно болтая, расспрашивая об общих знакомых, о погоде, жилищном строительстве и видах на урожай в гусляре, он провел Удалова к своей машине, и они поехали в город. Удалов с интересом смотрел по сторонам, разглядывая обитателей Полистраты и знакомясь с условиями их жизни. Машина мягко катила по подметенным улицам столицы, обсаженным невысокими пышными деревьями, мимо скромных изящных вывесок и со вкусом оформленных витрин. Казалось, что никто в этом городе не спешил. Люди терпеливо ждали на перекрестках зеленого света, чтобы пересечь улицу. Дети были вымытые и аккуратные. «Вот и наш дом», — сказал Попсикон, останавливая машину у одноэтажного особняка, утопавшего в саду. «Здесь все, Удалов, к твоим услугам. Живи сколько хочешь. Развлекайся, телевизор на столе, но поначалу на улицу без меня не выходи». «А что, неизжитые случаи хулиганства?» — спросил Удалов. «Изжитые», — сказал Попсикон. «Хулиганства у нас почти не наблюдается. Живем тихо, заняты работой и творчеством. Но есть одна опасность для непосвященного». Договорить Попсикон не успел, потому что они вошли в гостиную, где поджидали домочадцы, и Удалов начал с ними знакомиться. Сначала к Удалову подошла маленькая девочка и сказала: «Здравствуйте! Как долетели, голубчик? Не трясло?» «Спасибо, крошка», — сказал Удалов. «Долетел я отлично. А ты уже в школу ходишь?» Он отыскал в кармане конфету «Трюфель» и протянул ребенку. Девочка хихикнула и взяла конфету. «Ты мне не писал, что у тебя дочка есть», — сказал Удалов хозяину дома. «Дочка? Нет», — ответил Попси, лукаво улыбаясь. «Разреши представить, это мой папа». Девочка вежливо поклонилась и, сжимая в ручке конфету, бросилась бегом из комнаты. Удалов откашлялся. Но переварить информацию не успел, потому что к нему подошел, протягивая руку, суровый старец с сизой бородой, заплетенной в косички. Пожимая старику руку, Удалов услышал слова Попсикона: «Моя младшая сестра, Куцилия Коп». «Здравствуйте», — сказал Удалов, вглядываясь, настоящая борода у младшей сестры или так, украшение. «А жена твоя?» — начал Удалов. «Вот моя жена. Знакомьтесь», — сказал Попсикон, показывая на большую рыжую собаку, которая сидела на стуле. Собака подняла переднюю лапу, и Удалов вынужден был пожать конечность, но притом ощутил некоторое раздражение. Понял, что его безжалостно разыгрывают. «Пойми нас правильно», — сказал Попсикон, но Удалов перебил его, показывая на белого попугая в клетке. «А это твой дедушка?» «Нет», — ответил попугай, отодвигая лапкой крючок на дверце. «Меня зовут Клопсикон. Я дядя Попсикона». «Ясно», — сказал Удалов, не скрывая сарказма. «Еще родственники есть?» «Есть», — ответила изысканно одетая девушка, выходя из-за портьеры. «Можете называть меня просто Кукси». «Вы его дедушка?» — спросил Удалов не без ехидства. «Нет», — добродушно улыбнулась Кукси. «Я племянница Попси». «Ну, хоть здесь все ясно», — сказал Удалов. Он невольно залюбовался девичьей статью и румянцем Кукси. «Я уже накрыла на стол», — сказала Кукси. «Мойте руки и спешите, а то остынет». Попси провел Удалова в туалет, и Корнелий быстро привел себя в порядок, лихорадочно раздумывая, обидеться ли ему на попсикона за розыгрыш или пошутить в ответ. Так ничего и не придумав, Удалов вышел к столу, где собрались его новые знакомые, а также еще два ребенка, которые назвались попсиными тетками, и большой рыжий кот, сказавший басом, что он племянник жены Попси от первого брака. Кукси заботливо ухаживала за Удаловым, а Попси и его родственники развлекали Удалова разговорами и были столь многоречивы, что Удалову не удавалось самому задать ни одного вопроса. Но атмосфера, царившая за столом, была настолько теплой и дружеской, что Корнелий чувствовал себя как дома. За кофе кот с попугаем спели для Удалова местную народную песню, а девочка-папа сплясала чечетку. И Удалов решил воздержаться от расспросов. Мало ли, какие у людей бывают обычаи, мало ли кто и как называет своих родственников и домашних животных. Ведь завела же соседка Удалова, Гаврилова, собаку породы боксер-такса, а называет ее кисочкой. После обильного обеда Удалова начала клонить в сон, и Попси отвел его в небольшую уютную спальню и оставил одного. Удалов спал беспокойно. Ему снилось, что к нему подходит шкаф и говорит: «Я твоя жена, Ксения, ты не узнаешь меня, козлик?» «Никогда не подозревал, что ты из красного дерева», — отвечает растерянно Удалов. «Не беспокойся, это только фанеровка», — говорит шкаф. «А кто ж будет по хозяйству?» — беспокоится Удалов. «Кто будет обед готовить, за детьми ухаживать?» «Ничего», — отвечает шкаф. «Ты двигайся, заботься, а я постою». Удалов был готов к дальнейшим чудесам и потому не очень удивился, когда собравшаяся за завтраком семья Попсикона оказалась иной, чем вчера. Самого Попсикона Удалов узнал сразу, а вот милая Кукси предстала в образе толстой обезьянки и засмеялась, когда Удалов пытался отогнать животное от стола, чтобы не утащило коржики. Кто из остальных родственников сменил за ночь обличие, кто остался в старой шкуре, Удалов выяснить не смог, да и не стал углубляться в расспрос. Захотят, сами скажут. После завтрака Попсик он повел Удалова в музей. «Здесь у нас скучновато», — сказал Попси, когда они шли через тенистый парк. «Население невелико, жизненный уровень высокий, а культура развита слабо. Скучаем». «Слушай», — не выдержал Удалов. «Что это у вас происходит? Сначала девушка, потом обезьяна, неустойчивость какая-то». «Да», — согласился Попсикон, — «это у нас от скуки. Кстати, и Кукси вроде бы раза в три меня толще. Я, правда, давно ее не видел». «А где ее естественный вид? В шкафу висит? Да кто знает». «И трудно в естественный вид вернуться?» «Ну уж нелегко», — согласился Попсикон. «А как же преступность? Ведь раздолье для злоумышленников. Если у людей внешность меняется, скрыться легко». «Ну, с этим мы справляемся», — возразил Попсикон. «Проследить всегда можно». Навстречу им шла группа молодых людей. При виде экзотически одетого и экзотически выглядевшего Удалова молодые люди остановились и, как по команде, вынули из карманов мячики с грецкий орех размером и с улыбками протянули Удалову. Удалов нерешительно взглянул на Попсикона. «У меня ничего в обмен нету», — сказал он. «И не надо», — ответил Попсикон и велел молодым людям проходить дальше. Те спрятали шарики в карманы и послушно удалились. «Неловко получилось», — сказал Удалов. «Мы их не обидели?» «Нет. Ты же иностранец. Тебе уезжать скоро». «Это меня не оправдывает», — сказал Удалов. «Надо было значков захватить, сувениров». На улице возле музея Удалова окликнули. «Эй», — сказала небольшое развесистое деревце, — «давай, а». Удалову протянулась тонкая ветвь, в которой был зажат шарик. «Нету», — сказал Удалов. «Нет у меня никакого обмена». В музее Удалов получил эстетическое наслаждение, а Попсик он шел рядом и радовался, что угодил другу. Все шло нормально, до тех пор, пока в одном из залов они не столкнулись с экскурсией, которую вела очень крупная полная женщина с гривой рыжих волос. «Какая красота!» — вырвалось у Попсикона. «Нравится?» — спросил Удалов. «Признаю, но не в моем вкусе». «Это моя мечта», — сказал Попсикон. «Тогда знакомься», — сказал Удалов, — «если жена не возражает». «Она не возражает», — сказал Попсикон. «Она сегодня, если не ошибаюсь, ветеран-железнодорожник». «А ты не обидишься?» — сказал Попсикон. «Вроде бы по законам гостеприимства». «Да, забудь», — сказал Удалов. «Гостеприимство не в этом. Главное, в человеке душа. А формальности оставим дипломатам». Эти слова убедили Попсикона. Он направился к экскурсоводше, вынимая из кармана шарик. Экскурсоводша улыбнулась Попсикону и сказала слушателям: «Простите, я сейчас к вам вернусь». «Ой, как у них здесь все просто», — подумал Удалов. «Даже не познакомились толком, и перед его женой неловко». Из деликатности Удалов отвернулся и стал смотреть на полотно, изображающее сельскую сцену в момент уборки урожая. Любовался он этой картиной минуты две, не больше, и вернулся к действительности от того, что его вежливо тронули за плечо. Рука была мягкой и крупной. Удалов обернулся. Рядом стояла женщина-экскурсовод. «Пойдем», — сказала она. «Я хочу тебе, Корнелий, показать зал современной скульптуры». Взгляд Удалова метнулся к группе экскурсантов. Его друг Попсикон уходил из зала, уводя за собой группу, и даже не обернулся. Оттолкнув женщину, Удалов метнулся к выходу. «Попси!» — закричал он, нарушая тишину. «Попси, куда ты?» Попси исчез, а внушительная женщина крепко схватила Удалова за рукав. «Не хватайте, гражданка!» — возразил Корнелий. «У меня жена на земле осталась. Мне это ни к чему». «Ах, Корнелий, Корнелий!» — сказала женщина, не ослабляя хватки. «Ты же не возражал!» «Против чего?» — удивился Корнелий. «У нас с вами разговор ни о чем не было. Я вас вообще первый раз вижу». «Нет», — возразила женщина. «Погоди, я объясню. Садись. Погоди, а мой попси тем временем исчезнет. Я в этом городе даже дороги домой не найду».
2: «Я и есть твой попси», — прошелестела пышная женщина.
1: «А там?» «А там экскурсоводша. Я благодарен тебе, Корнелий, что ты не помешал мне воплотить давнюю мечту побыть в облике настоящей красавицы».
2: «Объяснитесь».
1: Удалову трудно было перейти с этой женщиной на «ты», хоть она и претендовала на роль его друга.
2: «Понимаешь, Корнелий», — сказала женщина, — «ты же сам сказал, главное в человеке — душа. Я поменял только телесную оболочку. Мой ум, мои чувства — все сохранилось. Я ощущаю мир, как женщина-экскурсовод. Я постигаю Вселенную, обогащая себя новыми впечатлениями и открытиями. Но внутри — это все равно я, Попсикон, твой друг.
1: И если не веришь, я скажу тебе, что живешь ты, Корнелий.

0: чрезвычайно редко. Ведь благодаря изобретению нашего великого ученого, покойного Ксикаки Кона, который придумал генератор обмена, Попсикон показал Удалову шарик размером с грецкий орех, меняемся телами мы исключительно для развлечения. С жиру бесимся. Можно сказать, что обмен телами у нас популярное хобби. «Так значит, мне предлагали телом поменяться?» — воскликнул Удалов. «А я все думал, сувениры, сувениры». «Но я не хотел вовлекать тебя в наше развлечение», — сказал Попсикон, поправляя прядь волос, упавшую на лоб. «Тебе возвращаться на землю, и хотел свернуть тебя в привычном виде. Разумеется, каждому хочется побывать в шкуре инопланетянина. Но ищи потом Удалова». «Это правильно», — сказал Удалов, — «что ты меня оградил. У нас бывает, тело уйдет по рукам. Говорят, центр нападения в нашей футбольной сборной в каждом матче другой. Потому с футболом у нас неладно, никакой психологической стабильности. Некоторые тела — большой дефицит. Футболистом, кинозвездой. Каждый хочет стать. Большие деньги приплачивают». «А премьер-министром?» — спросил Удалов. «Государственным служащим нельзя. Запрещено». «И правильно», — сказал Удалов. Удалов кинул взгляд на друга, и глаза его уперлись в полную белую дамскую шею. Стало неловко. Удалов потупился. «А тебе, Корнелий, советую беречься», — сказал Попсикон. «Повторяю, желающих на тебя много». «Нет», — сказал Удалов уверенно, — «ни в коем случае».
1: Но по дороге к дому Удалова начал терзать соблазн. «Ведь можно попробовать. На минутку, на 10 минут и обратно. Попросить кого-то знакомого, ну, хотя бы Попсикона». Попросить Попсикона Удалов не успел, потому что они подошли к дому, а там Попси сразу вызвали к телефону. Удалов направился в гостиную и уселся в кресло. Его переполняли чувства и мысли. Он решил подождать, пока Попси освободится, чтобы попросить его одолжить на минутку тело с возвратом. Тут в комнату вошел пожилой горбун в черном смокинге. «Здравствуйте, Корнелий Иванович», — сказал он. «Простите», — сказал Удалов, — «я не знаю, с кем имею честь». «А я Пукси, младший сынишка Попси», — сказал горбун, разглаживая усы. «Мне 9 лет, и уже разрешили меняться». «Ну и как?» — спросил Удалов. «Нравится?» «Очень смешно», — сказал мальчик. «Я хочу в школу таким пойти, а то у нас вчера... Краукса Коник пришел в виде балерины, его с урока выгнали. А меня выгонят?»
2: «Не знаю», — сказал Удалов. «Я бы выгнал».
1: «А если я приду в образе инопланетянина?» — спросил мальчик.
2: «В каком образе?»
1: «В вашем. У нас вы один такой. Одолжите свое тело».
2: «Нет», — сказал Удалов.
1: «Ты его потерять можешь». «А если я не буду из дома выходить?» — спросил ребенок.
2: «Нет», — но в голосе Удалова не было уверенности. «Может, вам мое тело не нравится? Так я сейчас поменяюсь. У меня друг в соседнем доме живет».
1: «А у него что?» — спросил Удалов, замирая от предчувствия. Но горбун с резвостью, странный для пожилого человека, обремененного недугом, уже побежал к выходу. В доме было тихо. Попугай, населенный в этот момент неизвестно кем из домочадцев, мирно дремал на жердочке. На кухне звенели посуды, рядом прожужжала муха. Удалов хотел было ее прихлопнуть, но испугался. А вдруг она известный здешний скрипач? Минуты через 3 в комнату быстро вошла курчавая девочка лет 15. В руке она держала шарик. Она протянула его Удалову. «Это вам генератор. Я его взаймы взял. Давайте быстро меняемся, а то папа придет, он мой поступок не одобрит».
2: «Это ты, Пукси?» — спросил Удалов. «Неловко как-то».
1: «Да скорее же, скорее!» — поморщилась девушка. «И тут же обратно!» — сказал Удалов. «Ну, конечно, попробую, тут же обратно!» Удалов принял шарик, сжал в пальцах. Шарик был тяжелым и прохладным. Девочка вынула из кармашка платья такой же шарик и, протянув руку, коснулась им шарика Удалова. У Корнелия на мгновение помутнело в глазах, он зажмурился, а когда открыл глаза... Оказалось, что он стоит не лицом к двери, как только что, а спиной, а перед ним знакомый полный мужчина средних лет с пшеничными, редкими, вьющимися на висках волосами и круглым невыразительным лицом. «Господи!» — понял Удалов, замирая от ужаса и восторга. —

0: Это же я.
1: Какой прогресс?
2: Руку холодил Шарик.
0: Спрячьте, а то потеряете, сказал ему тело Удалова, в котором скрывался сынишка Попсикона.
2: Удалов взглянул на свою ладонь и удивился, увидев, насколько она узка и бледна. Типичная ладошка девочки-подростка.
0: Удалов спрятал шарик в кармашек на юбке. Рука нашла его привычно, и тут же рука поднялась к виску и обнаружила там густые девичьи кудри.
1: «Вот это достижение!» — сказал Удалов. Голос его оказался тонким и нежным.
0: А Пукси заметил голосом Удалова: «Это самое интересное развлечение на свете. Хотел бы я завтра пойти в школу в таком виде. А может, вам нравится девчонкой быть?» «Я как из школы вернусь, и не мечтай», — сказал Удалов тонким девичьим голоском. «Я папе скажу».
2: В коридоре послышались тяжелые шаги.
0: «Ой, он идет», — сказал Удалов Пукси. Он бросился к раскрытому окну, перемахнул через подоконник и исчез. Удалов девочка метнулся за ним и только увидел, как его родное тело пробирается сквозь кусты. «Стой!» — закричал он. «Отдай тело!» «Ты кто, девочка?» — спросила женщина-экскурсовод.
2: Удалов обернулся. Горло его свело судорога. Страшно захотелось заплакать.
0: Наверное, обладательница тела была плаксой. Он попытался вспомнить, где у него лежит носовой платок, но рука его коснулась девичьего бедра и в ужасе отдернулась.
2: «Неужели это ты, Корнелий?» — спросил Попсикон.
1: «Может быть», — сказал Удалов, — «я не знаю».
0: «Ты с кем поменялся?» Слезы хлынули из девичьих глаз Корнелия. Он произнес: «Это твой сын?» Он сказал: «На минуточку, ну, успокойся».
2: Толстая женщина обняла девушку за узкие плечики и прижала к себе.
0: «Мы его поймаем, мерзавца!»
3: «А если не поймаем?»
0: Слезы буквально душили Удалова, хлестали из глаз. «Ты сам виноват», — сказал Попси. «Я тебя предупреждал».
1: «Но я на минутку. Он обещал».
0: К этому времени все домочадцы Попсикона сбежались в гостиную, проклиная неразумного мальчишку и глубоко сочувствуя несчастному гостю. Правда, Удалов все никак не мог успокоиться. И тогда толстая обезьяна, в которой неизвестно, кто в тот момент располагался, сказала так: «Дорогой Корнелий Иванович, мы обещаем тебе, что найдем гадкого мальчишку и отнимем у него твое тело. Но я советую тебе использовать обстоятельства, в которых ты оказался».
2: «В каком смысле?» — всхлипнул Удалов.
0: «Иди гулять. Наслаждайся погодой, своей молодостью. Нюхай цветы. Ощути, насколько острее и тоньше стали твои чувства и органы обоняния. Гуляй, Удалов».
2: «Правильно», — сказал Попсикон. «Погуляй, друг. Мы виноваты не меньше тебя и не оставим тебя в беде».
0: «Никакая это не беда», — воскликнул попугай. «Считайте, что Удалов приобщился к нашим играм».
4: Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Прощай, рыбалка».
0: Удалов встал со стула, поправил юбочку и, звонко стуча каблучками, пошел к выходу. «В самом деле, — думал он, — все обойдется. Ведь не на помойку мое тело выкинули. Ну, покажет товарищам и отдаст. А пока, ну, кто еще из моих земляков гулял в девичьем теле?» В саду Удалов остановился перед цветущим кустом роз и вдруг, глядя на шелковые лепестки, на упругие бутоны, впервые в жизни ощутил нежность аромата и изысканное совершенство цветов.
1: «Господи», — подумал он, — «какая красота!
0: Что ж делал я все мои 40 лет? Почему этот немыслимый рисунок жилок на зеленом листе? Почему эта уверенная завершенность траектории полета пчелы раньше проходили мимо моего внимания? Почему я раньше не понимал прелести живой природы? Вот идет юноша. Черные волосы шевелит ветерок, глаза синие, глубокие, со вниманием и интересом замерли на моем лице. Он замедлил шаги, вглядываясь в мое лицо. «Я краснею? Это черт знает до чего, можно дойти».
1: А не все ли равно, — подумал он, — в какой оболочке находиться? Жизнь многообразна, и нужно познать ее тайны, пока не стал стариком и не потерял интереса к преобразованиям. Удалов поправил юбку и, медленно, расцветая девичьим стыдливым румянцем, направился к юноше. «Здравствуй», — сказал он. «Ты здесь живешь?» «Да», — сказал юноша ломким басом. «Может, в кино пойдем?» — спросил Удалов. «Нет», — сказал юноша, — «у меня к тебе другая просьба».
4: «А как тебя зовут?» — спросил Удалов дрогнувшим голоском.
1: «Погоди», — сказал юноша, увлекая Удалова за кусты, чтобы его не увидели из окон.
4: Удалов послушно пошел за юношей, заранее трепеща от тех слов, которые суждено услышать, и этот внутренний трепет был, как ни странно, приятен.
1: «Слушай», — сказал юноша, вынимая из кармана шарик-генератор, — «ты в моем теле. Оно мне страшно понадобилось. Мой друг, враг обменов, сказал, что не будет со мной водиться, если я каждый раз, черт знает в каком виде, буду ему показываться. Я третий день себя ищу».
4: «Ты девушка?» — спросил Удалов.
1: «А я понял. Сделай одолжение, отдай мне тело», — сказал голубоглазый юноша. «Тебе все равно, оно ведь не твое. Хочешь, я приплачу?» «Ну, как не стыдно», — возмутился Удалов. «Я здесь приезжий, второй день живу, сам свое тело разыскиваю. Как не понять?»
4: Удалов извлек шарик, коснулся шарика юноши, и они поменялись телами. Хотя, надо признать, Удалов чувствовал некоторую горечь от того, что юноша оказался девушкой.
1: В новом теле было жить приятно. Тело кипело энергией, хотело прыгать, бегать и совершать поступки. На прощание Удалов пожал девушке руку, ощутив тонкость и хрупкость пальчиков, столь недавно принадлежавших ему, и пожелал ей успехов в личной жизни. Что теперь, вернуться домой и ждать у телефона? Он подошел к окну, заглянул внутрь и спросил обезьяну: «Новости есть?» Обезьяна удивилась. «Ты кто такой?» «Удалов». «Опять поменялся?»
4: «Ну ты шустрый, меня очень попросили», — сказал Удалов.
1: В комнату вошел Попсикон в облике экскурсоводши. Удалов ему представился, Попсикон был подавлен. «Твое тело передали дальше. Мой сын скрывается в неизвестном виде и в неизвестном месте. Сейчас объявим о пропаже по радио и телевидению, только не волнуйся».
4: «Да я не волнуюсь», — сказал Удалов. Но в самом деле он волновался. Новизна ощущения прошла, и в его сердце начала забираться тревога. Тревога усилилась к вечеру, когда обнаружилось, что на телевизионный призыв никто в городе не откликнулся. А вернувшийся домой в образе слоненка, жестоко выпоротый отпрыск Попсикона, сообщил, что ничем помочь не может. Новое тело Удалова все время требовало пищи и желало прыгать и бегать. Удалов этого тела стеснялся. До середины следующего дня он скрывался в доме, удерживая тело от попыток вырваться на простор. Попсикон утешал друга как мог, но разве поможешь утешениями, если у друга хорошо развито воображение, и он представляет, что скажет жена Ксения, если он появится в великом гусляре в молодежном виде? А что скажет на службе? А если его тело уже утонуло или упало с горы? Положение становилось критическим. После обеда, когда дома все спали, Удалов вышел на улицу. Его влекло собственное беспокойство и нетерпение молодого тела, которому хотелось размяться. Удалов сдерживал шаги, чтобы не пуститься рысью, и нервно оглядывался по сторонам, потому что не терял надежды случайно встретиться со своим телом. Он вглядывался в лица и думал: «Все на свете только фасад, только маски. Так и на земле бывает. Под лицом негодяя скрывается добрейшей души человек, а за маской красавицы таится кобра. И как их всех разгадаешь, если не по поступкам? А вот и я», — мелькнула мысль. «Иду по улице и несу портфель». Удалов бросился вслед за округлым мужчиной в черных очках. «Стой!» — закричал он, расталкивая прохожих. «Стой!» Он поймал человека за полу плаща и потянул к себе. Лицо в черных очках возрилось на него удивленно, и Удалов, сорвав очки, понял, что жестоко ошибся. На зубах незнакомца были золотые коронки, чего себе Удалов никогда не позволял.
1: «Простите», — сказал печально Удалов, возвращая на место темные очки. «Я вас за себя принял».
5: «Потеряли тело?» — спросил сочувственно прохожий. «Эта проблема встает в нашей жизни все чаще и острее. Собственное тело оказывается нужным при поездках за рубеж, на суде или на экзаменах, при прохождении военной службы или при совершении свадебной церемонии. А некоторые легкомысленные особы позволяют своему телу потеряться. Нет, пора принимать меры».
1: «Совершенно согласен», — воскликнул Удалов.
5: «Вот мне 40 лет, и при том я здесь приезжий». «Соблазнились», — вздохнул прохожий.
1: «Вот я тоже. И видите, чем это кончилось?»
5: «Чем?»
1: «Хромаю. Ногу где-то повредили, даже не знаю, при каких обстоятельствах. Поглядите, и рука обожжена, глаз подбит. Приходится в темных очках ходить».
4: «А мое тело тоже мальчишки взяли», — сказал Удалов.
1: «Ну, может, обойдется», — сказал прохожий.
4: «Мне бы мое», — сказал Удалов. «Пускай с гастритом и зубной болью, но, знаете, привык за 40 лет. Если не найду своего тела, уж лучше такое, как ваше, возьму. Хоть не стыдно перед женой и детьми».
1: И Удалов пошел дальше по улице, ощущая противоречие между бурлящей энергией своего юного тела и горьким настроением сердца.
5: «Постойте!» — догнал его крик прохожего. «Я не могу смотреть без горести на ваше положение. Я согласен помочь вам. Берите!»
1: «Чего брать?»
5: «Тело мое. Берите. Ну, не первой свежести, но все же, если вам это поможет...»
1: «Спасибо!» — искренне сказал Удалов. «Большое спасибо! Вы настоящий человек с большой буквы!»
5: Через 2 минуты Удалов продолжал путь в пожилом, страдающем болями в печени и одышкой, теле прохожего. Через темные очки было трудно различать краски, нога не слушалась и все время старалась подогнуться. Чувство благодарности к прохожему постепенно начало уступать место подозрительности. Уж очень тело было никудышным, даже передвигалось еле-еле. А вдруг никто не захочет его взять? Что ж тогда, уходить на пенсию и проводить остаток жизни по санаториям и больницам? Эх, да чего неладно получилось. Знал бы, никогда бы не полетел на Полистрату. Говорил же, Ксения, сиди дома, не доведут тебя до добра твои космические приключения. Путаясь в печальных мыслях и раскаянии, Удалов добрался до реки, что текла на окраине города. У реки сидело несколько рыболов. Кто-то купался, кто-то загорал на травке у берега. Удалов грустно глядел на эту картину, размышляя, вернуться ли домой или утопиться в этой реке. И вдруг его взгляд случайно упал на тот берег. И он не поверил глазам. Его собственное тело, почти обнаженное в знакомых синих трусах, загорало на берегу, смежив веки и обратив столь знакомое и, в общем, приятное лицо к солнцу. «Корнелий!» — закричал он сам себе и тут же замолчал. Обладатель его тела и не подозревает, что он и есть Корнелий Удалов. Проклиная свою немощную оболочку, Удалов сбежал к воде. «Гражданин!» — позвал он. Но, видно, обладатель его тела спал и не слышал. «Но как перебраться через реку?» «Мальчик!» — крикнул Удалов ребенку, который резвился в воде. — Ты не хочешь побыть немножко взрослым дядей? Я тебе свое тело дам. — Такое? — спросил мальчик презрительно. — А что я с ним делать буду? Оно же ничего не умеет.
1: — Ну, мне на минутку, мне очень надо. — И не надейся, — ответил мальчишка и нырнул. — Ну, кого позвать на помощь?
5: В отчаянии Удалов принялся раздеваться, чтобы попробовать переплыть речку самому, хотя все инстинкты и предчувствия предсказывали, что его новое тело плавать никогда не умело. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Удалова не пожалел рыбак и не перевез на тот берег в лодке. Его тело мирно дремало под солнцем. Удалов наклонился над телом, искренне любуясь линией своего лба, курчавостью на висках, маленькой родинкой на щеке. Мог ли он когда-нибудь предположить, что будет любоваться сам собой? Обладатель тела почувствовал на себе пристальный взгляд Удалова и открыл глаза.
1: «Вы кто такой?» — спросил он.
5: «Я Удалов», — сказал Корнелий. «Я за своим телом пришел».
1: «Не меняюсь», — сказал обладатель тела и повернулся на бок.
2: «Это еще почему?» — удивился Удалов. «Мне домой улетать. Как же я в чужой оболочке, а?»
1: Обладатель смежил глаза и игнорировал просьбу Удалова. Вокруг стали собираться люди. Рыбак, который привез Удалова с того берега, пришел на помощь.
2: «Это же гость, понимаете?» — сказал он. «Ваш долг вернуть тело».
1: «Нет», — сказал обладатель, — «ни за что. Второго такого тела мне не отыскать».
2: «Да почему же?» — воскликнул Удалов.
1: «Да потому что я Кюксикон». При этих словах обладатель тела раскрыл глаза, сел и обвел удаловским взором толпу любопытных. По толпе прокатился почтительный шорох.
2: «Кто такой Кюксикон?» — спросил Удалов.
6: «Это величайший из писателей нашего времени».
2: «Ну и что?» — спросил Удалов. «Если величайший, значит, тело отдавать не надо?»
1: «Поймите», — сказал Кюксикон Удалову, — «я талантливо вживаюсь в чужие образы и фиксирую в убедительных словах новые ощущения и чувства. Для моего нового гениального романа нужен настоящий пришелец. Сегодня утром мне удалось раздобыть ваше тело, и вы теперь герой будущего шедевра, понимаете?»
2: «Не хочу», — сказал Удалов.
1: «Вы мне тело верните, я заплачу. Не нужны мне деньги», — сказал писатель. «Мне нужна слава».
2: «Ну как же так?» — возмутился Удалов, обращаясь к толпе. «Ну помогите мне, товарищи, войдите в мое положение».
1: Но никто не сочувствовал Удалову. Все восторженно смотрели на своего знаменитого земляка и стремились пожать ему руку, удаловскую руку. И Удалову хотелось крикнуть: «Поосторожней, вы мне пальцы отдавите!» В этот момент сверху донеслось жужжание. С неба спускался вертолет. Из него выскочил взволнованный Попсикон. «Нашли!» — закричал Попсикон, бросаясь к удаловскому телу. Переговоры с великим писателем о возврате тела продлились до полуночи. Сначала на пляже, потом в доме у Попсикона, наконец, на вилле писателя за бутылками вина. В конце концов договорились, что писатель вернет Удалову тело за день до отъезда, а пока попользуется им, чтобы войти в образ. К ночи писатель с Удаловым так сблизились, что, обнявшись, долго гуляли по тихим улицам, пели песни как русские, так и палистратовские, и Удалову было странно, но приятно держать самого себя под руку, обнимать за плечи и заглядывать самому себе в пьяные глаза. Писатель честно вернул Удалову его оболочку в намеченный срок, а две недели до того Удалов, успокоившись, провел в развлечениях. Достаточно сказать, что он посетил 8 музеев, 3 раза был в театре, 2 в ресторане, 5 раз на морских купаниях и, что самое интересное, поменял теперь уж без боязни 8 тел, в том числе побыл полчаса тигром, полетал над морем в образе альбатроса и, шутки ради, обещал руку и сердце одному провинциалу, когда проживал в теле прекрасной манекенщицы. Провожать Удалова пришли не только Попсикон с семейством, но и новые друзья, в частности, обладатели тел, в которых Удалов пожил. Мальчик, сын Попси, попросил прощения, и Удалов расцеловал его на прощание, что сделать было нетрудно, потому что именно этот сорванец унаследовал тело манекенщицы. Ксения встретила Удалова ласково. Ясно почему, ведь Удалов привез целый чемодан подарков. Поставив обед, Ксения начала разбирать чемодан, а Удалов сел просматривать газеты за последний месяц. Сильно отстал в вопросах политики и спорта. «А это кому?» — услышал Удалов голос жены. «Фрукты, что ли?» Ксения держала в руке 2 шарика. Теперь трудно сказать, забыл ли Удалов вернуть генераторы или сунул в чемодан, надеясь, что вернется когда-нибудь на палистрату, воспользуется ими снова.
2: «Положи на место», — сказал Удалов. «Это чуждая техника».
1: «Техника, говоришь», — сказала Ксения, которая отличается подозрительностью. «Если чуждая, зачем привез? Сознавайся».
2: «Ну, как тебе объяснить?»
1: «Есть такая невинная игра». Удалов отложил газету «Советский спорт» и вкратце поведал жене о странных обычаях на планете Палистрата. Ксения, разумеется, не поверила.
5: Она удаловским рассказам не верила, зато сразу взревновала мужа к тамошней манекенщице и возмутилась преступным, на ее взгляд, отношением удаловой 15-летней девчушки, тело которой ее муж якобы носил в саду.
1: Когда удалову надоело слушать, он поднялся с кресла, протянул жене один шарик и сказал: «Дотронься до моего шарика, увидишь, что не вру».
5: «А током не ударит?» — спросила Ксения.
1: «Током не ударит», — сказал удалов. «На минутку перейдешь в мое тело, а потом обратно. И чтоб больше до шариков не дотрагиваться, ясно?»
5: Ксения подчинилась. Встала по стойке смирно, протянула вперед руку с зажатым шариком, зажмурилась, и удалов, улыбаясь воспоминаниям о Полистрате, легко и привычно коснулся генератором генератора жены и стал собственной женой. «Открой глаза», — сказал он. Ксения в облике удалова открыла глаза, увидела перед собой Корнелия в образе Ксении и пошатнулась.
1: «Ох», — сказала она удаловским голосом, — «с ума можно сойти», и бросилась к зеркалу. «Придумают тоже», — сказала Ксения, ворчливо ощупывая мужнино лицо. «Делать людям нечего».
5: «Ну ладно», — сказал удалов, протягивая шарик. «Поигрались и хватит. Давай, спрячу генераторы».
1: «Прячь», — согласилась Ксения.
5: Она обернулась к удалову, поглядела на его полную женскую фигуру, на встрепанные волосы, на руки, огрубевшие от стирки, и задумалась.
1: «Ну», — сказал удалов, — «сколько я ждать буду? Мне к Грубину сходить надо, сувениры я ему привез».
5: «Ага», — сказала Ксения голосом удалова, — «сувениры. Козла забивать сядете».
1: «Знаю. Что за муха тебя укусила? Что случилось?»
5: «А ничего», — сказала вдруг Ксения. «Ничего особенного. Я раздумала».
1: «Кончай шутить».
5: «А я не шучу. Гляжу я сейчас на тебя, удалов, и думаю, сравни ты наши жизни. Я весь день с двумя детьми и с тобой вожусь, стираю, готовлю, по магазинам бегаю. Ни минуты мне покоя и никакого просвета в жизни. А ты как живешь? Пришел с работы к телевизору, от телевизора оторвался, побежал в домино играть, в домино отыграл с приятелями ля-ля, потом на рыбалку. Наша жизнь несравнима».
1: «Да ты что?» — возмутился удалов. «Я ж конторой руковожу».
5: «А вот теперь поймешь, что такое мои заботы по сравнению с твоими», — жестко ответила Ксения. «Конторой твоей я руководить смогу, дело нехитрое. А вот ты, нет, испугался тут удалов, я готовить не умею, научишься. На первых порах помогу».
1: «Ксения, брось эти шутки, отдавай генератор».
5: «И не подумаю, мой любезный». Широко размахнувшись, Ксения выкинула генератор в открытое окно. Он сверкнул в солнечных лучах и скрылся в пыльном мареве. «Ты психопатка!» — завопил удалов и, путаясь в полах халата, метнулся к двери. Бежать было трудно. Тело на этот раз ему досталось рыхлое, тяжелое, натруженное. Ноги сопротивлялись резким движениям, норовили притормозить. Вслед ему несся знакомый смех. Кто смеет смеяться над ним? Да это его же собственный смех. Соседи как раз усаживались за стол на дворе. Они собрались играть в домино.
1: «Ксения!» — крикнул Саша Грубин, увидев соседку. «От Корнелия вестей нету?»
7: «Вернулся!» — ответила со злостью Ксения. «Лучше б не возвращался!»
8: «Что с женщиной случилось?» — удивился Ложкин. «В жизни не видел, чтобы она с такой скоростью передвигалась».
5: Соседи посмеялись словам Ложкина и стали размешивать кости. Удалов в растерянности остановился посреди пыльной улицы. Шарика нигде не видно. Он поднял голову. Курчавая лысеющая голова удалова торчала в окне. Голова ухмылялась джокондовской улыбкой.
7: «Ксюша!» — простер к ней руки удалов. «Ты не заметила, куда генератор упал? Может, заметила, а?»
5: Ксения покачала удаловской головой и, не снимая с лица джокондовской улыбки, затворила раму. Полная грузная женщина в домашнем халате опустилась на колени и медленно поползла по дороге, разгребая ладонями пыль.
1: «Пока не найду, не уйду», — тихо твердил Удалов. «Пока не найду, не уйду, а то прощай, рыбалка, прощай, свобода. Не доросли мы еще до инопланетных игр». А со двора донесся голос Корнелия Удалова. «Подвиньтесь, друзья, я вернулся со звезд». Веселый шум голосов был ему ответом. «Садись!» — кричали соседи. «Забьем козла!» Толстая женщина в домашнем халате плакала на улице. Кир Булычев. Лучшие рассказы из цикла «Гусляр». «Прощай, рыбалка».
9: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
10: Радио ВОС.

Freestyle, start, reach terminology. You

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Фильм «Полосатый рейс» начинается. Титры. Ленинградская ордена Ленина киностудии «Ленфильм». Появляется название фильма. Слово «полосатый» набрано узкими буквами с чередованием бордового и оранжевого цветов. Поверх них размашистое рукописное слово «рейс» белым цветом. На слово «рейс» забирается обезьяна в тельняшке. Выбросив с буквы «и» краткую палочку, садится на ее место. Комическое кинопроисшествие. Сценарий. Алексея Каплера, Виктора Конецкого. Режиссер-постановщик Владимир Фетин. Главный оператор Дмитрий Мисхиев. Художник Алексей Рудяков, режиссер Лев Махтин. Композитор Вениамин Баснер, звукооператор Арнольд Шаргородский. Оператор Дмитрий Долинин, редактор Светлана Пономаренко, монтажер Орлова. Комбинированные съемки. Художник Мария Кандат, оператор Дудов. Оркестр Ленинградской государственной филармонии, дирижер Николай Рабинович. Директор картины Владимир Беспрозванный. Творческая мастерская Григория Михайловича Козинцева. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен специалистами проекта ВОЗ-фильм. Хватаясь передними лапами, обезьяна ползет по горизонтально натянутой веревке. За ее спиной появляются буквы в ролях. Капитан Алексей Грибов, старпом Иван Дмитриев. Марианна Маргарита Назарова, Шулейкин Евгений Леонов, боцман Владимир Белокуров, агент Николай Волков, укротитель Александр Бениаминов, кок Аркадий Трусов, мотя Вячеслав Сирин, кныш Алексей Смирнов, радист Алексей Кожевников. С обезьяной Киевского зоопарка работал Павел Бабич. Обезьяна в тельняшке и штанах бьет по буквам титра огнетушителем. Буквы разлетаются в разные стороны. Буфет в помещении с цветными витражами на цирковые темы. К стойке подходит группа крепко сложенных мужчин.
3: Здрасте, здрасте, товарищи.
2: Один из них, сняв белую фуражку, передает Нецке.
4: Пищеблоку от флота.
2: Все жмут буфетчику руку.
3: Спасибо. Грозе зверей. Спасибо.
5: Укротителю приветствую.
3: Здрасте.
5: Морской привет. Лектору.
4: Привет.
3: Боцман, боцман, конфетчик.
4: Ну давай.
2: Буфетчик высыпает конфеты в протянутую фуражку.
3: Действительно похож на меня. Смотри.
2: Показывает Нецке девушке с подносом эскимо.
6: Кирсович, а откуда это они вас знают, эти моряки?
3: А кто не знает Шулейкина?
6: Ну, где вы с ними встречались?
3: В тропическом порту, на экваторе.
6: Ой, расскажите, а?
2: Шулейкин упитан. У него круглое улыбчивое лицо, большой нос, под густыми бровями добрые глаза.
3: Хочешь – верь, хочешь – не верь.
2: Прижимает ладонь к груди.
3: А дело было так.
2: Загорелый почти до состояния темнокожего Шулейкин в белом пробковом шлеме, рубашке с короткими рукавами и в шортах идет по пристани. В руках портфель и чемодан. За Шулейкиным следуют худые носильщики-индусы с чемоданами. Шулейкин останавливается, вытирает лицо платком. За спиной плакат «Пепси-кола». Высокий мужчина с усиками поглядывает на часы. В руках у него папка, на голове пробковый шлем.
7: А, наконец.
3: Здрасте.
7: Здрасте,
3: Лейкин.
2: Пожимают руки.
3: Очень приятно, очень приятно. Ну, скоро будете на родине, товарищ. Вы знаете, я Одессу во сне вижу.
7: А, Одесса, Одесса.
3: Груз примите прямо на палубе.
7: Хорошо.
3: Вот документы.
7: Спасибо.
3: А сейчас пойдем на судно.
7: Хорошо.
3: За мной.
7: Ну и заждался же я вас.
3: Вы знаете, ночью неожиданно позвонили. Ночью. Я не подготовился. Туда, сюда. Да. Если бы я, так сказать, не сумел. Какая радость, а? Да. Скажите, пожалуйста, а что случилось с вашим сопровождающим?
8: Малярия.
3: Ах, малярия.
8: Да.
3: Скажите, а что за груз я должен сопровождать, если не секрет, конечно?
8: Тигры.
3: Ах, тигры. Название фирмы.
8: Какой фирмы? Пара львов, 10 тигров.
2: Шулейкин замер.
3: Как львов? Вы что, это серьезно?
8: А что вас смущает?
3: Я совершенно не знаком с этим делом.
8: Ну как познакомитесь? Главное не болтать ничего лишнего, все будет в порядке.
3: Послушайте, но я еще жить хочу.
8: Ну живите себе на здоровье.
2: Носильщики сели на чемоданы.
3: Нет, я не могу.
8: Чего вы не можете? Вы что, хотите сидеть здесь до следующего судна еще 5 месяцев?
2: Возвращает бумагу.
3: Нет, я не могу.
9: Что вы? Я просто не могу.
7: Вы же мальчика нашли, что ли? Возьмите документы.
3: Нет, и нет, и нет. Вот ваши документы. Я прошу за мной.
7: Не-не-не-не-не-не.
3: Прошу садиться. Прошу за мной. Прошу садиться.
9: Да какое вы имеете?
7: Я же не уговариваю.
3: Я запрещаю им приказывать. Нет, я запрещаю вам меня уговаривать.
2: Корабль. Матрос в шортах моет палубу из шланга. Едва не попадает струей в семенящего Шулейкина.
10: Ничего, ничего. Постойте.
7: Ну?
10: Постойте.
7: Да.
10: Я боюсь, как бы чего не было.
9: Да ничего не будет. Вы только не вмешивайтесь. Я сам обо всем договорюсь.
10: Да?
7: Да.
10: Послушайте.
7: Ну?
10: Я бы хотел.
7: Да ну, спокойно. Спокойно.
2: У капитана густые брови, крупные черты лица.
3: Груз прибыл, товарищ капитан. Можно принимать.
7: А, очень хорошо. А я, признаться, думал, что пойдем домой с неполным грузом.
2: Осматривает Шулейкина.
7: А какой груз?
3: Палубный. 12 мест.
7: А все-таки, какого характера груз?
10: Вы понимаете? Тихо.
2: На палубе танцует светловолосая девушка. Машет матросу. Он делает арабское сальто.
7: Так вы говорите, 12 мест?
10: Да-да, 12 мест.
2: Капитан не отрывает взгляда от девушки. Она учит другого матроса степу. Матросы разбегаются.
7: Что это?
2: Старпом высокий со строгим лицом.
10: Извините.
11: А теперь мне скажут, а вас попрошу в рабочее время не отвлекать команду.
2: Учившийся степу уходит на цыпочках. Старпом заложил руки за спину. Девушка пародирует походку старпома.
12: А вас в рабочее время попрошу не отвлекать команду. Делаю вам замечание.
2: Подносит к его шее кошку. Капитан бьет кулаком по перилам.
3: Значит, ставим на погрузку?
7: Да-да, конечно.
12: Хорошо. Что у вас на голове?
11: А, обыкновенная прическа. Форма называется «Я у мамы дурочка». А что?
12: Очень жаль, что форма соответствует содержанию. Сейчас же снимите это безобразие.
11: Ну, знаете ли что?
12: Товарищ буфетчица, если вам нравится носить швабру на голове, носите, только не в служебное время.
11: Я...
12: И попрошу вас не пререкаться.
11: Я еще и не пререкаюсь.
12: Я по вашему лицу вижу, что вы пререкаетесь.
11: Что, затылком видите, да?
7: Товарищ буфетчица, перестаньте пререкаться.
11: А я же еще не пререкаюсь.
7: А я говорю, пререкаетесь.
11: Нет, не пререкаюсь.
7: Не пререкаетесь. Молчать! Олег Петрович, прошу вас, там сейчас начнется погрузка. Приглядите.
12: Хорошо.
2: Капитан и девушка остаются одни у фальшборта.
7: Моя сестра просила взять тебя в рейс. Я думал, что море сделает из тебя человека.
11: Ну, дядя...
7: Надо же, в конце концов, чем-нибудь заняться всерьез.
11: Все мне надоело. И море ваше противное, и корабль ваш противный.
7: Вот
11: и Олег ваш муж противный, Петрович.
7: Олег Петрович строг, но справедлив, живет по системе.
11: Он ко мне придирается. Он на меня внимания совсем не обращает.
7: Ну вот, ты сама себе и противоречишь. Я прошу тебя, перестань с ним ссориться.
11: Ай.
7: Пусть кончится эта глупая война между тобой и старшим помощником. И чтобы в коллективе наступил мир и тишина.
2: На палубу грузят клетки с тиграми и львами.
7: Кто разрешил?
13: Ира! Ну что, что, что вы смотрите? Вы что, тигра не видели, да?
2: Хищники прохаживаются по клеткам. Некоторые грызут прутья решеток.
10: А если они дознаются, что я не укротитель, а работник пищеблока?
7: Вы же сами просились вместо заболевшего сопровождающего.
10: Просился. Просился, потому что не могу в ихнем климате. Таю, как свечка.
7: А я не могу держать здесь больше купленных зверей.
2: Мужчина с усиками берется за штурвал в чехле.
7: Мне торгпред запрещает. Они всю валюту сжирают. Лошадь в день жирают на инвалюту. И ко всему тому, каждый тигр 40 тысяч золотом стоит. Шутка?
2: Поворачивает.
7: Перестаньте ее деть! Черт его знает. Работал тихо, мирно в торгпредском буфете. Самое максимальное зверство, с каким имел дело. Резал любительскую колбасу. И вдруг нате. Львы, тигры.
14: Подвели меня, товарищ.
7: А что такое?
14: Знал бы характер груза...
7: Да вы не волнуйтесь, товарищ капитан.
14: Да как не волнуйтесь, не волнуйтесь. Однажды везли мы жирафов из Гамбурга.
7: Ну что?
14: И вдруг в одну шею перетерлось.
7: Перетер? Как перетер?
14: Да, так перетер. Чего смеетесь-то? Скандал. До сих пор отписывали.
7: Не беспокойтесь, у наших зверюшек шея не перетрется. Счастливого плавания, товарищ капитан.
14: До свидания.
7: Вот, познакомьтесь, товарищ Шулейкин. Очень опытный укротитель. Охотник. Работает всегда в одиночку.
8: Будет сопровождать груз и кормить зверюшек.
2: Капитан смотрит искоса.
14: Очень приятно познакомиться.
2: Пожимает руку.
14: Героическая у вас работа. С вами будет спокойней.
8: За беспокойство не беспокойтесь.
2: По палубе идет высокий бородатый индус в челме.
14: That's why.
2: За ним двое носильщиков с мешком.
14: Well, this place will do. Leave the bag right here and you may go home.
2: Оставив мешок, носильщики уходят.
15: Our company is happy to have you among our clients. And awards you with a small present.
8: А это что такое? А он говорит, что это как бы премия оптовому покупателю от фирмы.
2: Мешок шевелится.
15: Uh-huh. Goodbye, sir.
14: Goodbye.
15: Goodbye.
8: Goodbye.
2: Пожав руки, индус уходит.
14: А что там в мешке?
8: А черт, черт, я сам не знаю.
2: Мешок перемещается, будто внутри кто-то есть.
14: Позвольте. А где же мешок?
8: А кто его знает?
2: Капитан тревожно оглядывается.
14: Так не можешь сам уйти?
8: А? Да, конечно, не мог.
2: Мешок прыгает по палубе. Увидев его, Маришка широко открывает свои большие голубые глаза. Бежит вдоль борта, натыкается на боцмана.
13: Что вы, Мариночка? Меня за тигра приняли,
6: какой
13: да?
6: Какой там тигр? Я сейчас такое видела, такое! Круглое и само ходит.
13: Круглое?
6: Ага. Ха.
13: Твори больше.
2: Корабль идет в открытом море, оставляя за собой клин вспененной воды. Шулейкин в кожаном фартуке среди клеток. В тазике большие куски сырого мяса. Наливает в столовую ложку густую жидкость из большой бутылки с этикеткой «Рыбий жир». Выливает на мясо. Облизав ложку, отбрасывает ее. Перекладывает мясо в таз на весах.
15: 147/3. А, черт, ей все равно сожрут.
2: За его спиной колодка с большим топором. Сверяется с листом.
15: Супер.
2: Порошок на бумажке.
15: Попробуем, что за зверский витамин.
2: Пробует с мизинца. Сильно морщится, высыпает на мясо. Двумя руками перемешивает мясо в тазу.
15: Гадость какая.
2: Тигр ухватил зубами свиную ногу.
8: Брысь.
2: Тащит ее сквозь прутья.
8: Слушай, брысь! Отдай назад! Будь человеком, отдай назад! Гадина, малюка!
2: Потянув за ногу, Шулейкин падает на спину. Капитан курит на верхней палубе. Хмурится.
15: Да не, не тебе.
2: Шулейкин бросает куски мяса между прутьями клеток.
15: Тебе я давал.
2: В одной клетке 4 тигра.
15: Тебе я давал. Тебе, кажется, тоже давал.
8: А, черт, все на одно лицо, делите сами.
2: Его позаду хлопает тигриная лапа.
8: Я тебе!
2: Он оборачивается к большому тигру.
8: О,
2: грозит ему кулаком и корчит рожу. Кидает кусок мяса. Ударившись о прутья, кусок падает перед клеткой. Шулейкин к нему тянется, тигр угрожающе поднимает лапу. Толкаясь, тигры тянут лапы к упавшему куску мяса. Шулейкин испуганно пятится.
8: Товарищ капитан, у вас есть это... вилы?
15: Нет.
8: Дайте пожарную лопату.
14: Пожалуйста. Вон там, на щите у клеток.
8: У клеток?
14: Да.
2: Шулейкин нервно сглатывает.
8: Спасибо.
2: Бежит по узкому проходу между клетками. На деревянном щите лопаты, багры и топор.
8: Вот она!
2: Накладывает мясо на полотно совковой лопаты. Просовывает лопату в узкую щель под решеткой клетки льва. Лев хватает кусок. Капитан на лестнице удивленно вытянул шею.
8: Олег!
2: Шулейкин с гордостью смотрит на капитана, тот уважительно качает головой.
8: Олег!
2: Шулейкин подносит мясо очередному хищнику. От удара лапы лопата ломается. Испуганно подняв руки, Шулейкин падает на спину. Запись в бортовом журнале. Понедельник, 9 июля 1956 года. Аравийское море. На пути Коломбо-Одесса. На судне отмечены совершенно необъяснимые таинственные явления, а именно: а. Загадочные тени на палубе. Б. Пропажа личных вещей у членов экипажа. Кто-то выливает на страницу журнала чернила. В каюту входят с торпом. Увидев залитый чернилами журнал, замирает. На журнале перевернутая чернильница. На столе также пепельница, книга и глобус. Подняв чернильницу, старпом смотрит по сторонам. За его спиной открытый прямоугольный иллюминатор.
16: Боже, это у нас на судне хулиганит, а?
2: Матросы обедают в кают-компании. По ней проходят капитан и старпом. Останавливаются около стены с открытыми круглыми иллюминаторами и длинным диваном.
17: У меня есть некоторые соображения, да?
16: Но... Неужели вы кого-нибудь конкретно подозреваете?
17: Я не могу никого подозревать, но просто рассуждая о характерах.
16: Ах, вы думаете, что она на это способна?
2: Крупный матрос, морщись, вынимает изо рта гайку. Удивленно на нее смотрит.
17: Гайка.
2: Сидящий рядом поводит ложкой в его тарелке с борщом.
16: Шайба еще. Ой, а у меня болт.
17: Ну-ка дай сюда.
16: И у нас тоже гайка.
17: Ну и опять.
16: Буфетчица!
2: Маришка идет по проходу между клеток.
18: Ой, ну, черти полосатые, расходились.
2: Испуганно бросается в тигров сосисками.
18: На тебе. Ой, на. Ой, за что это мне такие мучения? Целый день мимо вас ходить.
2: В начале прохода табличка с рукописным текстом. Не ходить. Дикие звери.
18: Вот тебе.
2: Маришка вбегает в кают-компанию. В руках прикрытая крышкой кастрюля. У Маришки миловидное лицо. В кудрявых волосах кокошник. Одета в клетчатое платье.
17: Хоть что у вас на второе-то?
18: Сосиски.
2: Старпом открывает кастрюлю.
17: А почему вы о ней говорите во множественном числе?
2: Маришка смотрит в кастрюлю. Достав сосиску, растерянно оглядывается.
18: Товарищи, кушайте борщ. Борщ сегодня такой вкусный.
17: Борщ сегодня несъедобен. В нем гайки, болты и всякие скобяные изделия. Вызвать кока.
2: Маришка подбегает к супнице. Зачерпнув половником, извлекает массивный хронометр на цепочке. Непонимающе смотрит по сторонам.
18: Часы.
17: Это не часы. Кто-то смешало. Товарищ, это мой именной хронометр.
2: Капитан у иллюминатора.
19: А если она вовсе не виновата?
14: Да кто же тогда? Кто?
2: Матрос разводит руками. В каюте старпома. Маришка надевает фуражку на глобус.
18: Ничего-то вы не понимаете.
2: На Маришке тельняшка, передник и косынка.
18: Молчите.
2: Протирает тарелку.
18: А я вот сейчас могу с вами сделать все, что хочу. Захочу. Щелкну вас по носу. А захочу. Закружу вам голову.
2: Глядя на вращающийся глобус, Маришка обмахивает столешницу тряпкой. Удовлетворенно оглядывается. Вешает фуражку на крючок.
18: Морской порядок. Вот.
2: Смотрит в сторону открытого иллюминатора. Взяв ведро и веник, выходит. В иллюминатор просовывается швабра.
16: Маришка.
2: На палубе.
16: Ты швабру взяла?
18: И не думала.
16: Только на секунду отвернулся.
2: Маришка стоит перед лестницей на верхнюю палубу.
17: Что вы здесь стоите?
18: Уборку делала у вас. Что, нельзя? Пожалуйста. Даже спасибо не сказал.
2: Старпом входит в каюту. В ней беспорядок, летают перья.
17: Очень мило.
2: В глобусе дырка.
17: Вот это уборочка.
2: По столу и по полу разбросаны вещи.
17: Ну, спасибо.
14: Что-что?
2: В каюту заглядывает капитан.
14: Что здесь происходит, а?
17: Я не хотел жаловаться.
14: Будьте здоровы.
17: Спасибо. Но мое терпение лопнуло. Или я, или она.
2: В кают-компании. Экипаж сидит перед Шулейкиным. Он в белой рубашке с бордовой бабочкой в горошек.
17: Товарищи.
2: На лице выступил пот.
17: Товарищи, я, конечно, не лектор.
20: Ничего, мы поймем.
17: Укротитель я. Товарищи!
2: Делает большой глоток из стакана.
17: Душно у вас, приглядите.
21: Товарищи, перестаньте же курить! Откройте люминар!
20: Они открыты!
17: Здесь никто и не курит.
2: У некоторых матросов в руках карандаши.
17: Товарищи! Дорогие товарищи, моряки! Меня вот попросили провести с вами маленькую беседу. Так сказать, информацию о тиграх.
6: Товарищ укротитель, а вы можете укротить мышь? В кладовке мышь живет, туда входить страшно.
0: Мышь? Мышь это, так сказать, нет. Мышь не могу. Вы понимаете, товарищи, мышь это мелкий хищник.
1: Понятно.
0: А я работаю по крупному рогатому, то есть этому хищнику, льву, так сказать, тигру всем.
1: А как вы воспитали в себе такую храбрость?
0: Храбрость?
1: Да.
0: Ну, так я...
2: Потрясает перед собой сильно сжатыми кулаками.
0: С детства?
2: Поднимает плакат. На нем схема разделки туши тигра.
0: Я тут вот начертил вам тигра. Ну, конечно, как мог в разрезе. Вот, взгляните.
22: На трех ногах.
23: Трех лап? Да нет, четвертый, вон там.
0: Товарищи, тигр в основном состоит из трех частей.
2: Используют разделочный нож как указку.
0: Передняя часть.
22: Голова.
0: Задняя часть. А это, товарищи, хвост. Видно? В средней части находится кострец, кострец, подбедрок, грудинка, обузок. Далее следует окорок, ну, конечно, голье, ливер, вымя.
1: То есть, где?
0: Оно вот...
22: Понятно.
0: Ну, так сказать, проще, как говорят в народе, не по-научному. Сбой, так сказать.
22: Сбой.
0: Сбой, товарищи.
24: А чем же он питается?
0: Питается?
22: Да.
0: Сейчас я отвечу. Сейчас.
25: А я читал, что он человеческими жертвами питается. А что?
0: Ну что ж, очень может быть. Да вы посудите сами, товарищи. Чем ему питаться, когда у него кончается и конина, и говядина, и рыбий жир? Вот он
2: прикладывает
0: и жрет человека.
2: Ладонь к груди.
0: Ну, это значит, в тот момент, когда у него нет других продуктов.
1: А как же вы их не боитесь?
0: Укрощены. Вот хотите, верьте, товарищи, хотите, нет, укрощены лично мною.
2: В кают-компанию заглядывает капитан.
0: Игр он ведет очень, просто очень хищный образ всей своей жизни.
2: Взяв за локоть, тянет Маришку в коридор.
6: Простите. Что случилось, дядя?
26: Я тебе больше не дядя. Теперь я понимаю, кто творит все безобразия на судне.
6: Дядя, я ничего не делала.
0: Вы ничего не делали.
6: А я не с вами разговариваю, с дядей.
26: Я тебе больше не дядя.
6: А я ничего не делала.
26: А кто же устроил погром в каюте Олега Петровича? Тоже не ты?
6: Не я.
26: Да кто же, говори, кто?
6: Не знаю.
2: Разговаривающих обдает пенистой струей.
27: Кто это?
2: Пенистая струя хлещет в кают-компанию. Матросы прикрываются журналами. В иллюминаторе обезьяна-шимпанзе, в ее лапах красный огнетушитель. Один матрос пытается вылезти в прямоугольный иллюминатор. Обезьяна обливает заднюю часть его брюк. Обезьяна запрыгивает на спину Шулейкина. Крутясь на месте, тот сбрасывает ее, выбегает из кают-компании.
26: Вот тебе и премия от фирмы.
2: На палубе.
26: Немедленно изловить и утопить. Обезьяна на судне страшнее динамита. А где укротитель?
2: Капитан разговаривает с боцманом.
26: Товарищ укротитель, пожалуйста, сюда.
28: Прошу вас.
2: Все обступили Шулейкина.
26: Товарищ укротитель, изловите ее.
0: Кого?
26: Макаку.
0: Обезьянами не занимаюсь. Мне давайте тигра, льва, этого леопарда. В крайнем случае могу взяться за крокодила, но макаку нет.
26: Жаль. Жаль. Ну, товарищи, вы ловите организованно, по системе, половина команды, со старшим помощником, идет правым бортом. Я иду левым бортом. Вскрыть две лючины! Таким образом, стратегически она неизбежно попадет через люк в трюм. Вот, Монокок, приготовьтесь к трюме с брезентом. И как только макака упадет в трюм на тюки, вы ее хлоп! Ясно? Ясно.
2: Крадущимся шагом капитан идет вдоль борта. За его спиной матросы. Осматриваются по сторонам. От бортов к мачтам тянутся толстые тросы. Капитан поднимается на дощатый настил над трюмом.
24: Вон она!
2: Обезьяна на мачте.
3: Смотри, мои тельняшки.
24: Ловите! Ловите! Ловите!
2: Обезьяна на бантах.
24: Держи ее! Держи! Вот, вот, она!
2: Пятясь, капитан...
24: Она!
2: Пятясь, капитан падает спиной в трюм.

0: Откройте.
1: Осторожно, осторожно.
2: Тихо, тихо вы, ну тихо. Товарищ капитан, это вы.
3: Капитан, морщась, потирает лысину, поднимает фуражку. В каюте старпома. Обезьяна у крана. Раковина полна воды.
4: Вот ты где.
3: Отбегает. Старпом закрывает кран, вылавливает курительную трубку.
4: Подарочек фирмы.
3: Обезьяна в фуражке. Машет глобусом.
4: Ты знаешь, что тебе приказано утопить?
3: Хлопает по нему. Обнимает старпома за шею. Повисает на нем.
4: Что же мне с тобой делать, приятель?
3: Старпом берет обезьяну под мышку, несет к шкафу.
4: Ну-ка, писай. Тихо. Войдите.
1: Олег Петрович, я все думаю об этой проклятущей макаке. Где же нам ее искать, а?
4: Искать ее больше не нужно. Я ее поймал и кинул за борт, да? Да. Согласно вашему приказу.
1: Ну, вы железный человек. Я, наверное, не смог бы.
3: Шкаф открывается. Обезьяна в фуражке.
4: Что это? Это разбитое зеркало.
3: Капитан жмурится, старпом прикрывает шкаф.
1: Что-то мне показалось.
3: Капитан.
1: Будто у меня какое-то странное...
3: Перед зеркалом.
1: Странное выражение лица, и будто я... Будто я не брит.
3: Задумчиво потирает щеку, чешет ухо.
1: Так вот, я пришел поговорить о вашем рапорте. Теперь, когда окончательно установлено, что хулиганил на судне вовсе не Марианна.
4: Но... Ну и что? Не извиняться же мне перед ней?
1: А почему бы и нет? Она же очень старается быть хорошей.
4: Извиняться я не буду. Ни за что.
1: Это же не педагогично.
4: У меня есть свои принципы.
3: Маришка.
4: Ни одна женщина от меня этого не дождет.
3: У двери.
4: Да если вы хотите знать, она для меня хуже обезьяны. Извините.
3: Старпом резко открывает дверь.
5: Пожалуйста.
3: Берет принесенный Маришкой белоснежный китель. Маришка одна.
5: Бревно бесчувственное. Ну и отомщу же этому типу.
3: В каюте.
4: Так вот, я повторяю тебе. Для того, чтобы тебя не обнаружили, дверь всегда должна быть заперта. Открывать ее будешь только мне. На три стука. Раз, два, три. На три, на три.
3: Старпом показывает три пальца.
4: Ну понял ты меня.
3: Обезьяна отводит взгляд. Старпом на корточках.
4: Ну, следи еще раз за мной. Вот подбегаю. Раз, два, три.
3: Подпрыгивает.
4: Бери-ка, открывай задвижку.
3: На полу пачки с сахаром.
4: И получай кусок сахара.
3: Съедает кусок.
4: Раз, два, три. Пробуй.
3: Подбежав, обезьяна отодвигает дверную задвижку.
4: Молодец.
3: Получает сахар. На палубе. Кок в колпаке на бекрень.
6: Маришка, ступай в кладовку, перец нужен.
5: А мышь?
6: Давай, давай, живо.
3: Маришка забрасывает на плечо полотенце. Выплескивает воду из таза за борт. Проходит по коридору. Обращается к матросу, учившемуся степу.
5: Мотя, будь другом, сходи в кладовку за перцем, а?
7: Иди сама, не опасайся. Нет там мыша, я позаботился.
5: Нет, есть. Я сама видела. Мотя, милый, сходи.
7: Вообще-то я мышей тоже не очень уважаю. Но для вас я готов на все.
3: Выпитив грудь, Мотя идет к деревянной двери.
5: Как войдешь на левой полке. Вот такая желтая банка. Выключатель слева.
3: Мотя входит в темную кладовку.
5: Ну?
3: Закрывает за собой дверь. Маришка прислушивается. У Моти на ноге капкан, на руке и фартуке мышеловки. Протягивает жестяную банку.
5: Что там?
7: Все в порядке.
5: Откуда взялись мышеловки?
7: Это я поставил. Только я их не на Моти, а на мыша оставил.
5: Ой, спасибо, Мотя. А за твою храбрость я тебя поцелую.
3: На мостике.
1: Я послал радиограмму.
3: Старпом с биноклем.
1: Чтобы вас снова восстановили в должности капитана.
3: Видит поцелуй.
1: Как вы на это смотрите?
4: Я смотрю на это крайне отрицательно.
3: Капитан.
4: Простите, что вы сказали?
3: Пожимает плечами.
8: Лондра! Звериные следы!
3: На палубе черные следы в виде неправильной формы овала с черными круглыми отпечатками с одной стороны.
8: Следы!
3: Все матросы испуганно переглядываются. К следам протискивается Шулейкин в майке. На щеке пена,

0: На шее полотенце.
1: А может, это не тигриный след?
2: А чей? Человечий?
0: Шулейкин опускается на колени. Трет пальцем след. Понюхав палец, испуганно смотрит снизу вверх на капитана.
1: А может, это...
0: Показывает на худую трехцветную кошку.
1: Да.
0: Следы размером с половину кошки.
3: Не стройте из себя дурачка!
0: Шулейкин встает.
3: Кто вам позволил выпускать по ночам тигров, а?
2: Зачем? Пусть он скажет, зачем?
0: Шулейкин стоит перед капитаном и старпомом в окружении матросов. Ветер колышет обрамляющие лысину выгоревшие волосы. На лице выражение робкой наивности.
1: Да, товарищи моряки, я это делаю. Как каждую ночь. Тиграм надо гулять, чтоб не было рахита. И ночью я их пасу. Все равно у меня бессонница. Вот и все.
0: Уходит.
2: Все? Нет, не все.
0: Замирает.
2: Если вы еще раз их выпустите, я посажу вас в ящик, где хранятся якорные цепи. Дать укротителю снотворного, чтобы он спал по ночам. А вам, Олег Петрович, строгий выговор, занесение в личное дело. На судне пасутся тигры. Джунгли развели какие.
0: Маришка выглядывает из-за угла кубрика. Широко улыбается, прижимает ко рту передник. Капитан на дощатой палубе. Увидев цепочку следов, идет по ним. За его спиной по лестнице спускается Шулейкин. В одной руке портфель, в другой свернутый матрас. Следы идут вверх по трубе. Капитан берет повисший на светильнике клок серой шерсти, морщится.
1: Товарищ капитан!
0: Вздрогнув, оборачивается.
1: Я готов понести кару. Посадите меня, пожалуйста, под арест, только до самой Одессы. Куда садиться?
0: Капитан быстро уходит.
1: Как же, Василий Васильевич?
0: Поднимается по ступенькам на верхнюю палубу. Шулейкин прослеживает взглядом идущие на мачту следы. Бежит к двери одного из кубриков. Скрывается за ней. Обезьяна за столом перед тарелкой супа. В руке ложка, ест с тарелки губами.
3: Ну, когда я приучу тебя к порядку? Дай вытру губы. Не возражай, не спорь, грязнуля. Бери ложку. Бери ложку. Руками. Вот. Вот так. Молодец. Теперь аккуратно, а то ведь ты ешь, как свинья.
0: Старпом поднимает взгляд.
4: Ну, теперь он у меня попляшет.
0: В коридоре Маришка. На руках подушечки несет тарелку с черной краской. Обезьяна у двери.
3: Да ты что? Да трех считать не умеешь. Это же бог. Один стук чужий. Ну, спать, спать.
0: Старпом приоткрывает дверь. Выходит. На перилах спасательный круг с надписью «Евгений Онегин». Прислушиваясь, спускается по ступеням. Выглядывает в иллюминатор. Смотрит на расположенную в конце коридора дверь. Снимает с пожарного щита топорик. Отведя в бок держащую топорик руку, идет по коридору. Подходит к двери каюты. Открывает ее. На полке спит Шулейкин. Плакат «Тигр в разрезе» колышется в такт храпу. На столе большая коробка с этикеткой «Люминал. Химфармзавод номер один». Закрыв дверь, старпом натыкается на новые следы. Они блестят еще не подсохшей краской. Склонившись, идет по следу. На полу обглоданные свиные ребра.
3: Началось.
0: Толкает их ногой. Топорик поднят к груди. На лбу выступил пот. Следы ведут к одной из клеток.
3: 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ее засов закрыт и зафиксирован проволокой.
3: 10. Все на месте?
0: Обводит клетки непонимающим взглядом.
3: Мистика.
0: Сухогруз Евгений Онегин проходит вдоль затянутого туманом скалистого берега. Запись в судовом журнале. Таинственные следы продолжают появляться. Отказались выйти на вахту 3 моториста. Они утверждают, что видели ночью тигра, который смеялся как человек. Старпому объявлен еще один выговор с предупреждением. Старпом в плащ-палатке под дождем на покачивающейся палубе. В поднятой груди руке топорик. Сведя брови, смотрит на белую стену кубрика. По стене перемещается тень. Поплевав на руки, старпом крепче берется за топорик. Выходит к стене кубрика. На полу свежие следы. Выпрямившись, облегченно выдыхает.
3: Товарищ буфетчица, потрудитесь принять вертикальное положение.
0: Маришка чуть не падает на старпома.
3: Такого я не ожидал даже от женщин. Соблюдайте дистанцию.
4: Это не я, это качка.
3: Скажите, зачем вы это делали?
4: Потому что я вас, ух, терпеть не могу.
0: Показывает на топорик.
4: Рыцарь!
0: Старпом вешает его на пожарный щит.
4: Вы можете выбросить меня за борт, как мартышку. Вы на это способны. Ух, морское чудовище. Пустите!
0: Ай. Толкает его одетой на руку подушечкой. На белой рубашке старпома остается черный след. Кок отпирает висячий замок на двери каюты.
5: Маришка, выходи на штрафные работы.
0: Маришка выходит, гордо подняв подбородок. Забрасывает на плечо платок, идет со сложенными за спиной руками.
3: Идет.
0: Капитан проходит мимо трех матросов.
6: Товарищ капитан! А? Мы делегация от команды.
7: Насчет буфетчицы. Хотим это взять ее на поруки.
6: Ни за что.
8: Она же просто веселая. Да что ж ей за это, на рее повесить?
6: Выкиньте арестантку из головы.
0: Махнув рукой, капитан уходит. На камбузе. Маришка чистит картошку. Входит Шулейкин.
9: Отбывайте.
10: Не ваше дело.
9: А ведь из-за вас невольно мог и я пострадать.
0: Осматривает готовящиеся блюда.
9: Подули я с приводом темный. Или мимо пролетит он.
0: Принюхивается.
9: Как мимолетное видение.
6: Какой у вата?
0: Открывает.
6: Процентов 40 дают?
0: Кастрюлю.
11: Человек! Укротитель зверей, а понимает даже кулинарию.
9: Да,
11: но тебя учи, не учи.
9: Чистый просто.
6: А кто раскладочку утверждает?
11: Олег Петрович.
6: Серьезный товарищ.
0: Помешав, нюхает соус.
6: Капитан-то против него. Скажи же будет.
11: Так ведь он был капитаном. И на этом же даже судне. Да вот, понизили.
6: За что же? Ревизию, что ли?
0: Взяв одну из крышек.
11: За пассажир.
0: Шулейкин ее роняет.
11: Он в нее влюбился без памяти. Она ему мозги крутила.
0: Маришка слушает, открыв рот.
11: Красивая была, шельма. Артистка по профессии. И вот подходим мы к причалу.
0: Шулейкин.
11: А пассажирка.
0: Грызет кость.
11: Шась к нему на мостик и говорит. Так, малысяк, это мала ошибка, взаимное заблуждение. Я забыла вам сказать, что я замуж.
0: Маришка путает кожуру.
11: Олег Петрович стоит в остолбенении. А корабль полный вперед работает.
0: С картошкой.
11: Так мы с полного хода перезанули в причал носом.
0: Повар бьет по тесту.
11: Вот так и кончилось его капитанство.
6: Да, выходит, человек пострадал за любовь.
4: При чем тут любовь? Может, это просто было минутное увлечение?
0: Маришка, не глядя, выворачивает ведро в кастрюлю.
12: Что ты наделала, злыдня?
0: В супе плавают очистки.
4: Закипает.
12: Ну скажи, какая от тебя в жизни польза? Никакой, кроме вреда.
0: Маришка в каюте с висячим замком на двери. Шьет, сидя возле иллюминатора.
6: Маришка?
0: В другом иллюминаторе показывается голова матроса.
11: Обед принес.
4: Неси назад, я объявляю голодовку. Я требую, чтобы сюда пришел старпом. Пока не придет, ничего не буду есть.
11: Хорошо.
0: Голова матроса скрывается.
4: Кныш! Кныш! А из чего сегодня компот?
11: Из персиков.
4: Ну ладно, компот давай.
0: Маришка берет стакан.
4: А по остальному голодовка.
0: С лежащей на нем булочкой. Запрыгивает на кровать. На подушечке с леди сидит мышонок.
4: Нашел чертенок. И что ты все за мной ходишь?
0: Дверь каюты открывается.
3: Зачем вы меня звали?
0: Держа стакан, Маришка прижимает руки к груди.
4: Я хочу за все попросить прощения.
0: Войдя, Старпом складывает руки на груди.
3: Я всегда знал, что вы вздорная, бессмысленная, ни на что негодная девица. Но сегодня я понял, что вы готовы унижаться, лишь бы вас выпустили отсюда.
4: И это все, что вы поняли? Эх вы, вещи, Олег.
0: Мышонок залез.
4: Ой.
0: На платье Маришки. Скинув руки, она обливает Старпома компотом.
4: Извините.
0: Порывисто выйдя, тот запирает дверь на замок. Прислушивается. Маришка разговаривает с поедающим булочку мышонком.
4: Давай я буду тебя кормить. Кормить? Ты вырастешь большой, как тигр. Пойдешь, загрызешь его, дурака такого. Раз он не понимает, что я его люблю. И сама порчу отношения с ним.
0: Старпом озадаченно сдвигает фуражку на затылок. Уходит. Обезьяна стирает полотенце в наполненной водой ванне. Выжимает, потирает лоб. Трет влажным полотенцем морду. В каюту входит Старпом. Обезьяна поворачивает рукоятку смесителя. Ее обдает из душа. Сидит на краю унитаза. Вертит над головой цепочкой слива.
3: Ох и глубже ты, приятель.
0: Старпом смотрит в зеркало.
3: А я, кажется, еще глупей.
0: Смахивает с формы компот.
3: Закрой за мной дверь. Слышишь?
0: Выходит с биноклем в руках. Прислушивается. Обезьяна запирает дверь. Кивнув, Старпом уходит. Перед дверью каюты Старпома капитан. Обезьяна отодвигает задвижку, забегает на кровать за занавеской.
3: Олег Петрович, можно к вам? Аня, нет, лежите.
0: Занавеска колышется.
3: Я пришел к вам не как к подчиненному, а как человек к человеку.
0: Обезьяна под одеялом.
3: Я все время думаю о Марианне. Не слишком ли я с ней суров?
0: Обезьяна?
3: Правда, у нее было трудное детство. Трудное, собственно, для родителей.
0: Хлопает.
3: Согласен. Плохо. Очень плохо, что она не нашла себе места в жизни. Но что говорит великий Пестолоцци? Помните, я читал выдержки?
0: Капитан садится у кровати, раскрывает книгу.
3: Человека образуют обстоятельства. Труд! Вот что спасет Марианну. Тот самый благородный труд, что превратил обезьяну в человека.
0: Из-за занавески высовывается обезьяне лапа.
3: Что это?
0: У капитана вытягивается лицо. Выбегает с открытым ртом. За ним бежит обезьяна. Мотя учится бить степ. Прислушавшись, обезьяна открывает дверцу с изображением молнии.
10: Жук, дай-ка, пожалуйста, образец.
0: Обезьяна выбегает на палубу. Залезает вверх по перилам лестницы на верхнюю палубу. Прыгнув через несколько ступенек, спускается обратно. Хватается за канат, висящий вдоль клеток. Раскачивается на нем. Просунув лапу между прутьями одной из клеток, дразнит тигра. Тот перекатывается сбоку на бок. Обезьяна прислушивается. Поочередно открывает засовы на всех клетках. Качается, повиснув на дверце. Тигры выходят из клеток. Оставшиеся в клетках рычат на идущих по палубе. Поднявшись на задние лапы, машут друг на друга передними. Один из тигров сцепился со львом. Обезьяна радостно скалится и подпрыгивает на месте. Неторопливой походкой тигры идут по палубе. Выйдя на свободную площадку, делают несколько кругов на месте. Жук молниеносно хлопает себя ладонями по коленям и лодыжкам. По палубе идет матрос с ведром и шваброй. Садится на корточки.
13: Маришка опять сидит. Вот дает, ну врешь, не купишь. Сда.
0: На палубу выходят тигры. Матрос запрыгивает в ящик с изображением молнии. Захлопывает дверцу, ящик трясется. Мотя, Жук и еще один матрос разбегаются. Мотя быстро пятится на четвереньках и повисает на лестнице за бортом. Жук запрыгивает в трюм. Матрос спускается по цепи и повисает на якоре. Один из матросов берет топорик с пожарного щита. Оттуда также исчезают лопата, багор, лом и еще один топорик. Капитан с задумчивым лицом и книгой под мышкой медленно идет по палубе.
14: Странные дела у нас на судне.
0: За ним идет тигр. Поднимаясь по лестнице, капитан останавливается.
15: Рука.
0: Смотрит на свою кисть. Покачав головой, идет дальше. В метре от него вышагивает тигр. На капитанском мостике.
16: Пять правее возьми.
0: Кныш за штурвалом. Старпом подходит к широкому окну переднего обзора, смотрит в бинокль. Входит капитан.
14: Олег Петрович, я, наверное, нездоров. Я был у вас сейчас в каюте, и мне показалось.
16: Что показалось?
14: А, нет, так, ерунда. Мне в последнее время все что-то кажется.
0: Капитан оборачивается. Из-за приоткрытой двери высовывается тигриная лапа. Посмотрев на старпома, бежит к двери. Толкает ее. Она не поддается. Заглядывает в окно. Упирается спиной в дверь. Та распахивается. На мостик выходит тигр.
17: Мам, мамочка.
18: Кыш, бегите к родителям. Пусть известит команду и укротителя.
0: Кидается в тигра книгой. Приоткрывает другую дверь. По лестнице поднимается лев.
14: Поздно. Мы окружены.
0: Старпом выставил перед собой рупор.
16: Уходите через иллюминатор.
0: Бросив в тигра бушлат, Кныш вылезает в иллюминатор. Едва не застревает в нем. Старпом пятится. Кныш просовывает голову обратно.
16: Олег Петрович!
0: Жмурится. Его голова исчезает. Вместо нее выглядывает лев. Рычит на тигра, тот отвечает. Старпом бросает в них рупор, выбегает в третью дверь. Тигр опускает лапу на штурвал. Тот прокручивается в машинном отделении.
19: Эй, на вахте! Круто заложили!
0: Сухогруз плывет, выписывая зигзаги. Тигр склоняется над трубкой внутрисудовой связи.
16: Сердится старик. Совсем озверел.
0: Машинист говорит, прикрыв трубку рукой. Тигр облизывает трубку.
19: Не понял вас, повторите!
0: Бьет по трубке. Машинист, приложивший на другом конце уха к трубке, морщись отстраняется. Вантовая часть корабля облеплена матросами. Кныш спускается по лестнице, натыкается на тигра, пятится, надевает на себя чехол, снятый из большого компаса. Проходя, тигр приподнимает мордой чехол.
17: Мама, бабочка!
0: Обернувшись, метит ноги матроса, два раза брызнув на них мочой. Уходит. Кныш сбрасывает чехол, бежит к изогнутой вентиляционной трубе. Подпрыгнув, цепляется за ее край. Подтянувшись, забирается и проваливается в трубу задом. Встав на задние лапы, в трубу заглядывает тигр. Кныш высовывает голову из трубы. Закатив глаза, опускается обратно. Тигр разбивает лапой стекло одной из кают. Тигры пробегают по коридору мимо каюты Маришки. По коридору пробегает боцман. За ним гонится лев. Тигр входит на камбуз. Кок вскакивает на плиту. Помощник кока прячется в большой кастрюле, накрывается крышкой. Кок кидается в тигра яйцами. Подпрыгивает.
20: Куда залез? Коси плиту!
0: Спрыгнув с плиты, выбегает через нижнюю створку вертикальной двери. Тигр хватает зубами подвешенную куриную тушку. На него сверху опрокидывается поддон с мукой. На кухню через иллюминатор забирается обезьяна. Деловито обнюхивает готовящуюся еду. Недовольно смотрит на тигров. Раздавливает над головой одного из них яйцо. Бросается в него мукой. Та облепляет смоченную яйцом шерсть. Обезьяна смеется, скаля зубы. В иллюминатор камбуза заглядывает низкий матрос. Отстраняется, все лицо в муке. Убегает. Тигр заглядывает в радиорубку. Радист под столом.
10: Ой, ребята! Ой! Всем-всем! Повторяю! Звери выскочили из клеток!
0: Забирается на стол. Матросы прижали тигра дверью.
10: Держите, держите! Я еще не перерыв... Прижимай, не давай слабины!
15: Навались! Навались! Выплюнь папиросу! Она тебе мешает!
21: Не приучен бросать на палубу!
0: Радист выставил ногу в сером носке.
10: Он же изворачивается! Товарищ Шулейкин, загоняйте зверей назад в клетки!
0: Шулейкин в ванной. Лицо и тело в густой пене. В коридоре у рубки. Тигр, зажатый дверью, бьет хвостом. Выбивает у Кныша папиросу. Та падает низкому матросу за ворот.
10: Держите, держите! Я еще не передал сообщение!
0: Радист у телеграфного ключа.
10: Ой, братцы! У него слюна с клыком капает!
0: Низкий дымится.
15: Горю! Плюнь, плюнь! Подожди папиросу! Ну давай, плюнь, я приказываю!
21: Ты у меня пересохло во рту! Слюны нет! Эй, не могу! Куда ты?
0: Низкий убегает. Кныш хватает одной рукой тигра за хвост. Тигр втягивает его в рубку.
10: Товарищи, он вылезает!
15: Куда ты?
0: Кныш держится одной рукой за косяк двери, другой за хвост. Рука соскальзывает с косяка.
10: Куда он привел? Иди назад!
0: Кныш тянет за хвост двумя руками.
15: Беги!
0: Радист прячется в шкаф. Тигр резко разворачивается. Выпустив хвост, Кныш пятится, забирается на стол. Случайно наступает на радиолампу. Тигр пятится. Специально растоптав несколько радиоламп, Кныш вылезает через иллюминатор головой вперед. Тигр заглядывает за створку шкафа. Из соседней створки выходит радист. На голове большие наушники, к груди прижат микрофон. Сильно дрожа, выходит из рубки. Тигр склонился над лестницей, на которой висит Мотя.
15: Товарищ, пожалуйста, не жуйте трав. Неужели непонятно? Я же в воду свалюсь.
22: Товарищ укротитель, немедленно загоните своих зверей в клетки. Товарищ укротитель, немедленно загоните своих зверей в клетки.
23: Левая и правая, два галоши парою, никогда не сходится, никогда не ссорится. Ах, и что мне делать, как мне быть, как Марусю полюбить? Ах, что мне делать, как мне быть, как Марусю полюбить? Я мужчина, не гони.
15: Кто это?
0: Около ванны тигр.
23: Господи.
0: Шулейкин смывает пену. Ныряет под воду. Вынырнув, кидается в тигра пеной. Весь в пене, голый выбегает в коридор. К груди прижата одежда. В коридоре натыкается на двух тигров. Те испуганно пятятся. Шулейкин провожает их непонимающим взглядом. Одевается. Тигр в ванной по колено в воде. Поочередно полощет лапы. Тигры бегают по палубе, некоторые дерутся, вставая на задние лапы.
24: Товарищ капитан, докладываю обстановку. Тигры покинули радиорубку. Человеческих жертв нет. Жду ваших указаний. Мне ведь отсюда ничего не видно.
0: По палубе крадутся трое матросов. У одного багор, другие с топориками.
25: Всем, всем, из порта придите! Нами высан прямо с манежа на помощь нашему укротителю! Вертолет с местным укротителем! Приказ капитана! Тигров ничем тяжелым не бить! И шкуры им не портить! Груз государственный и должен быть достаточным!
0: Матросы, взявшие гантели, их опускают. Кок разочарованно втыкает в палубу длинный нож.
1: Извините.
0: Шулейкин карабкается по лестнице. Из люка выглядывает тигр. Наткнувшись на другого тигра, Шулейкин спрыгивает с лестницы головой вперед. Бежит по палубе. Карабкается на верхнюю палубу. Смотрит вниз. Один из тигров жует пух разодранного матраса.
1: Чтоб ты подавился.
0: По коридорам за боцманом гонится лев. Два раза пробегают один и тот же коридор. Боцман в рваной тельняшке выбегает на палубу. Держит дверь спиной.
2: Братцы! Полундра!
0: Отлетает вперед. Пятясь, сталкивается с Шулейкиным. По-пластунски ползут в разные стороны. Шулейкин оглядывается назад. Быстро на четвереньках забирается под брезентовый тент. Глядя на это, боцман открывает рот. Один из тигров вводит под тентом лапой. Тигр хватает тент зубами. Пятясь, стягивает его с Шулейкина. Ползущий на четвереньках Шулейкин попадает головой в кастрюлю. Раздраженно отбрасывает ее в сторону. Идет, прижимаясь спиной к стенке. Залезает головой вперед в открытый иллюминатор. Выпадает из люка в коридоре на спину одного из матросов. Все его обступают.
5: Вот он! Братцы!
7: Наконец-то!
5: Товарищ укротитель, выручай!
8: А ну пропустить укротителя!
5: Не надо! Да давай, в них пустите, не надо!
0: Несут на руках.
5: Не надо! Не надо!
0: Выталкивают на палубу.
5: Открой! Открой!
0: Шулейкин смотрит по сторонам, по лестнице спускается тигр. Шулейкин пятится, упирается спиной в фальшборт. По палубе катится деревянная бочка. Шулейкин в нее запрыгивает. Бочка встает на попа вверх дном. Шулейкин заглядывает в небольшое отверстие над головой. На бочку запрыгивает тигр. Шулейкин пытается приподнять бочку спиной. Та неподвижна. Сидя на бочке, тигр одной лапой закрывает отверстие. Шулейкин тыкает в него пальцем. Тигр поводит лапой, Шулейкин отдергивает палец. Ощупывает карманы одежды. Зажигает несколько спичек, сложенных вместе. Подносит к отверстию. Тигр соскакивает. Шулейкин валит бочку на бок, катится в ней. Сведя глаза в кучу, выпадает из бочки. Спасающийся от тигра боцман забегает в клетку. Закрывает засов.
9: Ничтожная тварь! Ты еще не знаешь, что такое боцман.
0: Тигр опирается лапами о клетку.
9: Меня так без хрена не сожрешь!
0: Испуганно съежившись, боцман оборачивается. Лежащий в углу клетки брезент шевелится. Из-под него вылезает Шулейкин.
1: Алексей Степанович, вы дверцу не забыли закрыть?
9: Товарищ укротитель, а вы зачем здесь?
1: Зачем? Зачем и вы. Не хочу быть бифштексом.
0: Обмывает руки и шею.
9: Иди сюда.
0: В поддоне с водой.
9: Это твои звери, да?
1: Мои.
9: Понятно. Ну так не мои.
1: Ты что, снимаешь?
0: Боцман распахивает клетку, выталкивает Шулейкина. Извернувшись, тот кусает его за плечо. Боцман дает ему пинка. Закрывает дверцу.
1: Не надо, кисло.
0: Шулейкин прижался спиной к решетке. Забирается на клетку. Боцман поднимает руку. Шулейкин перекатывается с боку на бок. Спрыгивает, забирается в соседнюю клетку. Боцман на корточках, чешется, как обезьяна. Клетку Шулейкина окружили тигры. Он водит по прутьям большой костью, рычит. В руке Маришки туфля.
26: Выпустите меня! Я больше не буду!
0: А? Бьет по двери пяткой. Тигры тащат по палубе шланг. Боцман и Шулейкин обдает водой из бронспойта.
1: Что же вы делаете? Положите на мель.
3: Кто вам позволил? Не надо, не надо. Фу, брысь. Олег Бог, не надо. Вы прекратите безобразничать. Брысь. Я же прошу. Брысь.
4: Уберите воду, черт возьми.
0: Обдает струей Мотю. Тигры тащат по палубе половину свиной туши. Некоторые вяло разбрасывают лапами солому из разорванных подушек. Несколько тигров хозяйничают на кухне. Прогуливаются, едят из кастрюль. Один тигр зубами потрошит пуховую подушку. Лев на койке в каюте Шулейкина. Слизывает языком рассыпанные на тумбочке таблетки люминала. Обезьяна в кают-компании. Перед открытым опустошенным холодильником пьет из горла винной бутылки. Забравшись в одну из кают, тигр укладывается на диване. Тигр с усеянной пухом шерстью тащит с верхней палубы очередную подушку. Один тигр, мотая головой, свесился за фальшборт. Обезьяна кривляется перед зеркалом, задирает тельняшку на голову. Лежащие на палубе тигры вяло обгладывают оставшиеся от туши кости. Несколько тигров в кают-компании. Один грызет газеты. В машинном отделении.
6: А что это смена не идет, а? Кто-нибудь там козла забивает, что ли?
7: Так ты, говоришь, на Дерибасовской жил, а? Товарищ укротитель.
0: Боцман и Шулейкин висят на прутьях клеток над струей.
6: Полный вперед!
0: Обезьяна двигает рукоятки хода.
6: Полный назад!
0: К машинисту подходит напарник. Они непонимающе переглядываются, пожимают плечами. К кораблю летит вертолет. Кок машет половником.
8: Идет! Ура!
26: Ура!
0: Махая, Моти чуть не падает в море.
8: Ура!
0: Задрав морды, тигры смотрят на приближающийся вертолет. Из него свешивается веревочная лестница. Спускается мужчина во фраке, обтягивающих белых ритузах и черных сапогах. На голове цилиндр, в руке кнут, за голенище сапога вставлен револьвер.
4: Вуаля! Я есть всемирно знаменитый дрессировщик Чоколадик.
0: Машет цилиндром.
4: Где есть тигр? Я его буду укротить.
0: Висит над хищниками в недосягаемости. Один из тигров кладет лапы на нижнюю перекладину. Дрессировщик стреляет в воздух. Снова берется за кнут. Капитан поднимает рупор.
25: Спускайтесь на палубу и загоните зверей в клетку!
4: Нет! Укротить нельзя! Да слезаем! Дикий тигр! Надо пипа, пистол, артиллерия! Нет! Повер, вперед! Шнеллер! Шнеллер, летать!
25: Мы заплатим валютой!
4: Шнеллер! А я боюсь!
0: Тигр хватает дрессировщика за полы фрака.
4: Не надо, дядьки! Помоги костюм!
0: За подтяжки стягивает штаны и сапог.
4: Вы не тигр! Вы свинья!
0: Дрессировщик без штанов забирается в вертолет.
4: Тигр, курва! Ванва! Летать, летать, шнелю!
25: Куда? Куда?
4: Укротитель! Липуй!
0: Вертолет улетает. Обезьяна с револьвером дрессировщика залезает в одну из кают. Тигры перед дверью каюты Маришки.
26: Дядя! Что случилось? Ребята!
0: Маришка выглядывает в круглый иллюминатор. С усилием открывает створку прямоугольного иллюминатора. По пояс высовывается из каюты.
26: Да здравствует слава!
0: по канату спускается на палубу. На Маришке красная блузка с отложным, как у матросов, воротником. Серая юбка. Идет по палубе, отряхиваясь. Голова опущена, не замечает стоящего поодаль тигра.
26: Эй, вертолет! Эй! Возьми покататься!
0: Обернувшись, испуганно пятится. Споткнувшись, падает.
25: Беги! Беги, Маришка!
0: К ней идут тигры.
25: Товарищи! Женщина! Маришка на палубе! Спасайте! Спасайте!
11: Иду на помощь!
0: Старпом спускается на палубу, описав дугу на канате. На него бросается тигр. Они борются. Маришка смотрит сквозь пальцы, прижатых к лицу ладоней. Старпом и тигр, сцепившись, катаются по палубе. Тигр прижимает старпома к палубе. Маришка бежит к ним. Тигр испуганно убегает. Все затыкают уши. Капитан падает на крыше мостика. Лежащий ничком старпом поднимает голову.
23: Голосатенький. Киса.
0: Маришка с выражением детского счастья на лице гладит тигра.
23: Киса. Да ты, оказывается, совсем не страшный.
0: Старпом надевает изодранную фуражку.
12: Ничего не понимаю.
23: И не поймете. Ну, киса.
12: Сейчас же отойдите от зверя. Он вас сожрет.
23: Не ваше дело.
12: Уходите отсюда.
23: Уйдите сами. Раскомандовался.
12: Не пререкас.
23: Киса, бедненький. Поцарапал тебя старпом. На.
12: Маришечка, подержи этого зверя. Мне же в рубку надо.
23: Вылезайте, вылезайте, я его подержу. Ну, садись, садись.
0: Держит тигра за шею.
12: А, держи. А!
25: Беги, пока они не опомнились.
23: И не подумаю.
0: На палубу выбегает обезьяна. Подбегает к штурвалу.
12: Эй, Михаил, все в трубе и в штурвал.
0: Корабль сильно кренится.
12: Держите клетку, держи, я же поехал. Там же глубоко, спасайте меня все.
0: Корабль идет на рифы.
13: Прямо по курсу рифы! Кто-нибудь проберите на штурвал! Скорее!
0: Старпом в рваной на спине рубашке вбегает в рулевую рубку. Быстро вращает штурвал. Корабль снова кренится.
12: Остановите клетку! Помогите мне! Задержите клетку! Там же глубоко, я же не умею плавать!
0: Клетка бьется о фальшборд.
12: Что же происходит?
0: По палубе пробегает обезьяна. Сделав поворот на 90 градусов, корабль избегает столкновения. Старпом в окне рубки с биноклем. Косо поглядывает на Маришку. Она платком перевязывает лапу лежащего тигра. На платке небольшое красное пятно.
23: Сейчас перевяжу лапку, и все пройдет. Ну так, ты мой хороший. Не волнуйся, больше он тебя не тронет. Нет.
0: Подходит ко льву.
23: А ты тут чего разлегся? Смотри, какой лохматый. Ой. Что это у тебя на голове?
0: Теребит гриву.
23: Теперь такие прически не в моде. Дай тебя причешу. Вот.
12: Товарищ буфетчица, что вы делаете?
23: Прическу. Я у папы дурачок. Попроси у старпома косынку.
0: Делает льву начес расческой с редкими зубьями.
23: В служебное время будешь повязывать. Следующий.
0: Гладит тигра, лежащего на матрасе.
23: Ну, а ты, здоровяк, будешь теперь меня слушаться? Пусть только старпом попробует теперь на меня зарычать.
12: Сейчас же покиньте палубу.
23: Поедешь со мной, ой, на штрафные работы, будешь картошку чистить.
25: Слушай, Маришка, ради бога, попробуй загнать их в клетки. Мне ж команду кормить надо.
23: Так вам и надо. Вы теперь все у меня арестованные. Вот. И ваш капитан, и ваш старший помощник, а я над вами начальник.
25: Мариша! Почему они тебя не трогают?
23: Не понимаешь? Я им понравилась.
25: Маришенька, умоляю, загони их в клетки. Одесса на горизонте.
23: Пусть старпом попросит.
14: Олег Федорович, ради бога, пожалуйста, попросите вы, а?
16: Товарищ буфетчик!
0: Капитан передает Старпому мятый рупор. Старпом вынимает кусок разбитого стекла из рамы.
16: Товарищ буфетчица, немедленно загоните зверей в клетки.
17: А когда просят, говорят, пожалуйста.
14: Для меня, пожалуйста.
16: Пожалуйста, загоните зверей в клетки.
17: А ну пошли домой. Что говоришь в клетке? Ах так, да, так. Не слушаться, да. А ну пошли.
0: Маришка кидается бочонком.
17: Вот вам.
14: Осторожно.
17: Рыжая команда. Что, грызаться, да? А грызаться? А ну пошли.
14: Мариш, остановись.
17: Ну вас.
0: Машет туфлей.
17: На, на, ну поешь. На, ну, на.
0: Дает ее тигру. Подскочив, другой тигр машет лапой, задевая Маришку. Она падает за борт. Тигры один за другим прыгают в воду.
17: Спасибо.
0: Один из тигров держит в пасти Маришкин локоть.
14: Отдай левый якорь.
0: Маришка перебирается на спину тигра. Якорь с висящим на цепи матросом опускается. Матрос по шею в воде.
17: Вот это точность.
0: На пляже. Мужчина в красных плавках поворачивает рукоятку настройки радиоприемника «Турист». Рядом с ним женщина в полосатом купальнике. На пляже много отдыхающих. Фотограф, накрывшись попоной, делает снимок двух пар.
18: Секундочку.
0: Молодой человек в темных очках и с белым платком на шее.
19: Красиво плывут.
17: Кто?
19: Вон та группа в полосатых купальниках.
0: К пляжу один за другим плывут тигры. Над водой виднеются только головы с прижатыми ушами и холки. Молодой человек снимает очки. Широко раскрывает рот. Высоко подпрыгивая, на пляж выбирается тигр. Роняя на ходу шезлонги и перепрыгивая через лежащих, отдыхающие бегут к выходу с пляжа. Двое мужчин склонились к шахматной доске, не замечая творящейся вокруг суматохи. Поднимают головы, бегут вместе со всеми. В машину ГАЗ-21 залезло не менее десятка человек. Некоторые прячутся в багажник. Фотографируемые разбегаются. Накрывшийся попоной фотограф этого не замечает. Вздрагивает. В видоискателе показывается тигр.
17: Сергунчик, за мной!
0: Женщина в полосатом купальнике убегает. Мужчина в красных плавках спит на спине, подложив руки под голову. Тигр залез на крышу Волги. Тигр нехотя слезает с машины. Тигр подходит к спящему мужчине, склоняется к его лицу.
20: Вовочка, ты мне всегда снишься в каком-то экзотическом виде.
0: Ой. Мужчина снова укрывает лицо журналом. На животе спичечный коробок. Под резинкой плавок пачка папирос «Шибко».
17: Что мне делать?
0: Маришка шлепает тигра сдувшимся мечом.
17: Ко мне! Ко мне! Скорей! Скорей! Домой, ребята! Пошли. Вот, молодец. На пароход, на пароход, обедать пора. Ну, пошли, пошли. Поплыли.
0: Заходят в море.
17: Марица.
0: Один за другим тигры входят в воду и плывут к кораблю. Маришка плывет на спине, держась за одного из тигров. Матрос карабкается по якорной цепи.
21: Плывут последние.
27: Смотри, смотри. Маришка за хвост держит.
21: Тише ты.
28: Да совсем не за хвост.
27: А не за хвост, за хвост, смотри.
21: Сама плывет.
27: Пятый.
0: Тигры поднимаются по спущенному в воду трапу.
21: Отойти от борта. Последнюю клетку подкатить к выходу из коридора. Быстро.
17: Ну не тяни.
21: Сидоренко, приготовиться. За последним зверем сразу захлопывай вверх.
0: Все тигры в клетках.
21: Запереть клетку. Подскочить на место!
17: А, дядя, вот и я пригодилась, правда?
21: Поднять левый якорь!
14: Марианна, что с тобой, Марианна?
2: Олег Петрович, пожалуйста, медпункт ее.
0: Деланно вскинув руки и закрыв глаза, Маришка падает в руки старпома. Тот несет ее на руках. Тигры сгрудились у решетки.
5: Поднять левый якорь!
0: Кныш идет за боцманом, делает отметки на листе.
9: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Извиняюсь, вы меня присчитали.
9: А ты у меня будешь сидеть до самого причала, аферист.
10: Что же, сдавать его будете за льва? В этой клетке лев сидел.
15: Лев колючий укротителя!
2: Открывай! Смелее, не отдыхай.
0: К двери подталкивают матроса.
2: Давай, открывай.
0: Он выдергивает блокирующую ручку багор. В руках матросов багры, пики, Кок держит половник.
2: Спит, давай, тихо.
18: Ага, войдем, а он сам.
2: Тихо.
18: Люминал нажрался, покосел бедняга.
2: Тише ты, разбудишь на нашу голову.
0: Матросы жмутся друг к другу. Снимают висящие на стене полотенца, приближаются ко льву. В руках одного матроса огнетушитель.
2: Держите его, держите!
18: Тихо.
0: Капитан за спинами. Матросы в 2 метрах ото льва. Он открывает глаза.
18: Спокойно, спокойно.
0: Закрывает.
2: Притворяется, гад. Ждет, что подошли поближе.
0: Матросы подошли вплотную. Кныш тянет ко льву скрученное в жгут полотенце.
2: Тихо. Давай, Валя, попробуй ему завязать вроде намордника.
18: Сам попробуй.
2: Ишь, прислушивается. Тихо. Не дыши на него, учуять может. Ой, товарищи, ребята, плечо поменять надо. Тихо. Ой, потерпи.
0: На палубе. Несут льва на носилках.
2: Тише.
0: Замирают. Перед ними обезьяна с пистолетом. Обезьяна бежит на них.
2: Брать оружие, будь человеком!
0: Уронив носилки, матросы бросаются навзничь на палубу. Кныш лежит рядом со львом. Тот уронил ему лапу на спину.
22: Замри, куда вылезаешь?
0: Поддерживая лапу, Кныш высвобождается. Капитан смотрит на лежащих рядом матросов.
2: Встать!
0: Несут носилки дальше. Подносят клетки с Шулейкиным. Передние лапы льва связаны полотенцем.
2: Тихо! Тут занято! Тихо ты! Занято здесь! Занято!
0: Боцман грозит Шулейкину кулаком. Раскрывают дверцу, подносят носилки.
2: Товарищи, смотрите, что вы делаете? А как же я?
9: Выходи уже, укротитель.
22: Ну как, брат, не озверел?
0: Скукожившись, Шулейкин прижал руки к груди.
9: Кусаться не будешь?
0: Боязливо поглядывает на лежащего перед выходом льва.
2: Смелей!
22: Спокойно.
2: Смелей ступай!
22: Спокойно.
2: На вымя не наступи. Проснется.
0: Старпом подносит Маришку к двери ее каюты. Приоткрыв один глаз, Маришка обвивает шею старпому руками.
2: Я рад, что вам уже лучше. Может быть, вы уже в состоянии сами пойти, а?
0: Маришка встает, одергивает блузку. Старпом пожимает плечами.
24: А вас никто и не просил таскать меня по всему кораблю.
0: Старпом в рубашке с галстуком на палубе. Пожимает руки.
22: До свидания, товарищ капитан.
18: Счастливо.
22: Не забывайте.
9: Счастливо, друзья.
22: Счастливо плавать.
0: Механик изображает обезьяну.
18: Ух ты!
22: Из механиков привет!
9: До свидания.
22: До свидания.
24: До свидания. До свидания.
0: Старпом спускается по трапу. Ведет за руку обезьяну. На той тельняшка, фуражка и белые штаны.
22: Пока!
18: Ну что, грустно расставаться?
0: Сойдя на причал, берет обезьяну на руки. Из иллюминатора выглядывает Маришка.
18: Тебе не тяжело? Нет? Ну тогда пойдем. Только штаны не потеряй.
0: Обезьяна идет рядом со старпомом. В лапе картонная коробка. Удаляются по пустому причалу. Маришка опускает голову.
2: Да.
0: В буфете.
1: А потом она сидела у клеток и рыдала. И у всей команды, даже у тигров, на глазах были...
0: Поднимает яблоко.
1: Вот такие слезы. Хочешь верь, хочешь не верь.
3: Какой печальный рассказ.
0: Девушка ест эскимо.
3: А что, Мариана стала укротительницей тигров, да?
1: Нет, она не стала укротительницей. И все-таки она нашла свое призвание.
3: Неужели такая любовь так ничем и не кончилась? Я бы его нашла. Я бы его непременно нашла.
0: Шулейкин выставляет на прилавок табличку с рукописным текстом. Ушел на базу на 10 минут. Выходя из-за прилавка, делает приглашающий жест рукой. Выглянув из-за кулис, Шулейкин выходит в зал. Манит девушку. Старпом и Маришка сидят рядом. На старпоме капитанский китель.
1: Вон там, гляди, видишь?
4: Простите, Марьяна Андреевна, вас просят за кулисы. Артист заболел. Пожалуйста.
3: Хорошо.
0: Обращавшийся к Маришке в красной ливрее. Она отдает старпому сумочку.
3: Иди домой, вымой посуду, приготовь ужин.
1: Ясно.
3: И жди меня.
1: А ты скоро?
6: Да-да-да. Врача скорей!
0: Мускулистый мужчина прикрывается стулом. Тигр дерется со львом.
4: Скорей, скорей! Врача! Пропустите доктора, хотел
1: видеть. Слушай, а как же он вылез?
3: Говорят, замок откусил.
1: Какой замок?
3: Что случилось?
6: Марьяна Андреевна, Васька ахилла порвал.
0: К Маришке обращается мускулистый мужчина. Помогает ей надеть белый халат. К клетке подбегает старпом.
3: Мы больной, на что жалуемся? Не будешь другой раз драться. А зачем ты Ваське хвост откусил, а?
0: Маришка осматривает тигра. К клетке подходит Шулейкина девушка.
3: Ой, и тебе досталось. Я тоже обязательно кем-нибудь стану.
0: Маришка перевязывает тигра.
3: Вот возьму и пойду осенью в техникум. Честное слово, пойду. Больному нужна операция в клинических условиях. Ошейник.
0: Маришка сидит рядом с перевязанным тигром на заднем сиденье открытого фаэтона ЗИС-110. Прохожие провожают машину взглядами. Водитель сидит с надетой на голову и плечи клеткой. В последний момент замечает красный свет. Подавшись вперед, тигр наваливается на водителя. Клетка мнется. Прохожие испуганно разбегаются. Увидев тигра, регулировщик в будке нажимает кнопку, красный свет светофора сменяется желтым, а затем зеленым. Машина удаляется по пустой улице. Вдоль обочины выстроились прохожие. В буфете.
1: Видела? Я рассказал тебе всю правду. Хотите, верьте, хотите, нет. Вот.
0: Кадры с циркового выступления. Тигры на усыпанной опилками арене.
7: В роли Марианны снималась укротительница тигров Маргарита Назарова.
0: Назарова укладывается на тигров, лежащих в ряд. Лучезарно улыбается.
3: Режиссер-дрессировщик Константин Константиновский.
0: Константиновский борется с тигром. Замерев, улыбается. Над сидящей обезьяной появляется слово «конец». Буквы О и Е стилизованы под спасательные круги.
8: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
11: В эфире программа «Аудиокнига».

Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни были полны дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске шестерней и торжественно пошел на свое место,

0: гордым смирением поклонился в землю, когда диакон громогласно упомянул и о зиждителе храма сего. Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним. Потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины, прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено!» И Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол. За ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам. В случае недоумения, руководствуясь лафатерскими догадками и почти всегда безошибочно, звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная 6 лошадьми. «Это кто?» – спросил хозяин. «Антон Пафнутич», – отвечали несколько голосов. Двери отворили, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет 50 с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться. «Прибор сюда!» – закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнуч, садись да скажи нам, что это значит!» «Не был у моей обедни, к обеду опоздал, это на тебя не похоже. Ты богомолен и покушать любишь». «Виноват», – отвечал Антон Пафнутич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана. «Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и 10 верст. Вдруг шина у переднего колеса пополам. Что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни. Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили, прошли ровно 3 часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, опустился в объезд». Прервал Кирилл Петрович, «да ты, знать, не из храброго десятка, чего ты боишься?»
1: «Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? А Дубровского-то? Того и гляди, попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и 2 шкуры сдерет».
0: «А за что же, братец, такое отличие?»
1: «Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича? Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права и единственно по снисхождению вашему? И покойник, царство ему небесное, обещал со мной по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово».

0: батюшкина. Досели Бог миловал. Всего-навсе разграбили у меня один анбар. До того и гляди, до усадьбы доберутся. А в усадьбе-то будет им раздолье, заметил Кирилл Петрович. Я чай, красная шкатулочка, полным-полна. Куда, батюшка Кирилл Петрович, была полна, а нынче совсем опустела. Полно врать, Антон Пафнуч, знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь, свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай, копишь, да и только. Вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович, пробормотал с улыбкой Антон Пафнуч. А мы, ей-богу, разорились. И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.
1: «А что, господин исправник, поймайте хоть вы Дубровского?»
0: Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес, наконец, «Постараемся, ваше превосходительство».
1: «Ха, постараемся. Давно, давно стараются, а прок все-таки нет. Да правда, зачем ловить его? Забой Дубровского – благодать для исправников. Разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?»
0: «Сущая правда, ваше превосходительство», – отвечал совершенно смутившийся исправник. «Гости захохотали».
1: «Люблю молодца за искренность», – сказал Кирилл Петрович. «А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. Кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише. А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?»
2: «У меня, Кирилл Петрович», – пропищал толстый дамский голос. «В прошлый вторник обедал он у меня».
0: Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.
2: «Надобно знать, что там утре недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела. Однако, сами изволите знать, офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом. И я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову. Да, думаю, город близко, всего 7 верст, авось Бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш. Я так и ахнула. Что такое? Что с тобой сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна, разбойники ограбили, самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да жалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял лошадь и телегу. Я обмерла. Царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего. Написал я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение без гроша денег. Прошла неделя, другая, вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться. Милости просим. Входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он где ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал, разговорились о том и сём, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свое горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плути? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел.
1: «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить».
2: Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват, грех попутал, солгал».
1: «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю».
2: Приказчик не мог опомниться.
1: «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай, где ты встретился с Дубровским?»
2: «У двух сосен, батюшка, у двух сосен».
1: «Что же сказал он тебе?»
2: «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем».
1: «Ну, а после?»
2: «А после потребовал он письмо и деньги».
1: «Ну?»
2: «Я отдал ему письмо и деньги».
1: «А он?» «Ну, а он?»
2: «Батюшка, виноват!»
1: «Ну, что же он сделал?»
2: «Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту».
1: «Ну, а ты?»
2: «Батюшка, виноват!»
1: «Я с тобою, голубчик, управлюсь», — сказал грозно генерал. «А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища».
2: Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли. Генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика мы его нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного, как липку.
3: Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кирилловна.
1: «И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» – спросил Кирилл Петрович. «Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский».
2: «Как, батюшка, не Дубровский? Да кто же, как не он, и выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать?»
1: «Не знаю, а уж верно, не Дубровский. Я помню его ребенком. Тогда был он кудрявый белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши и что, следственно, ему не 35 лет, а около 23».
4: «Точно так, ваше превосходительство!» – провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему отроду 23 год».
1: «А, — сказал Кирилл Петрович, — кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Авось в глаза попадется, так не вывернется».
3: Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев.
4: «Приметы Владимира Дубровского составлены по сказкам бывших его дворовых людей. Отроду 23 года,
5: Роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось.
4: «И только», — сказал Кирилл Петрович.
5: «Только», — отвечал исправник, складывая бумагу.
4: «Поздравляю, господин исправник, ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто ж не среднего роста, у кого ни русые волосы, ни прямой нос, да ни карие глаза? Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные».
3: Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок Горского и Цемлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.
4: «Нет, — продолжал Кирилл Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разиня. Ах, жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника».
5: «Делать нечего, видно, мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отрежу 20 человек, так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятится».
3: «Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?» — сказал Антон Пафнутич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.
4: «А Миша приказал долго жить», — отвечал Кирилл Петрович. «Умер славную смертью от руки неприятеля. Да он его победитель».
3: Кирилл Петрович указывал на Дефоржа.
4: «Он-то отомстил за твою, с позволения сказать. Помнишь, а?»
3: «Да как не помнить», — сказал Антон Пафнутич, почесываясь. «Очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу, жаль. Какой был забавник, какой умница. Эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?» Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику. Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол. Все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Около 7 часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал
1: завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостью молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам. Все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался. Он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кирилловной, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец, около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать. Отсутствие Кирилла Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседами. Дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали. Словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний. Один только человек не участвовал в общей радости. Антон Пафнутич сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться. Антон Пафнутич, призывая Господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал. Красная шкатулка точно была пуста. Деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную сумму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокоивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтобы не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры. Он искал глазами надежного товарища и выбрал, наконец, Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутич стал вертеться около молодого француза, покрякивая и откашливаясь, и, наконец, обратился к нему с изъяснением.
6: «Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что, извольте видеть...»
1: «Que deuxième, monsieur?» — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.
6: «Эх, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился». «Je vais moi, je vais coucher, понимаешь ли?»
1: «О, monsieur, très volontiers», — отвечал Дефорж.
6: «Vieux donner des ordres en conséquence».
1: Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться. Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату ему назначенную. А Антон Пафнутич пошел с учителем во флигель. Ночь была темная, Дефорж освещал дорогу фонарем. Антон Пафнутич шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную сумму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем. Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнутич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головой при всем неутешительном смотре. Двери запирались одной задвижкой, окна не имели еще двойных рам.
7: Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял, и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.
2: «Пурква в туши!» закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Не могу дормир в потемках».
7: Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.
2: «Проклятый басурман!» – проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. «Нужно было ему свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня».
8: «Мусьё!» – продолжал он. «Живи avec vous parler».
7: Но француз не отвечал и вскоре захрапел.
2: «Храпит бестия француз», – подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон и в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери и влезут в окно, а его бестию и пушками не добудешься».
8: «Мусьё,
2: дьявол тебя побери».
7: Антон Пафнутич замолчал. Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его поязливость. Он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другую отстегивал заветную сумму.
2: Антон Пафнутич умер. «Кис-киси, мусью! Кис-киси!» – произнес он трепещущим голосом.
7: «Тише, молчать!» отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать, или вы пропали? Я Дубровский».
9: Теперь попросим у читателя позволения объяснить последнее происшествие повести нашей предыдущими обстоятельствами, кое не успели мы еще рассказать. На станции в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофею, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкой.
2: «Вот Бог послал свистуна», — говорила она вполголоса. «Эк посвистывает, чтобы он лопнул, окаянный басурман». «А что?» – сказал смотритель. «Что за беда? Пускай себе свищет». «Что за беда?» – возразила сердитая супруга. «Разве не знаешь приметы?»
10: «Какой приметы? Что свист деньгу уживает? Ты, Пахомовна, у нас что свисти, что нет, а денег все нет как нет».
2: «Да отпусти ты его, Сидорыч, охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту». «Подождет, Пахомовна. На конюшне всего 3 тройки. Четвертый отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие. Не хочу своей шеи отвечать за француза».
10: «Чу, так и есть. Вон скачут. Да как шибко. Уж не генерал ли?»
7: Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы
9: И через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю. Вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.
11: «Лошадей», — сказал офицер повелительным голосом.
12: «Сейчас», — отвечал смотритель, — «пожалуйте подорожную».
11: «Нет у меня подорожной. Я еду в сторону». «Разве ты меня не узнаешь?»
9: Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши, кто такой проезжий.
12: «Бог его ведает», — отвечала смотрительша. «Какой-то француз. Вот уже 5 часов, как дожидается лошадей, да свищет. Надоел проклятый».
9: Молодой человек заговорил с приезжим по-французски. «Куда изволите вы ехать?» – спросил он его. «В ближний город», – отвечал француз. «Оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учители. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер».
11: «Ах, кому из здешних помещиков определились вы?» – спросил офицер.
9: «Господину Троекурову», – отвечал француз.
12: «К Троекурову? А кто такой этот Троекуров?»
11: «Мафан он офиси. Я слыхал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями он не церемонится и уже 2 засек до смерти».
12: «Помилуйте, и вы решились определиться к такому чудовищу?»
11: «Ну, что же делать, господин офицер? Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 рублей в год и все готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка-мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание. Из остальных денег в 5 лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости. И тогда, бонсуар, еду в Париж и пускаюсь в коммерческий оборот».
9: «Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова?» – спросил он.
11: «Никто», – отвечал учитель. «Меня он выписал из Москвы через одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондитеры, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее».
9: Офицер задумался.
11: «Послушайте», – прервал он француза, – «что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами, с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж?»
9: Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.
11: «Лошади готовы», – сказал вошедший смотритель.
9: Слуга подтвердил то же самое.
13: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
14: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для незрячих. На белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. 10-классник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик Шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для инвалидов по зрению». Сплав посвящен 100-летнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
15: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
16: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В 2026 году Паралимпийский комитет Республики Беларусь отмечает знаменательную дату – 30 лет со дня основания. Впервые наши спортсмены, как суверенная команда, выступили на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году и с тех пор ни с одних игр не возвращались без медалей. Но паралимпийское движение – это гораздо больше, чем просто спорт высших достижений. Это важная часть социальной жизни общества, направленная на утверждение ценностей равенства, уважения и взаимопомощи. О начале пути Паралимпийского комитета Республики Беларусь нам рассказал его генеральный секретарь Николай Шудейко.
1: После объявления суверенитета Беларуси наше национальное олимпийское движение, поскольку оно было уже международное широкое движение, создали каждая наша бывшая советская социалистическая республика в составе Советского Союза, создали свои национальные олимпийские комитеты. Что касается паралимпийского, движение начало формироваться в организованную, что ли, структуру такую не сразу. Первые игры там проводились в 1961 году, но это уже были Мандевильские игры, потом они даже назывались еще не паралимпийские, долго не назывались, поскольку не было действительно вот этой организации, какой-то международной форме Международного паралимпийского комитета. И Международный паралимпийский комитет был всего лишь создан тоже недавно. В 1989 году он уже сформировался как такой международная спортивная ассоциация или союз, федерация, потом в комитет превратился. Я пришел работать сюда в 1993 году в общество наше. Уже было товарищество инвалидов по зрению. До этого было БелОС, Белорусское общество слепых. Тогда традиционно сложилось так, что все спортивные мероприятия еще со времен Советского Союза финансировали за счет государственного бюджета. После 91-го до 96-го года все финансировалось за счет Белорусского товарищества инвалидов по зрению. То есть все чемпионаты Республики Беларусь по всем видам, которые культивировались или развивались. Когда мы в 96-м году создавали, по законодательству нашему должны были юридические лица быть учредителями организации. И у нас выступили три общества инвалидов. Наше, БелАИ и общество глухих. И три федерации тогда уже тоже создавали. То есть вначале был под зонтиком, под нашей так, зонтичной этой организацией. И наши дефлимпийцы нынешние, как их называют, вот это спортсмены с нарушениями слуха. Потом они отделились, потому что по международным стандартам у них свой международный существовал комитет, и приезжали руководители международного сюда. Мы тут долго с ними вели переговоры, пытались их убедить, что какая вам разница, как в стране это организовано. Сказали, что нет, если они не выйдут из состава, мы не будем их допускать на свои соревнования. Федерация у нас была, она и до сих пор осталась, комитетов не сформировали, как структура спорта глухих, и поэтому они там остались, и у нас остались только люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения под эгидой уже нашего Национального паралимпийского комитета. И очень активную часть я принял в формировании или в создании нашего паралимпийского комитета тогдашний председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Анатолий Иванович Нетылкин. Он был одним из самых активных и настоял на том, что говорит, мы вам площади предоставим, где можно будет разместить кабинеты, службы, если они там появятся. Все это было действительно решено. Но до этого мы в 92-м году, наши ребята, спортсмены, выезжали уже в составе тогда объединенной команды СНГ тоже на одну Олимпиаду. Уже Паралимпиады тогда уже проводились. В Барселоне были. Потом выступали в Альбервилле на зимнюю, в Лиллехаммере. Ну и в 96-м году мы уже создались и поехали уже самостоятельной командой, представлявших Республику Беларусь на паралимпийских на летних паралимпийских играх в Атланту в Соединенные Штаты Америки в 1996 году. А комитет до этого был создан 28 марта 1996 года, и вот мы на днях отметили 30-летие нашей организации. За это время мы знаем, что достигнуты определенные успехи только на паралимпиадах, на зимних и летних. Нами завоевано 155 медалей, из них 58 золотых. Это, ну, действительно выдающееся, я считаю, достижение. В основном из государственного бюджета и подготовка спортсменов осуществляется, и проводятся и соревнования, выезжают и на международные за пределы республики, на учебно-тренировочные сборы тоже выездные. Поэтому надо отвечать за то, что вложено своими, естественно, результатами и достижениями.
0: Николай Николаевич, если сравнивать с другими постсоветскими республиками, можно ли сказать, что Беларусь заняла передовые позиции в формировании своего паралимпийского движения? Насколько наш комитет был одним из первых?
1: Я думаю, что самый первый. Вот сейчас приглашение получил. Поеду 22 мая. В российскому будет 30 лет. Тоже гордость определенная есть. Впереди стояли, по крайней мере, все наших бывших союзных республик. Именно в организованной, системной подготовке или развитии движений уже непосредственно и самого паралимпийского движения и паралимпийского спорта в частности. 95-й год был. Наши тоже уже смогли там на чемпионаты мира поехать. Ну, тоже представляли только общество наше. Даже федерация еще тогда общество представляли. Но потом уже вот как раз было уже канун паралимпиады летней 96-го года. Храмцов Михаил Григорьевич был еще тогда, работал тут у нас инструктором был по физической культуре и спорту. Активный, молодец. Вот приходил тут на днях уже, 86 годов человеку, но еще активный образ жизни ведет. Да, говорит, давай подумаем, что сделать. Я написал бумаги в Международный паралимпийский комитет. Тогда еще не было жесткой системы, скажем, отбора, вот эти всякие квалификационные соревнования и прочее. Было проще, что у нас развивается, есть такой вид деятельности, как паралимпийский спорт или спорт людей с инвалидностью. И создали мы уже пока у себя в стране национальный, надо же было еще, чтобы нас приняли в Международный паралимпийский комитет. Ну, нам пошли, так сказать, на уступки. Они тоже были заинтересованы, чтобы география расширялась уже самого мирового в мире представительства именно. Тут появился новый, конечно, не только приветствовали Международный паралимпийский комитет создание нашего. Поэтому нас допустили. 13 человек поехали, мы набрали. Тогда те виды спорта были. Велоспорт у нас был, плавание представлено тогда. Потом легкая атлетика, естественно, массово была представлена. И был у нас пауэрлифтинг. 4 вида спорта на первый. 13 человек поехали, 13 медалей повезли. 100%, так сказать, успеваемость или выполняемость. Вот. В 2000 году в Австралии, в Сиднее, 23 человека поехали, 23 медали завоевали. Как так получалось, никто там, я же говорю, планов никому, никто никаких не спускал, там должны столько-столько завоевать. Естественно, что один человек там получил несколько медалей, не все ребята получали или завоевывали медали, но количественно, если брать состав и медали, значит, мы получали. Были в времена даже, после того, как даже Российский паралимпийский комитет создался, мы даже в медальном командам, этом неофициальном зачете, их опережали. Но было уже организовано у нас более все это.
0: Кто на первом этапе деятельности возглавил Паралимпийский комитет Республики Беларусь?
1: Долго мы думали, размышляли. Вот. Ну и у нас он, хороший друг мой, он уже ушедший, ушел, умер вот 3 года назад. Игорь Железовский, Игорь Николаевич, он был тогда 6-кратный чемпион мира по конькобежному спорту, здоровый, красавец, мужчина. И он заканчивал выступать в 94-м году, последний был Лилихаммер на зимней олимпиаде, бронзовую медаль завоевал. И в Министерстве спорта Николай Тимофеевич Зайчков, он был тогда первым заместителем министра спорта, тоже уже так поглядывал, считать себя пенсионером, я говорю, не надо. Есть сфера деятельности, есть еще ваш опыт, и ваши знания пригодятся. Вот, провели учредительную ассамблею. До этого год так упорно работали, готовили все наши уставные документы нормативные, что нашу, регламентировало нашу работу. И вот начали наш такой путь. И сейчас, я думаю, что мы завоевали определенный авторитет в мировом паралимпийском сообществе. С нами считается, даже несмотря вот на эти последние 4-летние санкции, введенные Международным паралимпийским комитетом, другими спортивными ассоциациями против нас. Но само братство, что ли, спортивное, семья спортивная, она абсолютно, отношения к нам не изменились.
0: Кто были первые спортсмены, которые завоевали медали на Паралимпийских играх?
1: Среди первых, самых выдающихся спортсменов был Олег Александрович Шепель, все мы знаем. Он был первым, у него есть удостоверение заслуженного мастера спорта №1. Поскольку он был первым, тогда программа по легкой атлетике очень обширная. И он завоевал первую тогда золотую в 88-м году. Еще тогда уже были как раз на тех же объектах, стали проводить и в тех же городах, где и Олимпийские игры были в Сеуле. И он тогда там стал 3-кратным был в Сеуле чемпионом Паралимпийских игр. Ну, потом еще по одной медали золотой он завоевал в Барселоне в 92-м в составе СНГ. И уже в 96-м году он тоже еще завоевал одну золотую медаль в прыжках в высоту, любимой своей дисциплине. Поэтому он 5-кратный паралимпийский чемпион. Дал толчок тому вот развитию самого спорта паралимпийского, уже организованного такого, где уже ребята могли представить страну на международной арене. Среди первых таких выдающих спортсменов у нас, конечно, было большее представительство ребят, представлявших Белорусское товарищество инвалидов по зрению, ну еще тогда БелОС еще, до переименования, там реорганизации не было, только переименовали. Естественно, у нас всегда команда, уже даже и потом, когда мы выступали самостоятельной командой, 3-4, наверное, паралимпиады, у нас было, ну, значительный перевес в представительство ребят с инвалидностью по зрению. Вот. Еще и работали мы здесь, поэтому это была двойная гордость. То, что и общество нас поддерживало, действительно создавало все необходимые условия для подготовки ребят, потому что большая часть из них, естественно, трудились на предприятиях, ну, или где-то в других местах, кто-то в областных управлениях, организациях наших работ. работал. Поэтому создавали определенные условия, чтобы могли уже профессионально это совершенствоваться, достигать определенных высот и показывать выдающиеся результаты.
0: Оглядываясь на 30 лет существования комитета, какие ключевые этапы его развития и какие сложности вы бы выделили?
1: Ну, первое, конечно, это вот создание и становление. В то время, в самом начале было, наверное, проще. То есть, скажем, если брать спортивную сторону, результаты были, скажем, не такие высокие. А у нас охват был довольно, ну, или представительство было широкий. То есть у нас достаточно было кандидатов в команду, в сборную, в национальную. Уже там делятся в зависимости, кто там получает от государства деньги, кто не получает. Там, где можно было, мы заявляли довольно многочисленные составы. Поэтому на первом этапе вот уже становление было нам проще с резервом, проще с формированием уже чисто спортивной части наших делегаций. Потом результаты, естественно, стали расти. Вторая проблема стала проблематичнее найти было уже чисто вот людской ресурс ребят, которые могли бы пополнить уже непосредственно наш спорт, поскольку появились компьютерные технологии. Раньше, естественно, ну что, чем они могли? Ничем, конечно, было. Особенно ребята, которые в специализированных школах учились, живя в интернатах. Конечно, одна отдушина была это занятие спортом. Поэтому у нас действительно вот проблем не было. 30 человек ездило, сейчас вот мы, ну, даже вот в Лондоне или в Рио-де-Жанейро, одну из последних 20-21 человек уже больше набрать не могли. И вида уже стало больше, потому что уже после становления стабилизировалась ситуация, уже мы начали думать о том, какие новые виды спорта мы можем развивать. Программа стала расширяться паралимпийская, именно спортивная. Поэтому надо было уже быть заинтересованным в том, чтобы найти именно ребят, которые могут какие-то новых видов спорта представлять страну. Поэтому базовые подготовки, результаты стали технически чисто, особенно там, где скорость какую-то можно замерить, там или метры прыгнуть, метнуть, например. Там уже высокие, действительно, очень высокие результаты показывают спортсмены. А все почему? Потому что стал уже расширяться за счет людей с приобретенной инвалидностью. И часто уже попадали уже в паралимпийский спорт люди, которые прошли очень хорошую такую подготовку и практику в олимпийском спорте уже были. Вот. И поэтому действительно стали результаты круче. И у нас уже очень сложно стало, например, вырастить конкурентоспособного спортсмена, если просто взять человека с рожденной инвалидностью, взять там, ну, из школы и привести. Проблема была. Тренеров не стало хватать. Хорошую, чтобы имели базовую теоретическую подготовку, методическую. Ну и плюс надо было еще преодолеть психологический барьер. Не каждый тренер может найти вот общий язык, чтобы совместимость такая сложилась между тренером и учеником для того, чтобы плодотворно трудиться. Поэтому те, кто вот уже были патриотами, как я их называю, молодцы вот своего дела, они, в общем-то, остались. А сейчас у нас хорошо, что вот уже смена поколений, когда идет, и уже ребята, которые сами были и участниками, и чемпионами, и призерами, и паралимпийских, и чемпионатов мира и Европы. Вот они сейчас уже начинают трудиться уже на тренерском поприще. Игорь Фортунов молодечный, у него хороший курс. Там Аня Конюк, это как раз наши белтисовские члены и выпускники уже наши непосредственно там в Гродных. Там очень большой курс. В Могилеве сейчас по зимним видам спорта на базе Шкловской как раз нашей школы. Там в отделении в Дюшор Спартак профсоюза в Беларуси вот, в областной открыли отделение, поскольку директором там является, опять же, человек, который 26 лет проработал вместе с нами. Он сначала начинал как лидер у Яди Скоробогатой, нашей знаменитой лыжницы. Бегал он, был тоже лыжник сам. Был серебряным призером когда-то универсиады был вот, Василий Коврукович. И потом рос, и вот он, сейчас он директор школы. Молодец, потому что вырос из этой среды, так и должно быть. Специфическая сфера, все-таки должны тут люди быть, кто прошел через все это. Дай бог им только, как говорится, все бы, удача сопутствовала во всем, желание и более профессиональное отношение, конечно, к делу, чтобы надо просто цель перед собой ставить. В спорте без этого невозможно. И хоть малюсенькими шажками, но приближаться к ней. Вот. И потом, когда видишь, когда приходит первый успех, вот тогда появляется какое-то желание, стимул, второе дыхание, что ли, открывается. И начинают действительно так. Вот у нас сейчас пример, да, приехали. Рома Свириденко, вот тоже такой, 21 год. 4 года назад поехали в Китай, 17 было. Даже вот я вижу по его поведению, вот как человек становится взрослее, да, что ли, мужественнее, потому что обрастает мышцами, мужчина становится. И образ мыслей, и подход, естественно. Красноречивый, что ли, пример, что человек стал профессионалом. Днем 2 тренировки отбегал, я вечером пришел их проведать, как там, я не жил с ними в деревне, жил отдельно, там квоты не хватало, мало нас было. Пришел поглядеть, говорю: «Рома, ты куда?» На кросс. То вечером уже стемнело, то побежали с тренером, ну, молодцы. Это уже говорит, что у человека есть цель, и он видит, что благодаря спорту он тоже может состояться в этой общественной жизни. И все у нас так, подавляюще, так будем называть число участников, завоевывали, возвращались домой с какими-то медалями.
0: К какие виды спорта являются традиционно лидерами для белорусского паралимпийского движения и какие новые виды активно развиваются?
1: Все развивается где-то и по спирали, потом опять новый вид спорта. Но постоянно у нас представлены, ну, они наиболее, наверное, доступны были, это плавание и легкая атлетика. Вот они всегда были. Во-первых, было спортивных объектов относительно достаточно. Второе, велоспорт мы начинали. Что Храмцов, опять же, возвращаясь к Михаилу Григорьевичу. Он мастер спорта по велоспорту. Он закончил тоже физкультурный, тогда еще был у нас институт, когда он учился. И тут уже работал. Это его детище было. Он это страшно любил. И своими руками тут и мастерили. У нас же, особенно среди ребят с инвалидностью по зрению, надо ж тандем. Спереди сидит человек зрячий, который все видит, как штурман. А сзади уже, ну, тоже скататься надо. В ритме в одном крутить педаль. Это такое страшное дело. Ира Федотова, паралимпийская чемпионка по велоспорту. Вася Шаптевой тоже чемпион по велоспорту. То есть был, развивался хорошо у нас. Потом немножко как-то так не могли уже найти, потому что, опять же, из-за появления новых технологий, поэтому велоспорт потихоньку уже сейчас практически не культивируется никак. Лыжные гонки мы как начали в 98 году тоже развивать в нашей стране, так, ну, до сих пор мы сохранили, и мы среди ведущих, вот я говорю, если бы сейчас было на последней этой паралимпиаде в Милане, нас больше, я думаю, что мы при командном зачете там не 17 место из 55 заняли, были бы и то 17 место. Это очень высокое место, молодцы. А если бы еще какую-то одну золотую медаль получили, еще там на 3 позиции поднялись бы. Это просто супер, я говорю. То есть, поэтому мы одни из лидеров там. Вот эти виды спорта развиваются. Фехтование появилось у нас, вот, начиная где-то с 2006 года. Стали развивать фехтование. Ну, у нас сейчас такой уже хороший, стабильный есть и состав, и есть и успехи, есть и на Паралимпиаде у нас призеры. Пока чемпионов нет, к сожалению, но надеюсь, что вырастут. Вот. И сейчас опять там молодая плеяда подрастает в фехтовании. Было в свое время, вот он ушел у нас уже, ну, на международной арене, по крайней мере, мы не представлены, среди инвалидов по зрению был голбол. Чемпионат республики мы проводим. Были когда-то мы очень высоко котировались. И даже к Афинам даже были. Мы в квалификационную финальную часть попали отбора. И там второе место заняли. Не прошли в групповой. Вот тоже тогда была очень хорошая команда. Сейчас, в последнее время, это уже новые виды спорта. Вот уже, если, так сказать, в сути вопроса возвращаться, каноэ, гребля на байдарках и каноэ у нас. Пара каноэ называется. Одно время было у нас где-то 1,5 цикла присутствовала академическая, тоже на больших лодках. Были и одиночники, и двойки, и четверка была. Четверка всегда смешанная. 2 инвалида по зрению, 2 с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Тоже были хорошие команды. Люда была, у Волчика на бронзовую медаль завоевал на одной из паралимпиад в Лондоне в академической гребле. Футбол вот наш B2, B3 вот с остатком зрения у нас действительно он не паралимпийским считается, но 5-кратный чемпион мира наша команда была. Привезли, в общем-то, сюда этот вид спорта. Его не было нигде в мире. Мы ездили с ним на конференцию, начетно-выборная была ассамблея международного Федерации спорта слепых, ИПСА, была в Касабланке, были мы в Марокко, ездили в 97 году, и там представили, презентация была, как раз вот футбола для людей с остатком зрения. Мы приехали, тут раз собрали, наверное, за 1,5 месяца, за 2, команду, они тут, легкоатлетов понасобиралось там, поехали, бронзовые медали на первом чемпионате Европы даже завоевали сразу, там 2-3 месяца было подготовки, ну, как раз по календарю подходил, поехали, а потом взяли тренеров профессиональных, и такая подготовка уже профессиональная, и отношение ребят было к спорту, и вот они 5 раз завоевали чемпионское мира и 4 раза чемпионат Европы выигрывали, вот, потом очень хорошая команда, но пока там по критериям не может этот вид спорта быть включен в олимпийскую, тотально развивается, а вот B2, B3 с остатком там не могут набрать представительство. Так бы включили, потому что он смотрибельный такой, интересный вид спорта, с удовольствием зрители ходят всегда, под крышей проводится, то есть можно в любую погоду его проводить, поэтому это нормально. В последнее время начали активно развивать шоу-даун, настольный теннис. Тоже вот мы в 16 году тут тоже еще Михаил Николаевич был, Антоненко, когда у нас тут, вот он где-то тут насмотрел, говорит, давай попробуем. Я говорю, ну давайте, в чем же проблема? Конечно, надо попробовать. Ну вот я связался с ИПСО, попросил, чтобы нам прислали сюда квалифицированных людей, которые знают и правила, и чтобы мы провели типа обучающего семинара. Ну и пригласили со всех наших областей, с областных организаций людей, спортсменов, кто мог. И мы проводили тут 4 или 5 дней было. Сначала азы, потом обучение, и потом сдавали экзамены люди. И им выдали сертификаты, что они могут работать либо тренерами, и часть людей судьями могли уже судить в матче по шоу-дауну. Шоу-даун немножко камерный вид спорта, и там на стадионе на большом его же не будешь проводить, потому что надо, чтобы слышали люди, глаза же завязаны. Поэтому, наверное, очень тяжело попасть в олимпийскую программу, но чемпионаты мира, Европы, вот различные другие турниры международные проводятся.
0: Какое самое сильное впечатление на вас произвели условия для спортсменов с инвалидностью, созданные на зарубежных соревнованиях?
1: Самое большое было в 2000 году, когда мы были в Сиднее, потому что было представлено большущее количество спортсменов, официальных лиц, и плюс, особенно на летних паралимпийских играх, там как раз преобладает с нарушением опорно-двигательного аппарата. Давно уже решали эту проблему, но был повод, было крупное спортивное мероприятие, поэтому там уже действительно было, я вот поражались. Ну, вот. Что касается инвалидов, людей с инвалидностью по зрению, ну, это тактильно, эти вещи, они везде присутствовали уже давно, доступны без барьерной среды во всем мире, поэтому так и уже мы видели тогда, у нас еще этого не было. Сейчас там, например, вся та же тактильная плитка на тротуарах, перед проезжей частью, везде все эти направляющие. Одну из своих задач ставили, помимо всего прочего, раньше чем сфотографировать, проблема же была. Мы не профессионалы, дома, ну ладно, был зенит такой, думаю, брать его, тянуть, не тянуть этот зенит. Потом уже появились эти уже мыльницы малюсенькие. Чук-чук, и все отходили, щелкали, привозили. Мы и в Минтруда отдавали, там, и на завод протезные, если что там казалось, коляска.

0: легкоатлетический манеж, дворец водных видов спорта. Там просто все сделано супер, по самым высоким международным стандартам. Потом хоккейный стадион рядышком стоит. Ну и за речкой стоит, там уже построили грибной канал как раз. Это все сделано для того, чтобы доступ был. В Минске у нас, когда на «Динамо» перестраивали, реконструировали, готовились вот ко вторым европейским играм, там тоже все, даже наших ребят приглашали в качестве экспертов, чтобы посмотрели на создание этой безбарьерной среды. И все ли учтено. Хороший толчок сделал. Тут как раз у нас это было в нашем товариществе, вот, ну что ли, инициатива и почин тому, чтобы нормально документацию, стандарты, эти технические условия разработать. Все отсюда шло, именно по доступной безбарьерной среде. Я даже помню, первое время не знали, кто должен, например, там тоже проектную документацию согласовывать на это. Я говорю, давайте приходите в Паралимпийский комитет или еще каким-то образом. Мы хоть что-то знаем. А тут мы еще сотрудничаем. Ирина Анатольевна Сухоцкая. Она вообще молодчина в этом плане. Она сейчас везде ходит. А так, я помню, мы первый раз какой-то собрали, какой что-то, я не помню, может, 2005 или 2006 год. Минск проект пришли, позвали меня. Я там сначала сидел, думаю, не могу понять. Они уже там не то, что уже согласование на этапе разработки, а уже там доработки, да, какая-то идет. И вот вспомнили, надо же какую-то безбарьерную среду создать. И вот стандарта действительно тогда еще никакого не было. И начали разрабатывать потихоньку уже. И сейчас соблюдают. Мы одни из лидеров вот на постсоветском пространстве, наверное, может, и лидеры автотранспортной, особенно этой структуры. Низкопольные эти все автобусы. Я помню, даже мы приехали в 22-м году, после когда санкции ввели, мы проводили открытый наш чемпионат по легкой атлетике. Приехали россияне туда, много их же больше, чем нас представительство. И мы автобусы им подали, чтобы из гостиницы до стадиона возить. Тоже как увидели низкопольную, а что такое может быть? Люди приехали там, ну, из каких-то областных центров, там такого еще нету. Можете помочь заключить контракт? Я говорю, конечно. В Беларуси есть нормальный завод и выпускает качественную продукцию. Тут уже найдем, как вас свести руководителей области или там с директором нашего там МАЗа или там Белкоммунмаша. Уже в троллейбусы тоже пошли эти там низкопольные вот эти платформы. Пожалуйста. Вот. То есть вот тут мы шагнули очень далеко. И поэтому, создав доступную безбарьерную среду, это тоже мы дали возможность людям перемещаться свободно даже к местам проведения тренировок или соревнований. Это большое подспорье. Поэтому вот в этой социальной сфере мы очень далеко шагнули за вот эти 30 лет. Ну и первыми, одним из первых, кто, по крайней мере, информационно обеспечивал или поставлял вот продукцию информационную, были тоже и мы не последними.
1: Какие значимые успехи Паралимпийского комитета Республики Беларусь вы можете отметить на сегодняшний день?
0: Два адреса приветственных. Один подписан главой государства, второй Наталья Ивановна Качановой подписан. Вот мы получили. Это тоже, мы считаем, признание заслуг, что действительно сформирована определенно хорошая система жизнедеятельная. Вот, и действительно мы создали, ну, со своей стороны имеется в виду, как организаторы, определенные условия для того, чтобы ребята могли развиваться, социализироваться, интегрироваться в нашу активную общественную жизнь. Поэтому это, я тоже считаю, что одна из задач – это именно реабилитация и инклюзия, социализация ребят. Вот через физкультуру и спорт дает возможность ребятам и мир, во-первых, посмотреть, завести своих друзей, реализоваться как личности, зная, что и государство оценит, а действительно так, за выдающиеся заслуги они могут и быть представляться к различным государственным наградам, им присваиваются почетные звания ребятам заслуженных мастеров спорта, тренерам заслуженные тренеры Республики Беларусь или заслуженные работники физкультуры, у нас тоже такое есть почетное звание. Поэтому это прекрасно. Начали активную работу по информатизации общества, то есть подключили средства массовой информации. Мы очень благодарны им для того, чтобы повысить осведомленность общества о тех задачах, которые мы решаем, о тех проблемах, если они существуют, которые надо решать, ну, чтобы мы объединились. И консолидированными усилиями можно, в принципе, любую проблему, любую задачу решить, и все. Было бы желание, главное, и стремление к тому, что сделать жизнь лучше.
1: Николай Николаевич, а сколько человек было ранее в составе комитета и какая его численность сегодня?
0: Мало. Вот сейчас нас совсем мало. Когда создавались, тоже у нас было там 6 человек было тоже вначале, немного тоже было. Поэтому нам не надо какая-то громоздкая, неповоротливая структура, когда там кому-то кто-то передает или перепоручает какие-то там задачи выполнять или еще что-то. Поэтому мы считаем, что мы работаем эффективно. Не хватает немножко государственной поддержки, мы, ну, это чувствуем, потому что иногда, когда приезжаешь, я говорю, что мы, в общем-то, на волонтерских началах работаем. Тут в товариществе наших инвалидов по зрению, а как оттуда мы ничего не получаем. Мы все делаем на добровольных началах наших. Я всегда говорил, выполняем и социальную функцию. Средствами физкультуры и спорта реабилитируем, в первую очередь, людей. Мы представляем, не последнее тоже, я считаю, нашу страну там везде.

0: как представители. То есть вот эта представительская функция, она, я тоже считаю, важная, когда ты можешь и рассказать о стране, и представить ее достойно, и защитить. Вот как сейчас, вот эти все 4 года мы занимались, например, и я считаю, очень успешно, мы много чего сделали. И мы всегда делали то, чтобы действительно, в первую очередь, думали о спортсменах, ну, о тренерах, которые обеспечивают, естественно, этот результат, о специалистах. Поэтому я думаю, что мы сделали немало, и вот за 4 даже последние года для того, чтобы нас восстановили в членство в Международном паралимпийском комитете, мы ребятам вернули возможность участвовать в международных соревнованиях и опять радовать и весь мир, я имею в виду болельщиков, своим мастерством и своими высокими результатами. Ну и не самое последнее — прославлять нашу Родину. Потому что если поднимается флаг, я считаю, это супер для нашей маленькой страны. И гимн исполняется, как сейчас, значит, мы сейчас приехали, то что 4 года никто ничего не слышал. Сердце колотилось, вот там даже на стадионе на этом лыжном были. И уже вспомнили, что такое мандраж, скажем, предстартовый, что такое вот чисто соревновательная атмосфера, это нормально. Даже, потому что, ну, не участвовали. Не то, что забыли, но само вот это ощущение, то есть уверенности, наверное, как-то пропадает или еще что-нибудь. Вот. Ну, молодцы, справлялись. Дай бог, что все наладилось. И наш пример, я говорю, был хорошим примером для остальных и международных федераций, и олимпийских, и наших инвалидных спортивных организаций для того, чтобы поснимать все эти санкции, ограничения. И действительно, чтобы мы на равных могли соперничать и радовать всех болельщиков и наших, и зарубежных. Поэтому это, я считаю, что все вот этим малюсеньким, так сказать, коллективом, вот он вот и есть у нас. Сейчас вот я как генеральный секретарь, Елена Александровна опять у нас тут международный менеджер, отвечает за все международные дела, и у нас в бухгалтерии тоже у нас сидит Ирина Валерьевна, ведет, где у нас есть какие-то деньги иногда, спонсорская помощь перепадает, ведет эту бухгалтерию. Вот все, больше у нас пока никого нет.
1: Расскажите, пожалуйста, о своем личном пути. Что побудило вас посвятить себя работе с людьми с инвалидностью?
0: Помню, я пришел только работать, вот мои там друзья, знакомые все там, как ты мог? Не побоялся работать с людьми с инвалидностью? Я говорю, а в чем проблема? Я абсолютно не вижу, что это передо мной сидит человек с инвалидностью. Я просто его не позиционирую, вот этот статус по состоянию здоровья для меня абсолютно он не важен. Ну, а потом, когда уже начинаешь понимать, реализовывать, а дальше уже я всегда считал и до сих пор придерживаюсь на 200% точки зрения, что надо быть альтруистом. Когда идешь вот работать в такую сферу, в такую среду, надо от себя уметь оторвать кусочек и дать людям, потому что, да, иногда они действительно нуждаются в какой-то помощи, поддержке. Но это состояние, считаю, такое, которое преодолевается совместными усилиями. Поэтому действительно, вот я горд и рад тому, что я столько вот лет отдал именно и работе в Белорусском товариществе инвалидов по зрению, ну и непосредственно с первого дня существования Паралимпийского комитета я тоже там. Меня свела судьба вот с людьми, которым какие-то этапы, периоды жизни необходима какая-то помощь. Она научила меня и сопереживать, и, наверное, быть альтруистом, чем-то жертвовать, чтобы действительно человеку, нуждающемуся, помочь каким-то образом. Это вот для меня вот чувство благодарности. Вот я вижу, что ребята этому, ну, тоже вот мне благодарны. Наверное, тому, что нас тоже судьба свела вместе, что у нас флюиды, что ли, передаются друг другу, и у нас вот это взаимопонимание, вот эта совместимость чисто человеческая, межличностная, она действительно выросла на очень высокий уровень. Я благодарен всему этому, что вот я действительно в этой среде и взрослел, и рос, и мудрел, все ж уже немало годков. Поэтому действительно, вот я действительно всем этому благодарен. То, что предоставилась возможность повидать весь свет. И на южном мысе Новой Зеландии даже можно было, самолет взлетал, такие там где-то очертания были Антарктиды видны, например. Вот поэтому, ну, это действительно здорово. То, что мы добились уже как профессионально, что ли, вот этих высоких международных спортивных результатов, то, что мы завоевали определенный авторитет и весомый авторитет, прислушиваются к нам, я не сомневаюсь, потому что уже, ну, в мире, опять же, получается, что я чуть-чуть там себя хвалю, но таких, как я, там осталось 3-5 человек. Понятно, все же идет, поколение новое, новые генерации людей растут, все это меняется, но всегда это должно так быть. Молодым везде у нас дорога. Это классный был у нас девиз в наши советские времена. Вот. А я до сих пор его придерживаюсь, потому что молодые более креативные, более гибкие, более пытливые уже, чем мы, представители более старшего поколения. Но отказываться от нашего совета, там, помощи, от опыта, конечно, не надо. И мне тоже это очень приятно, что мне вот сейчас дает жизнь еще одну возможность с молодежью постоянно контактировать. Это тоже меня заряжает определенной энергией, жаждой жить, придерживаться своего жизненного креда, что жизнь прекрасна. В любой момент она всегда повернется тебе передом, как говорится, и счастье, фортуна, удача будет человеку сопутствовать.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой, крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете сегодня, насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
3: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
4: Вы знаете, я не первый раз там уже, мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел. И вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу. И, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
3: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции, и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
4: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций. Избраны, вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе, ну и, естественно, в Луганской республике. Я думаю, все пройдет штатно, и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально. Там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали. И там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
3: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
4: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс.Книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы. Очень доступно, мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечает, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации. И в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна, вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты, а теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
3: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
4: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, в вечернее время и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
3: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций, маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
4: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. Вы слушаете Радио ВОС. Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
5: В этом году в сентябре будет юбилей. 20 лет, как Иван радует нас своим творчеством.
6: А вы когда-нибудь были на квартирнике, после которого многие не хотели расходиться? 16 мая в Пермском КСРЦ ВОС такой вечер состоялся впервые. Повод для встречи был особенный. Юбилей солиста вокальной эстрадной студии «Мечта» Ивана Панявина. В этот вечер для виновника торжества и всех гостей звучали любимые песни в исполнении вокальной эстрадной студии «Мечта» Владимира Саранцева, Владимира Бабкина, группы «Кода», Татьяны Катаевой и Дмитрия Наместника.
5: Я начал заниматься вначале в спортивном классе. Беговая дорожка и тренажеры, да. Начал физически оздоравливаться. Очень большой позитив получал от общения. Потом я узнал, что здесь есть эстрадная студия «Мечта». Вернее, ее еще тогда не было. Когда я пришел, мы познакомились с Еленой Николаевной Катаевой. Моей, можно сказать, второй мамой. Которая меня, так сказать, открыла как человека, который способен делать для людей. С Еленой Николаевной мы начали эстрадную деятельность. Сейчас, чего я могу вам предоставить вашему вниманию, это благодаря Елене Николаевне. Какие-то песни мне в общем-то, знаете, как бывает, как будто всю жизнь их пел и слышал, вживался мгновенно просто. До своей травмы в 14 лет мы познакомились с молодым человеком Леонидом Аркадьевичем Гусевым и создали группу, назывались мы «Dos Muchachos», то есть «Две девушки». Хотя среди нашей группы девушки не было. Что самое интересное, я был бас-гитара, вместе с Андрюшей Побережником мы делали ритм-секцию. Я басил, Андрюша играл на барабанах. Пел у нас Сергей Митягин, пел на английском, на русском. А самое главное, гитар у нас не было. Барабан, бас, вокал и...
7: Скрипка.
5: Не скрипка, балалайка. Представьте себе, вот такой колорит делали. Звук просто удивительный. Я не знаю, на самом деле, что впереди меня ждет, но я очень счастлив, что я жив. Друзья мои, я всех благодарю за то, что вы со мной, поддерживаете меня и мою матушку. Это мое счастье, то, что вы с нами. Большое вам спасибо, что вы меня...

0: уже научился разговаривать. После комы он вообще все слова забыл. Короче, да, когда он начал уже разговаривать,
1: он первое сказал: я же вижу, что он остался жив.
0: Я ему сказала: Вань, ну неужели я 3 месяца вообще не спала ни одну ночь ради того, чтобы ты это сказал? Он помолчал, больше ничего не сказал. Потом он где-то через 4 года все-таки попали сюда, записались к Елене Николаевне. Регулярно он стал ходить. И он понял цену жизни, то, что он занимается творчеством. Одно единственное, скромности немножко ему надо добавить, а хоть все хорошо. Поэтому дом культуры, общество слепых, это наш второй дом, родной дом. Теплые люди, теплые сердца. Спасибо вам большое.

Зрители не просто слушали, они подпевали, улыбались, аплодировали и становились частью этого музыкального вечера. Дворец культуры превратился не в концертную площадку, а в уютную гостиную, где стираются границы между сценой и зрительным залом. Здесь все были своими – артисты, зрители, друзья, а главным языком общения стала музыка.

0: света и тьмы.
1: Мечты, Ванечка. Поздравляю тебя с твоим замечательным юбилеем. Ты один из самых первых моих учеников. Мы с тобой уже 20 лет вместе. Я рада видеть, как ты растешь, развиваешься.
2: Я хочу поздравить с таким замечательным юбилеем замечательную маму, Людмилу Владимировну, благодаря которой Ваня стал тем, кем он стал. Ну, а мы только помогали. Все его очень любим и любим вас.

0: сколько мы с тобой знакомы? Ой, да, больше 20 лет.
1: Точно.
0: Когда он ко мне приходит на студию записываться, микрофона стойки не хватает, приходится ставить табуретку. Могу тебе сказать, что ты один из моих больших, в прямом смысле, лучших друзей.

что я хочу пожелать, это здоровья. Сегодня мы просто разговаривали, да, с мамами, которые здесь присутствуют, о том, что дворец оживился. Дворец, я сказала, что оживился благодаря хорошей команде, которая работает. Но помимо этого, дворец работает благодаря непосредственно вам, тем людям, которые сюда ходят, занимаются, которые чувствуют себя как дома. И это как раз наш толчок для дальнейшего роста. Поэтому я желаю тебе, чтобы твои силы никогда не иссякали, чтобы ты всегда ходил к нам во дворец, как к себе домой. С праздником еще раз с вами.

0: когда официальная программа завершилась, расходиться не хотелось никому.
1: С нами Юлия Жиганова. Юлия, как ваши впечатления?
2: Очень много знакомых, друзей. Впечатления отличные, превосходные.
1: Какой формат ДК ВОЗ проводится впервые? Как думаешь, стоит продолжать?
2: О, это обязательно. Квартирники, просто встречи, и петь, и танцевать, и общаться. Это очень важно.
0: Этот квартирник стал не просто новым форматом. Он стал вечером, где музыка объединила всех в одну большую дружную компанию. И кажется, у этой красивой традиции обязательно будет продолжение. Thank you.

Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС. Музыка.

0: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для незрячих. На Белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для инвалидов по зрению». Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника-писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип. Впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
7: В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
8: Галина Александровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
7: И председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
9: Всем здравствуйте.
7: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
8: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году, после того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? Я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие. Ну, все довольны. Я смотрю, значит, огромный стол в местной организации стоит. Он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами. Какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке, смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет, работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный, он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях. О возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете. Сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела в заперти. 2 года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович – это вообще председатель такой, ну, глыба, очень серьезный, мощный такой представительный председатель. Он с 1957 года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Рейнбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 1994 году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
7: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
8: Ну, в принципе, наверное, да. Потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы. И вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За 2 года, что я сидела, так сказать, в 4 стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
7: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
8: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться 100%, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 1994 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовала еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса. Мы переезжали. Но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехим комплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время – это общение. Люди стремились к общению. Это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
7: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой, от современного цифрового засилия. А ведь все равно это не заменит никогда живого общения. Согласны?
8: Согласна. Но, скорее всего, что тут, наверное, так однозначно нельзя говорить, что вы зависите от цифрового такого засилия. Это ваша возможность. Вы сегодня самостоятельно можете получить ту или иную информацию. Вы сегодня можете работать, используя эти цифровые технологии, несмотря на вашу слепоту. Поэтому, наверное, тут так однозначно не сказать.
7: Ну, то есть, получается, палка о двух концах. Да, если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно. А если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь неполезную информацию.
8: Абсолютно верно.
9: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо ну, проводит время вообще не с той целью.
8: Ну или самообразованием можно заниматься. Конечно. Это же тоже возможность уникальная.
9: Да.
7: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите, как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
8: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием, есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
7: Ну, да, ведь очень здорово вам повезло с Ольгой Федоровной, потому что вот и сейчас она возглавляет тут уже 20 лет организацию, даже чуть больше, и очень-очень, мне кажется, хорошо работает. Да, как по-вашему, какие сильные стороны сейчас в Тобольской местной организации? Насколько она твердо стоит на своих ногах?
8: Я думаю, что достаточно серьезно, твердо стоит на ногах организация, прежде всего потому, что выстроены очень тесные взаимоотношения межведомственные. Всегда в Тобольской местной организации было такое хорошее дружеское взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами, всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
7: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами, ведь в большой семье Тобольского отделения ВОС принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надоедает старое. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Но это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих. Велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник Тобольской сборной по настольному теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
3: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее. Слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России. Является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту. Не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
4: Да это и в любом спорте, да даже и в жизни. Это везде нужно, конечно же, верить в себя и обязательно тренироваться, стремиться к этому и достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
5: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне и занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались втроем. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья проводить свой досуг, в обществе слепых в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Тобляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
6: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы, мы уже сами где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
0: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увацкого и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
7: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
0: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями.
8: Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
9: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь я хочу отметить, вот уже как говорила Галина Александровна, что Тобольская местная организация расположена в исторической части города. Эта часть города очень великолепна, красива, особенно в летний период. Там все цветет, и расположены исторические здания, соборы. Там есть смотровая площадка, с которой виден весь Тобольск. Очень-очень красиво. Ну и само торжество происходило во дворце наместника. Это тоже историческое здание, которое было выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю вот эту красоту.
8: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
9: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
8: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
10: Добрый день, друзья. Поздравляю вас.

0: которая помогает нам, городским службам, администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, ну, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей, она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря, да, на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас, здоровья вам, успехов, всего самого наилучшего.
1: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши, сегодня от лица общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет. Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году, однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет – большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов, мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. Конечно же, пожелать дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
2: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих.
3: Члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории, вроде бы, это небольшой период, но для общественных организаций это, на самом деле, просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас, с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации, ибо доброта и любовь спасет мир, поэтому всем любви и добра.
2: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
4: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году, вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали, в 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое, и уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент. Впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания «Сибур» активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованно организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. И после этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, на что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год – это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать

0: ваше уже столетие, на самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже круглую, более круглую дату. С праздником всех вам. Спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
1: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
2: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
1: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями и состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
2: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
1: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов,
2: да,
1: организации.
2: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
1: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить. И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал. Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
3: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли: все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференциях или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова: ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно. Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это, ну, руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное, поддержка и понимание с ее стороны, это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь и я тружусь уже начиная с 2004 года.
1: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
3: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли. Учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать. Ничего не понимаю, ничего не знаю. Ничего не знаю. И они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных. Это такие активисты. Такие, ну, я скажу, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна, она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна, здесь Василий Павлович жил, здесь жили Уразметовы. Это вот все люди старше меня, и которые меня поддерживали, учили. Где-то что-то не получится, подскажут. Вот это много значит.
1: То есть недаром говорят, да, что опыт ветеранов, он незаменим.
3: Да, потому что, когда я пришла, 40 лет я молоденько, в принципе-то, и думаю, я никого не знаю, я же людей не знаю. И вот с этой подачи, вот с этой поддержки все и началось. Потом я потихонечку поняла, что все получается, все идет, налаживается. Потом я начала работать со списком, вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня. Я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов. Той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала, налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
1: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города. Всех структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
3: Вы знаете, во-первых, стараюсь, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься, потому что прийти на 5-10 минут мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении, чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Такое значимое, весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и вот как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо, в чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
1: Вот такая вот стратегия у вас, тонкая.
3: Да. Либо появился новый глава города. Все, нужно знакомиться. Здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там от совета по делам инвалидов. Там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь, вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а вот нам так без вас как-то грустно. Вот хотелось бы, чтобы вы пришли. В общем, все способы хороши.
1: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
3: Я думаю, да. Во всяком случае, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это Сибур, это наше градообразующее предприятие, которое проводит конкурсы проектов «Формула хороших денег». дел. Мы туда не можем никак вклиниться, потому что мы не имеем статус юрлица. Но то, что ее Михаил Анатольевич привел, это вот все вот тонкости. Михаил Анатольевич сегодня пригласил, и вы видели, что я сделала на ней акцент. Но это необходимо было сделать для дальнейшей работы, чтобы как-то вклиниться вот в эту формулу хороших дел. То есть со своими проектами. Вот одна из сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать в, ну, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день ВУСовца, который у нас каждый вторник в 12 часов. Или они не могут принять в мероприятиях, которые мы проводим, обычно же, ну, вот в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
1: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Ну, желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей. Галина Александровна, ну и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, да на всю будущую жизнь.
4: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов, успехов, успехов. Но самое главное — команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать вот из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да, вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
2: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
1: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания.
5: Восьмой десяток — это мудрость, это сила —

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
2: Хроника событий. Алина Мажарина «Весна победы в сердце каждого».
3: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС и фонд поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра» при поддержке Всероссийского общества слепых 30 апреля 2026 года провели всероссийскую инклюзивную военно-патриотическую акцию «Честь имею. Весна нашей победы». В первой половине дня для членов Центрального правления Всероссийского общества слепых и Совета ветеранов при ЦП ВОС, прибывших из разных уголков нашей страны, была организована экскурсия в Музей Победы на Поклонной горе. В учреждении культуры экскурсанты познакомились с обновленной к Дню Победы выставочной экспозицией, которая бережно хранит память о героических событиях прошлого. Маршрут был выстроен в хронологическом порядке от трагического начала войны до долгожданной победы. Реалистичные фигуры людей и воссозданные с ювелирной точностью интерьеры позволили участникам перенестись в прошлое и увидеть героев, застывших в мгновениях истории, будто сошедших со страниц учебников и военных хроник. Пространство оживало также за счет звукового сопровождения. Звуки выстрелов, гул пролетающих вражеских истребителей, прибывающий поезд и суета эвакуирующихся на нем гражданских. Экскурсовод Павел Федоров провел гостей через все залы, проникновенно рассказывая об испытаниях военных лет и подвиге советского народа. В ходе прогулки он описывал пространство вокруг, помогая людям с нарушениями зрения составить полную картину увиденного. Для большего погружения некоторые экспонаты были доступны для тактильного осмотра. В частности, участники прикоснулись